0: она.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если любовь у тебя словно в клетке поселится. В тихую ночь, где случайные гости встречаются,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Озябший мир придет весна.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Никогда не бывал.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

0: Чего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка,

Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая —

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъезженных дорогах путь дорожка.

все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна, весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпет число.
1: Весна и коровки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!

0: пляшут, поет и танцует народ.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мемории.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромный такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Поющее сердце столицы.

покоился снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягода, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94.8.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

стала жарко. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам?

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Гордость флота англичан. Не в себя ли влюблены? Шепчут девушки страны. Только в море, только в море. Безусловно, это так. Только в море, только в море. Может счастлив быть моряк. Вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам. В СССР свести друзьям.

шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через шторм и груз ведет, но и в бурю он поет.

0: Ископ.
1: Шен-Кеннеди.
0: И кричит машина стоп.
1: Шен-Кеннеди.
0: Очень точно немца бьет.
1: Шен-Кеннеди.
0: Фриц на дне уже орет.

0: говорят.
1: Слышит сверху злобный вой.
0: Шен-Кеннеди!
1: Мистер Шмидт над головой.
0: Шен-Кеннеди!
1: Но игра и здесь проста.
0: Шен-Кеннеди!
1: Ранен дважды, но пришел. Рус советский форт привел.
0: Как бы храбро дрались,
1: я британский офицер Дженс Кеннеди.

состава. Только в море может счастлив быть моряк. Нас под градом вражьих пуль. Ходит Мурманск, Ливерпуль. И британский офицер носит орден СССР.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым.

отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его ни злого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

поет. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь до свидания.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Если б ты знал, как мне горько одной, можно поверить, да трудно простить, и невозможно забыть все, что обычно.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестивой.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает.

0: называет события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вот так, бэба. 6.06 уже. Четверг, 1 октября. Это прямой эфир. Это прямой, самый прямой, как стрела Чингачгук. Николай, я, доброе утро. Сергей Иванович, I'll be back again fly. Камчатка, привет, Озерновский, облачно, плюс 11. Алла Борисовна, помимо всего прочего, в 70 лет родила. Это что еще за новости? Извините, это что-то вы вчера здесь обсуждали. Какая Алла Борисовна? Кого родила? Мужа себе, что ли? Возможно. Так, где у нас здесь Макс? Баба Таня, доброе утро. Наконец-то прямой эфир, я тоже крайне рад. Очень. Борис Кузнецов, Ижевску, привет, там плюс 10. Андрей Скорпион, приветствую. Игорь Игор Ян. Что-то ты не ответил. Или ты... Это тоже... Извините, это какая-то ночная. Извините, это что же ночная. Так, прибыл из Нью-Йорка мигрант из Кореатаун. Без замечаний. Черепашек-ниндзя не встречал. Там ветер, дожди, самолеты вылетают с задержкой. Отменили концерт Prodigy в Лос-Анджелесе. Отменили концерт Prodigy в Лос-Анджелесе, плюс 21. Хорошей всем рабочей недели. Посмотрите, сколько всего общего между нами. Между нас искусственно стараются разделить, но сколько всего общего. Дожди, ветер. Самолеты задерживают. Концерт отменили этого. Кто там должен был приезжать, я не помню. Какой-то рэпер. Отменили. А у них Prodigy отменили. В Лос-Анджелесе плюс 21 и хорошо. У нас тоже в Перми было плюс 21 и было хорошо, пока мы там были. А потом, когда нас там не стало, мы там уже и... Там уже и нехорошо. И там говорят, что сейчас, сегодня мы улетели и увезли с собой хорошую погоду. Потому что после того, как мы улетели, говорят, уже все. Никакой хорошей погоды не будет. Ну а что до вокально-инструментального ансамбля Prodigy, так я могу вам восполнить, мигрант, это очень легко. Честно говоря, половина населения Земли даже не знает, что они живы, еще концерты какие-то дают. Вот я тоже, я не знаю. Я думал, что они все уже давным-давно того. С учетом образа жизни и употребляемого всего. Это сколько сейчас им лет? Наверное, всем по 80.

Говорит МСК Бот. Говорит МСК Бот. МСК Бот. Наш бот-мессенджер, где я читаю вас.

Но не думали же вы, на самом деле, что вокально-инструментальный ансамбль Prodigy будет у нас пилюлей утренней? Ну нет, конечно, конечно же. Виктор Порич, доброе утро. Алексей Валерьевич Лысенко здесь с нами. Это же, ну, неплохо. Как ни странно, уже целый месяц можно ездить в России на шипованной резине. Такое короткое северное. Нет, а кто сказал вам, что можно ездить на шипованной резине весь сентябрь? Нет, про шипованную я ничего такого не слышал. Кенью Вест его зовут. Кенью Вест, этого человека, которого мы отменили.

Поехал на охоту, Виктор Буричи говорит. Заправиться по топливной карте на улице Смольная, есть бензин на «Газпром» нефти. Это как это вы почувствовали? Чувствую, говорит, сердцем. Есть там бензин. Есть. Нет, нет. Нет, нет, мистеры, не отговаривайте. Я чувствую, там есть бензин. Лечу туда, говорит Виктор. Ну, напишите, есть там, нет бензина. Всем нам очень интересно. Где точно есть бензин? В Шереметьево. У терминала Д там «Газпром» нефть. И очереди вообще нисколько. Ну, правда, там только дизель и второй. И там 3-4 таксиста всего лишь. Вы туда не доезжаете просто до этой заправки, потому что никому туда не нужно. А на Лукойле, на М-11, там, где платная, там биточек такой. Ну, в смысле, на М-11 на трассу еще очередь не выходит, но поскольку там очень большая площадь, и колонок очень много, и так прям вот много. Где-то автомобили по 5-6 каждой колонке с каждой стороны. С учетом количества колонок, это выходит много автомобилей.

Где нету 95-го? На Лукойле на М-11 весь есть. Сотый, пятый, второй, дизель, весь. Я вчера вечером, я же прилетел вчера и вчера проезжал. В аэроэкспрессе поехал. Я на автобусе ехал, из автобуса вливал на заправку. На необходимость заправляться. И все вот это вот.

7373948, ну давайте уже про охоту, про нашу топливную. Где, как, вы чего заправились уже, не заправились, куда, где, как находите? В Перми прям напряженка с топливом, прям такая, ну так прям вот очень-очень ощутимая напряженка. На тех заправках, где топливо есть, очереди такие прямо вот... Я даже не могу сказать, какие, потому что хвостов этих очередей не видно, как правило. Они куда-то уходят за горизонт. А на большинстве заправок просто нет топлива вообще. Хотя дизелечек есть. Вот люди с дизельными моторами сейчас чувствуют себя царями, королями, падишахами. Положение топливного.

Будет ли Трамп после встречи с Си Цзиньпином производить китайские автомобили? Трамп нет, точно совершенно. Трамп не по этой части. Трамп по недвижке все больше. Он все больше по недвижке, по связям с итальянской мафией, со всем этим. Вот, будет ли Америка производить? Да, но только если в Америке и только если называться они будут Ford. Вот, два условия. Помните, добро пожаловать... Или «Посторонний вход воспрещен» советский. Потрясающий фильм советский. Просто вот я не знаю, как я в детстве его не видел. Наверное, потому что он черно-белый, мне казался скучным. Но режиссура, но сценарий, все. И вот этот эпизод, на который многие не обращают внимания, в столовой, когда он говорит о конкурсе. Товарищ Дынин, директор в исполнении Евстигнеева. Помните, когда он говорит? «Конкурс талантов, ну давайте, нам нужны таланты». И каждый говорит, что он сделает, и один парнишка говорит, да, а я покажу фокус с исчезающей дамой. Он говорит, да-да-да, классно, только без карт. Давай, покажи карточный конкурс. Только без карт давай. Так и вот здесь. Только если китайские автомобили будут Ford и производиться будут в Америке. Вот и все. Что касается китайских автомобилей, вчера я опубликовал статистику в Телеграме «Щукин и все». Вы можете заходить туда, смотреть всякое. Иногда там и что-то такое появляется фундаментальное. Например, к вопросу, ну, к разговору об экспансии, о взрывообразности китайского автомобилестроения и все прочее. Значит, с 2000 года Китай увеличил свою долю в мировом автопроме с 4% в 2000 году до 36%. В 2000 году у Китая было 4% мирового производства. Это означает, что они просто для себя делали тачки. Ну, я так понимаю, вот 4% это как раз их просто так их много, они для себя все делали. В том же 2000 году доля Евросоюза, то есть европейских брендов в автомобильной промышленности, 29%. Доля американского автопрома в мировой промышленности автомобильной

9%. Треть всех автомобилей на планете делали европейские автопроизводители. Прошло 25 лет. 24-25. К 25-му году статистика. Помните 4% Китая? Китай сегодня 36% мирового автопроизводства. Европа с 29 на 15%. То есть давайте так, ну, округлим. Было 30, стало 15. Ну, в смысле, в половину, на 50%, правильно? Сократилось. На 2 разделилось. Европа разделилась на 2. И Америка ровно разделилась на 2. Было 22%, а стало 11%. Соответственно, смотрите, вот эти вот 14 и 11 складываются во что? В 25. 25 плюс 4, которые были у Китая, получается 29. А у них 36. То есть они съели по половине от Евросоюза, от Китая, в смысле, от Европы, от Америки, и от всех остальных еще нахватали 7%. От всех. А кто все остальные? Азиатские, но не китайские производители. Южная Корея, Япония. Ну и дальше уже по мелочи там какие-то все эти. Ну, что-то по мелочи там. Все. Это что означает? Что они делают ведра, правильно? А весь мир такой идиот покупает эти ведра. Все. Они просто вот, ну, они говорят... Наши автомобили очень хорошие. Вау, вау, вау, вау. Гибножаба такая сидит. И они такие, закупают трансляционное время на телеканалах по всему миру и такие. Люди Франции. Вау, вау. Наши автомобили очень хорошие. Вау. Гипнотизируют их. И те идут такие. Китайские автомобили очень хорошие. Идут и покупают. Но это не соответствует, конечно, действительности. Потом они рассыпаются у них через день, все это. Но вот гипнотизеры Китая или что-то в чай подмешивают китайские, всей планете, подмешивают что-то в чай Китай, чтобы они покупали их тачки, правильно? Иначе не объяснить. Иначе, как с цифрами-то поспорить, как вот объяснить это? Но найдутся. Я думаю, у нас найдутся умельцы, которые объяснят, конечно. Правильно? Кто тут у нас из умельцев? Ждем повышения утильсбора, не только выборы прошли. А Д'Артаньян пишет. К чему? Ну, ждите. Значит, вот Николай спрашивает. Почему, как вы думаете, китайские производители автомобилей развивают производство своих передовых брендов не в России? Точнее, используют наш рынок как... Да, вот Николай, он не спорит с тем, что экспансия китайская и захват мира идет полным ходом у Китая. Но он спрашивает, почему, к примеру, в Таиланде, где я часто бываю за последние пару лет, появилось очень много китайцев, те же бренды, но только машины космические, не такие, как у нас. Одна из ключевых причин... Ну, я, Николай, я уже написал вам. На мой взгляд, одна из ключевых причин в том, что... Таиланд, как, впрочем, и многие другие страны, не... как мне вот этот... Извините, у меня такой QR-код здесь. Вот. А, все, убрал я его, да? О, кажется, убрал, да. Значит, одна из ключевых причин, как мне кажется, заключается в том, что Таиланд и все остальные мировые производства не российские, не иранские и не северокорейские, они не находятся в настолько невероятно мощном санкционном давлении, санкционном поле, как российские. Не находятся. Потому что ключевая задача Запада — удушение всего технологического, да, у нас. И, соответственно, вторичные, потом уже третичные санкции не просто... в отношении тех, кто работает с Россией, а в отношении тех, кто работает с теми, кто работает с Россией в определенных областях, в том числе в машиностроении. Все это приводит к тому, что совсем ультратехнологичное все то, что на острие сейчас, крайне опасно поставлять, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что у нас все-таки есть... то, что вы называете там прям космос-космос.
К примеру, у нас есть

0: экскаватор, который ультрасовременный, электромобили. У нас есть, ну, еще целая серия, в последнее время стали появляться, модели высокого класса, премиум-сегмента. Другое дело, что при нынешней конъюнктуре рынка и нынешних условиях, с пошлинами совсем, эти автомобили стоят таких денег, что их сложно расценивать как массовые, и они действительно не массовые. И поэтому вы видите их не очень много. Что же касается малюсеньких каких-то козявочек высокотехнологичных, не знаю, я тоже жду их. Надеюсь, что они тоже будут у нас появляться. И какие-то появляются. Вот мы в Пермь поехали зачем? Ну, чтобы тоже посмотреть на какой-то интересный автомобиль. Но еще раз, ключевая причина того, что мы видим то, что мы видим на нашем рынке, его наполнение, заключается в том, что на России почти 40 тысяч санкций. На всех секторах, на всех вообще. Машиностроение. Вот ты захочешь производить сейчас автомобили. Кто-то в России делает производственные линии автомобильные. Ну, нет, их придется где-то закупать. А где? Ну, все, а нет их нигде. Просто нигде. Ну, Китай как-то умудряется поставлять. Как-то вот все-таки сделали завод. Правильно? АГР делает заводы. Волга сейчас тоже перешла на производство полного цикла со сваркой, с окраской, все. И углубляется локализация. Там уже о моторах говорят новых. Ну, своих собственных. G-Land, пожалуйста, тоже линия своя. Производство чье? Ну, оттуда. Ну, как-то находят варианты. Через дистрибьюцию, через государственные компании китайские. В общем, даже в этих тяжелейших условиях находят возможности для развития. И я, честно говоря, отмечал бы это, а не то, что там у нас нет прям космос-космос. А нужен вообще космос-космос? Вообще кому-нибудь у нас здесь? Я напомню, что когда присутствовали все, сейчас некоторые люди испытывают тоску по Ауди, там все. Как же мы же без них? Вообще просто. Вот если бы было сейчас, как тогда, и в этот момент я напоминаю этим горячим головам о том, что когда было тогда, как тогда, вот мы же все жили в том тогда, когда было как тогда, правильно? В 15-м, в 16-м, в 17-м году. Единственный Volkswagen, который попал в рейтинг, и вообще немец, который попал в какое-нибудь значительное место по популярности в России, был Volkswagen Polo Sedan. Единственный. Все остальное это Лады, Kia, Renault, которая дача на самом деле, Duster там парил, корейцы, Крета, ну, Солярис, Рио опять же, и вот эта вся вот история. То есть даже тогда, когда было как тогда, никогда автомобили премиум-сегмента не были ключевыми игроками на нашем рынке. Не занимали львиную долю. Вы их в Москве видели много. Ну, по стране они тоже были. Но страной правили другие производители. К примеру, у Renault, Nissan, АвтоВАЗ, вот этого альянса, было что-то там, ну, чуть ли не половина рынка, 30, там, что-то такое. У корейцев вторая половина рынка была. Все. Поэтому это иллюзия думать о том, что мы их не получаем. Те, кто хотят получать, получают. Ну, вы же видите здесь Зикры, вы видите здесь Дензы, правильно? Видите Дензы? Линко. Ну, то есть вы видите бренды, которые не представлены у нас якобы официально. Вы видите BYD, вот эти вот U8, какие-то ну, невероятные абсолютно космолеты. Есть они. Я также вижу Ламборгини, Урусы, Макларены, Феррари и Пьеро Санжи и все остальное. Я это вижу. Ну, я вижу нормально, вот я езжу. Просто это Москва. Но так и так всегда было. В провинции я вижу вот, распаковки, люди постоянно какие-то вокруг ездят. Там, вот видно, что совершенно новый Порше привез человек себе. Еще следы от наклеечек на нем еще остались. Он только что распаковал его. Ну, да, заплатил за него 30 миллионов и ездит спокойно. Так, по данным на август 26-го, 60% автомобилей в Китае, электромобили, прогноз доля автомобилей в Китае достичь 75-80% будут экономить бензин. Мне кажется, что это не про экономию бензина, это просто про поступательное развитие и использование тех технологий, которые будут актуальными впереди. Потому что когда ты собираешься поставить все на технологию, которая сейчас развита, это означает, что ну, ты заранее себя обрекаешь на вторичность. Потому что стратегически мыслящие компании, люди, страны ставят на технологии, которые развиваются сейчас и разовьются через какое-то время. Поэтому, ну, там, если кажется, что взрыв OpenAI и всевозможных этих чатов GPT и всего остального случился сейчас, вот в этом году и в прошлом году, ну так это заблуждение. Эти компании начали вкладывать деньги в нейросети, в развитие, в исследование искусственного интеллекта и в создание этих дата-центров. Десятилетиями они это делали. Это примерно как с китайским автопромом, который как будто бы из ниоткуда появился. Но только потому, что мы не видели его развитие изнутри все эти десятилетия, все последние 30 лет. Не видели просто. А он развивался. И то, что сейчас взорвалось, имеется в виду взрывным ростом, это результат этих десятилетий развития. Но поскольку мы этого не видели, кажется, что оно такое пук, вдруг из ниоткуда какой-то, как черт из табакерки, как это получилось. Нет, это не так. Поэтому, чтобы быть впереди, опережающими темпами хронически всех опережать, вкладываться нужно не в что-то известное хорошо и выработавшее свой уже динамичный, такой стремительно разгонный ресурс. Все. Бензиновая ДВСная история, она уже по инерции продолжается, продолжается, продолжается, и придумать в ней что-то революционное сложно. А дальше куда? Ну, электричество самый понятный, самый предсказуемый, самый изученный и для Китая самый востребованный путь. Самая электрифицированная страна, казалось бы, да? Еще 30 лет назад, вы помните эти новости, когда там в Пекине, в Шанхае невозможно дышать? Люди не видят друг друга, ходят, бьются лбами друг друга, говорит, кто ты? Ли, это ты? Он говорит, да, Ли, это я, Ли. И он говорит, а, да я пощупаю тебя. Не видно никого, умирают в 20 лет, это смог такой, все везде угольные эти, ТЭЦ, все. Ну, хотя они сейчас там много угля потребляют. Но автомобили, во всяком случае, и часть потребления бытового, все электрическое, электротранспорт, производство батарей, электротранспорт грузовой, электротранспорт общественный, электротранспорт железнодорожный и все остальное. И все, сейчас приезжаешь в Китай, все цветет, чистый воздух, довольные люди ходят, все это. Поэтому думаю, что это не попытка схитрить или сэкономить бензин. Это попытка просто развивать те технологии, которые станут обыденностью и данностью для всех остальных. То есть ехать в первом вагоне технологическом, а не в последнем.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая Перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Моторы.
0: 6:35, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Так, а чего вы молчите? Что вы, да, что делали? Как вы тут два дня? Что у вас с бензинчиком? Расскажите, как вы где заправляете? Все сейчас. Продавайте ваши топливные местечки, все, рассказывайте, где, что, как. Ну что, у меня впереди рассказ про то, как мы провели в Перми и в... Где мы там еще были? Часовой? Есть такое место под Перми? Вот, как мы там проводили время, проехали суммарно километров, наверное, 400. И о новинке, конечно же, я расскажу, которая стала поводом поездки туда. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
5: Роман Георгиевич, доброе утро. По движению. Въезд в Лефортово, внешняя сторона, перекрыта полностью. Движение, это видно издалека, сгоревший какой-то грузовой автомобиль, но въезда вообще в Лефортово нет.
0: А в связи с чем? Вы не видели причину?
5: А я же вам говорю, сгоревший какой-то автомобиль, да, и еще что-то там разметелено.
0: Понял. Ничего себе. Спасибо большое. Извините, я просто эти часть внимания отвлек на запуск голосования. Потому что я подумал, интересно было бы проголосовать с точки зрения ощущений ваших. По данным... Так, про август это было. Что там по Лефортово? Если знаете подробности, 7373948, 7373948, 495-й. Вот уже два повода позвонить в эфир. Рассказать, во-первых, о заправке, где заправились, где точно есть сейчас топливо. Ну ладно, не жмитесь вы, ну уже ж заправился. Все топливо все равно не увезешь. Все равно приедут люди туда. Просто кому-то можно реально помочь, кто сейчас уже на парах там доезжает и в панике думает, что с тачкой-то делать. Действительно, сейчас уже от Нижегородской. Третья транспортная стоит, но я вижу перекрытие перед шоссе энтузиастов. Вот до Лефортово как бы еще не доезжает. Перед шоссе энтузиастов черное. Черная. То есть там перекрыли левый ряд, средний ряд, правый ряд. Обалдеть. Перекрытие движения в 5 часов 27 минут. А как вы так умудрились там? То есть ДТП настолько мощное, что перекрыто третье транспортное кольцо полностью. Внимание, внимание, внимание, внимание! Как надо вам крикнуть, чтобы вы обратили внимание? Третье транспортное кольцо. Последняя возможность уехать — это Нижегородка. Съехать с внешней трешки на Нижегородку. Лучше на Волгоградке уже съезжайте в центр. Потому что у шоссе энтузиастов полностью третье транспортное кольцо перекрыто. Знак кирпич, вообще кольцо перекрыто полностью. Понимаете, о чем я говорю? Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, говорите. Ну, да, говорите.
6: Алло.
0: Да. Добрый.
6: Доброе утро.
0: Доброе.
6: Я по поводу автомобилей.
0: Давайте.
6: Действительно, ездил на Volkswagen Polo. проехал 370 тысяч, ну, 20-го года была машина, даже не менял передние диски. То есть вообще, то есть заменил передние стойки, бензонасос и там пару раз стойки стабилизатора, все.
0: Ну, то есть хороший автомобиль.
6: Ну да, 370 тысяч, не менял вообще ни одного рычага, ничего не менял. Передние диски даже тормозные, ну, как бы остались, когда продал машину.
0: Понял. Класс, вот класс. А сейчас так. Какой у вас автомобиль?
6: Mitsubishi Outlander взял.
0: Outlander. Уже, ну, тогда еще новый или уже сейчас с пробегом?
6: Не-не, ну, старенький, да. Да.
0: Ну, в смысле, с пробегом. Все, я понял, хорошо, спасибо большое. Департамент транспорта. Да, департамент транспорта. Написано что-нибудь в департаменте транспорта? Сейчас я посмотрю. Автодор, РИА Новости, Охотники, программа Моторы, спасибо. Департамент транспорта, я не вижу. Департамент транспорта оперативно. Оперативные данные от департамента транспорта датируются 21 часом и 57 минутой 22-го уже часа. Вчерашнего дня. На Веерной улице восстановлено движение. Потому что перед этим на Веерной улице случилось ДТП на сколько-то миллионов. Там ударился Porsche, по-моему, еще BMW и еще кто-то. Вот это самая свежая новость. Дальше свежее новостей у нас, у них для вас нет. У департамента транспорта. Свежее ничего такого нет. Крупный пожар в Новокуйбышевск Самарской области. Вспыхнула крыша жилой пятиэтажки. Возгорание поздно вечером. Огонь быстро распространился и охватил кровлю. Пожар начался с одного из балконов на верхнем этаже. Сейчас там работают пожарные расчеты. Что вы знаете по ситуации на третьем транспортном кольце? Вот, какие-то подробности? Ну ладно, сгоревший автомобиль. Но чего третье кольцо-то перекрывать все? Там, насколько я помню, у шоссе энтузиастов рядов-то много. Там рядов-то, сейчас я посчитаю, рядов-то раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре ряда. Вот. И как-то так сгорели прямо на развилке. То есть такое ощущение, что кто-то не мог решить на очень высокой скорости, куда бы ему поехать. На энтузиастов надо съезжать или по трешке дальше ехать. И так и не успел принять решение, и вот именно в этом месте, где развилка, прямо там, где отбойник, вот это перекрытие и эти сгоревшие автомобили. Все, заправился, выдыхайте. Все, можете не писать ничего про бензин. Виктор пишет, пурить. Заправился, 50 литров, отстоял 7 минут очереди. Все, 7 минут и 50 литров в кармане. Вчера запасы топливом на зиму для для котла, короче. Сегодня весь день буду укладывать в сарай 6 тонн пакетов с пеллет. А, запасы топливом, это в смысле, это чем вы котел-то, топите? Вася, чем вы-то руки моете-то? Котел-то, чем-то вы топите-то? Что-то 6 тонн пакета. Билеты. Значит, 95-го где-то нет еще. И какие-то тревожные сообщения. Я принимаю сообщения такие позитивные. Я принимаю сообщения. Ну, смысл рассказывать про то, где нет топлива. Вот сейчас. Какой в этом смысл? Мы примерно представляем, что прямо вот примерно есть места, и их много, где топлива нет. Нас интересуют места, где топливо есть. Где вы заправились? Я напомню, что Виктор заправился на «Газпромнефть». Где он заправился? На Смольной, улица Смольная. Есть бензин на «Газпромнефти». Заправляет 195-м. И вот там 95-го и залил. Все. Как мы сформулируем с вами... Давайте подумаем вместе. Как мы сформулируем... Как поставим вопрос про голосование? Значит, ваше отношение к утверждению. Китай... Главный автопроизводитель планеты. Да, и уже сегодня. Да? Давайте так. Да, и уже сегодня. Да елки-палки! Что слово «сегодня»-то нельзя написать? Ты что, не любишь слово «сегодня»? Да. Да. Нет, а почему-то согласен. Китай, главный. Да, уже. Да, запятая. Но в ближайшем буду. Будущем. Да, но в далеком будущем. Нет. И никогда не будет. Не знаю. Не знаю. Оставлю еще один вариант, не знаю. Ладно. Так годится. Такой вариант. Да, и уже сегодня Китай главный автопроизводитель планеты. Да, но в ближайшем будущем. Да, но в далеком будущем, отдаленном. Нет, и никогда не будет. И не знаю, наконец. Все. Я вот, если вы не против, я так оставлю. Зайдите, пожалуйста, проголосуйте прямо сейчас. Ладно? Это, мне кажется, мы так... Мы так с вами еще концептуально не подходили к этому вопросу. Все время как-то там говорили про то, купите ли вы китайца, каким будет ваш следующий автомобиль, европейским, американским, китайским. Но вот так вот, чтобы поставить прямо вот вопрос ребром, вот прям вот ребром я его сейчас и поставил. Щукин, и все, зайдите в телеге, идет голосование. Стою час в очереди на Щелковском шоссе в сторону Москвы. Татнефть, долгая Ледова, правильно? Есть 95-й, 92-й, но час в очереди на Щелчке в сторону Москвы. Смольных-то две в Москве, еще и в Питере есть, пишет 34-й. Ну, вы все три посетите. Вот. И где на одной из них есть 95-й сейчас. На Калужке у Мосфильма любое топливо, очереди нет. На Калужке у Мосфильма. На Калужке у Мосфильма. На Калужке у Мосфильма. На Калужке у Мосфильма. А что там Мосфильм? Ну ладно, неважно. Значит, по топливу в Перми. В городе, где есть топливо, очереди большие. Но зато за городом стоит отъехать хотя бы километров на 50-60 от города. Уже начинают появляться заправки с топливом. И на которых очереди, на некоторых совсем крошечные. А есть такие, где совсем и очередей даже нет. Цены разные. Цены от 60 там, с копейками за второй и 70 с копейками за пятый до каких-нибудь там 100 с чем-то, если такие заправки со стран. Ну, видно, что местные какие-то заправки, странные названия у них такие. Видно, что, ну, в смысле, они локальные. Вот. И там за сотню могут цены вываливаться. Но... Как показывает практика, те, кто стоит в большущих, при большущих очередях в самом городе на заправке, это просто люди, которые, ну, для них эта ситуация еще, Мосфильм на Калужке называется Москино. Москино, Мосфильм называется. Ладно, тогда я, ну, окей, я просто по Калужке. Не то, чтобы часто и как-то так вот про кино. Просто, ну, извините, я просто Мосфильм знаю. Тот Мосфильм, который на Мосфильмовской. Так случилось. Совпадение. Прикиньте, что на Мосфильмовской улице Мосфильм. Вот наше кинотворческое объединение. Вот. Это, безусловно, совпадение. Угу. В общем, люди просто не пуганные в Перми и не знают, что в поисках бензина можно выезжать за город. И там его находить. Значит, что мы вообще, зачем мы туда поехали, в эту Пермь? Снял на самом деле обзор автомобиля с какими-то личными оценочными характеристиками этого всего дела. Но сделал это только вчера, и нужно смонтировать. Я постараюсь, попробую сегодня смонтировать, и сегодня или завтра опубликовать. Но думаю, что вы уже какое-то время знакомы с этим автомобилем. Он... появлялся и здесь в эфире, я о нем говорил неоднократно, потому что компания как бы подготавливала нас к его выходу довольно долго. Рассчитываю на ваши вопросы по автомобилю. Где у меня продуктовая презентация? Вот она. На ваши вопросы конструктивные. Мы все очень любим, когда с нами общаются конструктивно, и не любим, когда с нами общаются неконструктивно. Ну, то есть как-то там Птушнильский как-то еще что-то такое. Да, да. Вот. И в этой связи я прямо сейчас начну обозревать новую модель от хорошо известного производителя, но с новой приставкой, что в свою очередь и как-то генерирует в нашем сознании и первый вопрос. А почему, собственно говоря, так? Вот, а почему новый бренд? Называется бренд Tenet Plus. И это именно бренд. Это не линейка моделей. Это отдельный бренд, который будет создавать свой отдельный модельный ряд. Хотя, казалось бы, и об этом я, может, и зря обидел, может, их они потом ходили такие серьезные такие. Представители бренда, может, и зря я им это в лоб выпалю. Ну, я как-то так не умею держать фигу в кармане. Сразу в нос тычаю. Я задал вопрос, мне так по-хорошему обстоятельно никто на него не ответил. В чем смысл создания отдельного бренда? С названием бренда, который мы уже знаем хорошо, который производится в России, который уже завоевал определенную репутацию и аудиторию и довольно хорошо это сделал. И почему не включить Tenet Plus просто линейкой уже в бренд Tenet? Почему, в чем смысл создания как бы отдельного бренда? Вот чтобы это отдельно, прям представительство отдельное. Наверное, и отдельные дилерские центры. Этот вопрос, кстати, мы не задавали. Или будут все-таки их продавать с Tenet'ами в одних дилерских центрах? Кстати, вопрос, видите, только сейчас я подумал об этом. Не знаю. Но по ходу презентации, по ходу рассказа об автомобиле, частично стало понятно, что претензии у бренда на нас с вами, позиция и перспективные планы связаны с тем, что продукт качественно отличается от того, что, допустим, представлено под брендом Tenet. Хотя бы на том основании, что автомобиль, вот этот L6, построен на совершенно новой платформе. То есть это первая модель, которая построена на этой платформе. Но платформу-то не видно снаружи. А название видно. Tenet написано на нем. Плюс L6. Что мешало быть ему просто Tenet L6? И была бы две линейки, Tenet T линейка, которая хорошо нам известна, и Tenet L линейка. Как это, к примеру, сделано в бренде G-Land, который объединил в себе два существовавших ранее бренда, Amoda и JQ. Возможно, я уже потом подумал об этом, возможно, стратегически было принято решение провести эксперимент. То есть такая лабораторная работа. Что пойдет лучше, что найдет лучший отклик, резонанс у потребителя. Объединение брендов, суббрендов в один. Или, напротив, создание независимых линеек. Вот как это? На мой взгляд, лучше объединение. Лучше, когда один бренд, а не россыпь маленьких. Почему? Потому что россыпь маленьких создает как бы такое впечатление, что что-то мы такое видели уже, что-то кто-то появлялся какой-то, плюс ультра-мега что-то, потом куда-то они исчезали, и все эти маленькие бренды. А уже когда что-то одно большое пришло, так оно уже как-то основательно и воспринимается. Значит, они вот что говорят. Рынок сегодня полон практичных автомобилей. Это я иду по продуктовой презентации. В том смысле, что просто мобилей у нас много сейчас в этом сегменте, в сегменте в сегменте USB, в сегменте кроссоверов, SUV B-класса, SUV C-класса. Они есть, просто мобили такие. А Tenet Plus был создан в январе 2026 года, чтобы вы понимали, сколько ему понадобилось, чтобы дойти до продажи сейчас. В январе. И покупателя рассчитывают они сыскать на него, для которого важен стиль. И здесь даже картинки таких покупателей есть. Видите, они все стильные. Создатель, значит, Tenet Plus. От создателей Tenet и G-Land. Defitu с китайской стороны. Китайская же компания, дистрибьютор, который продвигает интересы китайского автопрома в других странах. С нашей же стороны холдинг АГР, который здесь все на свете наше, строит заводы, пароходы, делает автомобили, полный цикл, полное производство и все такое. Производится Тенет Плюс, логично, будет там же, где производится и Тенет, то есть в Калуге. Полный цикл производства. Но пока что еще о самой идее. Это не просто новый уровень Тенет. Вот почему он отдельным брендом стал. Потому что многие думали бы про него, что это просто Тенет такой. Нет. Это новый технологичный бренд, созданный на современной платформе, объединяющий передовые решения в области новых энергетических технологий для российского рынка. Вот, значит, как оно. Но это в будущем. Возможно, сейчас некое недопонимание вот этой новой концепции связано с тем, что, да, платформа заявлена как ультра-новая энергетическая. Да, платформа заявлена как возможно... Ну, сейчас мы дойдем до нее. С возможностями там разными. Но первые модели представлены с агрегатами, которые нам хорошо известны. На автомобилях брендов, которые нам хорошо известны. И это создает ощущение, что все это мы видели, и тогда почему это новый бренд? Но давайте обо всем по порядку. Целевая аудитория, как уже было сказано, динамичный ритм жизни, и сидит длинноногая, красивая такая девушка, такая сидит за столом. Повседневная эстетика, если ты чувак такой читает книгу какую-то. Вот. И

0: Бренда все. Короче, я вот этот маркетинг, я весь пролистываю, потому что это такая... Ну, это важно для производителя. Самому себе показывать, для кого сформулировать. Для кого же все-таки мы делаем продукт? Должна быть идея какая-то всегда. Но лично мне, не знаю, все эти идеи всегда кажутся такими какими-то... Как бы там вот, ну, не продвигали идею технологичности, ультрадизайна и всего остального, современных технологий на острие, на пике всего... Компания Volvo, после того, как получила транш от китайцев за приобретение себя же, вливание денежное, у них пошли новые модели, очень красивые, вспоминайте, S60 новая, XC60 пошла, все. Как бы они ни писали вот такие красивые презентации, не создавали о динамике, инновациях и всем остальном, за рулем Volvo пенсы все время ездили. Почему? Ну, так вот повелось. Просто что Volvo, семейный чемодан для уже взрослых, такой, ну, такой аудитории. Ну и хорошо, что он такой модный. Ну и хорошо, что он такой красивый. Мы его покупаем не за это. Мы же Volvo покупаем. Вот и все. Так что вот эти все выкладки, как бы. Но, с другой стороны, если это важно для бренда, для маркетинга, самоидентичность, как определить самого себя, кто я. Ну, хорошо, вот определили. Производство полного цикла. Высокотехнологичный завод в Калуге. Значит, включает сварку, окраску и сборку автомобилей. Подготовка к российским условиям. Я, честно говоря, забыл точно задать вопрос, что именно из кузовных панелей оцинковано. Но было сказано так. В производстве кузова используется оцинкованная сталь, КТФРС. Воск закачивается в скрытые полости кузова, антигравийные составы наносятся на днище автомобиля, понимая, что в агрессивной среде ему нужно будет существовать. Все, так что кузов оцинкован, откатафорезен, ну и так далее. Доля высокопрочной стали 73, ну почти 74%. Это говорит о жесткости кузова и стабильности, и управляемости. И вот, собственно говоря, сама платформа. Называется она, эта платформа PMA. P — это плюс, M — модуляр, A — архитектура. Все. То есть плюс модульная архитектура. Нет? Больше вариантов силовых установок. Платформа рассчитана на разные типы силовых установок. Вот здесь картинка есть. Да, кстати, ну я показываю трансляцию. Если что, вы можете смотреть это все. Если вдруг что, там вот вы можете смотреть трансляцию. Или потом вернуться к этой трансляции в ВКонтакте. К примеру, в Рутубе не знаю, не захожу туда. Извини, Рутуб, ты хороший, конечно, но заходить в специальное такое место, где только реклама и есть, и все. И реклама идет уже. То есть, когда идет реклама, это уже вообще капец. В общем, я прости, Рутуб. Классно вы начали, но нет. ВКонтакте есть записи. Можно посмотреть. И вот эта платформа нарисована. То есть, видите, она на три сегмента разделена, и как бы показано, что здесь может быть и ДВСы, и электрические двигатели. И батарея может быть интегрирована, и топливный бак может быть сзади. Поэтому здесь перечислено все. И последовательные гибриды, и параллельные гибриды, и чисто электрические автомобили, и ДВСная такая версия, чисто ДВСная. То есть платформа в этом смысле крайне универсальная. Увеличенная колесная база новой платформы больше пространства в салоне создает. Это правда. При не очень больших линейных размерах он не выглядит гигантским автомобиль. Но внутри много места, и багажник тоже большой, что характерно. Ну и высокопрочная сталь. Оранжевый рассвет энергии, обузданная элегантностью. Вот так называется. Так написано здесь. Но цвет действительно очень крутой. Во-первых, очень заметный. И нет никакого шанса не заметить этот цвет. Оранжевый. Во-вторых, очень интересный сам по себе, сложный по структуре, довольно глубокий. Хотя и у этого тоже есть определенные нюансы. Один из которых...
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Войны заканчиваются, чтобы

0: Мир был прочным. Нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие воины. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
3: Время начинать движение.
9: Мотор!
10: Мотор!
3: Так, говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 1 октября. На календаре уже 1, 10 до Нового года осталось... 2 месяца. Это не считаем как бы уже. Это уже октябрь, чего считать здесь? 2 месяца. Ну и еще немножко октября. Зовут меня Роман Щукин. Моторы продолжаем. Корпорация «Черри» – самый лучший работодатель для маркетологов. Где еще фантазия может так развернуться? Да, но только если, ну, только еще и на кондитерских фабриках. Вот. Называтели конфет, придумывать название для конфет. Хоровод друзей, там вот это все. И друзи, ну, эти, этот, КВНчик, что, где, когдашник. Вот, друзь. Хоровод друзей. Представляете, конфета такая. Вот, потерял ключ от Оптима 2014 года, а тот, который был во втором брелоке, оказался болванкой. Как изготовить ключ? Пожалуйста, заходите. В интернет и спрашиваете. А, вы же в интернете и спрашиваете. Как? Очень-очень аккуратно. Разогревал детское питание для ребенка, снял соску с бутылки, положил на раскаленную плиту, соска к ней прилипла, пошел в интернет. смотреть ответы на вопрос, как отодрать соску. Да? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Алло, Роман, да. Здрасте, а вы не в записи сейчас?
11: Нет, сейчас не. Да, сейчас в записи. Извините, я как раз вот сейчас я и в записи.
2: Я как-то так же с тетей роботом. Я говорю, вы робот? Она говорит, да, говорит, я робот.
11: Да.
2: Вот я что, доброе утро вам.
11: Доброе, доброе.
2: Слушайте, прям неожиданно, и не могу понять, почему, значит, заехал на ТТК шоссе энтузиастов на внешний ТТК причем. То есть сейчас еду по ТТК в сторону Ленинского, туда.
11: Ага.
2: Значит, прямо над ТТК стоит наглухо перекрыта куча всяких машин, стоит
11: да.
2: полностью обгоревшая газель, и почему-то огромная пробка, причем газель уже выгорела.
11: Да.
2: Я не понимаю, зачем туда народ едет. А, вы знаете, да?
11: Ну, в смысле, я знаю, я не понимаю, почему, зачем надо было перекрывать. Оно уже сгорело. Ее надо просто сбросить вниз туда с эстакады, и все. Даже полностью сгорело.
2: Ну, непонятно, народ почему туда едет, потому что она уже выиграла, это давно явно.
11: В 5.27 появилось перекрытие, в 5.27, 2 часа назад.
2: Нифига себе.
11: Да.
2: Блин, вам хорошего дня.
11: Спасибо, Роман, спасибо, все взаимно. Значит, еще раз, граждане, ну что ж, каждую минуту вам напоминать. Внешняя сторона третьего транспортного кольца, прямо на развилке, где четыре полосы разделяются на две и две. Две уходят на энтузиастов в область, а две дальше в сторону Лефортовского тоннеля. Ой, как зачесалось в ухе. Бывает такое, когда в ухе, знаете, чешется так внутри, что невозможно достать туда. Нужна палочка. Вот. Нет у вас водной палочки? Чистые у меня уши. Просто извините. Значит, и две полосы идут прямо в Лефортовский тоннель. Здесь, на этой развилке, остов газели сгоревший. Почему нужно держать? Ну, вероятно, есть погибшие. Давайте так вот аккуратно мы будем говорить. Потому что, как правило, когда так долго все разбирается, значит, там есть погибшие. Но подробностей мы не знаем. Департамент транспорта... Сейчас я проверю, еще раз посмотрю. Департамент транспорта по-прежнему не знает об этом. Последнее сообщение, что на Веерной улице все нормально с транспортом. Значит, и пробка сейчас, там третье кольцо перекрыто. Услышьте, пожалуйста. Перед шоссе энтузиастов третье кольцо перекрыто полностью. Там не сужение, не ограничение проезда, а перекрытие полное. Поэтому, когда вы сейчас с Нижегородки съезжаете на третье транспортное кольцо, я не понимаю, зачем. При том, что, ну, говорится же вам, ребят, перекрыто. Кто-нибудь напишите объявление. Причем на Яндекс.Картах это видно. Прям кирпич там, перекрытие, кирпич. Но при этом с Нижегородки вереница съезда, вот я сейчас смотрю на карту на эту, съезд, эстакада, подъем на третье кольцо вы съезжаете. Граждане. Да проснитесь вы уже, в конце концов. А Нижегородка в центр вся свободная, пустая вообще. Садовая, все свободное сейчас, пустое. Но нет, почему-то надо ехать все равно вот сюда на трешку. С другой стороны, может быть, оно и хорошо. Это такая, знаете, такой тест на IQ даже в каком-то смысле. Ну, если вы после всего этого, всех предупреждений, всех знаков продолжаете выезжать туда на трешку, значит, хорошо, лучше там стойте. Вам лучше стоять в пробке, чем, может быть, где-то ерзать по другим дорогам. Что тут у нас? Секундочку еще, я давно не заходил в Макс. Приветствую, Анатолий, вам тоже доброе утро. А старый Теннет не такой уж новый бренд, как новый Теннет? Старый Теннет тоже новый. Но старый Теннет без плюс, а это Теннет плюс. Пожалуйста, вы не путайте одну шерсть с другой. Одна шерсть с плюсом, и там главное слово запомните. Главное слово Теннет плюс – элегантность. Я бы вообще на их месте первых покупателей и зрителей, которые пришли поглазеть просто на автомобиле в дилерский центр, пускал бы только по паролю. Пароль должен быть элегантность. Ребенок с пронунсом, таким французским, элегантность. И даже после слова, как он скажет правильно слово элегантность, вы его пропускаете. Если он скажет элегантность, то ты его не пропускаешь. Скажи правильно. Элегантность. И все, и тогда он проходит в дилерский центр. Так что, ну нет никакого старого Теннета, потому что старый Теннет — это бренд, которому всего год, полтора года. Меньше. Но при этом он уже рынок, посмотрите, как завоевал, гляньте на него. Так что просто здесь новая платформа, и за счет новой платформы, и за счет всех вот этих вот совершенно новых технологий, бренд и считается абсолютно... Сейчас я долистаю до того... А где? Сейчас я долистаю до слайда, который я, на котором я так грубо остановился, прервал свой разговор и свой рассказ. А Tenet Plus L6, так называется, это потрясающая оранжевая модель. Итак, классика в современном прочтении. Я прочитываю презентацию товарную, нам ее показывали на брифинге перед началом тест-драйва. И вот это все мы смотрели, и я украл у них флешку с презентацией. Сейчас они поди ищут там. Вторая группа приехала же в Пермь. Вот, тестировать автомобиль. А презентации-то и нету, и нету. А презентацию Щукин утащил. Извините. Цвет как способ самовыражения. Перламутровая окраска с эффектом хамелеон. Хорошая окраска. Мне очень нравится. Но есть один момент, как пел Шнуров. У такой окраски, я это знаю почему, потому что у меня тоже такая модная окраска, офигенная окраска. Ультра-ред, гипер-мега-глубокий 18-слоевый маздовский красный цвет на CX-5. И надо было бампер окрасить. Нужно отметить, что, конечно, бамперы сами по себе сложная поверхность для окраски, в том смысле, что она физически другая. Кузов, он металлический, а бампер, он пластиковый. И на пластике, и на металле краска воспринимается по-разному. Поэтому для того, чтобы покрасить автомобиль одним цветом, существуют две краски. Краска для пластиковых элементов, в частности, для бампера, для зеркал, которые корпуса зеркал окрашиваются. То есть пластиковые элементы и кузов окрашиваются разными красками, но так подобранными, что когда все это собирается, выглядят они одинаково. Это большое искусство. То есть пластик сам по себе сложный. Но когда его нужно покрасить вот такой краской, это не просто металлик, а это металлик, в котором, который окрашивается в магнитных полях. И там такие монеточки микроскопические, но их видно. Это такие металлизированные, как конфетти, вот эти, знаете, вот в хлопушках таких были. Эти все штучки при окраске в магнитном поле, они выстраиваются в определенном порядке внутри краски, внутри слоя краски. И за счет этого создается глубина окрашивания. Ни у кого из дилеров нет такой возможности так окрашивать. Дело не в том, что камера должна быть специальная, вакуум, не вакуум, нет. Дело в том, что это специальная технология нанесения этой краски. И поэтому, когда такой автомобиль попадает в кузовной ремонт, шанс, что вы получите такую же окраску на элементе, он стремится к нулю. Нет, этот цвет будет такой же. Все цвет, все так же будет. И под определенными углами он будет выглядеть так же, не отличишь. Но фишка в том, что под другими определенными углами будет очень заметно, что это другая история. Потому что преломление света будет разным на разных поверхностях. Там, где окрашено на производстве, и там, где окрашено у дилера. Поэтому тут что сказать? Только нужно вводить новую услугу, окраска на производстве. И там надо дверь покрасить тебе, да? В ДТП попал, дверь меняют. Чтобы с производства прямо шла окрашенная дверь этого цвета. Там, в этой камере, специально на производстве, чтобы она там окрашивалась. Это я только что придумал, и кажется, гениальная идея. Светотехника. Светотехника, взгляд дикой кошки, головная оптика, причем глаз кошки — это ходовые огни. Он только отвечает за поворотники и за то, что мы называем габаритами. В общем, ходовые, дневные ходовые. Основной свет внизу, большая секция, это как раз ближний и дальний. Единая световая линия задних фонарей, мы это видим, окей. Классные колесные диски 19-е, да, использованы с лазерной технологией, лазерной шлифовки, полировки. Они сначала черные полностью, матовые, а потом уже лазером с внешней поверхности убирается черное. И получается такой 3D-эффект очень глубокий. Ну, вот не случайно слово «элегантность» сказано об этом автомобиле, потому что в нем действительно масса вот таких маленьких нюансов, которые создают общий образ привлекательности автомобиля. Я вчера, когда снимал обзор, снимал, ну, сам снимаю уже и внешне тоже, ну, все те планы, которыми перекрываться будет рассказ об автомобиле. И нужно отметить, сразу обратил внимание, что это довольно фотогеничный автомобиль. То есть практически под всеми ракурсами, вот с этим цветом и хорошим освещением, он выглядит отлично. Просто отлично. Вот, казалось бы, ерунда. Ну, что-то, ну, как фотогеничный автомобиль. Ну, в данном случае видеогеничный. Но нет, это факт. То есть есть автомобили, которые там, под определенным углом, что-то какой-то он выглядит какой-то грузно как-то, или по-дурацки висит у него там свес какой-то или еще что-то. Ну, некрасиво. Вот. А здесь нет таких планов. Вот как, вот, не снимая элементами, крупные планы, эти обводы, мягкие такие плавные линии, выпуклости, впуклости. Все очень симпатично. То есть дизайн интересный. При том, что общая концепция видна. Ты видишь Тена, то он угадывается в этой семейности, там, семейных чертах, таких как решетка радиатора. Полный зимний пакет, который включает в себя обогрев всего обода рулевого колеса, кресло переднее, заднее, стекло ветровое, зеркала, заднее стекло, зона покоя стеклоочистителей, разумеется. Удлиненная подушка кресла, ты такое не чувствуешь, потому что это нормально. Вот если бы не было этого слайда, то, может, я бы и не отмечал бы это. Но просто когда что-то нормально, то ты не считаешь это сверхъестественным. Тебе должно быть либо сверх очень удобно, чтобы ты обратил на это внимание, или должно быть неудобно, чтобы ты обратил на это внимание. Но когда это нормально, это просто нормально. И в данном случае кресло просто нормальное. И потом ты понимаешь, что это ощущение нормальности связано с тем, что вот они отдельно прям слайд показывают, что удлиненная подушка, и действительно удобно. Хороший профиль, интересная кожа. Да, кожа, конечно, не ультра, но там супер, настоящая бизонья. Но, тем не менее, по качеству и по фактуре очень напоминает такую прям в старой школы кожу. Вот здесь на фотографии, на этой даже видна такая ее мощь. Отстрочечка. Очень все очень классно. Электроприводы, поясничная поддержка есть, валик и по степени выпуклости регулируется, и можно поднимать вверх-вниз. Ну, то есть, ну, как мы привыкли, обычное нормальное кресло. Ну, хорошее. Сзади много места, колесная база 2 метра 70 сантиметров при длине 4,55. Это очень неплохой результат. Сзади действительно место, ну, не колоссально много, но для автомобиля, который внешне не выглядит большим, действительно сзади запас очень большой по коленям. У меня было, вот я за собой садился, у меня было где-то, ну, наверное, сантиметров до 10, может быть, 8-10 сантиметров. Я сейчас так пытаюсь прикинуть, как это было. Очень прилично. Мультимедиа здесь, мы же понимаем, что это за автомобиль, да? Это автомобиль, сделанный сегодня, поэтому, конечно, у него мультимедийка, конечно, у него большой экран мультимедийки, развертка экрана книжная, не горизонтальная, она вертикальная, и, честно говоря, это удобно, он аккуратно вписан в центральную консоль, поскольку селектора выбора передачи на центральной консоли нет, он под рулевой, здесь есть возможность использовать всю площадь центральной консоли, поэтому полочка для телефона, рядом зарядка для телефона 50-ваттная, подставка.

зеркал заднего стекла и обдув стекла. Все это физические кнопки. Плюс на экране всегда доступна нижняя линия, она не перекрывается открывающимися окнами, где у вас, видите, температура, скорость обдува, меню автомобиля, общее меню, забор воздуха, рециркуляция. То есть это кнопки, так называемые горячие клавиши, которые всегда доступны. Чтобы на экране не было, всегда доступно управление климатом и все остальное. Значит, такая история. Ну, то есть есть немножко физических кнопок. К сожалению, нет крутилки громкости, которой очень не хватает, особенно если ты пассажир и хотел бы сделать сам себе там тише, громче. Это на экране, видите, вот здесь на этой картинке, в левом, в правом нижнем углу пиктограмма динамик, нажимаешь, появляется ползунок, который надо тянуть. Короче, это неудобно. Мы уже попросили, был специально у нас человек, который... Производство-то наше. Понимаете? Это все здесь, и поэтому вносить какие-то изменения, которые не конструктивные для автомобиля, то есть изменения не в платформу, изменения не в кузов, изменения даже не в архитектуру салона, а в какие-то нюансы, это можно делать. И, соответственно, мы там набросали ему вариантов, что, где можно было поправить, где чего добавить. Вот моя лепта — это управление шайбочка для громкости. Вот сюда, в панели, она просто напрашивается вот здесь снизу под кнопками. Просверлить. Да давайте я сам просверлю дырочку. И вот сюда поставить крутилочку громкости. Заодно освобождается одна прямоугольная физическая кнопка для еще какой-то опции одной. Ну, то есть прям на все напрашивается. Да, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, запуск. Архитектура руля понятна. Мы эти рули видим и в других моделях холдинга. Значит, беспроводная зарядка, окей. Интересный салон. Рассказывать о дизайне дело неблагодарное. Дизайн, конечно, нужно изучать, смотреть самостоятельно, трогать руками. Но вот эти динамики, акустика Sony, и они сделаны в виде то ли микрофонов, то ли, кто-то говорит, камни такие, галька, знаете, огромная, гладкая. Я тут вижу яйцо динозавра какого-то, к примеру. И они на дверных панелях, причем они... над немножечко панелями, а в зазоре между этим динамиком и дверной картой свободное место есть. И там амбилайтная подсветка размещена. И таким образом эти динамики как бы парят в воздухе немножко. Очень интересное ощущение. За счет новой платформы не только салон просторный, но и получилось сделать большой багажник. 506 литров, причем здесь честные 506 литров по шторку. Это отдельно, на этом отдельно мы остановились, какие технологии замера по шторку. И шторка есть, кстати говоря, в багажнике. Потому что некоторые производители, мы их знаем, любят создавать такую манипуляцию. Просто можно писать 800 литров багажник, потом на поверку оказывается, что 800 это по потолок. А чего же вы потолок даете? Так у нас же шторки нет. А почему у вас нет шторки? И вот тут все заканчивается. Потому что в штамповке есть для крепления шторки. Все есть, но саму шторку почему-то производитель забывает использовать в багажнике. Нет, здесь есть, она на направляющих, так и на рельсах двигается. Она мягкая, но с направляющим. 506 литров багажник по спинке заднего дивана и по шторку. И 1326, если спинки заднего дивана откинуть. Сам багажник двухуровневый. То есть у него... 506 литров – это если опустить на нижний уровень. Направляющие для двух уровней. Можно либо увеличить объем багажника, пол опустив вниз, прямо над запаской, над докаткой его расположив. И тогда получается углубление довольно большое. Либо, если нужен ровный пол, ты ставишь его на верхний уровень, пол. Пол багажника жесткий, панель жесткая. И тогда получается у тебя ровная поверхность со свернутыми спинками заднего дивана. 7 подушек безопасности. Обычно в этом сегменте мы получаем 6. Где расположили еще одну дополнительную? Еще одну дополнительную расположили между водителем и пассажиром. Потому что мы видим шторки безопасности передние и задние. По подушке безопасности для водителя-пассажира. Коленная. Ну, в смысле, внизу. И еще одна подушка боковая внизу для пассажира. Это 6. И еще одна подушка между передними креслами, водительским и пассажирским. Это такое новое слово в безопасности. Появилось не сегодня, но это интересное изобретение. Подушка, препятствующая нанесению травм пассажирами, водителям и пассажирам друг другу своими черепушками. Когда при боковом ударе травмы получаются от удара головой, либо...

0: о соседнее кресло, либо о голову соседнюю, ну, вот, либо о плечо. И вот центральная подушка между креслами открывается, препятствует таким травмам. Электропривод багажника есть. Когда будете пробовать багажник, не расстраивайтесь, что у него нет электропривода. Он есть. Просто кнопка расположена по центру крышки багажника. Там, где замок. Вот над замком, на торце двери. Это необычное расположение. Она так выглядит, как накладка просто черная. Такая прорезиненная. Думаешь, что такое? Это как это? А эта кнопка так расположена. Вот, она же кнопка, то есть здесь кнопка открывания багажника изнутри является кнопкой же закрывания багажника, точнее, открывания багажника снаружи, это же кнопка закрывания багажника изнутри, понятно? То есть она находится на торце двери, а когда багажник закрыт, то просто внизу на бампере такая выштамповочка небольшая для руки, чтобы под крышку багажника можно было забраться. Это не очень удобно, мы это уже много раз критиковали, так, особенно в нашем климате, когда там снег, наледь, все это заливается. Но для того, чтобы вы не трогали багажник, есть бесключевой доступ. Он реализован через паузу стояния у двери. Ногой, это не ножное открывание. А просто нужно подойти, постоять там 3 секунды у двери, он мигнет аварийкой, сделать шаг назад, и багажник откроется. Вот, новый ключ, окей. Да, еще одна интересная штука, это сразу наличие телематического приложения. В отличие от тех, у которых такого нет, у этого, у которого такое есть. Есть телематическое приложение, мы видим, здесь можно заводить таймер прогрева салона, прогрева кресел, стекла, все остальное, запустить двигатель, закрыть, открыть двери, проветрить салон. Есть еще такая одна дополнительная штука удобная. Это проветривание салона. Допустим, если это лето, и кондиционер почему-то вы не хотите включать. Ну, короче, даже если ты включаешь кондиционер, все равно вот этот воздух, который раскаленный, и нужно проветрить, запустить свежий кислород туда. Есть режим проветривания, когда на 3 сантиметра приоткрываются стекла, и даже люк можно чуть-чуть приоткрыть. Вот здесь запас топлива виден, расположение, геолокация автомобиля и так далее. Системы помощи на дороге, пакет ADAS базовый. Ну, базовый в смысле, что есть все то, что должно быть. Адаптивный круиз есть, система удержания в полосе с предупреждением о выезде есть, контроль слепых зон, предотвращение столкновения сзади, когда выезжаешь задом с парковки, допустим, и фронтальное препятствие, едет автомобиль сбоку. Не просто сигнализирует о том, что есть помеха, но и автоматическая остановка, если водитель не реагирует на это. Управление дальним светом автоматическое, интеллектуальное есть. Экстренное торможение перед пешеходами, велосипедистами, автомобилями есть. Информирование о том, что сзади приближается автомобиль или велосипедист, или самокатчик, и если ты собираешься выйти из автомобиля, ты прям под него откроешь дверь. Это информирование есть. Удержание, помощь в пробках, это, так, по сути, тот же адаптивный круиз, но работающий на скоростях до 40 км в час, он может работать вот как раз в медленном режиме, с полной остановкой, с началом движения автоматическим, если в течение 2 секунд поехал автомобиль перед тобой. Вот габариты. Ну ладно, не 4,50, 4,55 и 4. 4 метра 55,5 сантиметров. Длина 2 метра 70, ровно колесная база. Клиренс, кстати говоря, почему-то не приведен. Я по клиренсу так и не понял. Tenet Plus L6. Вот какую модель мы сегодня рассматриваем, знакомимся. Потому что предыдущие 2 дня мы знакомились с этим автомобилем в Перми. Вот это его габариты. Что касается силовой установки. Это ключевая моя претензия к автомобилю. Точнее, не претензия. А чего претензии предъявлять, если ты и так все знаешь? 147 сил. Как они едут на кроссовере? Ну, они едут как 147 сил. Вот он так и едет на 147 сил. А хотелось бы, чтобы вся эта элегантность и вся эта стремительность ехала получше, постремительнее, поэлегантнее. 147 сил двигатель, 1,5 литра. Звучит это все очень похоже, потому что, к примеру, J6 G-Land оборудован 1,5-литровым мотором на 147 сил. сказал 146. 147. 147 сил. Но это не тот же двигатель, утверждает производитель. Это другой двигатель, он совершенно новый. Алюминиевый, с гильзами, из чугуни. Привод передний. И здесь много крутящего момента. Ну, как много? Ну, больше, чем якобы в предыдущих полуторалитровых двигателях. Здесь 225 ньютон-метров момент. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач и передний привод. Но это только на старте, потому что уже на следующей картинке мы видим оптимистичное заявление. Полный привод до конца 26-го года. Поэтому, если все вроде норм по автомобилю для вас, но отсутствие наличия полного привода для вас принципиально, значит, нужно какое-то время подождать, как показывает практика, какое-то время, это буквально несколько месяцев. Здесь до конца года 3 месяца осталось. Поэтому полный привод для L6 появится очень скоро. Я думаю, что это будет примерно похожее что-то, опять же, на J6 G-Land. То есть у монопривода 1.5 мотор и 6-ступенчатый робот, у полного привода 1.6 мотор на 150 сил и 7-ступенчатый робот.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: ООО «Капибара».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Говорит Москва, 94,8. Моторы.
0: А Ах, ну да, это же надо было начинать. Извините, я просто в какой-то момент понял, что у нас до опилюливания еще не произошло. А опилюливание, между прочим, это неотъемлемая часть этого утреннего научно-популярного информационно-развлекательного шоу под названием «Моторы». Да? Да. Поэтому я все же предлагаю опилюлиться нам сейчас. Остался еще один недообсужденный вопрос. И тема, которая, пожалуй, более ключевая. Еще ключевее, чем цвет. Еще ключевее даже, чем парящая акустика внутри салона. Цена автомобиля. И у этого автомобиля цена тоже есть, конечно же. А что, вы думали, у него нет цены, что ли? Конечно же, есть. Все, что, еще, вы еще хотите, что ли? Ведь вы же хотели знать, есть ли у него цена. У него есть цена, все.

0: Чё-то я не понял про цену, извините, я тут поэтому так и какое-то время немножечко нахожусь в раздумьях. Десятое, 09-е, вот когда я получил письмо. Tenant Plus объявляет о старте продаж городского кроссовера. А, это Tenant Plus L4. Господи, еще L4 у него есть. Да что же это такое? Это же L6, поэтому и цены-то разные. Все, я понял. Все, теперь все сошлось. Потому что L4, это я смотрел цену. А она несколько отличается. Все, мне нужно пойти и зайти обратно уже с новым впечатлением от цены, потому что я думал, что эта штуковина стоит одних денег, а теперь я понимаю, что она стоит других денег. Вот, читайте сами, мне неприятно это произносить. Ну, в смысле, теперь, когда я узнал, что цена не соответствует тому, что я ожидал, мне неприятно стало. Цена в 2560 и в 2800, что-то там такое, мне нравилось. Ну, в смысле, она мне не нравилась, но она была как-то. А цена в 2890 и 340... Мне нравится меньше, чем 2500, ну там 2600 и 2800. Но с другой стороны, менеджмент бренда оставляет нам возможность для фантазии и выгоды по программе Trade-in Plus. Tenant Plus – элегантный трейд-ин. Подробности уточняйте у сотрудника отдела продаж. Вот это оставляет, конечно, надежду. Обычный трейд-ин – 100 тысяч скидка. Таким образом, 2 миллиона 790 и 2 миллиона 940 тысяч цена элегантного Tenant Plus L6. Оранжевый рассвет, белый снег, северное серебро, черный бархат. Три цвета, доступные для выбора. Цвета кузова. Салон, насколько я понял, без возможности выбирать. Он все время будет вот такой черненький. Все, спасибо большое. Спасибо. Все. Вот заодно мы и опилюлили.
1: Моторы.
0: Как смогли, так и опилюлились. А что там по ситуации на энтузиастов? Перекрытие сохраняется. Я снова хотел бы призвать вас не попадать на третье кольцо, внешнюю сторону. Сейчас уже от Волгоградки все стоит. Заодно стоит юго-восточная хорда, то есть МСД, к Нижегородке. Потому что с Нижегородки, ну, с ЮВХ, с МСД, вы собираетесь съезжать на Нижегородку. Но она, в свою очередь, стоит, потому что с Нижегородки вы съезжаете зачем-то по-прежнему на третье транспортное кольцо в то время, когда оно перекрыто. Вместо того, чтобы ехать в центр дальше прямо. А движение в центр полностью свободно. Полностью свободно. Но туда никто не едет. Все хотят выехать на третье кольцо, которое перекрыто физически. Там кирпич висит. Все. Закрыто движение. Но все хотят ехать туда. Поэтому Нижегородка от МСД стоит вся, а поскольку там приходилось толкаться на Нижегородке из-за того, что она вся стоит, там уже две аварии на пересечении Нижегородки и МСД. Все. Это вот такой закон Мёрфи. Могло все пойти не так? Могло. И пошло. Все не так. Все. Уже все перекрыто здесь, все подъезды. Так что теперь уже и по МСД лучше не ехать. А как ехать? Никак. Лежа дома на диване. Садовое кольцо, при этом все свободно. Никто не собирается ехать в центр на Садовое. Все хотят почему-то выехать туда, где перекрыто, граждане. Открывайте окна, кричите людям. Что вы делаете, идиоты? Там перекрыто. Перекрыто там. Там сгорела газель. И как-то она так сгорела, что теперь вот все это стоит там, видите, стоит мощно вообще, просто мощно все перекрыто. Совсем. Навсегда не знаю. Если посмотрю, департамент транспорта по-прежнему об этом не знает. Давайте посмотрим, что тут. Типа Трансмосквы в центре столицы. Ага. Картографический портал транспортного комплекса стал победителем премии «Интеллектуальная транспортная система России». Прекрасная новость. Так, а что департамент транспорта оперативно? Департамент транспорта оперативно в 7 часов 30 минут, спустя ровно 2 часа после перекрытия третьего транспортного кольца, написал следующее. Сегодня в центре столицы возможны локальные перекрытия движения. Рекомендую для поездок в течение дня выбирать метро. Это сэкономит время и позволит не менять планы. И все. Как бы это очень удобно. Очень удобно. То есть, если у тебя портал по информированию о пробках, у тебя есть два варианта. Ты можешь действительно информировать о тех местах, где пробки возникают, описывать эти проблемы. А можешь просто написать: в городе ситуация с пробками напряженная. Ну, ты же портал о пробках в том числе, правильно, о дорожной ситуации. Поэтому пишешь просто: дорожная ситуация в городе тяжелая. И все. Ну, как бы достаточно. Наверное, если ты гидрометцентр, то ты можешь просто говорить: ну, на улице есть температура какая-то. Вот и все. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман, всем доброе утро.
0: Доброе.
1: Если нет в перспективе какого-то сильного обсуждения, вот автомобильного, да, до конца эфира...
0: А сейчас что у нас было, что? Не обсуждение?
1: Да, господи, я с юмором. Ну, как бы с юмором с таким серьезным.
0: Давай.
1: Хотел взорвать эфир. Взорвать эфир по поводу вчерашних вещей насчет прав там вот на самокаты, на прочее.
0: Опять, как бы
1: сказать, тема самокатов. А я хочу вот как сказать. Вообще надо либо тогда запретить и всех этих, как его, как говорил майор, не майор, а матрос Чухай, и всех пешеходов загонять во враги и кончать. Либо тогда запретить вообще весь двухколесный транспорт, велосипеды, самокаты, что там еще, вот эти вот на ноге катаются. Просто, в общем, ходить по тротуарам уже просто, ну, опасно, банально опасно.
0: Ну да, да, жить вообще опасно, честно. Ну что ж тут уж. Надо просто признать, что жизнь опасна. От этого умирают, вообще-то. А что там за, за эти самые, за запреты на самокат? Я так вскользь увидел. Вчера весь интернет был взорван этой поножовщиной в кабине самолета. И они настолько там понажевывали себя, что... И первым делом, значит, евреи. Видали, что заявляли эти? Там, значит, ну кто может понажовщиной заниматься? Ну, русский хохол был в кабине. Летели русский хохол. Понимаете, вот в экипаж определили сейчас. Русского и хохла. Конечно, ну а кто может? Ну, еще можно было написать, что летели китаец и тайванец. Или, к примеру, китаец и индус, или, к примеру, индус и пакистанец летел, допустим, да? Или секторогазовец и израильтянин летел в кабине, и поэтому устроили поножовщину там, вот, понимаете? Или Мадуро и Трамп летел, вот, Мадуро и Трамп летел, они в кабине. И начали поножовщину, Трамп весь в крови такой, ну, кто ж кого порезал, интересно? Значит, первое сообщение же летел, экипаж состоял из украинца и русского. И они почему-то вдвоем работали на дубайские авиалинии и везли при этом полный самолет евреев. Понимаете, какая история? Это прямо вот как в анекдоте. Я вас, гадов, 3 года на этот корабль собирал. Помните? Неужели ты всех утопишь, господи? Тут же есть всякие. Да-да-да-да-да. Я 3 года на этот корабль собирал сволочей всех, чтобы утопить. В общем, это поножовщина, которое мы так и не поняли, что это вообще было. Вот, кто кого за что резал. Потом в итоге, уже в самом итоге, оказалось, что там был один индиец в самолете, а второй был самолет, спас израильский сантехник, понимаете, вот наконец-то. Звездный час у всех сантехников. Фиг тебе нейросети, искусственный интеллект. А ты бы смог, искусственный интеллект? Вот они всех заменят, сантехников заменят. А ты вот так самолет бы спас, искусственный интеллект, будучи сантехником? Нет, конечно. Значит, спас. Об этом Нетаньяху рассказал Трамп. Понятно? То есть Трамп рассказал Нетаньяху, что самолет спас сантехник израильский. Я думаю, это невероятно. Сантехник никогда не управлял самолетом. Сильный парень взял штурвал, поднял его, выровнял самолет, не дав ему разбиться. Понятно? Сантехник. Ну, на самом деле, любой мог бы взять штурвал и потянуть на себя, чтобы самолет перестал лететь вниз. Но так случилось, что он был сантехником. Именно этот сантехник... Ну, я надеюсь, он потом посадил самолет, правильно? Причем посадил на авианосец американский. Он не просто посадил самолет. Он посадил Boeing 737-800 Pro Max на авианосец. И даже не на авианосец, а на, как, просто на, это, на контейнеровоз на какой-то посадил. И спас всех пассажиров. Именно он выровнял самолет. А потом уже подключился дежурный экипаж и посадил его. Пилот набросился на своего коллегу, выходца из Индии, и тяжело ранил его. Напавшего второго пилота обезвредили другие пассажиры, тоже сантехники. Они, видите, там такие сантехники. И все. И вот так все и закончилось. Мы не знаем, кто был вторым пилотом. Кто-то говорил, что он какой-то араб, еще что-то. Ведь он напал на индийца. Ох ты, господи ты, боже мой, сантехник. Мне нужна твоя помощь. Террорист захватил наш самолет. Мы приземлились в каком-то районе Саудовской Аравии. На авианосце вы приземлились. Дежурный экипаж, Fly Dubai. Хорошо, что... А если бы не находился дежурный экипаж на борту? В общем, на борту всегда должен быть какой-то запасной пилот. На всякий случай вдруг поножовщина в кабине случится. И тогда, ну, третий уже, получается, пилот должен будет сесть за управление. Пилот, по одной из версий, израильских спецслужб. Так пилот израильских спецслужб или по версии израильских спецслужб? Пилот, по одной из версий израильских... А, по одной из версий израильских спецслужб. Израильские спецслужбы выдвигают версии, по одной из них пилот мог пытаться устроить теракт по сценарию 11 сентября и врезаться в многоэтажный дом в Тель-Авиве. Ну, понимаете, теракт. Иранское агентство пишет со ссылкой на спецслужбы страны, что Израиль якобы хотел устроить теракт в регионе, чтобы обвинить в этом Иран и спровоцировать новую волну давления и осуждения в адрес Тегерана. То есть получается, точно по сценарию 11 сентября, точно, чтобы этот теракт стал поводом для вторжения и все остальное. Ведь по одной из версий. Но израильский сантехник вмешался и сорвал планы террориста. Понимаете? А может быть и целой спецслужбы какой-то, спецоперации. К сожалению, не нашлось четырех израильских сантехников 11 сентября 2001 года на рейсах американских, которые бы их предотвратили. Отсюда вывод. Значит, их должно быть два на каждом рейсе. И, кстати говоря, если регион такой, то обычно маршалы летают в самолетах, да? Ну, как бы в гражданском во всем, но специальные люди. Возможно, израильский сантехник и был таким маршалом. Просто зарплаты маршальской ему не хватало на жизнь. И поэтому он немножко подрабатывал. Он говорит, вообще-то я маршал этот авиационный и слежу за безопасностью. Ну, а сантехником я так для души подрабатываю просто. Ну, это я так просто. Может, он и был маршалом. Заодно еще и сантехником. Маршал-сантехник. Или сантехник-маршал. Это не одно и то же. Готовый сюжет для Болливуда. Да, да, у него руки такие еще в этом, ну, во всем рабочем его. Он такой пришел. Извините, от меня пахнет. Я сантехник просто, простите. Вот. И все пассажиры, и драматическая арка сюжета будет закручена таким образом. То есть сначала его весь салон ненавидел, потому что от него запах шел сантехнический. Так, а потом он становится героем. И все говорят, мы никогда в жизни не встречали такого благоухающего сантехника, как этот. Посмотрите на него. И меняется отношение к нему. Все. Вот. И все такое. В общем, такая любопытная история, взорвавшая весь интернет вчера. Но, значит, я сижу, у меня даже личная есть история с этой. Я сижу в отеле. Мы уже выписались, и пока группа пошла вся наша в музей в какой-то местный, я остался доснимать сюжет об автомобиле. Доснял его, и они еще не вернулись, я думаю, подожду их. А из номера уже выписался. И сижу в лобби, диванчики такие, все это, и сижу в лобби. И напротив сидит компания, которая заселяется. Семья какая-то, все. И они вовсю, на весь лобби обсуждают эту историю, как один пилот порезал другого, там один украинец, другой русский, все это. Я думаю, вот новости распространяются по планете, да? Ты уже хотел бы, прямо уже избежать бы хотел бы этого, но нет, новость настигнет тебя совершенно необычной стороны, просто люди со стороны начнут тебе рассказывать это все. Во французском кинофильме «Банзай» Боинг 747 на американский авианосец сажал бывший камикадзе, надышавшийся нарко... Да, это же там Фантоций, правильно, в этом, в «Банзае»? Или это не Фантоций? Ну, актер, по-моему, тоже играет, что Фантоция играл, который, помните, Фантоций против всех? Нет, да. Да, он же был страховым агентом, правильно? И он ездил по миру, а его стюардесса, подруга, тоже куда-то ездила, правильно? Я правильно помню «Банзай»? Я помню, что «Банзай» первый раз я посмотрел в советском кинотеатре, он назывался «Аврора». А еще был один «Родина». И когда ты в маршрутке ехал, то все говорили: «У Родины остановите». Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе. Алексей Крылатов.
0: Да, Алексей, приветствую вас.
2: Во-первых, мне понравилась реакция Якова Кедми, ну, такой известный, да, товарищ.
0: Ага.
2: Он сказал, что возьмите любую группу из 100 там израильтян, там будет один спецназовец, два врача и один пилот. Угу. Ну, чисто потому, что у них страна уже сколько лет в осаде.
0: Под ружьем все там, все служили, все служили.
2: Вот. И второе, то, что вот этот случай, мне сразу же вспомнилось, я, правда, не мог вспомнить, какой год это был, но посмотрел сейчас. Угу. 15-й год, когда Вальпа, помните, влупился самоубийца.
0: Закрылся самоубийца один и начал этот самолет.
2: Да, закрылся. И это не единственный случай, оказывается. Был такой же случай в Японии, КВС. Угу. Тоже высадился.
0: Сошел с ума, да.
2: И утопил самолет в океане. А в Индонезии похожий случай.
0: А еще была история, когда чувак, его уволили, и он полетел пассажиром, и он хотел показать уязвимость мультимедийной системы через развлекательную систему, подключился компьютером к бортовой системе и уронил самолет. Все, вот забрал управление у пилота.
2: Да. А еще один пилот тоже его уволили. Это было Air Botswana, по-моему. Вот. Mm-hmm. Он угнал один самолет, кружил, там что-то, нервничал над аэропортом. А потом впилился в два оставшихся самолета, тем самым угробив всю авиакомпанию mm-hmm. этой маленькой, несчастной, бедной страны. Ну, то есть вообще всю авиацию.
0: Ну, то есть мы вот. Просто
2: это
0: люди.
2: Бывает, кто-то просто едет у людей.
0: Да.
2: Вот. К сожалению, об этом, ну, от этого никто не застрахован. Также был еще один случай, к счастью, закончившийся удачно. То есть летел резервный пилот, третий пилот. Ну, как-то направляющий.
0: Угу.
2: Он начал что-то бормотать про себя, что-то этот, потянулся к рычагам включения аварийного... А, он сказал, I'm not okay.
0: Угу.
2: Вот, потянулся к рычагам включения аварийной системы пожаротушения. Угу. Его пилоты вытолкали из кабины, заперлись.
0: Угу.
2: А он начал там бегать, поорать что-то, какую-то несуразицу про какой-то кару Господней, еще угу. что-то. Ну и в итоге его признали потом, что он потерял невменяемость,
0: да.
2: стрессом
0: было,
2: и так
0: было,
2: далее.
0: Было. Там много рейсов у него было, недосыпы и вся остальная фигня. Да, спасибо большое. Есть такая штука. Это просто люди. Это просто люди. И тут вот нужно понимать, как, где баланс, как найти баланс. С одной стороны, после 11 сентября появились бронированные. Фомина, как правильно? А, Фоминой-то нет. В общем, укрепленные появились двери в кабины пилотов, в которые не войти. Это защитило пилотов от сумасшедших из салона. И теперь сумасшедшие и террористы, им сложнее прорваться в кабину пилота. С другой стороны, мы получили ситуацию, при которой один в туалет пошел, а второй закрылся и направил в пике самолет и угробил борт со всеми людьми. Вот тебе укрепленная дверь. Поэтому где баланс? Должна быть какая-то скрытая кнопка разукрепления двери, разбронирования ее. Это же патроны, которые будут отстреливать ее. Потому что вот здесь дверь была открыта в кабину почему-то. И только по этой ситуации, только благодаря этому пассажиры, доблестный сантехник израильский, на поверку окажется, что он русский. Ну, он израильский, но он русский. И посмотрите, так будет. Значит, смог туда пробраться, утихомирить этого чувака, террориста сумасшедшего, и спасти самолет. И поэтому второй экипаж, который там летел, тоже смог попасть в кабину. Только потому, что дверь открыта была. А если бы она была закрыта, вот они заперлись, и все, ты не понимаешь, что там у них происходит. Так что делать? Чтобы открытые двери были, надо теперь, правильно? Теперь мы должны пересмотреть систему безопасности, и чтобы двери были, наоборот, открыты. Но тогда будут идиоты из салона приходить туда с ножами и резать пилотов, чтобы убиться. Ну, что делать? Не знаю. Странно, да? Должна быть какая-то кнопка скрытая, чтобы ее знал только сантехник, сидящий на борту, что если что-то в кабине происходит, он нажимает кнопку, и она разблокирует это все. Потому что однажды мы летели в деревеньку в Скандинавии, в шведской. Не в Скандинавии, в этой, в Лапландии. Вы думаете, это что, из Снежной Королевы страна Лапландия? Выдуманная? Типа как Нарния? Нет, Лапландия — это совершенно четкое географическое место. Это Лапландия. В Швеции есть Лапландия. Их несколько, между прочим. И вот мы в шведскую Лапландию летели на озеро, где тестируют все автомобили, все европейские, мировые вообще производители на озерах, там на ледяных, в зимнее использование. И мы летели как раз на самолетике из Стокгольма, такой вот турбовинтовой, все, места без, ну, в смысле, посадка без мест, как в автобусе заходишь, мест нет у тебя, ну, где сел, там и сел. Значит, пилот такой викинг скандинавский, рыжебородый, стюард такой же рыжебородый викинг, кабина без дверей вообще, ты сидишь и видишь, он там в кабине сидит, чуть управляет, шторочка какая-то есть, но ее никто не закрывает. И ты летишь такой, и на каждой остановке он говорит, этот стюард, что если вы летите в деревню такую-то, так это не ваша остановка, вы здесь не выходите, вы сидите здесь пока еще. А то если выйдешь, то замерзнешь, тебя же там никто не заберет. Вот, и, да, шутки шутками, но мы так и не понимаем, что надо делать теперь. Вот эта безопасность как должна быть обеспечена? Чем-то мощно перекрытым, или наоборот, чтобы теперь никаких дверей не было в кабину пилотов, неизвестно. Меня Роман Щукин зовут, вот это точно известно. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте! Ночью над Тульской областью перехвачены 22 беспилотника. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, в результате атаки никто не пострадал. По предварительным данным экстренных служб, разрушение объектов гражданской и критической инфраструктуры также не зафиксировано. По словам губернатора, опасность повторных налетов в регионе сохраняется. Марка Рютте уличили в противоречиях после слов о возможной угрозе со стороны России. На это в заявлениях генсека НАТО указало итальянское издание «Il Fatto Quotidiano». Накануне политик заявил, что угрозы для территории стран Альянса сейчас нет, а риск применения ядерного оружия против государств Балтии он не считает реальным. Такая картина должна успокоить жителей Европы. Тогда непонятно, почему массовая закупка вооружений должна продолжаться так, как будто военная конфронтация с Москвой неизбежна, говорится в статье. Авторы обращают внимание на то, что с одной стороны Рютте призывает не нагнетать ситуацию вокруг возможной эскалации, а с другой выступает за дальнейшее увеличение расходов на оборону и продолжение военной поддержки Украины. Ранее Россия предупредила НАТО, что возможные действия Альянса вокруг Калининградской области повышают риск прямого вооруженного столкновения, пишет РИА Новости. Генсек в ответ подчеркнул, что НАТО остается оборонительным альянсом. В Генштабе исключили отправку осенних призывников в зону СВО. Убытие новобранцев к местам службы начнется 10 октября. Для жителей Крайнего Севера и занятых на сельскохозяйственных работах предусмотрены другие сроки. В ходе кампании планируется призвать около 120 тысяч человек, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский газете «Красная звезда». По его словам, боевые задачи на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины, выполняют только военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны. Срочники, у которых осенью заканчивается срок службы, будут своевременно уволены и отправлены домой. Он напомнил, что в 2026-м круглогодичный призыв проводится впервые. При этом отправка военнообязанных к местам службы осуществляется дважды в год. С 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Москва расширила возможности олимпиадной подготовки. Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что почти 10 тысяч учеников 3-6 классов смогут углубить знания по математике и естественным наукам и подготовиться к интеллектуальным соревнованиям. Более чем в 40 школах откроются специальные кружки, где ребят ждут интерактивные задания, командные квизы, практические опыты, лекции, экскурсии и научные фестивали. Для отбора необходимо пройти тестирование на платформе «Московская электронная школа». Первая волна начнется 5 октября. Ученики 5-6 классов, которые покажут лучшие результаты, смогут попасть на бесплатные летние тематические смены Центра педагогического мастерства флагманской столичной площадки по подготовке школьников к Олимпиадам. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 9, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
3: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов
9: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного региона ведения МГЛУ Дмитрий Сидоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again! Superhuman!
12: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have shown it.
11: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. А также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, обязательно нажимайте на ракеты, сканируйте QR-код, переходите к нам в бота в мессенджере Макс, там еще и на новости на наши. Подпишитесь, они у нас в Телеграме, в Дзене и в Максе в качестве каналов присутствуют.

Павел пишет, конечно, предупреждение странам НАТО ядеркой, это очень хорошо, вот это наше время. Какая фраза еще лучше может его характеризировать? Вот, конечно, предупреждение ядеркой странам НАТО, это очень хорошо. Вот, такое время живем. Вот, но без демонстрации не поймут, сволочи. Но лучше сразу ударить по странам НАТО, предлагает Павел. Ну вот, да. 26-й год. Денис Девятиэтажник говорит, доброе утро. Сергей тоже здоровается. Здравствуйте. А вот есть сообщение, конечно, по поводу вчерашней. Мы вчера уходили с вами на... Я уходил из эфира на этой теме. И, честно говоря, ну, вот вчера кто-то писал, что вот, еще час, давайте там посидим, как раз обсудим, что там происходит. Но оказалось, что вчера надо было сидеть даже не час, а, видимо, надо было сидеть, да, честно говоря, еще до сих пор даже сейчас, спустя сутки, ситуация до конца не прояснилась. Я про самолет. Вчерашняя история с самолетом, рейс авиакомпании Fly Dubai, который, собственно, из Дубая летел в Тель-Авив, и с которым начали происходить какие-то странные вещи по ходу этого самого полета. Удивительная абсолютно история. Удивительная она сразу по нескольким причинам. Ну, давайте с вами обсудим вообще, что это было, и как вы видите, как вам кажется, что это такая за ситуация произошла. Наши уже действуют, наши латвийцы подожгли завод дронов в Эстонии, пишет Денис. Дело техники пишет, предлагаю объявить конкурс на письменное предупреждение стран НАТО. Вот Европа, Европушка удивится, а я думаю, что я уже знаю, кто победитель будет. Некий Дмитрий М. из Москвы. Вот, я думаю, выиграет. Там будут самые яркие эпитеты, самое жесткое, иногда даже жестокое сообщение. Скорее всего. Так кто его вернул в нормальное состояние полета, спрашивает Павел. Я вот сейчас, давайте вместе попробуем с вами восстановить хронологию. Честно, даже уже мне немножечко сложновато, потому что там происходило очень много всего. Значит, вначале появилась информация о том, что летит некий самолет, и он подает сигнал бедствия, сигнал о захвате подает, на секундочку. Это не сказать, что самый распространенный сигнал. А еще и воспринимается этот сигнал очень и очень однозначно. Бывали уже случаи, причем вот относительно недавно, да, была дата, бывали случаи трагические, когда происходило что-то такое. Начали сыпаться сообщения, что же происходит, действительно ли это захват или это не захват. На момент, когда я уходил из эфира, было предположение, что просто подрались пилоты, и каким-то образом кто-то там, то ли из экипажа, то ли они, случайно или просто перепутав, дали код вот этого, значит, того, что происходит захват. Там же еще в чем, я вчера смотрел и читал много людей из индустрии, они говорят, как это происходит вообще, да, как этот сигнал подается. Это не какая-то кнопка экстренная, которая нажимается. Это код, который надо дать диспетчеру. То есть диспетчер, у нас код такой-то, такой-то. Там, я не знаю, 1, 2, 3, 4 код. И это означает, что, там, я не знаю, вышел из строя двигатель. Или 1, 2, 3, 5, это вот захват. Ну, образно говоря, я сейчас код из головы этот беру. То есть кто-то из пилотов или из экипажа связался с землей и дал вот этот код о захвате. Потом появилась версия о том, что подрались пилоты уже точно. И пилоты друг с другом что-то не поделили. Потом появилась уже информация о том, что самолет поменял направление движения и полетел в сторону Саудовской Аравии. И достаточно быстро, на самом деле, этот самолет в итоге сел. Он приземлился уже где-то через час-полтора после того, как появились все сообщения о том, что с ним какие-то неполадки. То есть оказалось, что никакого теракта не произошло, люди живы. Все, кто был на борту, все, самолет посадили в Саудовской Аравии. И вот тут началось самое интересное, конечно.
Появляется информация о том, что оба пилота, значит, один пилот был русским, второй пилот был украинцем, и они подрались друг с другом. Ты думаешь, ну, началось. Просто какая-то уже клоунада, взяли, что-то не поделили в воздухе, да кто берет вот так вот русского, сажает, значит, с украинцем. Такие мысли я читал в интернете, такие мысли гуляют у тебя в голове. У меня, если что, не ёкнуло ничего в моменте, когда я прочитал новость о том, что рейс компании из Объединенных Арабских Эмиратов летит в Израиль, и там пилот русский и украинец. Почему? Да потому что это нормальная практика. Особенно в арабских странах, особенно в Эмиратах, нанимать наших пилотов. Они поднимают очень сильно им зарплаты, играют на этом. Переманивают, с удовольствием переманивают наших опытных пилотов. Украинских пилотов тоже, знаете, много ума не надо сейчас переманить, они особо на своих авиакомпаниях никуда не летают. Поэтому то, что они могли быть таким экипажем на самолете, у меня здесь никаких сомнений не было. Просто я видел вчера, знаете, много этих умников появилось в какой-то момент, которые начали говорить: «Вот вы какие лохи, дурачки, купились сразу на русского и на украинца». Да это же было очевидно, что это лажа. Нет, не очевидно. Я считаю, что в данном случае не очевидно. Понятное дело, что все это были, это до сих пор на самом деле так, это все были какие-то догадки или сообщения средств массовой информации со ссылкой на источники. Нормального подтверждения какой-либо информации до сих пор нет ни от Израиля, ни от авиакомпании. Чуть-чуть есть, но я зачитаю вам в конце, в итоге, что говорит авиакомпания. В общем, появились русский и украинец, два пилота. Филиппос Лазору пишет: нет, чтобы передать код, не нужно связываться, его нужно установить на ответчике транспондера. Код захвата 7500. После его установки на земле сразу увидят. Вот, видите, вот есть еще такая история. Хорошо, ладно, я вам поверю. Правда, не знаю, как это делается в самолетах, поэтому я здесь на любую такую информацию буду ориентироваться. Это не суть важно, на самом деле. Дмитрий пишет, что там была полячка-проводница, бортпроводница. Мне рыбу тебе, курицу, нет, рыбу тебе, курицу, и понеслась, в общем, пишет Александр Первый. Вот, это была первая версия. Вот, мне кажется, все думали именно так, что что-то такое, какой-то базовый конфликт человеческий произошел, бытовой, ну и вот сыграла роль русские и украинец, и они начали друг друга, значит, бить. Но потом вдруг начали появляться видеофрагменты того, что происходило на борту. И первое, что произошло, первый видеофрагмент, который прорвался, это мужчина, обычный пассажир самолета, который весь в крови. Вот он в такой серой футболке, каких-то серых штанах, и все у него заляпано кровью. И это не пилот, это просто пассажир самолета. И вот тут уже становится интересней. Потом вдруг появляется информация о том, что один пилот другого начал бить ножом. Появился нож в этом деле. Потом к ножу появилась история о том, что один из пилотов бил другого ножом, и кто-то из них пытался захватить управление самолетом и хотел этот самолет пустить вниз и совершить то ли теракт, то ли просто хотел взорвать самолет из-за каких-то своих проблем. Ну, то есть хотел этот хотел сотворить трагедию. При этом кто из них это делал? Русский или украинец? Тот, который бил ножом? Тот, который защищался? По какой причине? Такой информации нигде не было. Соответственно, пошли сразу слухи. Это украинец бил русского ножом, чтобы захватить управление самолетом, совершить теракт, потому что он украинец и потому что украинец.

ворвался, отнял у него нож, обезвредил его и посадил в итоге самолет, не дав русскому сотворить вот эту вот жуткую историю. Летели в самолете русский, поляк и немец, пишет Александр Еременко. Да, как значит, я видел такую историю, что русский, украинец и араб летят в самолете, и потом еврей им говорит, да, ну это правда, это какая-то, звучит все как анекдот. В итоге, долго достаточно муссировали историю с тем, что это русский и украинец, но в какой-то момент, когда начали появляться кадры, стало очевидно, что никакой не русский, не украинец, эти самые пилоты, и потом это подтвердилось уже из сливов средств массовой информации, что пилоты-то на самом деле арабы, и никаких русских и украинцев там не было, это просто арабы, и, ну, тут уже, Павел пишет, ну, это не соответствует нашему менталитету. Что конкретно не соответствует нашему менталитету? Что вы имеете в виду? Ньюс Майкл пишет, потом появилась версия, что посадили. Да-да, сейчас мы дойдем до тех, кто посадил, конечно. Мы сейчас до всего дойдем. Там так все закрутилось, завертелось. Хотя звучит это уже на самом деле смешно. Ну, смешно, потому что так или иначе теракт-то не случился, да? Ну, так-то ситуация жуткая. На самом деле. И она может быть даже более жуткой, чем кажется на данный момент. Короче, русских и украинцев в пилотах там не оказалось. Потом появились арабы. В итоге оказалось, что один из них, из этих пилотов, он вообще индус. А второй вроде как араб. Но на этом вопросы с национальностями пилотов на данный момент вроде остановились. То есть там и был индус точно. Это подтвердили в компании Fly Dubai. Что же происходило в моменте? Действительно, один пилот напал на другого, пока, по предварительным данным, для того, чтобы совершить теракт. И версия, которая распространена сейчас в Израиле, что они хотели там сделать новое 9 сентября. Хотели ворваться в здание на самолете, врезаться и устроить что-то подобное 9 сентября. Естественно, тот самый пилот, который захватил управление, он там выкрикивал какие-то террористические лозунги, еще что-то кричал там, да. Ну, в общем, понятно, что настроен был антисемитский. Если вам кажется, что вот Андрей пишет, это какой-то абсурдистан. Если вам кажется, что вот сейчас был абсурд, Василий пишет, не удивлюсь, что там еще был Джиган. Шуток про Джигана тоже было много. Сразу было, значит, что Джигана точно нет на самолете, поэтому он не имеет никакого к этому отношения. Вот таких вот шуток было много вчера. В итоге пошло все еще хуже. Абсурда добавилось, потому что оказалось, что на самолете были бывшие израильские спецназовцы, которые обезвредили этих самых пилотов, потому что они спецназовцы, и взяли управление самолетом и посадили этот самолет. Вот эти самые крутые израильские спецназовцы, бывшие в отставке, но бывших спецназовцев не бывает, они там бам-бам-бам, все, порешали. Ты думаешь, господи, ты боже мой, что это вообще происходит? Срочно, срочно пишем сценарий. Это фантастика просто какая-то. Но если вы вдруг соскучились... Появились русские и украинец. Они все-таки там появились, потому что потом оказалось, что да, это были то ли арабы, то ли араб и индус. Но индус там точно в итоге был. Они друг с другом что-то не поделили. Один другого порезал. Хотел совершить теракт. Спецназовцы обезоружили их. И слава богу, на самолете были два человека. Русский и украинец. Бывшие или нынешние пилоты, которые были... Типа в отпуске, просто на гражданке, они просто летели. И они сели за штурвал и посадили этот самолет. Все-таки русский и украинец изначально, они были теми, кто этот теракт спровоцировал. А в конце оказались теми, кто всех спас. И сначала это была история о том, до чего доводит вот эта вот накрученная там, вражда и настроение, которое витает в воздухе. А потом это все-таки стало история о том, о там, дружбе и братской любви.
который ничем не испортишь и в критический момент...

0: все-таки братская выходит на первое место. Но абсурд, жуть какая-то. При этом, чтобы вы понимали, на самом деле история про русского и украинца, которые посадили самолет, она до сих пор не подтверждена. Компания Fly Dubai вообще говорит о том, что посадили дежурные пилоты, которые тоже были на борту самолета. Что за дежурные пилоты, какая у них была национальность, откуда они были в итоге, непонятно. В общем, клюква какая-то, пишет Павел. Да, все это какая-то... Горич позавидует, пишет Виталий. Да, все это какая-то мешанина жуткая. Но факт заключается в том, что это было вчера все. То есть точно существует самолет. Этот самолет действительно несколько раз менял свое положение в пространстве, поменял маршрут, он резко снижался, он, правда, есть кадры, жуткие кадры, ужасные, на самом деле, кадры с борта самолета, как люди там летели, как они паниковали, как женщины плакали, как он резко начинал лететь, снижаться, потому что тот, кто захватил управление самолетом, видимо, действительно собирался его разбивать. Я не знаю уж, об землю он это собирался делать или хотел там какой-то теракт восстановить, но, видимо, правда, это происходило. Самолет падал. В момент, когда показали самолет уже на земле, было видно, что он не до конца исправен. То есть у него там какие-то закрылки поломаны, еще что-то. То есть явно с этим самолетом что-то происходило. Это не так, что это просто на ровном месте выдуманная история. Выдуманная, видимо, большая часть наполнения. Из-за нехватки информации изначально, ну и на самом деле до сих пор этой информации не хватает. Но то, что с самолетом что-то происходило, и то, что там действительно была какая-то кровь на борту, там дрались пилоты, и там одному точно было очень плохо, потому что есть кадры с тем, как его, собственно, этим ножом порезали, он там лежит в проходе, ему оказали какую-то первую помощь, и он вроде как сейчас в больнице, этот пилот. Вот это все, да. Это все есть. Там действительно срочно нужен Тарантино. Ну да, Идрис Эльба еще нужен в главной роли, или Джейсон Стэтхэм, вот что-то такое, да, этой истории явно не хватает. По неподтвержденным данным, одним из пилотов был Джеффри Эпштейн, пишет 904-й. Да, вот шуток очень много таких. Но на самом деле, вот, да, кстати, забыл я, спасибо, Александр, что напомнили, что есть на Яндексе, вот он говорит, новость, что Трамп, есть заявление Трампа на этот счет. Да, Трамп, конечно же, не мог не присосаться к этому хайпу, и он сказал, что ему Нетаньяху передал, что это был сантехник, который всех спас. Это же уже название фильма. У Джейсона Стэтхэма есть же фильм, который называется «Механик». Ну вот, можно назвать еще и сантехник фильмом. И да, сантехник, по мнению Трампа, всех спас, он там всех обезвредил и посадил этот самолет, ему так сказал Нетаньяху. На самом деле, был вообще ли разговор у Трампа с Нетаньяху, не факт. Но вот он сказал, что в итоге еще и был и сантехник, то есть добавил еще немножечко, немножечко детали. Самое интересное, что, мне кажется, вообще не важно, ну, точно абсолютно неважно. Русские, украинцы, и это русские и украинцы, граждане России и Украины, или, я так понимаю, что нет, это, если и были, то граждане Израиля, скорее всего, ну, видимо, которые приехали там откуда-то, или бы их вообще не было. Национальность, может быть, имеет какое-то влияние вот пилотов национальность, это да. Тут, может быть, и надо на это обратить внимание. Все остальное просто мишура. Вопрос в том, что это было вообще, в принципе. И тут начинается, в моем понимании, самое интересное. Теории заговора. Вот они. Вот оно пришло. У нас сейчас будут новости, а потом перейдем как раз к этим самым заговорам.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8:30 в российской столице, в студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Владимир Путин направил поздравления Си Цзиньпину с 77-й годовщиной образования КНР. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что отношения между государствами сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне. По словам президента, Москва и Пекин планомерно реализуют крупные совместные проекты и координируют усилия на международной арене ради построения справедливого многополярного миропорядка. Кроме того, Путин выразил уверенность, что предстоящая встреча с председателем КНР на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет результативной и послужит дальнейшему укреплению стратегического партнерства двух стран. Соединенные Штаты потребовали от иранской делегации покинуть Нью-Йорк после провала переговоров. Очередной раунд Вашингтона и Тегерана зашел в тупик, пишет Axios. Выдворить иранскую делегацию после безрезультатной встречи распорядился генсекретарь США Марко Рубио, сообщает портал со ссылкой на американских чиновников. По его данным, утром в понедельник в Белом доме рассчитывали на прогресс в переговорах во второй половине дня, однако к вечеру стало понятно, что сторонам не удалось преодолеть разногласия. После этого представительство США при ООН уведомило иранскую сторону, что делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи должна покинуть Нью-Йорк. Axios отмечает, что этот шаг продемонстрировал глубокое недоверие между двумя странами на фоне безрезультатных попыток положить конец конфликту. Адвокат Моргенштерна попросил списать штраф со специального рублевого счета рэпера. Взыскание назначено по делу о нарушении законодательства об иностранных агентах, уточнил Эльдар Исламов. По его словам, средства Алишера Моргенштерна находятся на специальном счете, как того требует законодательство. Самостоятельно распоряжаться этими деньгами музыкант не может. При этом закон допускает списание со спецсчета при принудительном взыскании денег в бюджет, подчеркнул адвокат в интервью ТАСС. Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022-го. Минюст объяснил решение тем, что музыкант осуществлял политическую деятельность, средства на которую получал из-за границы, а от официальной партнерской сети YouTube. Рэпер уехал из страны в 2021 году. В Подмосковье заметили следы медведей в лесах у населенных пунктов. Два десятка обращений поступило в Министерство экологии и природопользования столичного региона. В них граждане выражают беспокойство из-за признаков жизнедеятельности хищников. Кроме того, в нескольких заявлениях сообщается о том, что дикие звери стали вплотную подходить к автомобильным трассам, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Специалисты призывают проявлять бдительность при посещении лесов и напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при встрече с дикими животными. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 10, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
11: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного региона ведения МГЛУ Дмитрий Сидоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: «Право знать». Говорит Москва.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, жмите на ракеты на Рутюбе, на колокольчики нажимайте обязательно, подписывайтесь, сканируйте QR-код, добавляйте себе бота в мессенджере Макс. Через него можно писать сообщения. Также подключайтесь к нашим каналам в Дзене, в Максе и в Телеграме, подписывайтесь, это новостные ресурсы.

0: Вот Вильгельм Кек пишет, что вчера летел рейсом ранее. Что значит летели рейсом ранее? Там же где-то? Флай Дубай в Израиль летели или что? По израильскому ТВ все разъяснили. Да, и по израильскому ТВ, конечно, все разъяснили. Вот эти все предыдущие байки, это тоже было израильское ТВ, если что. То есть это вся информация шла в первую очередь именно от израильских средств массовой информации. Это те еще разъяснятели. Значит, ну что вот по Вильгельму разъяснили на израильском ТВ? Оба пилота граждане ОАЭ, на борту были пилоты, которые просто летели на смену, обезвредили стоматолог и служащий банка, а не спецназ, и капитан борта хотел совершить теракт. Вот. Вот так вот. Еще раз. На самом деле официальной версии нормальной пока до сих пор нет. Полностью никто не вышел и хронологию событий нам не описал. Что там произошло? Как это было? Кто? Где? При чем здесь русский, украинец? Существовали ли они вообще? Потому что я вот вчера, например, читал, что у британского BBC иноагентского версия о том, что пилотом или тем, кто обезвредил, точно уже не помню, но не суть важно, был британец. Вот, все как будто в свою сторону немножко тянут. Но, вот Павел, пожалуйста, пишет, зачем вводите в недоразумение? Вводите в недоразумение. Первый раз вижу такое словосочетание. Ну ладно. Было заявление, что на борту не было ни одного русского. Я еще раз говорю, непонятно, кто там был. Граждане Израиля точно абсолютно были. Кто где там, кого обезвредил, на самом деле непонятно. Но теории заговора. Ну, во-первых, конечно, подсыпали вчера иранцы немножечко в эту историю пороха, потому что они сказали, что это спланированный абсолютно на 100%. Спланированная операция Моссада. Моссад планировал угнать самолет, врезаться в небоскреб и во всем обвинить Иран. После этого Израиль смог бы снова атаковать Тегеран, добиться новых санкций. По версии Израиля, один из пилотов хотел повторить теракт 11 сентября и врезаться в небоскреб в Тель-Авиве. Это основная версия расследования. Причем о том, что основная версия расследования, подтверждали многие. Очень многие, и британцы, и израильские, кто только не говорил, то есть такая версия расследования точно существует. Потом, естественно, начали говорить о том, что, о, Нетаньяху, видимо, какую-то книгу Джорджа Буша прочитал. Джордж Буш, видимо, да, видимо, Джордж Буш здесь где-то в чате. Я сразу вспомнил, я недавно смотрел, попался мне просто вдруг в интернете, помните, был такой фокусник Дэвид Блейн. Был еще прикол про него. Да, Дэвид Блейн, уличная магия, там, ноги в рот, там что-то какая-то такая была история. В общем, это настоящий фокусник, Дэвид Блейн. Причем фантастический, честно говоря. Просто бешеные вещи делает. И мне попался ролик, где он как раз Джорджа Буша, младшего, ему фокусы показывает. А он там показывает фокусы с картами и говорит, вот назовите число, любое число от 1 до 10, ну, из тех, которые там, от 2 до 10, из тех, которые есть здесь в колоде. Я вот вам даже специально открыл этот видеоролик, чтобы голословным не быть, чтобы вот эти вот комментарии почитать. Самые залайканные здесь комментарии. Это pick a number between 9 and 11. То есть выбери число между 9 и 11. Следующий, пожалуйста, вот подумайте о числе, написано. И Джордж Буш-младший думает 9-11. И тут все комментарии практически такие. Либо есть еще о том, что он туповатый, и либо о том, что вот 9-11, 9-11, теракт, теракт, теракт. То есть это президент, который ассоциируется с терактом. С этим. И он вообще больше практически ничем не ассоциируется. Только с тем, что произошло 11 сентября. И вот если вдруг... Это я так, на всякий случай, да? Что вот если... Вдруг кто-то тоже захочет что-то подобное воспроизвести, будет ассоциироваться потом только с этим терактом. Ну, это так, никого ни в чем не обвиняю. Версия чушь. Если хочешь врезаться в небоскреб, ты начинаешь падать с 30 до 15 тысяч за одну минуту посреди пустыни, когда находишься на расстоянии 600 километров от Тель-Авива, пишет Василий. История с самолетом — это не очередная пробирка Паула, пишет Андрей. Я вот давайте сначала за себя скажу. Я когда увидел вот первые сообщения, помните, вчера позвонил человек в эфир, сказал, там такая-такая-то ситуация, я залез в новости, и действительно вот прям в ту самую секунду появились первые сообщения о том, что что-то происходит, какой-то самолет откуда-то летит и подает сигнал бедствия. Потом, когда начали появляться чуть-чуть подробности, откуда самолет, куда летит, что там на нем случилось и так далее, я, конечно, начал думать, что, ну, я вчера закончил эфир, да, этим, что, конечно, какое странное у нас интересное время. У нас все выглядит как какие-то сценарии дурных фильмов. То ли это постапокалипсис, то ли это фильмы с Лесли Нильсоном, то есть дурацкие комедии, то ли это какие-то ужастики или просто боевики, но все выглядит как сценарий, очень много таких киношных историй. И вот эта история тоже выглядела очень киношной. Ну, то есть это, конечно, надо умудриться. Именно вот сейчас должен лететь самолет, именно он должен лететь из Эмиратов в Израиль, и обязательно его именно должны были захватить и попытаться сделать там какой-то теракт с этим самолетом. Когда пошли следующие подробности, что самолет посадили, но при этом там была драка на ножах, там были типа спецназовцы или какие-то стоматологи, или еще кто-то, кто, естественно, так удачно всех там разоружил. Именно на этом самолете был второй экипаж пилотов. Он работал на эту авиакомпанию или не работал, но они там оказались, и они посадили этот самолет, конечно же. То есть это была попытка жуткого, жутчайшего теракта, ужасного. Но всех разобрали, спецназовцы и пилоты, которые там оказались, все это посадили. Это все выглядит, ну, очень странно. Сколько интересных совпадений. По факту мы с вами и так имеем повод практически масштаба 11 сентября. Потому что, ну, все знают, что такое 11 сентября. Недавно все посмотрели еще раз эти кадры, когда была дата. Всем известно, как выглядят подобные теракты, к сожалению. Не обязательно делать этот теракт. Можно его предотвратить героически. С кровью, с классной постановкой, в полете. Можно предотвратить. И сказать, что вы предотвратили жуткий теракт. И это тоже будет поводом обвинить, например, Иран. Это уже повод снова начать убивать. Потом можно сказать, мы страна, которая много раз сталкивалась с террором. И иногда этот террор был успешен, но мы всегда отвечали. И в этот раз, благодаря несгибаемому духу всех израильтян, теракт, жуткий теракт, самый ужасный теракт в нашей истории удалось предотвратить. Но просто смотреть, сидеть и смотреть, как против нас замысливают такие жуткие вещи, мы не будем. Мы объявляем операцию «Лев в пустыне контратакует 3». И начать эту самую операцию. Мне кажется, без жертв это не работает, пишет Владимир Бонд. Мне кажется, когда речь идет о самолете, который чуть не врезался в небоскреб, но не врезался, и там есть кровь, и есть поврежденный самолет, и все вот это, мне кажется, работает. Но это я еще раз, это все теория заговора. Такая же, как вот у Ирана, официальная версия вроде как, да, они официально об этом говорят. Вот это тоже это такая теория заговора, что это все такая завлекуха. На самом деле никакого теракта не было. Иначе, ну, не, конечно, можно верить в совпадение. Если это был сценарий, то что-то пошло не так, спрашивает Сергей. Нет, в моем понимании, вот первое, о чем я подумал, я не утверждаю это. Надо быть немножечко, чтобы начать утверждать, до каких-то официальных расследований, то есть когда еще не на что опираться, данных недостаточно, чтобы что-то утверждать. Но это была первая мысль, которая мне пришла в голову, когда появилась хоть какая-то информация о том, что там произошло. Честно могу сказать, вот это была первая мысль. Очень все удобно. Как-то прям все супер складно сложилось в итоге. Ни одного погибшего, при этом раненые, при этом захват самолета, но его предотвращение. Не жуткая картинка, но жуткая потенциальная картинка. Очень хорошее совпадение. Можно раскрутить. Я сначала подумал, что это как-то слишком уж удобно. Еще, понимаете, был бы, если самолет, например, который летел бы из какого-нибудь другого региона. Я не знаю, из Китая. Не дай бог, конечно, да? Ну, вот просто из любой другой страны. Не из Объединенных Арабских Эмиратов. Не с Ближнего Востока, если бы еще летел самолет. То... Может быть, это не играло бы так идеально, ну, идеально в рамках теории заговора. А здесь каждый элемент, он добавляет неопределенности, каждый. Ну и плюс, мы же с вами понимаем, что Бениамин Нетаньяху человек в этом смысле, мягко говоря, непростой. Могло что-то подобное быть спланировано на Ближнем Востоке? Конечно. Слушайте, в то, что они могут... вот расскажи кому, что, представляете, они наводнили за несколько лет весь Ливан и всю Палестину пейджерами специально, и в каждом пейджере была бомба, и потом в один момент они взяли и взорвали все эти пейджеры и все бомбы. И потом надо было сказать, а вот теперь угадай, это из фильма или это произошло в жизни? Какой процент людей сказали бы, что это из фильма? Что это не настоящее? Да, пейджеры. Угу. В 20 каком-то году пейджеры взорвали, все эти пейджеры были с бомбами, они специально их закидывали на рынок и делали так, что у всех террористов, по их мнению, и не только на самом деле, но по их мнению, у всех террористов были пейджеры, и они всех этими пейджерами в итоге взорвали и победили всех. Да, да, да, да. Обязательно. А это было. Была реальность с пейджерами. Поэтому они, все что угодно может произойти. Дурное у нас время. 100%. Никита Эдуардович пишет, доброе утро, и пассажиры вдруг решили ничего не снимать в салоне. Нет, они вроде снимали. Другое дело, что все самое интересное, оно происходило в кабине пилотов. Там что-то доснимали. Есть видео. Еще не все. Я думаю, что еще появятся какие-то вот сегодня-завтра, но... Я не уверен, что кто-то прям снимал драку на ножах двух пилотов. Подкину конспирологии. Очень интересно, как умудрились самолет посадить без хвостового оперения. Малейший боковой ветерок на посадке, и самолет сдувает с глиссады без возможности подрулить хвостом. Это либо огромное везение, либо профессионализм пилота на уровне опытного летчика-испытателя, ну или стажера Моссада. Но я видел вчера, что пилоты, да, тоже рассуждали на эти темы, что это действительно сложно посадить самолет, а у него там действительно именно с хвостовым оперением проблемы были. Ну, либо действительно совпадение, либо герои, либо просто очень хорошие пилоты. Эх, жаль, не стюардесса самолет посадила. Ну вот стюардессы нет, сантехник, версия есть. Помню, ЦРУ в соцлагере коров травили. Никогда бы не поверил, пишет Гермошлем, но вот признались. Есть такие, да, вещи, которые вроде всегда были теориями заговора, а потом оказываются реальностью. Ну вот, хорошо, давайте, верите вы во что? Во всей этой истории. Во что вы верили изначально, когда услышали? И во что начали верить после того, как появились детали? Вы сильно поменяли свою точку зрения? Или ваша точка зрения осталась примерно такой же, какой была? Даже несмотря на то, что несколько раз происходили замены в командах пилотов, вместо русского и украинца выходили сначала арабы, потом араб и индус, потом снова где-то появлялись уже на бровке русский и украинец, но они были призваны спасти всех. По итогу они погубить. Вот даже учитывая все это, сильно ли менялась ваша точка зрения на все, что происходило? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звонки 7373-94-8, код 495. Екатерина пишет, мутно все. Очень мутно. Невероятно мутно. Согласен. А может, все это постановка с актерами? Пишет Нилс Майкл. Может быть и так. Может и все постановка с актерами. Я верю в версию с русским украинцем, везущим евреев на арабском самолете. Она самая прикольная, пишет Василий. Возможно, во всем этом участвовали спецслужбы Латвии, пишет Алибаба. Ну, без этих-то куда? Без этих-то, конечно, никуда. Они вчера в Латвии или в Литве? В Латвии, по-моему, да, вчера сказали, что хотим у себя ядерное оружие разместить. Они были заняты. Они вчера пили и принимали запрещенные какие-то вещества. Поэтому вчера им было... Не для того, чтобы принимать в этом участие. Эстония, пишет Конь Огонь. Нет, спецслужбы Эстонии послезавтра собираются принять в этом во всем участие. Доброе утро, и пассажир... А, это я уже читал. Окажется, как в Саус-Парке, курица и корова за штурвалом, пишет Старбокс. Спамбокс. Если бы был трехчленный экипаж, как у наших самолетов, проблем бы таких не было... Там четырехчленный экипаж оказался. Еще лучше получилось. Fly Dubai. А, вот Вильгельм пишет. Да, Fly Dubai летел как раз на 30 минут ранее вылетел. Ну, я вам что могу сказать? Ну, слава богу, что на 30 минут раньше вы вылетели. Конечно, история была бы у вас на всю жизнь. Всем бы рассказывали. Но, наверное, лучше не иметь такой истории. Если есть выбор, я бы выбрал не иметь такой истории. Даже если бы знал концовку, все равно бы не имел. А вдруг Вильгельм бы посадил, пишет Владимир Бонд. Ну, может быть. Может быть и так, да. Вот в то, что русский и украинец, это я точно на 100%, пишет Андрей, решил, что вброс. И исключил это сразу. А вот арабы подраться и устроить конфликт могли. Прибалты бы после посадки бы захватывали самолет. Не, это не они точно, пишет Опачкис. Версия, что Тарас и Иван вместо поножовщины сплотились и спасали борт с кучей народу, очень красивая, пишет Идрлис. Ну да, очень красивая. Но на самом деле любая версия очень красивая, что кто-то там где-то... А версия как полный самолет... граждан Израиля тоже в едином порыве объединился и дал отпор террористам злобным, которые хотели повторить самое жуткое, что происходило со времен 11 сентября. И опять, кстати говоря, в начале октября. Так-то, по факту. Да, сегодня первое, но вчера был, по факту было тоже начало октября. А это некрасивая история для Израиля. Несгибаемые люди там на борту находились. Вот точно кем не были пилоты, так это евреями. Нет такой версии вообще ни в каких средствах массовой информации. Евреев в пилотах не было. Евреи были в самолете, и все там были, по ходу, граждане Израиля. Там дети летели. Ужас, на самом деле, кошмар. И вот они в итоге всех объединили, все объединились, спецназ... стоматолог, сантехник, все, в общем, объединились, профессор, и пошли, надрали задницу этим пилотам, всех связали, первую помощь они же тоже оказали, в общем, и посадили по итогу еще и самолет. Круто. Тоже классная версия. Летят как-то в самолете поляк, немец и русский. Да, это анекдот. Затравка для анекдота отличная. Придумать красивую историю для кого угодно можно легко. Посмотрите, Израиль придумал красивую историю. Иран придумали красивую историю? Тоже придумали. Это же, конечно же, вот эти вот коварные наши враги, они все придумали, чтобы нас обвинить. Это что ж красиво? Красиво укладывается в логику того, что могло бы произойти в реальности. Да, здесь все версии могли бы произойти. Поэтому мы и с вами живем. Вот я поэтому и называю этот мир дурным. Потому что теоретически и русские с украинцем могли это устроить на борту. Могли, они могли там оказаться. Огромное количество наших пилотов работает в таких авиакомпаниях, как Fly Dubai. Потому что они профессионалы. И потому что их можно перекупить. Можно заплатить больше. Поэтому они могли там оказаться. И любые другие пилоты могли там оказаться. И мог ли быть это теракт? Конечно, мог бы быть это теракт. 100% мог бы это быть теракт. А могла это быть инсценировка теракта? К сожалению, могла бы быть и она. Потому что в теракте я понимаю, какой смысл в теракте, да? Какая была бы задача у террористов. Какая задача была бы у тех, кто пытался инсценировать теракт, тоже понимаю. Здесь каждый смог бы из этой ситуации что-то свое вычленить. Ну, вот кроме... Кроме, я не знаю, там вот этой вот драки первой между русским и украинцем, что тут можно было бы вычленить, не знаю. Хотя, наверное, тоже бы как-то разрулили бы эту историю. Как-то бы нашли бы какой-то... Тоже подогнали бы факты под нужную реальность. Но эта тема уже точно отмилась. Там русских и украинцев среди тех пилотов, которые дрались на ножах, точно не было. Вот это уже вроде как гарантия. У нас новость.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска поразили в порту Черноморск сухогруз с имуществом для ВСУ. Также нанесена серия скоординированных ударов по ключевым военным объектам Украины. В Одессе ударными беспилотниками ликвидирован крупный дата-центр «Хостинг UA», через который осуществлялась обработка разведывательной информации, сообщили в Министерстве обороны. Еще одной целью стал транспортно-логистический центр «Рента-логистик» в Киеве. По данным оборонного ведомства, в одном из его складских помещений был оборудован подпольный цех по производству безэкипажных катеров для украинской армии. Средства ПВО сбили за ночь 330 беспилотников ВСУ. Атака отражена над 13 российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что аппараты противника перехвачены над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Астраханской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Все нейтрализованные беспилотники были самолетного типа. Херсонская область частично обесточена из-за технического сбоя в энергосистеме. Несколько населенных пунктов региона остались без электроснабжения. Масштабы и число оставшихся без света жителей уточняется, сообщили в телеграм-канале компании «Херсонэнерго». Там подчеркнули, что ремонтные бригады уже приступили к ликвидации аварии, восстановить подачу электричества в жилые дома и на предприятия. Специалисты рассчитывают в кратчайшие сроки. Красная кнопка для защиты от мошенников появится на госуслугах до конца года. Сервис предназначен для тех, кто столкнулся с действиями злоумышленников. После нажатия кнопки онлайн-операции пользователя будут временно заморожены, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, это не позволит мошенникам перевести деньги или сменить пароли от имени владельца аккаунта. Сейчас к системе подключаются банки и операторы связи. Красная кнопка входит в комплекс мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Ранее россияне получили возможность отказаться от рекламных СМС-рассылок и спам-звонков. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 10, ощущается на 3 градуса меньше. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
1: Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. А также идут у нас прямые трансляции. Они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходим, ставим лайки, подписываемся. Обязательно нажимаем на колокольчики. На Рутюбе нажимаем на кнопку с ракетой. Сканируем в нашей трансляции QR-код. Он вас приведет на бота в мессенджере Макс. Ну и подписываемся на наши каналы. В Максе он есть, у нас канал. Также есть еще в Телеграме и в Дзене. Это новостные каналы. Подписывайтесь.

0: Давид пишет, евреи отдыхали в Дубае, это тоже сюр. Ну нет, это, кстати, никакой не сюр. По-моему, там особо таких предрассудков-то нету. У конкретно Израиля с Арабскими Эмиратами история хороших взаимоотношений, ну таких приемлемых, она, конечно, достаточно свежая. Где-то да, в районе 20-х годов как раз все это началось. Там, может, после ковида, может, чуть-чуть до ковида. Но то, что там они отдыхают, я как раз в этом-то ничего такого не вижу. Елена В. пишет, здесь дело в источнике. От драки русского и украинца русских и украинских пилотов сообщило израильское агентство 12. Это первое, во что охотно поверил весь мир. Неужели верить в то, что два еврея или два араба подрались? Храбрые израильтяне закрыли свой аэропорт для посадки терпящего бедствия самолета. Герои, да. Ну, если мы с вами говорим о том, что здесь нету никакой теории заговора, действительно была попытка теракта, да, то есть если мы вот с вами без стараний найти какие-то потаенные смыслы будем к этому подходить, то здесь в этой ситуации, конечно, герои, причем героев сразу много. И те, кто те, кто обезвредил, и те, кто посадил, вот эти все люди стопроцентные герои. Тут неважно, откуда они, из какой страны, какой национальности, герои или там людей спасли. То, как отреагировала Саудовская Аравия достаточно на это, на все быстро, тоже, наверное, в какой-то степени герои. Как быстро там приняли самолет, все, начали оказывать помощь. Там героического-то на самом деле, если еще раз мы с вами не относимся к этому как к постановке, то героического очень много там было. Как они в кабину попали? Двери вроде бронированные же ставят, пишет Алексей. Кто? Пилоты? Так они там, внутри кабины. В этом-то и проблема. Как я вчера в одном телеграм-канале прочитал такую мысль, что вроде защитили пилотов от неадекватных пассажиров достаточно. Теперь осталось защитить пассажиров от неадекватных пилотов. И тогда все, тогда будет уже, все вопросы будут решены. Но еще раз, вот самое интересное все-таки, вы верите в какую версию? Вам кажется, где правда? Это все действительно попытка теракта, причем теракта под эгидой, например, Ирана, ну или какой-нибудь соседней страны, или вот это все не про Иран, а только там про Палестину, например, или это инсценировка специально, чтобы обвинить как раз кого-нибудь из тех, кого пытаются как-то притянуть к этому теракту. Интересен момент, как руль, это вот хвостовое оперение, мог отвалиться. Это что, был крутой пике, и даже если и был, то как он мог отвалиться? Конструкция прочности у Боинга высокая. Может, кто в теме из авиации может прокомментировать? Может, это израильский истребитель шмальнул. Не, о, израильского истребителя, который шмальнул, только не хватало. Слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Я летчик как раз.
0: Да, здравствуйте.
1: Вот, поясню. Во-первых, значит, у Боинг, когда строится, коэффициент безопасности у них ниже, чем у наших самолетов. У нас 1.15, у них 1.05. Поэтому сама конструкция, в отличие от наших самолетов, у них более хлипкая. Значит, так. То, что находилось в кабине, вот, ну, еще там два летчика, это достаточно обычная практика авиакомпании, потому что летчики, то есть, там, ну, и делают там несколько вылетов в день, у них выходит стартовое время, к ним сажают еще двух летчиков пассажирами, те прилетают в другой город, эти выходят из кабины, эти садятся. Поэтому здесь это ничего необычного в этом нет. О том, как мог разрушиться руль направления, мне тоже, честно говоря, удивительно, потому что, то есть, на всех самолетах, то есть, даже если это стремительное, ну, пикирование, значит, то есть, там можно выйти за ограничение скоростей по скоростному потоку относительно воздуха, но в этом пикировании, как правило, ну, ты педалями не работаешь. Педали – это вот как раз руль направления.
0: Да.
1: У тебя элероны, это влево-вправо штурвал на себя, от себя. Вот. Значит, ситуация вот такая. Поэтому, а то, что там действительно происходило, конспирология, то есть, ну, как вы говорите, ну, у меня, как у летчика, ну, достаточно много вопросов. Но, в принципе, вот то, что говорят, что без руля направления, во-вторых, можно, самолет невозможно посадить, это чушь все. Нас этому учат. Угу. Что если оно уже может не просто разрушиться, его уже может заклинить,
0: да.
1: И оно становится в режим флюгера. И ты, то есть, ну, он ориентируется по потоку и все. Ничего страшного, кренчиком прикрылся на посадке. Ну, на одну стоечку бабах, потом притер. То есть здесь, а так что, то есть, инсценировка теракта или этого, это, ну, действительно, вы говорите, действительно, тумана очень много. А вот то, что там находились, там, естественно, никакие не сантехники, это, скорее всего, летел экипаж, который должен был поменять этих летчиков. Вот все.
0: Угу. Да, спасибо. Спасибо. Вот такая вот изнутри история. Но с экипажем, предположим, понятно, все, это был экипаж, да. Не, Дональд Трамп, скорее всего, опять сказал самую правдивую правду из всех правдивых правд. А я напомню, что он заявил о том, что самолет посадил сантехник, у которого вообще не было опыта пилотирования самолета. Дональд Трамп, это вот турбогений, суперинтеллект. Это он. Да, он просто вошел в, значит, этот сантехник в кабину пилота, взял, оттеснил того, который нападал, сел за штурвал, догадался, как это делать, потому что он смотрел телепередачу про авиакатастрофы, сказал Дональд Трамп. Это бомба. Дональд Трамп, как будто он самый главный зритель, на которого и направлены все самые лютые теории заговора. Вот кто-кто, а Дональд... Это Трамп посадил самолет, пишет Миша Николаев, да. Это было бы еще круче, если бы, да, это действительно был он. Представляете, вот этот вот момент, да, страшно, ужас. Что-то происходит в самолете, дерутся там эти пилоты. Вдруг самолет начинает пикировать, и ты видишь, вот смотришь в иллюминатор и видишь, как там подлетает что-то такое рыжее. Что-то к тебе летит. И раз, а это Дональд Трамп, он вот он в полете, миссия невыполнима, все, он там залетает, отрывает дверь самолета, как в кино она улетает, все, он туда заходит, всех раскидывает, сажает этот самолет. Да, я железный человек, сразу вспоминается. Так, вот как сантехник и стоматолог открыли дверь, пишет Алексей ТТ. А, вы это имеете в виду? Так, может быть, открыл тот, которому плохо было? Да не знаю. Может быть, как-то члены экипажа открыли. По идее, там же суперблокировка какая-то, да, внутри. То есть, если только из кабины пилота можно открыть дверь. Если пилоты так захотят. Не знаю, что вам на этот счет сказать. Как-то открыли, как-то получилось. У сантехника есть инструмент. Пишут вы. Ужас. Тем самым Трамп сказал, что Боинг настолько хорош, что им может управлять даже кухарка. Пишет рука-нога. А вы считаете, что это реклама для Боинга? То, что он, ну, там сломался, поломался, и все не могут понять, как он поломался, почему у него нет хвостового оперения, это вот никого не волнует. Не знаю, мне не кажется, это хорошая реклама для Боинга. Я думаю, что компания Боинг с удовольствием бы отказалась. И, может, или бы перекинула всех на какой-нибудь аэробус, если бы была такая возможность у них. Вот так, Миша Николаев. Миша Николаев, вы хорошо проснулись, я прям вижу. Да, вы в хорошем настроении. У меня друг, сантехник, раза три сажал Боинг. И пару раз летал на SpaceX, пишет Сергей Зет. Как, слушайте, круто. Молодец, ваш друг. Прям вот сколько всего успел поделать там. Так, версия, что Тарас и Иван вместо поножовщины сплотились, эта версия очень красивая. А, кстати, вот тоже, да? А как понять сходу, что вот тут русский, а тут украинец? Никто вот этим вопросом тоже не задавался? Как это поняли-то? Что это? Теоретически, понятно, их не было. Ну, как это понять? Один был с чубом, в вышиванке, танцевал гопак. Правильно? Пока дрался. А второй был что? У второго была балалайка, водка, медведь, татуировка с Путиным. Ну, еще что-то, да? Да? Что я забыл? А, и матрешка. Он матрешкой отбивался от него. Они сразу поняли. Вот это вот русский, а это украинец. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это Игорь из Москвы.
0: Здравствуйте.
2: У меня был случай такой. Мой дядька работал в аэропорту. Я и сам работаю.
0: Да.
2: Тоже в аэропорту. И в 99-м где-то, не помню точно, не буду врать, спецназовцы тоже залазили в самолет через люк, через пилоты, где сидели. И открыли дверь. И он влупил этому захватчику, как там, террористу, можно так сказать, так, что он улетел. Вот.
0: Куда?
2: И насчет педалей, две у них есть. Одни тормоз, а одни не тормоз. И вот так вот.
0: Ладно. Хорошо. Две есть, одни тормоз, а одни не тормоз. Хорошо. Шапка-ушанка была у русского, а тот, значит, чубом в шароварах, вот сразу понятно, был хохол, да. Все просто, один на мове разговаривал. Джошуа пишет, украинец со свастикой был, так поняли, что это украинец. Да, ужас, ужас. Так, а может, как понять, у него одного из них было три пауэрбанка? Значит, точно украинец, понял, ладно. Так, это шестиколесный звонил, пишет Фри, конь-огонь пишет, что он угорает. Это, видимо, про тормоз понравилось и про не тормоз. Слушаю, здравствуйте.

0: мое мнение такое. Угу. Это проверка на доверчивость.
1: А проверка на доверчивость, для чего эта проверка нужна?
0: А просто, чтобы понимать, какую чушь можно втюхивать из сомнительных всяких новостных ресурсов нашей, так сказать, уважаемой публики. Проглотили, начали обсуждать. О, а давайте втюхаем еще большую чушь. Ну, а как еще иначе? Ну, кому могло в голову прийти серьезно воспринять то, что там в кабине находились экипажи русские и украинцы?
1: Не,
0: на арабских, на авиалиниях
1: флайдубай. Никаких проблем в этом нету. Я же еще раз, я же с этого начинал. Там огромное количество работает наших пилотов.
0: Ну, я понимаю, просто еще раз.
1: Ну,
0: вот, в чем проблема? На фоне конфликта российско-украинского, да, вот эту новость вбрасывают и начинают обсуждать. Ну, это не бывает так, ну, правда. Вы же сами понимаете прекрасно.
1: Да, ну, слушайте, в наше время все что угодно бывает. Я говорю, как раз вот эта история, то, что там русский и украинец, она так-то легла, потому что это могло быть спокойно. У украинцев хорошая школа, хорошие пилоты. У нас хорошие пилоты. И нас, и их постоянно хантят во все эти авиакомпании. Они спокойно могли там работать. Как может такое быть, что в один экипаж? Да спокойно это может произойти. Вон, пожалуйста, в Пари Сен-Жермен играет украинец в защите, русский на воротах. Это же может быть? Может. Изначально тоже говорили, что был конфликт, а потом как-то начали играть друг с другом. Поэтому это как раз могло быть. Спокойно. Это ложилось на реальность. Именно поэтому многие начали в это верить. Но все-таки, знаете, на мой взгляд, верили так, типа... Ну, неподтвержденная же история. Многие относились все-таки со скепсисом. Мне понравилось то, как вчера реагировал интернет на это, на все. На то, как на это реагировали люди. Потому что до момента, пока не поступит какая-то хотя бы похожая на подтвержденную информацию, все, конечно, уже начали там что-то шутить, разгонять и так далее. Но всегда оговаривались, что пока непонятно, пока по неподтвержденной информации все это происходит. Добавлю в поддержку слушателей, много русских и украинцев работают в СМИ в Израиле, вот там утка и родилась. Многие русских и украинцев, ну, работают, да, и чего? Это не... Если вы думаете, что именно это было тоже какой-то специальным вбросом, это, вот в эту теорию заговора я не верю. Просто вообще в ней нет вообще никакого смысла. А вы не могли бы на мове говорить? А то я по-русски не понимаю, где тут автопилот? Да, это вот диалог такой произошел, его все услышали и как раз начали... Сразу стало понятно, кто там кто на борту. Да, понял. В Африке сплошь и рядом тоже советские наши пилоты на транспортниках, так вообще через одного наши. Доброе утро, вот Людмила пишет, мой двоюродный брат работает по Африке, золотой рудник, у него в подчинении есть украинцы, спрашивал, как они общаются между собой, говорит, все хорошо, конфликта нет, политику стараются не затрагивать. Да, поэтому вот это как раз вопросов не вызвало. Это спокойно могло быть. И я думаю, что сейчас, вот прям в эту самую секунду, где-нибудь летят таким экипажем люди. Никаких проблем нет. Вопрос как раз о том, да как можно было посадить русского и украинца в один этот. Вот это вот вопрос, который у меня вызывает немножечко улыбку, потому что я ничего там такого не вижу. А то, что такой экипаж мог существовать, вообще спокойно. Новый поворот, пишет Нигматуллин. Нетаньяху он типа цитирует, да? Я не думаю, что это был захват. Похоже, что это была попытка самоубийства. Просто из-за того, что рассказал этот герой, Яниф, когда он вошел, этот человек пытался повредить оборудование между двумя креслами пилотов. Он не сидел на кресле пилота, пытаясь стабилизировать самолет. Он пытался повредить оборудование. Это, я бы сказал, достаточно весомые доказательства. Но этот пилот, совершивший нападение, сейчас допрашивает в Саудовской Аравии. Я предполагаю, что его очень

0: скоро перевезут в Дубай. Он является гражданином Омана, его будут расследовать и допрашивать, и мы присоединимся к допросу, чтобы выяснить, что именно там произошло. Ну, короче, нормально, ничего нет пока. Никакой нормальной версии. Согласен, не все русские и украинцы ненавидят друг друга, полно людей, не интересующихся политикой. Да, конечно, а огромное количество русских и украинцев, наоборот, даже друг с другом во всем согласны. Икс пишет, мы никогда не узнаем правды. Вот тоже люблю такое, вот это вот, никогда. Правда не будет доступна нам никогда в нашей жизни. Поэтому надо было еще добавить, зачем вообще тогда мы это с вами обсуждаем, ведь мы все равно никогда не узнаем правды. Если камера в кабине пилотов, пишет Давид, будет ли видео? Если есть камера и видео нам не покажут, то я поверю в инсценировку. Хороший вопрос. Я не знаю, кстати, если там камера. Расскажите, пожалуйста, люди, которые шарят за то, как самолеты современные устроены, есть ли там камера, которая постоянно все снимает в кабине пилотов. Ну, если, честно говоря, если она есть, я не думаю, что нам все покажут. Потому что она там не для того, чтобы устраивать реалити-шоу, эта камера, и всем публиковать видеосъемку. Конь-огонь пишет, что есть. Ладно. Так, полотенце с водой этому пилоту сейчас будут вручать, и он все расскажет. Ужас какой. Полотенце с водой. Правду одна скрывают, пишет Майк. Ладно, так, вот. Здравствуйте еще раз. Алло, про камеру, я так понимаю, хотите рассказать?
1: Ну, я камеру и про педали. Никаких двойных нет. Камера есть в кабине пилотов, и камера снимает салон. Все это пишется на черный ящик. Но это та информация, которая, она, естественно, в доступе не будет. Это будет расследование. То есть просмотр камеры, слушают переговоры летчиков,
0: да.
1: Слушают, то есть, ну, эволюции потом самолета снимаются. И на основании это будет выдано вам какое-то, то есть, заключение. А по поводу педали, то есть, если на земле на педали нажать, это тормоз. А если на себя от себя в воздухе, это руль направления.
0: Да, понятно. Хорошо, спасибо. Ну, короче, есть там камера. Ну, правильно вот написал кто-то. А, вот Сергей написал, что в маршрутках-то камера есть. В самолетах уж тем более должны быть камеры. Ну, как будто логично, согласен. Камеры есть, но не ждите какой-то публикации этих видеозаписей, такого не будет. Только если кто-то где-то сольет, но я сомневаюсь, что в данном конкретном случае это произойдет. Очень сильно вряд ли. Ну, легче не стало после Бениамина Нетаньяху и вот тех обновлений, которые нам сейчас Нигматуллин прислал. Легче не стало. Все, как было мутно, так и осталось. Новость.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Энергообъекты Крыма подверглись ночной атаке беспилотников ВСУ. Массированная воздушная атака полуострова привела к аварийному отключению света. Как рассказали на предприятии «Крымэнерго», часть населенных пунктов в республике оказалась обесточена. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной, говорится в сообщении. Аварийные бригады круглосуточно ведут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома крымчан. В Генштабе исключили отправку осенних призывников в зону СВО. Убытие новобранцев к местам службы начнется 10 октября. Для жителей Крайнего Севера и занятых на сельскохозяйственных работах предусмотрены другие сроки. В ходе кампании планируется призвать около 120 тысяч человек, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский газете «Красная звезда». По его словам, боевые задачи на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины, выполняют только военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны. Срочники, у которых осенью заканчивается срок службы, будут своевременно уволены и отправлены домой. 3 российских волейболисток внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец». Речь идет об игроках клуба «Амичка» Анастасии Васильевой и Ангелине Хлыновской, а также о представительнице команды «Амурские тигры» Александре Домолега. Спортсменок обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины. Поводом стало участие девушек в спартакиаде народов России, а также в тренировках с ветеранами специальной военной операции. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014-м. Авторы публикуют собранные нелегальным путем персональные данные всех, кто, по их мнению, угрожает нацбезопасности Украины. Российский космонавт отправится на МКС в составе экипажа «Крю-13». Полет, запланированный на сегодня с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, может стать рекордно коротким. В состав экипажа входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, представители канадского космического агентства Джошуа Кутрик и российский космонавт Сергей Тетерятников, сообщили в НАСА. Старт «Крю-Дрэгон» компании SpaceX запланирован в 18:10 по Москве. Если запуск состоится по плану, полет к Международной космической станции займет около 8 часов и станет рекордно коротким для американского пилотируемого корабля. Стыковка с МКС ожидается 2 октября около 2 часов ночи по Москве. После прибытия «Крю-13» и передачи дел четверо членов нынешнего экипажа станции должны вернуться на Землю 5 октября. У берегов Камчатки зафиксировано 3 землетрясения подряд. Их магнитуда достигала 5,6. По данным регионального филиала Единой геофизической службы РАН, самый сильный подземный толчок зафиксировали в 6 часов 21 минуту по местному времени. Его эпицентр находился в 161 километре к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 56 километров. По данным МЧС, в Петропавловске, Камчатском и Вилючинске толчки ощущались силой до 3 баллов. Через 5 минут в том же районе произошло землетрясение магнитудой 4,4, а еще через 10 магнитудой 5,3. Угрозу цунами не объявляли. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 11, ощущается как плюс 9. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егушин, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, капибара.
7: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: А вы говорите, милит.
11: Я его что?
10: Тоже мне милит.
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
9: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
6: Ведущий журналист Андрей Бинев.
11: Каждое воскресенье после 17 часов.
6: Гость в студии.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
12: «Говорит Москва».

9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. А также идут прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракету нажимайте на Рутюбе. Там у нас есть трансляции QR-код, вы его можете отсканировать, он вас переведет на бота в мессенджере Макс. Там же в Максе у нас есть канал с новостями, такой же у нас есть в Дзене, в Телеграме, поэтому подписывайтесь.

0: Так Эдвард мне прислал ждуна. Почему-то. Ладно, хорошо. Сергей пишет, что самолет — это замкнутое пространство. Свидетелей немного, всех можно купить, нанять, происшествие срежиссировать. В самолете легко делать фейки. И он же добавляет, что мы сейчас живем в таком мире, где реальность можно подделывать, таких для возможностей для создания фейков никогда не существовало. Это правда. Таких возможностей для создания фейков точно никогда не существовало. Константин пишет, что все мы проснулись сегодня немного беднее, государство немного богаче. Почему-то вот у Константина такие настроения с утра. Конь-огонь пишет, что уникальное радио, никогда не думал, что буду слушать, и сейчас оторваться не могу. Вот почему-то его такая мысль накрыла. Хорошо, с утра это неплохо, мы не против. Слушайте с удовольствием, мы для этого и работаем. Но, я про ЖКХ, пишет Константин. Все, я понял, ну нет, про ЖКХ, да, там же поднимают тарифы сегодня. Но пока же не прислали ничего, поэтому что, пока вы еще остались при своих. Пока никто ничего не потерял, никто ничего не заработал. Чуть подождите. Вы скорее просто про будущее. Это радио еще и смотреть можно, пишет Эдвард. Правильно, да, можно еще и смотреть. Это не радио, а сект, пишет Миша Николаев. Во многом. Я во многом с вами соглашусь. Да, вы недалеки от истины. По поводу фейков. Это вот, конечно, на самом деле одна из главных таких вещей. Уважаемый Георгий, если возможно, смените, пожалуйста, вашу музыкальную заставку. Если честно, я думаю об этом по чуть-чуть, но подумываю, да. По поводу того, что ничему нельзя верить. Вот это вообще один из главных выводов, который можно 100% сделать сейчас из этой передачи и не только из этой. 100%, да. Верить точно нельзя ничему. По крайней мере, до поры до времени. Пафнутий пишет, не секта, а истинная религия. Денис Девятиэтажник передает сектантский привет Мише Николаеву. Пошли наши. Так, но не на пиндосские голоса. Что значит? При чем здесь опять пиндосы? Не понял я. Это вы к чему? Про музыку какую-то или что? А, это про Месси и Роналду вы хотите заменить? Не, про Месси и Роналду ничего менять не буду. Я про вот эту. Здесь может быть. Если так оно и сохранится все, то, может быть, да, что-нибудь и сделаем. Но что даст именно этот фейк, по мнению слушателя? Что за ним? Поднять бунты на Ближнем Востоке? Так вот, видите, по мнению слушателей разное может быть. В моем понимании... Инсценировка, если это с точки зрения там, Израиля, инсценировка, она дает право тебе снова начинать удары там, по Ирану, например. Или можно таким образом воздействовать на одного человечка, который может эти удары возобновить. Кстати говоря, обратите внимание, воздействовать они воздействовали. Трампа впечатлил сантехник. Я сейчас видел кадры, кстати, как Нетаньяху с этим мужиком встречается. Это вот тот самый мужик, который был на всех кадрах окровавленный. Типа сейчас там генеральная линия такая, что он, этот сантехник, ворвался, обезвредил вот того самого нападающего пилота каким-то удушающим захватом, схватился за штурвал, потянул его на себя, выровнял, и только потом подоспели пилоты, которые уже посадили самолет. То есть он его, конечно, не сажал. Ну, опять же, это вот просто сейчас такая версия есть. Это вот тот самый мужик, который был на кадрах весь в крови. Если вы видели кадры, то вы наверняка понимаете, о ком я говорю. Есть уже кадры, как он встречается с Нетаньяху. Тот его обнимает, все, и благодарит. Почему это могло быть выгодно для Нетаньяху, я, в принципе, понимаю. Могло бы быть выгодно. Кто-то считает, что это таким образом, видите, просто человечество греют. И просто смотрят, на какую еще чушь можно впарить. Миша Николаевич пишет, Рамбанович. Смешная. Вот Ирина пишет, что хорошая заставка. Привыкли уже. Ну, просто она уже везде получается одна и та же. Это вообще-то заставка к программам, которые на выходных идут. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Говорит Москва.
0: Да. Я вас слушаю. Вы в эфире уже.
1: Да. Я хотел бы опровергнуть мысль. Там у вас один пилот выступал. Я сам пару раз летал во сне. И на компьютере. Вот, на хорошем. Excel-27 называется. Я хочу подсказать такую мысль, что без хвостового оперения самолет посадить очень тяжело. Это и фактически нереально. Потому что никаким креном прикрываться нельзя. Можно управлять только разностью тяги. То есть, допустим, если два двигателя, да, самолет должен находиться обязательно в горизонтальном положении. И только разность тяги увеличит двигатель левый или правый, да, соответственно, изменять положение самолета в полете. Первое. Вот. Был такой экипаж, знаменитый японский, в 80-х годах. Они 747-й Боинг без хвостового оперения хотели посадить, продержались в воздухе очень долго, минут 15, наверное, но в итоге это завершилось катастрофой. Вот. На тренажерах, пилот говорит, да, я знаю, что на тренажерах тоже пилотов обучают управлять разностью тяги, а не прикрываться креном. Вот, поэтому, скорее всего, версия, это, скорее всего, фейк. То есть, это все надуманное.
0: Но про то, что с хвостовым оперением проблемы, это на кадрах просто видно. Самолет так выглядит. У него поврежденный хвост.
1: Ну, поврежденный хвост, значит, получается, руля направления нет. А без руля направления самолет только разности тяги можно.
0: Ну, то есть он тогда вообще, в принципе, не летел? Правильно?
1: Он может лететь, но он может управлять только в горизонтальном положении. Понимаете, креном нельзя прикрываться. Если креном начнешь прикрываться, он просто свалится в штопор и все. И дело закончится.
0: Да, ладно, это я понял. Тут как бы, если говорить про историю с управлением, да, и что там повреждено, что не повреждено, тут тогда только два варианта. Либо этот самолет уже сразу, докидываю я вот эти, люблю я теории заговора, ничего не могу с собой поделать, либо этот сфотографировали самолет, который уже стоял на парковке, или его повредили уже на земле специально для того, чтобы сделать эти кадры, и он на самом деле никуда не летал. И все это вообще было снято просто в павильоне, а не в настоящем самолете. Либо просто как-то, значит, его все-таки посадили. Потому что он сел. И слава богу. Если повреждено хвостовое оперение, нужно переходить на управление голландским штурвалом, пишет Дэм. Не знаю, такие какие-то они отличаются, что ли, по странам как-то штурвалы. Ничего по этому поводу не слышал никогда. Когда самолет садился, почему снимали с одной стороны? И не было на кадрах видно номер или название этого самолета. Ага, понятно. Но все-таки вот видите, и здесь тоже что-то появилось. В общем, главный вывод — это то, что мы не можем. Мы, во-первых, привыкли уже не верить. И это нам, в моем понимании, хорошо. Потому что живем мы в таком мире, где верить никому нельзя. О, а я говорил, что Бабаян сам любит развивать теории рептилоидов. Да я люблю, а я что, отрицал когда-то? Я очень люблю, да. Заставку... Роман пишет, Андрей. Заставку оставьте хотя бы в передаче по выходным. Не, выходные ничего... трогать не собираюсь вообще. Бодрит, а вот от футбольной уже точно надо избавляться. Нет, не дождемся. Не дождетесь. А что касается симуляторщиков, с ними все понятно. Это диванные аналитики. Бортовые самописцы все пишут, но если запись вдруг потеряется, пишет Димитриус. Ну, здесь как будто не должна потеряться, честно говоря. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: А, да, здравствуйте. Доброе утро, Константин.
0: Доброе утро.
2: Звонил вам. Ну вот у меня мнение такое, что это фейк. Почему? Потому что все. Если это теракт, как его будут рассматривать, как теракт, так, то, ну, кто-то готовил, они исключают все вот эти случайности, открытые двери. Там же надо было, я так понимаю, брать этого командира корабля. Ну, что там, у нас средние века, что ли, там на ножах они сражаться начинают. Ну, это несерьезно, я думаю, как-то бы они Другой
0: чем,
2: метод.
0: Они должны, дронами должны были, что ли, друг на друга охотиться? Причем здесь стрельба?
2: Ну, я не знаю, ну, я уж так утрирую, говорю, ткнул бы оно там какое-то игло с ядом курара, и все. И дальше и лети куда хочешь. Ну, я так понимаю, но на ножах, ну, все это несерьезно, я считаю. Но я, мне кажется, что это вот перед выборами Нетаньяху там, все это впечатляет там. Сантехник сбил самолет, конечно, там Трамп, о, все в этом удивляются. Ну, мне кажется, что это постановка. Вот да. Такое мое мнение.
0: Хорошо, ладно. Постановка. Так, через какое время, спрашивает Эдуард, Роналду вернется в сборную? После нескольких, я думаю, громких поражений, увольнения главного тренера, вот когда он вернется в сборную. Но я тоже, я с вами согласен, вернется. Мне тоже так кажется. Это мы так немножечко в сторону. Футбол. Самое смешное, что разгоняли, что... Это Алексей, видимо, только подключился, что это русский и украинец были на борту. Ну да, смешно. Слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Георгий Денис, девятиэтажный.
0: Здравствуйте, Денис.
3: Если это постановка и спецоперации, то всем двойка прям вот от начала до конца. То есть, ну, настолько, ну так, таких плохих постановок не бывает. Это что, директор Дома культуры колхоза имени 8 марта, что ли, ставил постановку? Ну, что-то вообще какой-то дурдом. Скорее, вот я, знаете, во что поверю, что был какая-то бытовуха.
0: Да.
3: Может, самоубийца какой-то, дурак, я не знаю. Да что угодно, обожравшийся человек чего-нибудь. Или какая-то, ну, кто-то, может, сознание потерял. Еще раз. И вокруг этого уже начинаются разгоны. Со спецслужбами, террористами. Вот в это я готов поверить больше. Гораздо. Uh-huh. Вот. А вообще, это очень показательная история, в каком мире мы живем. Я сейчас без претензий, Георгий, вы просто другого мира не застали.
0: Да.
3: Где-то с начала, с конца 90-х, начала 2000-х, вот в этом, этот вот абсурд тогда начался.
0: Uh-huh.
3: Вот этот стёб, вот это вот все, куча версий и вот этого всего. Вот, знаете, это вот, точка отсчета, это когда криминальное чтиво получило золотую пальмовую ветвь в Каннах.
0: Uh-huh.
3: Вот до этого вот такого не было. Это дело даже не в интернете.
0: И
3: вот не было такого, понимаете, мы готовы, мало того, да, что еще и аудитория как поменялась. Мы готовы обстебать все. То есть сразу шуточки, прибауточки, анекдотики.
0: Ну, да.
3: Это вот прям вот мемасики, это прям вот сейчас нашинское. С первой секунды. Такой ни аудитории, ни СМИ таких не было, ничего. Все, гад испортил Тарантино. Вот, ну,
0: ну да.
3: Как-то так получается.
0: Получается
3: вот
0: так.
3: Это вот показание.
0: Ну, Тарантино, кстати говоря, может, действительно испортил. Это хорошая, такая вообще на будущее, на подумать. Что привело нас, вот, с точки зрения юмора и определенной вседозволенности этого юмора, по крайней мере, в интернете, как мы к этой точке пришли? Дело только в этом самом интернете или еще какие-то вещи этому способствовали? Как, ну, я прям, да, прям надо будет порассуждать на эту тему. По поводу того, что там Тарантино на это повлиял, ну, мог действительно повлиять фильмом и уровнем его, когда вот этот, я уже не помню их там по цветам. А, нет, это же, подождите, это не криминальное чтиво, это «Бешеные псы». Криминальное чтиво там, когда они случайно мозги в машине выбивают, вот эта вот сцена, например, хороша. Ну и «О бешеных псах», когда он ухо резал. И вот на эту сцену хотел сослаться тоже. Вот такое, за гранью с точки зрения дичи, которая происходит на экране. Ну и вот в итоге приучили нас ни к чему не верить, понимаете? В итоге никто ни во что не верит больше. И, наверное, в наше время правильно делают. Другое дело, верить во что-то неофициальное, в ваши какие-то подозрения и в теории заговора тоже не надо. В них тоже надо не верить. Лучше подождать, пока появится больше данных. Они появятся. Какие-то будут официальные, может быть, с вашей точки зрения тоже будут пытаться вас завести куда-то не туда и отвлечь вас от какой-то настоящей истины. Но уж лучше не верить вообще ни во что. Мы тут шуточки траем, а Денис нас как водой холодной катил, философию погрузил. Да, да, есть такое. А если развить тему Омана? Вроде бы страна тихая и дружественная, но арабская, а пилот зачинщик из нее. Может, там что-то начинается в плане переворота и политики? А там вот вроде как они собираются тоже вместе с Ираном проливом управлять. Ну, только если вот в эту сторону куда-то. Ну, нет, не знаю. Можно, конечно, копнуть. Ну, это все будет слишком какие-то догадки. Тоже тут говорят, что звучит как анекдот, пишет Николай. Если это инсценировка, то зачем? Кому выгодно? Ну, во варианте с инсценировкой, на мой взгляд, может быть выгодно только вот Бениамину Нетаньяху. Если это инсценировка. Если это не инсценировка, соответственно, это может быть выгодно тем, кто считает, что таким образом могут добиться от Израиля и его союзников определенных понимания того, что они сдаваться не собираются ни при каких раскладах. И так видят свою месть. Мы же с вами понимаем, что террористы существуют, и террористы реально видят свою месть очень своеобразно. И они очень часто это делают. Не очень часто делают, но делают это. И вроде чего вы добились, а с другой стороны, ну вот, посеять страх и ужас – главная цель. Могло ли это быть, кстати говоря, вот просто попытка самоубийства? Да тоже, наверное, могла быть странная, но могла быть. Может быть такое. Посмотрим, я думаю, в кратчайшие сроки нам дадут результаты исследований, расследований. Тем более, что правильно здесь кто-то мне написал, что есть же действительно все эти черные ящики и записи. Ее нам не показывают, а мы тут рассуждаем, фейк или не фейк. Да, кто-то уже наверняка эти черные ящики посмотрел и по нескольку раз. Помните, в Домодедове пилот посадил самолет с заклиненными рулями, управляя только рудами. А что такое руды? Расскажите мне, пожалуйста, люди из самолетного мира, что такое руды? Иран в самолете не участвовал. Иран говорит, что очень даже участвовал. Моссад, вот Али-Баба пишет, круто все сделали. Кстати, это газ. А, понятно. То есть только газом, да, туда-сюда, тягу, короче говоря, регулируя. По поводу, вот Денис сказал, что если это инсценировка, то она какая-то странная, эта инсценировка. Вот я тут, кстати, не могу согласиться. Мне кажется, что она как раз, если это инсценировка, то она очень крутая. Потому что она так тень на плетень накидывает, что так, как будто только жизнь может накидывать тень на плетень. Вроде только в жизни бывают такие странные совпадения, потому что даже для кино это перебор. Для сценария слишком много всего. В такой сценарий никто не поверит, в такой сценарий не будут смотреть. Это уже надо, правда, добавлять Железного Человека для того, чтобы это заиграла история. Понимаете, это уже супергеройское кино какое-то. Реальный сценарий про авиакатастрофу, он должен быть, как бы это сейчас забавно не звучало, приземленней. Он должен быть проще. И тогда в него поверят. А жизнь, она бывает страннее. Один вопрос. Зачем эта инсценировка? Чтобы обвинить своих врагов в очередной раз и начать новый виток конфликта. Возобновить его. Вот зачем. Это если говорить о том, что могла ли быть эта самая инсценировка. Сергей пишет, что он вообще после двух кадров понял, что это все инсценировка. Как это можно было сделать? Я не знаю. Крен и скольжение на крыло рудами можно немного подработать. Все правильно говорил пилот. Прикрыться креном, пишет спамбокс. Руд — это ручка управления двигателем. Все, понял. Вот, спасибо. А вот кто-то говорит, ручка управления дросселем. Ну, примерно то же самое. Понял вас, спасибо. А может, правда кино снимали? Может быть и так. Но вряд ли. Актеры известные же больно принимают участие в этом во всем. Будет забавно, если официальная версия будет причиной конфликта пилотов в том, что супруга зачинщика не накормила завтраком перед рейсом там, кого-то, и, может быть, даже и второго пилота. Да, ну, это была самая первая версия. Просто обычная, банальная бытовуха. Что-то не поделили. И все. А Брэд Питт был на рейсе? Нет. Брэда Питта не было. Но была, возможно, это, которая... Как она играла амазонку-то в фильмах про супергероев? Как ее зовут? Израильская актриса. Известная. Забыл, как зовут эту актрису. Ну вот, теперь буду пытаться вспомнить. Ну-ка, быстренько напомните мне, как ее играли. Супер... Wonder Woman. Это супер-женщина. Как, это, как ее актрису эту звали? Ну, кто? Сара, Николаев пишет. Нет, не Сара. Галь Гадот. Вот, спасибо. Спасибо тебе, добрый человек. 909-й. Вы меня немножечко сейчас отправили в оставшийся день со спокойной душой, что мне не надо будет теперь лезть в Кинопоиск, искать это имя или пытаться добиться от своего интеллекта, от своего мозга. Это как-то самостоятельно. Нет, я теперь буду... Все, я выдохнул. И с удовольствием пойду в этот первый октябрьский день. И вам того же желаю. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем сухопутных войск. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что страна гордится подвигами солдат и офицеров, которые во все времена мужественно сражались за свободу и независимость Отечества. По словам президента, патриотические традиции предшественников служат достойным примером для нынешнего поколения бойцов. Они помогают с честью решать ответственные задачи в ходе спецоперации, а также на других стратегических направлениях. Уверен, что вы и впредь будете демонстрировать высокий уровень подготовки, верность присяге и долгу, надежно стоять на страже национальных интересов и безопасности, страны, добавил Путин. Российские войска ликвидировали пункты управления дронами ВСУ в Сумской области. При уничтожении 5 укреплений противника бойцы 352-го полка группировки войск «Север» применили новейшие типы техники. Как сообщило агентство РИА Новости, командир взвода беспилотных систем с позывным ДОС, все объекты были успешно поражены точечными ударами расчетов FPV-дронов. По словам военнослужащего, для достижения максимальной эффективности на передовой сейчас задействуют комбинированные типы техники. Наряду со стандартными дронами «Камикадзе» российские подразделения активно используют новейшие беспилотники самолетного типа «Молния-2». Аэрофлот возобновил регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами не было с марта. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Шереметьево, лайнер вылетел в столицу Арабских Эмиратов в 7:59 по Москве. Как сообщали в пресс-службе авиаперевозчика, обслуживать этот маршрут будут «Боинги 737» в двухклассной компоновке эконома и бизнес-класса. В марте российские авиакомпании приостанавливали рейсы в ряд ближневосточных стран – на фоне военных действий в Иране. Летом Аэрофлот возобновил рейсы из Москвы и Краснодара в Дубай. В сентябре полеты в Дубай из Москвы и Махачкалы возобновила авиакомпания «Победа». Школу в Бурятии перевели на дистант из-за свежих следов медведя. Их обнаружили сегодня утром в 100 метрах от жилого дома в Кижингинском районе республики. Чтобы обезопасить 48 учеников Сулхаринской школы, руководство приняло решение ввести удаленку, пишет РИА Новости. Информация уже передана главе района и экстренным службам. Накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что Кабмин выделит дополнительное финансирование регионам для защиты от медведей. Средства пойдут на материально-техническое обеспечение оперативных групп охотников, усиление мониторинга территории и ликвидацию конфликтных особей, представляющих угрозу для населения. Из-за нападений хищников в России только за весенне-осенний период погибли по меньшей мере 22 человека. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 11, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного региона ведения МГЛУ Дмитрий Сидоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Станкевич. Я с вами сегодня веду программу «Револьвер». В одиночестве с одной стороны, а с другой стороны находитесь вы, и я очень рассчитываю на ваше активное участие, на ваши вопросы и комментарии. Напоминаю, что я по взглядам, по моим убеждениям, миротворец, христианский пацифист, кроме того, что я историк, политолог и независимый аналитик. А кроме того, я еще напоминаю, что меня можно найти, меня и мои комментарии в двух источниках. Это Макс и это телеграм-канал «Станкевич объясняет». Все, что мы не успеем объяснить здесь и обсудить, мы сможем обсудить и объяснить вот в этих ресурсах. Телеграм-канал «Станкевич объясняет». Кстати, там и была у меня такая основательная тоже разминка. Мы беседовали с постоянными посетителями этого интеллектуального клуба. И некоторые наиболее существенные темы я оттуда извлек, которые хочу предложить сегодня вашему вниманию. И я бы так сформулировал тему основную, ведущую, которую хотелось бы сегодня обсудить. Эта тема... Исход военного конфликта из-за Украины. Не нужно объяснять, почему именно эта тема особенно сейчас важна. И давайте попробуем немножко нетрадиционно подойти к объяснению этой темы не с точки зрения военных каких-то сводок, а поглубже копнуть вот эту самую механику происходящего военного конфликта. И ключевое понятие, которым мы будем с вами оперировать, это последняя смертоносная зима 26-27. Повторю еще раз, я считаю это таким важным опорным понятием. Последняя смертоносная зима 26-27. Почему я ввожу в свое объяснение событий это понятие? Война продолжается, так гласит основополагающая военная наука, война продолжается, пока у воюющих сторон есть в достаточном объеме три ресурса. Это военно-технический, финансово-экономический и социально-психологический. Ну, с военно-техническим понятно, это железо и военное, и боеприпасы, финансово-экономические. Войну надо на что-то вести, нужны деньги, и работать должна производящая военные ресурсы, экономика. И социально-психологически это, конечно, готовность населения выносить тяготы, связанные с конфликтом, испытания, связанные с конфликтом, готовность поддержать правильное с точки зрения воюющей страны завершение конфликта. Вот все эти... Причем что здесь важно? На первых этапах конфликта, если он особенно краткосрочен, на первых этапах решающее значение имеет военно-технический ресурс. Страна, которая крайне превосходит другую в военно-техническом отношении, она очень быстро может одержать победу. На втором этапе финансово-экономический приобретает особое значение, потому что экономика должна выдерживать нагрузки и поставлять достаточно расходных материалов. Вот. А если конфликт затягивается, и чем ближе он к финалу, затянутый конфликт, тем больше рост значения социально-психологического фактора, социально-психологической устойчивости общества в стране, которая воюет. Вот все эти три ресурса – военно-технический, финансово-экономический, социально-психологический – присутствуют в России, вне всякого сомнения, и в достаточном, на достаточном уровне, чтобы война завершилась в соответствии с тем целеполаганием, которое присутствует у руководства. А у Украины на грани истощения все эти три ресурса – и военно-технический, и финансово-экономический, и социально-психологический. Вот такая ситуация позволяет вот таким термином и оперировать, как последняя смертоносная зима 26-27 года, потому что она, эта наступающая зима, станет таким роковым испытанием, финальным испытанием на прочность по всем трем направлениям, по всем трем ресурсам. И есть очень высокая вероятность, я ее оцениваю примерно в 80%, что это испытание закончится поражением, полным поражением с украинской стороны, причем, к сожалению, это поражение будет сопровождаться очень значительными потерями. Потерями, ну, в первую очередь, с украинской стороны, но не только. Вот такая ситуация складывается, и возникает вопрос в этой связи, а есть ли возможность, и есть ли желание, и есть ли какие-то ресурсы, которые сработали бы на опережение, которые позволили бы избежать запредельных по нагрузкам испытаний вот этой самой последней смертоносной войны 26-27 годов. Есть ли такая возможность? Я как миротворец и человек, отдающий безусловный приоритет дипломатии в конфликтах, я обязан просто, и я настроен искать все время вот такую возможность. Пока я ее вижу, она еще не ушла. Но времени осталось мало, как следует из графика, который мы с вами не можем двигать, то есть из графика наступления зимы. У нас остались октябрь и ноябрь, 2 месяца. Вот, поэтому, значит, что может произойти в эти 2 месяца, что предотвратит самое плохое, самые серьезные испытания и самые значительные возможные потери в ходе этой последней военной зимы? Что может произойти? Вот давайте мы над этим еще все-таки поразмышляем. Здесь важно понять мотивацию сторон. Вот заинтересована ли Россия, например, да, в том, чтобы конфликт завершился как можно раньше, может быть, где-то вот до конца этого года, и завершился без вот этой тяжелейшей зимы. Ну, насчет России относительно легче рассуждать здесь, потому что Россия не скрывает своих намерений, она их неоднократно декларировала относительно тех условий, на которых конфликт может быть завершен, в том числе и прямо сейчас. И вот буквально недавно в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась в Нью-Йорке, там присутствовала российская делегация, был министр иностранных дел России Сергей Лавров, там он еще раз вот по этим главным проблемам прошелся и сделал ряд целый доктринальных заявлений, а затем аналогичные заявления прозвучали и были подтверждены на самом высоком государственном уровне от президента Российской Федерации. Значит, и к чему сводится эта позиция? Да, Россия готова к завершению конфликта прямо сейчас, и условия прежние. Кстати, в этой связи опять упоминался Анкоридж, и я считаю, что надо переставать как-то иронически третировать это понятие. Оно никуда не ушло, и только что Сергей Лавров это подтвердил еще раз. Значит, мы готовы вернуться к условиям, согласованным тогда в Анкоридже. Эти условия не сводятся только к Донбассу, хотя там важное предварительное такое условие остается. ВСУ должны покинуть всю территорию Донбасса. Что означает этот жест, этот вывод войск украинских с территории Донбасса? Это означает готовность принять поражение в этой войне. И это означает... масштаб этого поражения, условия его, это отдельная тема, которая будет обсуждаться после вывода. Как только вывод состоялся, может быть, да, прекращение огня на определенный срок, под определенным контролем и для целей подписания мирного договора, да. Причем это поражение потерпит не украинский народ, а корпорация войны Зеленского. Это Зеленский и его окружение, и все те, кто сделал ставку на войну и по уши влип в эту войну с украинской стороны, вот они потерпят поражение, это они должны будут признать это обстоятельство. Что касается украинского народа, он только выиграет от как можно более скорого завершения конфликта. А дальше, да, начинаются переговоры, и условия урегулирования также объявлялись неоднократно Россией. Это было и в 24-м году сделано, это было и сделано в Стамбуле, был Стамбульский меморандум от имени России там заявлен, где условия войны прописаны, и собственно, они ни у кого сейчас не вызывают удивления. Да, это внеблоковый и эффективно нейтральный статус Украины. Это отсутствие там каких-либо военных блоков, баз, войск и чего бы то ни было еще. Это ограниченный военно-промышленный комплекс, ограниченные вооруженные силы. И это, конечно, запрет на нацистскую идеологию, которая таким образом трансформировала украинский режим, что сделало его просто откровенно уже нацистским. Вот. И, конечно, никакие партии, исповедующие вот эту идеологию и ведущие фактически страну к возможному какому-то новому военному конфликту, там уже не должны существовать в послевоенной Украине. Ну и, конечно, отсутствие каких бы то ни было форм, каких бы то ни было форм дискриминации, преследования в адрес русского языка, русской культуры, канонической православной церкви и так далее. То есть все эти условия известны. Они уже как катехизис присутствуют в дипломатических многих документах. И все эти условия можно будет спокойно, нормально и необременительно для послевоенной Украины закрепить в финальном договоре. Для этого нужно создать условия, а этих условий, ну, на сегодняшний день два, и они взаимосвязаны. Это все-таки вывести войска Украины со всей территории Донбасса, и это обычно означает, это естественно означает уход Зеленского, потому что ему же никто не простит такого рода указ. Более того, он даже, я думаю, и не подпишет его, он предоставит это кому-то другому сделать, потому что к нему всегда будет вопрос, где ж ты раньше был, гад этакий, почему ты в декабре 2019 года сорвал возможность мирного соглашения, по которому, кстати, и Донбасс оставался в составе Украины. Почему ты сорвал соглашение 22-го года, стамбульские, когда можно было договариваться на раннем этапе военного конфликта? То есть тому, кто провалил все возможности более щадящего, более такого конструктивного, что ли, да, урегулирования, дипломатического урегулирования на ранних этапах этого военного конфликта, к нему вот нынешние какие-то указы такого рода, это как клеймо на лоб, как приговор. И, конечно, в случае ухода ВСУ с Донбасса Зеленский не может оставаться у власти, и он, скорее всего, и не подпишет такой указ. А вот сможет ли он как-то иначе распорядиться своей судьбой? Это другой вопрос. И вот давайте мы теперь от мотивации, связанной с Россией, перейдем к интригующему моменту. Это мотивация, связанная с Зеленским. А вот я не исключаю какой-то его возможной отставки до истечения этого года. Это даже было бы в его стиле, он же у нас человек медиазависимый, такой театрализованный насквозь. И вот уход сюрпризом к Новому году с каким-то, может быть, даже финальным обращением, это было бы вполне в его духе. Ну, я не рассчитываю на покаяние, но как-то он должен будет объяснить свой уход. Почему он был бы, мне кажется, для него удобен? Потому что, ну, как может Зеленский себе в дальнейшем прогнозировать свое существование земное, свою жизнь? У него же остался только один ресурс, один последний актив, который он может на что-то обменять, и который с ним кто-то может обсуждать. Это вот его, этот самый последний уход. Если он этим активом не воспользуется, то дальше события приобретут вот тот самый брутальный характер. Он втянет страну в последний раз, подведет ее, втянет вот в эту смертоносную зиму 26-27, и там уже с ним просто нечего будет обсуждать. А вот здесь он, этот самый уход, еще как актив может попытаться на что-то обменять, потому что его уход очень нужен Дональду Трампу в Соединенных Штатах. Он этот уход может подать как свое достижение, потому что после ухода Зеленского начнется дипломатическая стадия завершения конфликта. Там какой-то голос у Соединенных Штатов.

то есть те, кто ныне руководят ключевыми европейскими странами, они говорят Зеленскому однозначно, что иди воюй дальше, у тебя контракт, мы тебе под это деньги даем, мы не без проблем тебя финансируем под это дело. Воюй до 30-го года, как хочешь и кем хочешь, и где хочешь, ищи для этого человеческий материал. А вот с Трампом он эту тему может обсуждать, и здесь какие-то у него подвижки могут быть. Скорее всего, заходы на эту тему у него уже даже были. Решится Зеленский, не решится, сказать трудно. Здесь я бы шансы оценил как, не более 52-53% за то, что он решится. Ну, потому что слишком велика вот эта инерция влипания в конфликт. Слишком много дров наломано, слишком много кровавых грехов на нем висит. Вот. Но здесь взять на себя еще и вот этот последний кровавый грех, втянуть страну в смертоносную войну 26-27, может быть, вот эта перспектива его и остановит. Потому что, строго говоря, сейчас вот какой-то контрактный уход для него возможен. И, скажем, перемещение в одну из стран, которая будет готова его принять. Вряд ли это будет, конечно, континентальная Европа, вряд ли это будут Соединенные Штаты. Они слишком проницаемы для любых мстителей последующих в отношении Зеленского. Я думаю, что наиболее вероятен был бы Израиль. Вот. Ну, пусть выбирает, в конце концов, пока время еще 2 месяца есть. А вот этот вариант пока еще у него в руках. И посмотрим, у нас осталось 2 месяца, воспользуется ли он этим шансом. Если не случится добровольный уход Зеленского или уход его под давлением со стороны Трампа, а такой вариант тоже возможен, у Трампа есть инструменты давления на Зеленского, и это в первую очередь правовые инструменты, потому что есть достаточно материалов для полного разоблачения и Зеленского, и всей его ближайшей команды, как злостных расхитителей денег американских налогоплательщиков. Появляется все более коронных свидетелей-инсайдеров. Один из свидетелей – это вот активно выступающая сейчас Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Зеленского, которая уже немало наговорила, но у нее есть один изъян, она ушла в 2021 году. А вот другим таким коронным свидетелем, такой своеобразной Кощеевой иглой для Зеленского, мог бы стать бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко, который сейчас неизвестно где обретается, как-то он спрятался и притих, а ведь ему надо как-то легализоваться, где-то показаться, чтобы не провести остаток жизни в подвале. И вот если он заключит соглашение с Соединенными Штатами, с правосудием Соединенных Штатов, получит там программу защиты свидетеля, и если он поведает, как именно расхищались там американские деньги и что именно творилось внутри корпорации войны Зеленского как раз в ключевые годы 25-26, вот тогда правовых материалов будет более чем достаточно у Соединенных Штатов, публично предъявленных правовых материалов, и тогда может быть очень эффективное давление оказано со стороны Трампа на Зеленского в пользу его ухода. Но вот если идти путем такого активного и тем более публичного давления, то Трамп как бы слишком глубоко завяжется с темой. На него ответственность тогда ляжет за все, что дальше будет происходить. Ты устранил таким образом Зеленского от власти, и там все рухнуло, и это ты виноват. Поэтому Трамп, конечно, не рискует, он поддавливает, время от времени вбрасывается новый и новый компромат через подконтрольные в основном Соединенным Штатам правоохранительные органы в Украине на БУИСАП. Он поддавливает, Трамп, но не решается на такое финальное

0: брутальное давление в формате предъявления публичных обвинений в уголовных преступлениях и отстранения Зеленского от власти вот в таком принудительном, брутальном варианте. Но я все-таки не исключаю, что может Трамп в какой-то момент и прибегнуть к этим крайним мерам. Во всяком случае, пусть Зеленский, послушав, может быть, эту передачу, поразмышляет еще раз, не пора ли ему менять свой последний актив, это добровольная отставка, пока еще этот актив не обесценен полностью, а идет его такая потихонечку девальвация. Чем позднее он к нему прибегнет, тем меньше он сможет получить взамен на вот эту самую добровольную отставку. Если даже этого не происходит, то следующий момент, мы немножко сказали, обсуждая Зеленского, о мотивации Соединенных Штатов и Трампа. Трамп действительно заинтересован в дипломатическом успехе, который хотя бы отчасти мог бы уравновесить его оглушительное совершенно престижное поражение в военной авантюре против Ирана. Причем там выхода нет. Что бы ни изобреталось, что бы ни предпринималось со стороны Трампа, какие бы ходы там он ни испытывал, там нет непозорного финала для него. В любом случае, ну, подавляющее большинство наблюдателей, сколько-нибудь вменяемых, придет к выводу, что Америка проиграла, причем проиграл лично Трамп. Это его поражение, поскольку это была его война, его решение воевать, принятое на пару с Беньямином Нетаньяху, нынешним главой правительства Израиля. Это решение этого тандема, и от ответственности персональной Трампу там уже никак не уйти. А вот уравновесить хотя бы отчасти эту ситуацию дипломатическим успехом на другом важном для всего мира фронте, на вот фронте украинского конфликта, Трамп еще мог бы попытаться. Ну, вот так на данный момент выглядит диспозиция. Мы, может быть, еще после перерыва на новости и рекламу немножко скажем о мотивах Европы, но там история будет короче. Там мотивы ясны, понятны и, к сожалению, безнадежны. А потом поговорим все-таки о том, как же завершится конфликт, наиболее вероятно, даже в том случае, если Зеленский потащит страну в последнюю смертоносную зиму 26-27. Мы уходим на перерыв, новости, реклама. Не отключайтесь, продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ФСБ и Следственный комитет задержали еще троих участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бывших боевиков обнаружили в Башкирии, Татарстане и Ингушетии. Спецоперацию по задержанию совместно провели ФСБ, Следственный комитет и МВД. Силовые ведомства собрали неопровержимую доказательную базу. Установлено, что задержанные причастны к нападениям на федеральные силы в Чечне в 1999 и 2000 годах, в результате которых погибли 58 военнослужащих и милиционеров, свыше 130 получили ранения. Речь идет о расстреле колонны пермского ОМОНа. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что все трое уже доставлены в следственные органы и заключены под стражу. Розыск остальных участников бандформирований продолжается. Соединенные Штаты потребовали от иранской делегации покинуть Нью-Йорк после провала переговоров. Очередной раунд Вашингтона и Тегерана зашел в тупик. Выдворить иранскую делегацию после безрезультатной встречи распорядился госсекретарь США Марко Рубио, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. По его данным, утром в понедельник в Белом доме рассчитывали на прогресс в переговорах во второй половине дня. Однако к вечеру стало понятно, что сторонам не удалось преодолеть разногласия. После этого представительство США при ООН уведомило иранскую сторону, что делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи должна покинуть Нью-Йорк. Аксиос отмечает, что этот шаг продемонстрировал глубокое недоверие между двумя странами на фоне безрезультатных попыток положить конец ближневосточному конфликту. Гендиректором музея-заповедника Царицына назначена Елена Мельвиль, а о кадровом решении сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы. На этом посту она сменит Елизавету Фокину, которая руководила культурным учреждением на протяжении последних 10 лет. Мельвиль – почетный работник культуры Москвы. Ранее она возглавляла культурный центр ЗИЛ, а также занимала должность директора образовательного комплекса «Воробьевы горы». Красная кнопка для защиты от мошенников появится на госуслугах до конца года. Сервис предназначен для тех, кто столкнулся с действиями злоумышленников. После нажатия кнопки онлайн-операции пользователя будут временно заморожены, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, это не позволит мошенникам перевести деньги или сменить пароль от имени владельца аккаунта. Сейчас к системе подключаются банки и операторы связи. В России из-за теплой осени дольше обычного активными остаются клещи. Особую опасность представляют нимфы. Молодые особи размером не больше 2 мм, рассказала замдиректора Института естественных наук Балтийского федерального университета имени Канта Евгения Калинина. По ее словам, их сложно заметить на теле, поэтому паукообразные могут оставаться на коже дольше, повышая риск передачи инфекций. Трудно различимые самцы клещей, поскольку они меньше самок и имеют почти черную окраску. В интервью РИА Новости эксперт отметила, что в отдельных регионах доля особей, зараженных боррелиями, может достигать 35%. Кроме того, в Калининградской области европейский лесной клещ сохраняет активность при температуре от плюс 8 до плюс 18 градусов. Полностью его активность прекращается лишь с наступлением устойчивых заморозков. Пока ночная температура не опускается стабильно до плюс 5 градусов и ниже, клещи продолжают охотиться. В погоде сейчас в российской столице температура воздуха плюс 12, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, капибара.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право
4: знать. Говорит Москва.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: Добрый день еще раз. С вами по-прежнему Сергей Станкевич в программе «Револьвер». Приветствую всех, кто заново присоединился. И мы продолжаем наш разговор на тему, которую я обозначил как исход военного конфликта из-за Украины. И я ввел такое понятие, как базовое такое понятие для понимания, каким будет исход. Это последняя смертоносная зима 26-27. Говорили мы о мотивации, связанной с Россией, которая готова завершить конфликт на понятных условиях, публично объявленных многократно условиях, даже сейчас не входя в эту страшную зиму. Для этого есть все необходимые, в принципе, условия и ресурсы. Говорили о мотивации со стороны Соединенных Штатов и Дональда Трампа, в частности, как такого персоналистского вождя Соединенных Штатов. И немного говорили о вариантах, которые остаются у Зеленского. И единственный его актив – это добровольная отставка, не доводя страну еще и до такого испытания, как последняя смертоносная война 26-27. Давайте мы еще немножко поговорим о мотивации Европы, потому что Европа прямо заинтересована в скорейшем завершении этого конфликта, должна была бы быть прямо заинтересована, если говорить о европейских нациях, исторических нациях, давно сформировавшихся многих нациях, да, а не о нынешнем европейском руководстве в ряде ключевых стран. Вот вся проблема в том, что это самое руководство в ряде ключевых стран, оно ведет Европу к колоссальному цивилизационному кризису, с моей точки зрения. Что происходит? Фактически в основных европейских странах, которые были моторами, локомотивами европейского развития, определяли и масштабы развития, и темп, и образ жизни европейский с этим связанный. Это, конечно, Британия, Франция, Германия, и второй эшелон – это Нидерланды, Италия. Вот эти страны. Значит, ну, говоря о Нидерландах, можно в целом о Бенилюксе сказать. Значит, что произошло? Европа стремительно теряет промышленность. Теряет промышленность, потому что сама же отсекла эту промышленность от доступной по цене энергетической базы. Десятилетиями выстраивалась энергетическая база, использующая нефтегазовые ресурсы России. Строилась целая сеть магистральных международных нефти и газопроводов. Под эту сеть создавались там соответствующие хранилища, перерабатывающие мощности. И промышленность вырастала на том, что ресурсы, поставляемые вот этой огромной системой по энергоснабжению, ресурсы эти будут такими, что конечная продукция европейская будет конкурентоспособной на мировых рынках, на собственном европейском рынке и на мировых рынках. Вот сейчас отсекли эту ресурсную российскую базу, обессмыслили существование вот этой сетки газопроводов, нефтепроводов, в которые вбуханы сотни миллиардов, и которая потребовала десятилетий для создания. Вот все это обессмысленно. И, конечно, задыхается европейская промышленность, она утратила конкурентоспособность, тем более, что за это время выросли мощные конкуренты в Азии. И вот сейчас происходит проседание экономики в этих ключевых странах, в первую очередь в странах Евротройки, Британия, Франция, Германия. И что делает вот эта самая верхушка в странах, которую я назвал, что она делает? Она пытается заместить утраченную гражданскую промышленность, в том числе знаменитую немецкую автомобильную промышленность. Но там не менее знаменитая в узких кругах была и химическая промышленность, и останкостроение немецкое. Значит, всю эту промышленность гражданскую, которая утрачивает Европа, они пытаются заместить военной промышленностью. Для этого нужна новая милитаризация. Почему военной промышленности? Потому что там себестоимость не так важна. Там, если ты собрался воевать, если ты провозгласил программу, что ты там через 3-5 лет будешь точно в военном конфликте, то тебе не важно, сколько стоит оружие, ты вложишь деньги. Остается только граждан своих убедить, что, ребята, все, затягиваем пояса, готовьтесь к десятилетиям суровой военной жизни. Вон он враг, вон он маячит. Да, вот-вот нападет страшная Россия, пройдет тут огнем и мечом. Поэтому меняем образ жизни, затягиваем пояса, меняем структуру бюджетов, режем социальные программы. И новую промышленность в бывших там, цехах автомобильных заводов размещаем новую промышленность, которая будет производить смертельное железо, будет работать на войну. Вот, собственно, такую программу целый ряд политических партий, политических лидеров европейских сейчас осуществляют и пытаются возродить новый европейский милитаризм и привязать к нему прочно политические системы. Ведь опасность есть такая, что ты сейчас что-то такое протолкнешь, народу не понравится, тебя на очередных выборах попросят на выход, а дальше как бы новый милитаризм заглохнет. Поэтому, чтобы прочнее привязать население вот к этому выбору неестественному и губительному выбору, да, устраивается тотальное промывание мозгов, работает военно-пропагандистский комплекс, вот, и да, нагнетается вот эта идея, внедряется, точнее, в мозги, вбивается буквально в мозги идея новой невероятной и вечной угрозы, якобы исходящей от России. Вот такая операция производится на живом теле Европы, пока еще живом. И не дай бог она зайдет слишком далеко, хотя все-таки есть полная надежда, что не получится, что не выйдет утвердить, вот имплантировать этот самый новый европейский милитаризм в еще живое тело Европы не получится. Видны перемены и во внутренней политике Германии, там есть альтернатива, которая потихонечку движется. Видны предпосылки перемен во Франции. Ну, я думаю, что вот если в этих двух странах, которые стали, собственно, инициаторами и основоположниками создания Евросоюза, перемены позитивные произойдут, то дальше они так по цепочке, я думаю, охватят и остальную Европу, пусть и не сразу. Пока в самом безнадежном положении находится Великобритания, там, похоже, подняться так и не получится в ближайшие там, десятилетия точно. Вот такая ситуация с Европой, и она, к сожалению, в миротворчестве не помощник, что еще раз блистательно в кавычках подтвердил Йохан Вадефуль, это министр иностранных дел Германии, который попытался обозначить готовность к дипломатии крайне неловко, подойдя к российской делегации там в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН. Зашли на 20 минут, зачитали известную свою позицию с претензиями и угрозами и ушли. И назвали это каналом для дипломатического общения. Понятно, что дипломатии у Европы пока нет, и в первую очередь ее нет у Германии. И вот этот разительный совершенно факт, он, я надеюсь, должен измениться, ну, с каким-то горизонтом. Как только произойдут перемены сначала во Франции, это весна следующего года, там перемены неизбежны, и желательно перемены все-таки в Германии, не дожидаясь очередных выборов в Бундестаг, которые аж в 29-м году только. Может быть, будут досрочные. Вот такая ситуация с Европой. Я смотрю сейчас на ленту ваших сообщений и вопросов. Я прошу ее подвинуть, оператора, и чуть-чуть сместить влево, чтобы я ее лучше видел. Значит, там из того, что я успел посмотреть, значит, вот тут Марина пишет любопытный вопрос, что соглашения не будут выполняться, любые, которые будут подписаны, будет так же, как с Минскими соглашениями, и мир только возможен прочный, если Украина перестанет существовать как независимое государство. Потому что любое независимое государство там будет прозападным и, видимо, по логике, вытекающей из этого, из этой позиции, будет претендовать на военный реванш. Не согласен, Марина, с этим, с этой позицией. Она, кстати, позиция часто звучит, я поэтому и хотел бы на нее ответить. Нет. Все-таки Украина, как государственность Украины, обязательно должна состояться, должна остаться. В том числе и потому, что любой иной исход, любое какое-то поглощение Украины, оно исключает, во-первых, оставляет как раз простор, закладывает мину и оставляет простор для будущих каких-то внутренних конфликтов и восстаний, и мятежей, которые будут извне провоцироваться, и вы зря считаете, что это каким-то образом успокоит ситуацию. Во-вторых, это не позволит стабилизировать послевоенное положение России, ее статус в Европе. Россия останется за железным занавесом всевозможных санкций и дискриминационных ограничений. Ну и в-третьих, почему, собственно, не дать возможность нормальным, здравомыслящим, патриотически настроенным украинцам переучредить государство. Они имеют на это право, и я понимаю ситуацию так, что они это право неизбежно получат. И будет новый государственный проект Украина на новых основаниях, с новой, конечно, конституцией, из которой безумные всякие пункты, связанные с членством в НАТО или с какими-то иными дискриминационными ограничениями в отношении русских в Украине, тоже будут изгнаны. В этой конституции наверняка будут запреты на пропаганду нацистской идеологии и существование нацистских партий. Так что, я думаю, все-таки проект «Новой Украины» мы увидим. Мы увидим в послевоенное время, и не стоит думать, что для России конфликт может завершиться каким-то поглощением. Пойдем дальше еще по вашим вопросам, смотрим, что еще вы тут спрашиваете. Давайте ленту посмотрим. Так, вот опять будет реваншизм, остаток Украины опасен. Вырастили уже, Алексей пишет, вырастили же они поколение нацистов, значит, надо поменять идеологию, как это сделать, иначе подрастут новые нацисты. Вот это сделать можно только одним способом. Это создать нормальные условия для существования нового послевоенного украинского проекта. Нужно сделать так, чтобы сами украинцы не захотели никакого повторения, ничего подобного. И я уверяю вас, что это испытание было настолько серьезным, настолько очистительным для многих украинцев, вот это военное испытание, которое сейчас Украина переживает, что там найдется достаточно здоровых сил, чтобы любое повторение вот такого рода нацистского перерождение политического режима исключить в дальнейшем. Это получалось, были прецеденты, и я думаю, что вполне справится с этой исторической задачей украинское общество, если выйдет вот из этого конфликта, ну, не сломленным психологически. Здесь же еще важно, чтобы не довести ситуацию до какого-то такого психологического слома, когда у работоспособных, мыслящих, ответственных украинцев останется одно желание – уехать. Вот надо не допустить такого психологического слома сложившейся гражданской нации. Ни в коем случае. Потому что гражданская нация все-таки сложилась. В середине 80-х практически все население УССР не отличало себя от русских. Не отличало психологически, но отличало по каким-то этнокультурным признакам, имеет на это право, и не стоит здесь заниматься каким-то, какой-то унификацией, а уж тем более насильственной унификацией. Это будет в пользу противников России. Сергей спрашивает, Польше достанется кусок запада Украины? Не думаю. Польша, кстати, в этом не заинтересована. И не претендует, не заявляет соответствующих претензий. Более того, Польша прекрасно понимает, насколько вот я не удается читать каких-то вменяемых аналитиков с польской стороны, понимает, что это было бы приобретением проблем, приобретением имплантации конфликтов, и поляки к этому не стремятся. Так, вот Строгинский пишет, что бенефициарам этого конфликта абсолютно все равно на сложности в жизни украинского народа. Их страдания – это только повод для разжигания конфликта и демонизации России. Ну, я говорил, что такого рода мотивация, да, присутствует в первую очередь в нынешних временных элитах, в ключевых европейских странах, когда конфликт используется действительно для, с одной стороны, подпитывания нового европейского милитаризма, а с другой стороны, для того, чтобы Украину удерживать в состоянии конфликта, чтобы ее использовать как вот такой постоянно полыхающий фронтир и как таран против России. Да, это мотивация присутствует, но она вовсе не какая-то вечная, не какая-то победительная. Потому что вот сейчас, если все-таки войдет Украина в последнюю смертоносную зиму, то тогда что будет происходить, мы уже примерно понимаем, видя нынешнюю ситуацию. Россия достигла сейчас стадии доминирования ракетно-дронового. И фактически это уже близко к господству в воздухе. То есть, с одной стороны, Россия наращивает ударные возможности ракетно-дроновые, в первую очередь с помощью реактивных дронов, которые постоянно и довольно быстро совершенствуются, уже пятое поколение заходит, и летают они, да, уже до 700-800 километров в час со скоростью и на высоте 7-8 километров, они недоступны для существующих средств перехвата, конечно, вот это инновация военная очень много значит. Ну, а кроме того, идет со российской стороны накопление ракет крылатых и баллистических. Судя по всему, вот в этих ударах, которые сейчас наносятся, объем огневого воздействия на Украину беспрецедентный. Вот в этих ударах используется не более, даже менее, можно сказать, уверенно, менее половины производимых ракет. То есть идет накопление как раз под зиму. По некоторым сведениям, причем публикуемым на Западе, даже только треть ракет, производимых сейчас в России, используется немедленно на поле боя, а в основном идут в накопление производимые ракеты и создаются соответствующие резервы для вот этой самой последней военной зимы. Таким образом, объем военного воздействия, силового воздействия таков, что он не оставляет шансов для того, чтобы продолжалась война дальше после зимы. сами по себе зимние условия, они на 10 умножают как минимум весь этот объем невыносимого истощения, который обрушивается на любую страну, переживающую такую войну. Так что я думаю, все клонится к финалу. Клонится к финалу с вероятностью 80%, достаточно будет этой одной страшной войны, и если мы ее не избежим. Я остаюсь по-прежнему на позициях того, что дипломатия имеет приоритет, и все усилия, которые можно употребить на пользу дипломатическому завершению этого конфликта, они будут употреблены. Одна из надежд связана еще и с тем, что могут подключиться дополнительные миротворческие какие-то силы. В частности, вот в ноябре состоится саммит АТЭС, это Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, где будут представлены главы всех ключевых стран. В том числе туда уже согласован визит президента России Владимира Путина. Там, естественно, будет хозяин саммита Си Цзиньпин, председатель КНР. Там будет, скорее всего, Дональд Трамп. Он подтверждает пока прибытие. И уже может произойти такая презентация большой тройки Россия, Китай, Соединенные Штаты, в которой можно в том числе обсудить и быстрое, относительно быстрое дипломатическое урегулирование и украинского военного конфликта. Там же будут вроде бы в качестве гостей напрашиваются туда и европейские некоторые страны, которых можно будет попытаться как-то попрессинговать, что, конечно, вызывает естественный скептицизм, но все-таки попробовать можно. Иными словами, вот подключение новых дипломатических сил на саммите АТЭС – это еще один резерв, и он все-таки в ноябре, то есть мы еще до зимы можем попытаться здесь что-то сделать. Я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, что воинственные настроения, которые зачастую многие из вас демонстрируют, вот я смотрю по вопросам, это надо забрать, то надо забрать и так далее, и вытравить русофобию, значит, можно только, если вся Украина будет под контролем. Вы все-таки смотрите на ресурсы, на пределы возможного напряжения и на то, в каком послевоенном мире окажется Россия. Условия этого нового послевоенного мира должны быть благоприятными, чтобы оправдать понесенные жертвы и понесенные затраты. Вот об этом надо думать в первую очередь. Итак, мира и благополучия. Спасибо всем, кто стремился со мной общаться. Продолжим общение в телеграм-канале. Станкевич объясняет. Всего доброго.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Одинцове в квартире жилого дома взорвался баллон с газом. ЧП случилось утром в высотке на Белорусской улице. Пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Детонация произошла в квартире на 19 этаже. Предварительно объем баллона составлял 200 мл. Однако мощности было достаточно, чтобы обрушилась несущая стена в помещении. Взрывной волной также разрушила балконное ограждение. Оконная рама рухнула на припаркованные во дворе автомобили. В МЧС подчеркнули, что в момент происшествия в помещении никого не было. На улице также обошлось без жертв. Пожара за взрывом не последовало. Сейчас специалисты проверяют конструкции здания. В Брянской области при дроновой атаке уничтожена техника агрохолдинга. По словам главы региона Егора Ковальчука, 9 спецмашин не подлежат восстановлению. Еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет, уточнил губернатор. Всего за сутки над регионом были перехвачены 139 беспилотников самолетного типа. Трех российских волейболисток внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец». Речь идет об игроках клуба «Амичка» Анастасии Васильевой и Ангелине Хлыновской, а также о представительнице команды «Амурские тигры» Александре Домолега. Спортсменок обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины. Поводом стало участие девушек в спартакиаде народов России, а также в тренировках с ветеранами специальной военной операции. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Авторы публикуют собранные нелегальным путем персональные данные всех, кто, по их мнению, угрожает нацбезопасности Украины. Школу в Бурятии перевели на дистант из-за свежих следов медведя. Их обнаружили сегодня утром в 100 метрах от жилого дома в Кижингинском районе республики. Чтобы обезопасить 48 учеников Сулхаринской школы, руководство приняло решение ввести удаленку, пишет РИА Новости. Информация уже передана главе региона и экстренным службам. Накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что Кабмин выделит дополнительное финансирование регионам для защиты от медведей. Средства пойдут на материально-техническое обеспечение оперативных групп охотников, усиление мониторинга территории и ликвидацию конфликтных особей, представляющих угрозу для населения. Из-за нападения хищников в России только за весенне-осенний период погибли по меньшей мере 22 человека. Москва расширила возможности олимпиадной подготовки. Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что почти 10 тысяч учеников 3-6 классов смогут углубить знания по математике и естественным наукам и подготовиться к интеллектуальным соревнованиям. Более чем в 40 школах откроются специальные кружки, где ребят ждут интерактивные задания, командные квизы, практические опыты, лекции, экскурсии и научные фестивали. Для отбора необходимо пройти тестирование на платформе «Московская электронная школа». Первая волна начнется 5 октября. Ученики 5-6 классов, которые покажут лучшие результаты, смогут попасть на бесплатные летние тематические смены Центра педагогического мастерства флагманской столичной площадки по подготовке школьников к Олимпиадам.
11: Здесь не просто будут заниматься и готовиться к Олимпиаде, будут детские олимпиады, различные такие кружковые движения, которые позволяют нам выявлять талантливых детей и уже индивидуально их сопровождать.
2: Официальный курс юаня Центробанка на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. И о погоде. Воздух в российской столице прогрелся до плюс 12, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
4: Реклама.
13: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
15: Имена. Поверх времен.
16: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
15: «Имена. Поверх времен».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
12: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
17: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
19: А мы свободны для всех. И даже для министра.
20: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
21: Мы с вами на одной волне.
22: Hello. Общежитие слушает.
19: И мы вас слушаем.
23: Галочка, ты сейчас умрешь.
19: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
12: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Макс Челноков.
1: Сегодня четверг, 1 октября, друзья, практически подбираемся к середине осени.
2: Ну, не начинай вот эту шарманку, не заводи.
1: Зато какая осень, посмотри в окно, Марина, ты только оттуда пришла. Ну, золото, прелесть, просто яхонтовая, прекрасная, шарман. Янтарная осень. Да, шарман, именно так. Потрясающе. И самое интересное, знаешь... Нам обещают, что такая осень продлится до конца октября.
2: Прекрасно, я не против.
1: Сейчас я скажу. Смотри, во-первых, этим утром термометры показывали 6 градусов. Сейчас за окном, я тебе говорю, 12, но потеплее до 14.
2: Говори, говори.
1: Вот, на неделе температура достигнет вот завтра, послезавтра до 17. И самая важная, отличная новость для этого дня. Осадков сегодня не ждем. Вот так вот. Понятно, друзья? Так что, но все-таки одевайтесь потеплее, потому что прохладненько и ветер. До 12 метров в секунду к вечеру сегодня будет.
2: Я бы пошла бы в лес, конечно, в парк.
1: Клещей кормить.
2: Да, клещи, думаешь, они еще работают?
1: Есть, конечно, до заморозков будут.
2: Какие
1: что?
2: Коварные. Но они меня любят, как оказалось.
1: Какие они коварные, какие живучие падлы. Да. А, извините, пожалуйста. Кстати, про животных мы сегодня еще поговорим.
2: Про насекомых, про животных.
1: Да, да. Можно я еще тебе про погоду расскажу?
2: Ну, сколько можно.
1: По долгосрочному прогнозу, октябрь будет теплым и с дефицитом дождей, рассказал синоптик Тишковец. Октябрь прогнозируется как минимум на 2-3 градуса выше среднемесячной нормы, которая для столицы составляет плюс 5 градусов. Угу. Ночью будет 2, дневная 8, вот, а осадков недобор будет почти 30%. Угу. Первый снег может выпасть в конце октября, он сразу растает. Ну, а зима метеорологическая с устойчивым минусом начнется не раньше второй половины ноября, а снежный покров только в декабре. Представляешь?
2: Прекрасно. Поэтому если бы еще можно было бы этому верить.
1: Прям, да.
2: Да.
1: Кстати, полтора месяца можно не менять резину. Но это для тех, кто за рулем. Я бы синоптикам не советовал доверять в этом плане. Ориентируйтесь на то, что за окном. Так, что мы обсуждаем в течение ближайших 3 часов?
2: Ужасно звучит, конечно. 3 часа мы с вами, боже мой, друзья.
1: Боже мой, да. В этом часе мы поговорим, почему мы стали общаться чаще мемами, всякими картинками.
2: Мемами.
1: Мемами, гифками и так далее, чем словами. Вот. Самый дорогой тур был продан, значит, с мая по сентябрь за 30,5 миллионов рублей. Угадай, в какую страну?
2: Наверное, в Турцию.
1: Да, гадать не надо было, оказывается, да, именно в Турцию. Так, СКРФ выступает за введение необходимого требования получения прав для управления электросамокатами. Теперь без прав, Марин, ты на самокат не встанешь.
2: Ой, прекрасно, прекрасно.
1: Да, да, вот. Ну и, значит, так, так, так. А, в Москве появилась вновь...
2: А когда они прекратят мода перемещаться, появилась? Эти самокатчики? Когда,
1: ну, как
2: это?
1: Снег.
2: Понятно.
1: Как снег.
3: То есть до ноября ждем, да?
5: Да, да. А, в Москве вновь появилась, вошли в моду мини-пиги. Вот, уже было замечено за только сентябрь 14 гуляющих свинок по Москве. Угу. Представляешь, вот зачем они, правда, не пойму. В следующем часе ЗОЖ до одержимости. Или когда забота о себе становится проблемой. А кто у нас будет в гостях? Екатерина Тетерникова.
3: Да, да, да. Психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения.
5: Народный диетолог у нас в эфире. Угу. Ну, а в 13.05 мы продолжим говорить именно о животных. Мы назвали тему так: мы не животные, животные не мы.
3: Классно.
5: Что происходит?
3: Ну, потрясающая тема. Я когда читала, думала...
5: Со звериным миром, да.
3: Да. Это, ты можешь немножко расшифровать этот каламбур?
5: Извините. Смотри, во-первых, мы живем в веке цифры, да, в веке искусственного интеллекта. На нас это все влияет, повышенная тревожность, мы начинаем нервничать, мы начинаем пить какие-то таблетки и так далее. Это все как-то проецируется на животных домашних, на животных диких. Почему медведи вдруг повылезали откуда-то в этом году в таком количестве? Что происходит с лисами, которые бегают по центру Москвы? А почему собаки сейчас ходят к собачьему психологу? Вот обо всем об этом поговорим. Мы живем же не просто вокруг, нас же еще какие-то существа есть, а это животные. Но мы-то тоже животные, а животные не мы, понимаешь? Mm-hmm. Вот такой вот каламбур. Поехали.
3: Конечно, да.

0: вас услышать. Ирина спрашивает: Мариночка, как прошел день рождения у Шпинатика? Он доволен остался? Естественно, остался доволен. У него был торт из креветок и тунца, он свечки задувал, бабочки надевал, ел сублимированную говядину, получил новую когтеточку и так далее.
1: Кошмар какой.
0: Да.
1: Бедный кот.
0: Бедный кот, да. Но он не выглядит, знаешь, бедным. Он не выглядит бедным.
1: Слава тебе, Господи.
0: Он очень довольным выглядит.
1: Да.
0: Откормленным.
1: А вот His Shadow что-то непонятно, дергается. Лета не было еще, а вы... Нет, а, лета не было еще, а вы про осень, блин. Ну, а вы же все ждете, что лето вернется. His Shadow, оно вернется уже только в 27-м году, в этом уже все
0: осталось
1: ушло.
0: Полгода.
1: Да.
0: Какие Марин... полгода, что я несу? 8 месяцев.
1: Господи. До лета?
0: Да, посмотри,
1: три, да, да, именно
0: лето.
1: Так и есть. А, давай расскажем, смс-портал. Плюс
0: а, ну конечно, нет, тихо.
1: Давай.
0: Смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, работает Макс и телефон прямого эфира. 7373-948, код города 495. Максим, у тебя сегодня шутки смешнее, чем обычно. Они и так у тебя очень смешные, а вот сегодня особенно смешные.
1: Я стараюсь.
0: Я прям не могу.
1: Я на аншлаг вчера ходил.
0: Начиная с темы в 13 часов, да, и вот заканчивая.
1: А что тебе не нравится тема в 13 часов?
0: Еще раз. Как она звучит?
1: Мы не животные, животные не мы.
0: Вот, и заканчивая вот этой шуткой про Марину, которая тоже работает.
1: Смотрите, 1 октября, как мы уже сказали, четверг, какой сегодня праздник. Во-первых, Международный день кофе, кофеманы, поздравляем.
0: О, да, это мой праздник.
1: Сегодня также Международный день музыки.
0: Тоже люблю.
1: Тоже любим,
0: не могу,
1: да,
0: без нее.
1: А вот этот праздник прямо надо обязательно обратить внимание на своих родных, на соседей, если у вас рядом такие люди
0: день
1: есть.
0: День следователя?
1: Нет, Международный
0: консьержа?
1: День пожилых людей.
0: А, понятно.
1: Вот. Сегодня помимо дня кофе еще день какао и шоколада. Вот,
0: почти... О, у меня есть история грустная.
1: А, да ты что?
0: Да.
1: Что, от тебя сбежала шоколадка?
0: Нет, я вчера была в галерее Зилард. А, классная, замечательная, там две выставки, там три, а на одной я была, посвященная маскам, мне очень понравилось, но мне понравилась коллекция из Русского музея, сходите, посмотрите, вдруг давно были в Питере в Русском музее, вот теперь маски можно посмотреть, а на втором этаже выставка, посвященная Японии, она такая очень медитативная, такая музыка там приятно играет, звуки природы, вот это вот все, короче, сходите, вот, и обратно я подумала, что поеду-ка я вот на этом кораблике, который у них от набережной отъезжает, Синичка,
1: да,
0: по-моему, называется.
1: Ласточка.
0: Ласточка. Нет, ну, кажется, Синичка. Ну, неважно. В общем,
1: не помню,
0: там ходят вот эти вот каждые 20-25 минут сюда, и на них можно добраться до каких-то там станций соседних. Вот. И пока я, в общем, пришла, естественно, я подошла в тот момент, когда одно
1: уже
0: уходило прямо перед моими глазами. Следующее было через 20 минут. Ну, чтобы скоротать как-то время, я подумала, что выпью какао из автомата, знаете, никогда не делала, но вот опять. Ну,
1: и...
0: не люблю вот этот какао, кофе тоже из автомата. Мы же все понимаем,
1: шоколад,
0: что он порошковый.
1: Вкусный.
0: Да, но как будто, вы знаете, вот в этом есть что-то такое скрепное, как Ролтон, например, да, вот. Вот иногда тянет на какую-то вот такую гадость. И не работал автомат, понимаешь?
1: А-а-а.
0: И никто мне не мог помочь. И мне сказали, ну, если вы не можете себе купить, вот позвоните по телефону горячей линии. Ну, конечно.
1: Но...
0: Ну, я не настолько была увлечена процессом, чтобы еще туда.
1: Ты не настолько хотела какао.
0: Да, да, да. Ну, в общем, грустная такая история получилась.
1: Да ну ладно, ну не попила, не попила, зато на Синичке прокатилась.
0: Потрясающе,
1: также.
0: Да. Вот. Знаешь, мне что нравится?
1: Что?
0: Что по карте тройка, если у вас на 30 дней, там на 90 дней, бесплатно.
1: Ух ты, да ты что, какая прелесть.
0: А так в районе 300 или 500 рублей, что-то такое. Я пыталась понять там цену образования, мне не получалось.
1: Имейте в виду, друзья, если у вас карты проездные, 30-90 дней, то бесплатно. Продолжаем. Сегодня еще день сухопутных войск Российской Федерации. Поздравляем вслед за Владимиром Владимировичем Путиным. Он уже отправил свою телеграмму, поздравил. Международный день енотов. Марина, мне кажется, ты где-то в душе енот.
0: Я не люблю полоскать.
1: А, да я знаю, ты не любишь, но ты все равно похожа на енота.
0: Чем?
1: Ну, не знаю, но вот какая-то у тебя душа енота.
0: Интересно.
1: Суетливая такая.
0: Я?
1: Что-то делать, да, куда-то
0: я идти. Я деятельная,
1: бежать.
0: Это разные
1: деятельная,
0: вещи.
1: Да. Вот, точно, вот ты такой вот, у енотов такая же душа, вот ты знаешь, вот мне так кажется.
0: Они красивые.
1: Они смешные, интересно, да. Также сегодня отмечают свой день вегетарианцы, вот, ну и, в принципе, больше такого День геронтолога еще сегодня.
0: Максим, геронтолога. Ну ты чего?
1: Да, да, я совсем забыл. Кстати, по поводу День пожилых людей, геронтолога...
0: Гера, кстати, с нами нет сегодня.
1: Геры нету, да, Герман еще отдыхает, будет буквально на следующей неделе. В России...
0: Видишь, я тоже каламбурю, ты каламбуришь, я каламбурю.
1: Это правда. В России допустили пересмотр возраста молодости. На какие показатели стоит ориентироваться? Вот об этом в студии говорит Москва. Поговорят нейрохирург и также клинический психолог. Сегодня в программе «Своя правда». Если вам интересно, какой все-таки возраст молодости, а какой уже старше, вот слушайте программу. Все в эфире говорит Москва.

0: Вот смотри, Виталий Филип говорит, это же кораблики, трамвайчики, названы да. в честь московских рек. Синичка, Котловка и Сетунь. Спасибо большое, Виталий, за разъяснение. Мы знали, но подзабыли. Так,
1: мне очень, знаешь, нравится.
0: Да, я что? Правда... Боже мой.
1: Кричу.
0: Что ты кричишь? Говори.
1: Маршрут, который идет до Ривер-парка.
0: Да, а, и почему?
1: Красиво.
0: А,
1: вот красиво,
0: именно сам
1: прям.
0: По ходу mm-hmm. движения пейзажа.
1: Да, от печатников маршрут. Mm-hmm. Но и в обратную сторону тоже.
0: А вот я уже много-много раз слышу о том...
1: В Фири можно уехать.
0: Понятно.
1: Там такой парк.
0: А что сейчас сам особенно. Район Зилард настолько неказистый, настолько
1: Слушай,
0: какой-то странный, что там
1: я
0: люди
1: тебе так
0: прям
1: скажу.
0: Не очень его полюбили.
1: Я не знаю, причине. Полюбили, не полюбили, там... Интересная архитектура, интересная застройка, много всяких кафешек, таких фэнси,
0: Зону
1: знаешь.
0: Зону отдыха, я знаю.
1: Зону отдыха, в принципе, там находиться нормально,
0: классная.
1: Но там очень сильная роза ветров, а там постоянная стройка. И вот смотрите, не совершайте мои ошибки. Смотрите, туда можно приехать общественным транспортом, вам повезет, если вы не встрянете в пробку, но, скорее всего, встрянете.
0: А метро
1: если
0: там?
1: Приедете, смотри, общественным транспортом, остановка розовая ветка МЦК, да,
0: так,
1: ЗИЛ. И зеленая ветка, тоже ЗИЛ. Вот если вы приедете на розовую ветку ЗИЛ, вы будете обходить всю эту стройку, магазины, ну, чтобы, например, там прийти куда-то в центр Зиларта. Лучше все-таки воспользоваться зеленой веткой, потому что через парк Тюфелева, господи, роща, вы сможете как-то срезать путь и обойти эту стройку короче. Очень много там людей, очень суеты много. Ну, я там, слушай, была вечером...
0: Не, ну там, во-первых, ему центр искусств, ну вот где ты была в этом
1: Зилард,
0: музее.
1: Зилард,
0: галерея, да,
1: она... галерея очень красивая,
0: да,
1: правда.
0: Да, во-вторых, там, правда, много парковых таких зон, и самое интересное, что это зоны для фотографий, вообще говорят, отменные. Я просто
1: ну,
0: не был.
1: Ну, там есть именно фасады домов, которые интересные, какие-то арки, там
0: но
1: зайцы,
0: мне говорят,
1: набережная.
0: Что это все такой кич, как-то эти дома очень
1: выглядят.
0: Нет, это не кич,
1: нет, вообще не кич, не там разные дома, разная архитектура. Очень красивая набережная, мне неприятно бегать, прыгать, кататься, уехать куда-нибудь на этом кораблике.
0: Вот это вот самое интересное. Вот так я бы на работу, если бы там жил, мне кажется, ездил бы на кораблике.
1: Слушай.
0: Даже не понимаю, в какую сторону.
1: Ты бы не ездил на кораблике, потому что это было бы долго.
0: И дорого.
1: Ну, не, смотри, по тройке я же тебе сказала.
0: Ну да, это надо покупать абонемент.
1: Нужно заранее все рассчитывать это время, да, чтобы куда-то там приплыть, прийти и так далее.
0: Конечно.
1: Но это скорее это как какое-то вот. Ну, не развлечение, но...
0: Приятное времяпровождение.
1: Да, но обратно не хотелось, понимаешь, ехать на метро, хотелось вот на кораблике.
0: Ну, так часто бывает, хочется все-таки иногда и по поверхности походить. Я иногда, знаешь, по маршруту следования моего метро от Кузнецкой до Белорусской, я иногда пешком иду, и каждый раз я поражаюсь. Боже мой, Москва меняется каждый, там, не знаю, сезон,
1: каждое
0: время года.
1: На самом деле, там можно прогуляться, как-то вот съездить в эту галерею.

0: огорода. Чем мы отличаемся от зверей? Был бы человек в таком настроении, еще и дом бы сжег.
1: Сергей, ответы на ваши вопросы будут в 13:00, потому что тема нашей программы какая?
0: Мы не животные, животные не мы. Что происходит со звериным миром?
1: Я пытаюсь все равно понять всю тему. Возможно, в 13 часов это произойдет. Связь искусственного интеллекта, как я поняла, и животных, что-то такое.
0: Да, да. Марина, вы молодец, но никуда не уезжайте. Но Зиларт, это же она и не собирается. Это так ее спросила Катя. А вы в Подольске не были, в районе Кузнечики. Там суперплотная застройка.
1: Слушайте, я много чего видел. Я и в Некрасовке была, и в Котельниках была, и где я только не была.
0: Где Марина только не была.
1: Да, и видела Мурина под Питером, или это Питер, я не знаю. Ну, в общем, давайте не будем меня куда-то отправлять. Да.
0: Давай по новостям пробежимся. 30,5 миллионов рублей продали самый дорогой тур с мая по сентябрь 2026 года.
1: За эту сумму граждане России почти на месяц отправились в Анталью. В рейтинг самых дорогих туров также вошли туры за 23 миллиона, за 19 и за 18,5. И все они в Турцию.
0: Тоже в Турцию. Что же там такое за эти деньги может-то получить?
1: Несмотря сколько людей туда летит, да, за эти деньги, а сколько дней, что за отель. Ну, конечно, понятно, что это очень дорого.
0: Да, но это на месяц, видишь, вот за 30 миллионов он на месяц. Они уехали, смотря, опять же, какое количество. Ну, предположим, семья из, давай, там, 6 человек, да, предположим. Ну, понятное дело, это наверняка VIP-апартаменты какие-нибудь, наверняка виллы, отдельное, может быть, питание, даже свой повар. Я знал там отели в Турции, прям в Сосновом лесу расположены, у кого были отдельные свои частные пляжи. В море можно было прямо из виллы выйти и пройти в море, и никто, кроме тебя, там не отдыхает. Он причем огорожен таким образом, что не мешает другим для прохода сквозного, но и никого туда, никто попасть туда не может. Не, конечно, это дорого. Может быть, человек, знаешь, весь мир объездил, правда? Ему надоели Сейшелы, Майами.
1: Я не понимаю, как там можно объездить весь мир, и чтобы он тебе надоел. Есть же места, даже если ты все объездил,
0: а
1: не
0: вот
1: знаю,
0: в Турции он не был.
1: Время.
0: Вот он решил в Турцию побывать.
1: Но в Турции тоже есть что посмотреть.
0: Конечно, и там сейчас очень хорошо, тепло.
1: Ну, я бы, конечно, бы нашла другое применение.
0: За 30 миллионов, да. Ну, видно, у этого человека все уже есть, что мы, куда мы бы вложили эти 30 миллионов. Вот
1: Виталий
0: ему не хватало только Турции.
1: Про Зилар. Там сейчас метро протянули изумрудную ветку со станции Зил. Вот я про нее говорила. Когда я говорила зеленая, имела в виду не зеленая, которая где Коломенская, а зеленая, которая где Новаторская. Да. Нет, Максим. Ты путаешь. Это раз.
0: Далеко.
1: Ты
0: а, изумрудная,
1: метро, да.
0: Да, все.
1: И посмотри, вот
0: да, для меня
1: от изумрудной,
0: что зеленая.
1: От изумрудной, да. Виталий, как вы пишете, да, от нее, вот я как раз про нее говорила, от нее ближе дойти до Зиларта.
0: Угу.
1: А нам так предлагают еще своими ногами по Зиларту.
0: Сделать
1: вряд
0: программу,
1: ли, вряд
0: да,
1: ли.
0: Да, да, да. Почему вряд ли? Может быть, и сделаем. Надо только самим мне побывать там, потому что
1: Максим,
0: я...
1: ну, верь мне, не надо делать программу,
0: не надо?
1: Нет.
0: Да?
1: Не надо.
0: Ну, хорошо, да. Верю Марине. Так, давайте дальше идем. Смотрите, значит, права. Следственный комитет, да, России выступает за то, чтобы права ввели для управления электросамокатами. Также ведомство против использования этих самокатов детьми до 16 лет. Сейчас с 14 можно ездить, а с 7 лет для детей только по велодорожкам, но не в городе, а в закрытых пространствах, парках и так далее, на специальных площадках. Я, например, за.
1: Да.
0: Вот опять же, это к тому, что...
1: Всеми руками и ногами.
0: Да, вот придумали инфраструктуру, да, наполнили ее вот этими самокатами, много компаний появилось, популярно стало, а теперь придумываем, как этим всем управлять.
1: Угу.
0: Почему нельзя было сразу взять и придумать эти права, а?
1: Потому что это было бы слишком
0: странность.
1: Просто.
0: Ну, вот именно. Начали придумывать ограничение скорости, потом придумывать, что нельзя двоим стоять на самокате. Теперь права. Вот как-то не продумано.
1: Как будто бы все очевидно, да? И
0: да,
1: можно было это продумать
0: это раньше,
1: заранее,
0: конечно.
1: И быстрее гораздо.
0: И меньше было бы травм, меньше было бы вот этого раздражения. Просто я встречаю людей, особенно водители, кто, да, кто за рулем, они говорят, да запретили бы это безобразие, да сколько же можно, они под колесами просто
1: они
0: туда-сюда.
1: Они просто подрезают пешеходов,
0: и
1: это ужасно.
0: Да. И водители они могут подрезать. Они выезжают на перекресток неуправляемый, где зебра, где должен водитель остановиться. Самокатчик же... дело в том, что самокат считается транспортом, понимаешь? Вот я, когда упал с него, ногу сломал, на меня мы как бы заводили именно ДТП. дорожно-транспортное происшествие. Угу. Вот, приходил ко мне участковый, документы мы заполняли и так далее. И поэтому водитель не, может и не останавливаться. И вот эти бесконечные терки, уж надо как-то друг друга полюбить и как-то существовать.

0: друг с другом рядышком.
1: А просто самокатчики, они в себе слишком уверены и гонят с огромной скоростью, даже не снижая ее на каких-то поворотах, да, на пешеходных переходах.
0: Особенно ужасно, когда ты выходишь из автобуса.
1: Особенно ужасно, когда пожилой человек, или когда женщина с ребенком, или просто ребенок, которого ты не можешь постоянно контролировать, он может выбежать куда-то, да, там, ну и что-то такое сделать. А самокатчик несется и думает, что просто он контролирует все вокруг.
0: Да?
1: И может вот так вот нестись и не снижать скорость. Это очень опасно.
0: Вот Владислав тоже хорошо пишет. Сначала придумали и создали автомобили, а потом уже права и правила. Угу. Так всегда было и будет. Владислав, вы знаете, нет, мы уже накормлены, мы уже опытные по поводу создания автомобилей, создания... Самолеты же, когда придумали и полетели они, не было же такого, что они в небе там сталкивались. Сразу же придумали эшелоны, там по...
1: Слушай, высоту и так далее.
0: Интересную
1: книгу я забыла, к сожалению, имя, фамилию этой летчицы. Она первая женщина, которая...
0: Крезодубова?
1: Нет, не русская. Совершила перелет трансатлантический.
0: Французская, да?
1: По-моему, да. Не помню, сейчас не буду путать. И в итоге она погибла, ее не нашли. Ну, понятно, да?
0: Да.
1: Да. И она как раз рассказывает о становлении авиации, как раз... Мне интересно,
0: я знаю эту посоветовать? Я знаю
1: забыла
0: эту книгу.
1: Забыла ее имя.
0: Мы с тобой даже в каком-то обзоре о ней рассказывали,
1: приходил. И как раз, как все это рассчитывали, и как люди ругались, как они начинали с тобой что-то в полет брать, то, что с собой брать нельзя, какие были
0: перевесы, не нужно.
1: Ну и вообще, это на самом деле очень интересно.
0: Она была родоначальником практически одной из первых, кто запускал вот именно пассажирские перевозки. И вот как люди сталкивались со всякими требованиями, можно курить на борту, нельзя ли курить.
1: Еду, потому что многие курили, да?
0: Да, еду можно, курить запретили в 90-е только, Марин. В России в 90-е годы у нас запретили курить в самолетах. А до этого ты летишь, прилетаешь,
1: она пишет
0: и как
1: про
0: табачная.
1: 20-е, 30-е.
0: Ты что это вообще? Вот видишь, 70 лет спустя. Друзья, я имею в виду про 90-е. Сейчас у нас новости на «Говорит Москва», а далее продолжим обсуждать не менее интересные темы.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Запорожской области на 17 лет осудили агента украинской разведки под псевдонимом Нуар. В региональном управлении ФСБ доказали причастность женщины к созданию разветвленной диверсионной сети. Осужденная Любовь Плахина, 1961 года рождения, оборудовала в Мелитопольском районе около 60 тайников со взрывчаткой и детонаторами. По данным ведомства, она была завербована еще в 2022-м. Все компоненты для изготовления самодельных бомб местная жительница получала от кураторов из Киева, которые перебрасывали опасные грузы через линию боевого соприкосновения с помощью беспилотников. Эстония полностью закрыла транзит зерна из России и Белоруссии. Решение утверждено Кабинетом министров страны на основании закона о международных санкциях. Под запрет попали перевозки и перевалка зерновых культур, передает Интерфакс. Власти Балтийской республики объяснили это стремлением максимально сократить доходы российских компаний. В Таллине прямо заявили, что больше не считают приемлемым использование своей портовой инфраструктуры для продвижения российских товаров на мировые рынки. Аналогичные санкционные меры эстонская страна ввела и в отношении Белоруссии. Адвокат Моргенштерна попросил списать штраф со специального рублевого счета рэпера. Взыскание назначено по делу о нарушении законодательства об иностранных агентах, уточнил Эльдар Исламов. По его словам, средства Алишера Моргенштерна находятся на специальном счете, как того требует законодательство. Самостоятельно распоряжаться этими деньгами музыкант не может. При этом закон допускает списание со спецсчета при принудительном взыскании денег в бюджет, подчеркнул адвокат в интервью ТАСС. Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года. Минюст объяснил решение тем, что музыкант осуществлял политическую деятельность, средства на которую получал от компании Yala Labs Ltd., официальной партнерской сети YouTube. Рэпер уехал из страны в 2021 году. В октябре россияне смогут увидеть Луну, Охотника и еще ряд астрономических явлений. Второй месяц осени начнется с противостояния Сатурна. По словам руководителя обсерватории университета имени Решетнева Сергея Веселкова, уже в это воскресенье планета окажется напротив Солнца и будет видна практически всю ночь. По словам астронома, это один из лучших периодов для наблюдения и съемки Сатурна. 26 октября наступит полнолуние, известное как «Луна Охотника». Исторически к этому времени крестьяне уже заканчивали сбор урожая, а охотники могли легко замечать зверей на открытых, убранных полях в свете яркой луны, пояснил астроном в интервью РИА Новости. 28 числа почти полная луна сблизится со звездным скоплением Плеяды в созвездии Тельца, а затем покроет его. Наблюдать это явление смогут жители европейской части России. В первую неделю месяца также пройдут сближение луны с Марсом и Юпитером. О погоде. Воздух в российской столице прогрелся уже до плюс 12. Сейчас в Москве облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Москва.
5: 94.8 FM.
2: Мы
4: Мы вас услышали.
0: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Ах, Челноков.
0: Четверг, 1 октября 2026 года. Всем отличного, хорошего дня. Проведите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва». И уверен, у вас будет прекрасное, хорошее настроение. А в конце еще и какой-то бонус в конце дня. Бонус приятный будет. Так, мы продолжаем.
1: Обсуждать животрепещущие темы вместе с вами.
0: Да, вот про самокаты. Ничего самокатчики не контролируют, особенно если едут в наушниках. Это правда, а еще вот этот капюшон от худи наденут, и вообще как у лошади, лошадь в шорох.
1: Понял.
0: По бокам, да, ничего не вижу и не знать ничего не хочу. Вот, Владислав по поводу книги пишет, вот твоей, что ты читаешь, в гражданской авиации правила придумывали по ходу использования. Все эти правила написаны кровью, к сожалению. Угу. Но так часто бывает, в принципе, как сейчас с этими самокатами.
1: А еще, смотри, давай про еду поговорим. У нас
0: давай.
1: Есть две новости, одна посвящена, знаешь, кому? Сейчас я скажу, кому она посвящена. Господи, где эта новость потрясающая была?
0: Про что? Про что?
1: Ким Чен Ына.
0: Про Ким Чен
1: Он
0: Ына,
1: весит
0: да.
1: 140 килограммов и страдает от крайней степени ожирения, так как любит изысканную еду, выяснила разведка Южной Кореи. Спецслужбы на восьмой странице также отмечают, что северокорейский лидер много курит, поэтому он находится в группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Также, как пишет Der Spiegel, Южная Корея внимательно следит за состоянием Ким Чен Ына, так как он считается вопросом государственной безопасности. Любые изменения в его самочувствии могут отразиться на ситуации в регионе. Однако состояние его здоровья не мешает северокорейскому лидеру сохранять физическую активность, и он вполне легко и быстро поднимается по лестницам.
1: Угу.
0: Рада за него, но 140 килограмм, он молодой
1: еще.
0: Да,
1: нужно, конечно, следить за собой.
0: Он младше нас с тобою, прикинь.
1: Да, так не скажешь.
0: Но вот так вот, друзья, видите, вот зона риска 140 килограммов, и за ним еще следит разведка Южной Кореи. Вот жизнь, а.
1: Заедает стресс, ужас. Наверное, да?
0: Да, конечно, 100%.
1: А еще
0: много курит.
1: А еще новость. Тяга к еде усиливается осенью, знаешь, из-за чего?
0: Да,
1: из-за нехватки света. Из-за холода и сырости организм ищет способы согреться. Горячая еда и напитки дают это тепло быстро. Сладкая, жирная еда снижает стресс и напряжение. Ну, это база же, да?
0: Да, это конечно.
1: Просто нужно делать так, чтобы ваше питание было выстроено таким образом, чтобы вы ели для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Гениально, правда?
0: Это как мы не животные, животные не мы. Это правда гениально. Мы сегодня с тобой какие-то перлы выдаем, да. Просто, вы знаете, если хотите лучше разбираться в еде, друзья, заходите в шпинат-бар.
1: Это
0: вот такой телеграм-канал, да, где много про еду, и до следующей недели мы открываем новую рубрику, да, где вы, тоже вам будет полезно стать про еду. А по поводу вот этого вот всего, но как мы в эфирах говорим, как говорят гости наших программ, народный диетолог, да, что есть можно все, это правило, но главное в меру, знаете, норму. Все верно же?
1: Все верно, но все равно свой рацион нужно разбирать и выстраивать, я как раз с этим работаю.
0: Окей, еще про еду. Знаешь ли ты, Марина, что борщ превратился в блюдо для богатых всего
1: Почему?
0: За один год? Все основные ингредиенты резко подорожали. Рекордсмены картофель, капуста, они подорожали на 30%, и сегодня кастрюля борща обходится примерно в 508-600 рублей.
1: Смотря на каком еще мясе
0: да,
1: готовить.
0: Да,
1: его,
0: да, здесь взяли свинину. Вот, средняя свинина и так далее, потому что многие любят на говядине, на косточке, на курочке, да, и так далее. А, поэтому, вот, представляете, уже да, скоро борщ будет для нас, надеюсь, не для...
1: Дорогим блюдом, да?
0: Да, надеюсь, что нет, не будет.
1: Угу. Но это вообще, это очень классное блюдо по своему составу, это прям настоящий суперфуд.
0: И суперфуд, и плюс сытно,
1: очень
0: и здесь
1: полезно.
0: Горяченькое, и еще и полезное. Знаете, там и клетчатка, и
1: молодец.
0: Белки,
1: молодец.
0: Да,
1: там все
0: и жиры.
1: Есть, все там есть,
0: да,
1: и углеводы,
0: да,
1: в виде картофеля.
0: Да. А потом, как хорошо поели, можно и поехать на спа-поезде из Москвы в Карелию, например.
1: О, так, это на какой странице можно
0: это
1: открыться?
0: Это уже на 7-ю открывается.
1: А, уже на 7-й,
0: так. С 9 по 31 октября в туристическом поезде номер 948 будет работать настоящая сауна.
1: Посещение обойдется в 2700 рублей. В стоимость входит халат, простыня, полотенце и тапочки. Прямо в сауну также можно заказать еду из вагона ресторана.
0: Вот это мне интересно, это помимо билета, да?
1: Ну,
0: получается,
1: да.
0: Надо
1: разовое
0: билет
1: посещение.
0: Купить, еще разовое 2700. Да. Там фотографии есть, такой, знаешь, как двойное купе в одной части...
1: Как СВ?
0: Да,
1: двойное купе, в смысле,
0: не, оно
1: по
0: как
1: размеру.
0: Двойное по размеру, но соединенное. И только стоит прозрачная эта стенка, угу. Вот там сауна. Здесь раздевалочка, а дальше выходишь по коридору, и там огромная спа, как это назвать, джакузи. Вот, и в этой джакузи можно тоже лежать, в ванной, я имею в виду. Но для меня всегда вот словосочетание сауна, вот какая-то, туда можно заказать еду, это все вот из каких-то 90-х.
1: Как будто бы мы уже не привыкли есть в сауне. Но на самом деле банная культура...
0: Это что-то развратное для меня.
1: Нет, уже давно нет.
0: Да?
1: Банная культура сейчас очень круто развивается. В Москве огромное количество комплексов классных открывается, куда можно прямо сходить, попариться, отдохнуть, там поплавать и чай попить.
0: Ну, это такое,
1: есть.
0: У меня, например, в семье принято, это по субботам семейное времяпровождение, 3 часа посещения бани или сауны, mm-hmm. причем собирается и млад, и стар, ибо начинает папа моего деда и заканчивая младшим племянником, ну, для племянников-то он же дед,
1: ну,
0: там,
1: да.
0: Знаешь, любого возраста, и все парятся, и там и в купель, и затем чай со всякими вареньями, малинами, причем травяные чаи папа приносит штук 3-4 за раз, и вот это вот все, причем, знаешь, они ходят в субботу в 9 утра. Вот надо.
1: Себе.
0: Я говорю, а папа, а что не в 8, что не в 7? Или там пар какой-то молодой, да, и хороший. Папа говорит, дешевле.
1: Понятно.
0: Знаешь, ответ один, дешевле. Вот, Максим Сандунов.
1: Очень вкусно кормят.
0: В Сандунах очень вкусно кормят, да. Кстати, я знаю про это, потому что там расположен в этом здании еще ресторан, название я говорить не буду, откуда и заказывается еда. Но она, правда, там немного дешевле, но это, правда, в Сандунах давным-давно хорошая кухня.
1: Виталий пишет, зумеры заново придумали баню и сауну, обозвав это импортным словом «The Wellness Complex, you know».
0: Yes, и ты, Виталий, именно так и есть. Все вот эти комплексы здоровья, оздоровления и так далее. Но это же неплохо. Я вот обожаю баню, обожаю сауну. Единственное, я, конечно, не захожусь с веником там, до упаду, но и потом после этого прыгнуть в купель, ой, это прям я, для меня это вот обновление. Я еще, правда, натираюсь чем-нибудь обязательно в бане, на что... Что вызывает какой-то...
1: Прилив мух?
0: Да, прилив мух и прилив нервозности у тех, кто сидит рядом.
1: Конечно.
0: Ну, потому что, Макс, ты пахнешь, Макс, до тебя не дотронуться, Макс, ты оставляешь следы, а оно же стекает, еще mm-hmm. капает там, и так
1: Ой,
0: далее.
1: Ой, я представляю, как это выглядит.
0: Да.
1: Скользкий Макс.
0: Скользкий Макс, да. Пафнутий пишет, прошу прощения, а шпината после вчерашнего нет эмоционального похмелья, и ему не нужно к психологу?
1: Вы знаете, Пафнутий, у шпината очень...
0: Мы спросим
1: очень...
0: это сегодня в 13:05,
1: да.
0: У зоолога к нам.
1: Потому что у нас тема как раз будет.
0: Да-да-да.
1: Животные не мы не животные. Да. А шпинат себя прекрасно чувствует, у него очень крепкая нервная система.
0: Да, что, это да. Правда. Так, еще мужчины с татуировками плохие, оказываются, любовники, извините
1: да
0: меня.
1: Ты что?
0: Говорят, сексологи, да,
1: ты
0: 7-я.
1: Что? За постоянным желанием набивать тату могут скрываться комплексы нарциссизм, обожаю это слово,
0: нарциссизм,
1: и проблемы с самооценкой, которая отражается на интимной жизни. Слушай, но наш психолог Елена Соловьева несколько раз в эфире говорила, что вот это вот стремление к...
0: украшению телом.
1: К татуировкам, к постоянному украшению себя, это, конечно, говорит о каких-то расстройствах, да, что человек не может с какими-то проблемами в жизни справиться, что вот это вот причинение боли себе, да, ты понимаешь, что это больно, татуировки-то супер больно, это как будто бы избегание каких-то проблем, которые ты не можешь решить.
0: Mm-hmm.
1: Я не психолог, я не могу так рассуждать.
0: Ну, у Лены по этому поводу Соловьевой, Елены Соловьевой, есть много теорий, что, mm-hmm. и, например, повышенное давление, это тоже и от психологии, из психологии идет, то есть, что типа какие-то незакрытые, нерешенные проблемы существуют. Некоторые болезни, ну вообще, если честно, так оно и есть. Из-за какой-то нерешенной проблемы мы начинаем болеть. Это может быть. Но вот по поводу татуировок, вы знаете, татуировки это такое же древнейшее искусство.
1: Мне нравится.
0: Тебе нравится?
1: Да.
0: Если это сделано красиво.
1: У меня нет ни одной татуировки, но на других
0: людях
1: мне
0: нравится.
1: Вот у меня
0: есть одна, но я это делал, потому что мне было интересно. Она mm-hmm. маленькая, на плече. совершенно означает вечную молодость, но, как выяснилось, ее нету вечной молодости.
1: У меня есть идея одной татуировки, о которой я думаю, но пока
0: себе?
1: Думаю.
0: Ух ты, все, потом расскажешь. Но по поводу вот этого, что мужчины с татуировками, плохие любовники, но простите
1: кажется,
0: меня.
1: Кажется, что это бред.
0: Вот я тоже. Вспомните фильмы, конечно, я понимаю, что это все постановочно, но не запрещено, а для взрослых фильмы. Там чем больше татуировок, тем, мне кажется, там совершенно все не так. Извините меня за сравнение.
1: Но дело не в фильмах, Максим.
0: Ну, я понимаю.
1: Понятно, что это элемент какой-то брутальности.
0: Конечно, да. Но мне тоже кажется, что это не факт.
1: Друзья, у вас есть татуировки? Почему вы молчите? Почему вы не пишете, не рассказываете?
0: Конь-огонь пишет вранье.
1: Ну, а еще?
0: Конь-огонь.
1: У вас наверняка какие-нибудь, не знаю, татуировки с конями, да?
0: Ну, почему с конями-то?
1: Потому что конь-огонь, если не
0: конь-огонь. Может, у него костер на плече горит, да. Рябин. Знаю одного человека, он, дело в том, что он увидит красивую татуировку, вот где-то, да, на улице, на картинке, он это перерисовывает сам по памяти и идет в салон, вот, и ему набивают. У него, например, вот тут на груди орел летит.
1: Куда?
0: Ну, куда-то вперед, а орел с распростертыми вот так крыльями, это вот от плеча до плеча и даже на бицепсы заходит. Потом у него там есть кит на ноге, или дельфин, я уж не помню, где-то на ноге, вот, лапы собаки или кошки, отпечатки, ну, короче, он весь так с головы до ног чем-то забит, я говорю, зачем ты это делаешь, он говорит, мне нравится, так скучно жить, а есть еще один знакомый, говорит, мой храм, мое тело, мой храм, я не готов его портить. А тату это все равно, это какое-то вмешательство, это порча кожи, это порча подкожного слоя.
1: Мне кажется,
0: и так
1: нужно
0: далее.
1: Жить так, как вам нравится. Если вам нравятся татуировки, делайте их. Если вам нравятся татуировки на других людях, пожалуйста, не скрывайте этого. Хочется вам сделать татуировку одну, делайте. Это только ваша жизнь. А жить какими-то стереотипами, кто-то сказал, кто-то подумал, это значит то... Это скучно, друзья.
0: Согласен. А с татуировками не берут в космонавты, пишет Илья Сергеевич. И Михаил тоже подтверждает. Я тоже не планировал. Я уже по возрасту не подхожу и по здоровью боюсь тоже. Так что это не про нас. Но свою я хочу свести. И так думаю, я бы вот вернулся, я бы не стал делать. Или если бы сделал, то гораздо больше, чтобы видно было. Потому что так вот как-то скромненько спрятано под рубашкой, кофтой.
1: Только вот, для самых близких.
0: По поводу гендера, вот мужчин сейчас обсуждали, теперь на женскую давай тему поговорим. Рекордное количество женщин, и получается наша Дума стала на почти 18% больше женщин появилось в Госдуме. Значит, рекордная женская Дума начала работу вчера.
1: Прекрасно.
0: В 9-м созыве 80 депутатов женщин работает. Это больше, чем во всех предыдущих созывах. Ну, мне кажется, это нормально. Почему нет? Правда?
1: Да.
0: И как любая сфера деятельности должна быть мужская, а и должна быть женская сторона медали. Женское мнение. Тем более там в Думе больше 400 депутатов, 80 женщин — это совсем немного.
1: Очень нравится сообщение нашего слушателя.
0: Какого?
1: А у меня на плече сидит рак с красивыми глазами. Моя любимая женщина по гороскопу рак.
0: С красивыми глазами. Классно, да. Вот. И Вива также добавляет. И да, я любовник хоть куда. А пусть Вива, да, ваша женщина подтвердит это и с красивыми глазами. По моему мнению, татуировки — это клеймо. А клеймят обычно рабов, заключенных и животных.
1: Ну, это все очень стереотипно.
0: Я себя
1: да.
0: ни к одной категории не отношу, поэтому добровольно портить свое тело не буду. Но, Сергей, мы уже не в те времена живем, чтобы тату обозначало клеймо рабов.
1: Стас пишет, украсть свое тело можно и в спортзале, хоть пользы. Тату — слабое украшение. Представьте, что у вас красивое тело, которое вы построили в спортзале, да, и еще есть татуировки. Мне кажется, это очень круто.
0: Но не забывайте, что татуировка, она со временем и тускнеет, и за ней ухаживать надо уметь, там, или подправлять. И тело, когда становится уже старше,
1: Максим, мы не знаем, сколько
0: не так
1: мы проживем,
0: ярко
1: понимаешь?
0: Выглядит. Но просто всегда, знаешь, все мы видели за границей, особенно немецкие тетеньки так любят, себе нататуировать
1: что-нибудь. Ну, прекрасно, они себя принимают,
0: на теле,
1: что-то плохого.
0: Да. Да нет, ничего, в принципе. А все это потом, она идет и выглядит как-то
1: Михаил
0: симпатично.
1: Пишет, привет, дорогие ведущие, я директор классического театра. У меня 6 татуировок, каждый очень важный отрезок моей жизни. Расскажу про несколько. Имя жены на сердце, парное тату на руке, браслет с датой свадьбы и нашими инициалами, видимо, азбуки Морзе. Набили на 20 лет свадьбу несколько лет назад. Еще есть татуировка, посвященная чемпионству «Спартака» в 17-м году. Ну так.
0: Боже мой, Михаил, это потрясающе. И фамилия у вас интересная. А можно узнать, какого театра? Ну, хотя, ладно, тогда все раскроется.
1: Классического.
0: Классического. Это прекрасно. А Соловей Разбойник говорит, что тату у женщины — это ред флаг.
1: Ну и прекрасно.
0: Почему? Где-то, а в чем
1: разве
0: там
1: тебе интересно, почему?
0: Ну да, нет, не ну, интересно.
1: Мне тоже
0: Игорь
1: нет.
0: Владимирович, опускаться до татуировок — это так себе. Ой, Игорь Владимирович, в вашей Италии каждый второй с татуировками ходит. Вот правда.
1: Просто кто-то может себе позволить так, как хочет жить, а кто-то не может.
0: Да, да. Так, ну давай, у нас остается буквально пару минуток до конца. Я хочу тебе, знаешь, печальную новость сказать, объявить нашим слушателям. Все-таки Криштиану Роналду окончательно решил завершить карьеру в сборной. А, значит, принято решение на 100%, утверждает португальское издание «О Джого». А если это так, матч Лиги наций против Уэльса стал финальным для футболиста за национальную команду. А все произошло из-за ссоры, ну, как бы, получается, с тренером, что ли. Он его не выпустил на матч, он просидел всю игру на скамейке и сказал, что и на следующую игру с Данией ты тоже не пойдешь. Ну, и Роналду психанул, улетел в Мадрид.
1: Ну, и не пойду.
0: Да, ну, и не пойду, и улетел в Мадрид. И
1: не пойду.
0: Оттуда он написал
1: может,
0: свое...
1: «Любовь и голуби» пересмотрел?
0: А?
1: «Любовь и голуби» пересмотрел.
0: Может быть. И, но ты-то точно его наизусть знаешь. И оттуда, в Мадриде, фильм. Он написал сообщение у себя в соцсетях, что мы... Как только я пойму, что я не нужен команде, то я ухожу. Вот сейчас как раз этот момент настал. А, значит, он играет за Португалию с 2003 года, провел 234 матча, забил 146 голов и стал лучшим бомбардиром сборной.
1: Класс.
0: Чудесно, друзья. Ну, вот такая вот печальная новость. Кстати, по поводу еще одной новости, которую вчера обсуждали, и сегодня тоже будут продолжать, которая взъерошила все СМИ.
1: Ну, что случилось, говори.
0: Ну, по поводу рейса Fly Dubai.
1: Ой,
0: вот,
1: опять.
0: Позвонил, да, значит, израильский...
1: Там не все так просто, не все так очевидно, да, как оказалось?
0: Конечно, Бенджамин Нетаньяху, да, позвонил Трампу, самое забавное, и сказал, что, а знаешь ли ты, Дональд, что самолет-то спас израильский сантехник, который никогда не управлял самолетами. Трамп так обалдел и говорит, да он же сильный, классный парень, как он мог так сделать, как спас, в смысле, когда они ворвались в кабину, и когда увидели командира раненым, молодой человек, правда, сел за штурвал и просто его потянул на себя, тем самым самолет вышел из пике, вот, ну, правда, потом все-таки Израиль...
1: Повезло, потому что в управление взяли специалисты, которые тоже летели на борту этого самолета.
0: Да, да, но самое интересное, что все-таки израильтяне, израильская пресса подтверждает, что эти пилоты были русский и украинец, потому что там писали,
1: но
0: что
1: они
0: это...
1: не подрались. Как
0: они
1: раз.
0: Не подрались, да, это другие совершенно.
1: Самолет.
0: Да. И что командир корабля, выходец из Индии, это тоже подтвердили. И представитель Омана, государство, которое, ну, как бы против государства Израиля, не имеет по закону права управлять самолетом, который летит в Израиль. Поэтому там сейчас, ну, такие терки начинаются. И еще одна информация прошла, что Израиль сам практически придумал эту всю историю для того, чтобы потом напасть, иметь право напасть на Иран. Понимаешь?
1: Сюжет
0: это клубок.
1: Для какого-то фильма,
0: да, это 100%. Все, спасибо, что обсуждали эти темы вместе с нами. Сейчас новинки кинорынка, затем новости, ну а далее программа «Народный диетолог». Будете говорить о ЗОЖ-одержимости. Поехали.
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла культовое кино «О конце света», мелодраму душераздирающего поджанра «Тот человек, не то время» и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. На большие экраны вновь возвращается Донни Дарко Ричарда Келли. В этот раз в честь 25-летия картины, которая давно считается эталоном мистического инди-кино.
5: Старшеклассник Донни, юный Джейк Джилленхол, встречает человека в костюме кролика, который сообщает неприятную весть. Через 28 дней миру придет конец. События в фильме начинаются как раз 2 октября, поэтому стоит отметить тайминг прокатчиков и на большом экране оценить, снова или впервые, ни на что не похожую сборную солянку из подростковой депрессии, путешествий во времени и тревожных предчувствий миллениума. 18+. Влюбленные юнцы Чарли и Харпер решают оставить прошлые жизни позади и переезжают в другой город. Из-за давления мегаполиса и острого желания реализовать себя, отношения начинают трещать по швам. Целеустремленная Харпер делает все возможное, чтобы построить карьеру шеф-повара, пока меланхоличный Чарли никак не может найти себя. Том Дин и Мак Элдридж сняли душещипательную мелодраму, в которой отношениям угрожают не измены или нехватка влюбленности, а непреодолимые жизненные обстоятельства. Возможно, герои и созданы друг для друга, но амбиции и разный темп взросления, как известно, могут подточить даже самые крепкие чувства. Добавьте к жизненной завязке экран химию двух юных голливудских талантов, и получится чересчур честное кино о любви и молодости в стиле нормальных людей. 16+. Взрослая мышь по имени Арнольд переживает экзистенциальный кризис. Ему кажется, что вся его жизнь сплошное надувательство, то ли амбициозное представление, то ли чей-то вышедший из-под контроля пранк. После загадочной смерти лучшего друга Арнольд бросает вызов реальности и неожиданно натыкается на следы заговора могущественной корпорации. Звучит как мультяшная версия шоу Трумана? Отчасти так и есть. Один из главных испанских аниматоров современности Альберто Васкес, создавая «Добро пожаловать в Декорадо», и правда вдохновлялся шедевром Питера Уира, а еще сценами из супружеской жизни Ингмара Бергмана. Получилась практически кафкинская притча 21 века, одновременно едкая сатира на мир победившего капитализма и печальная мелодрама о попытке сохранить остатки искренней любви на фоне сфабрикованной реальности. 18+. Для дебютного фильма постановщица Екатерина Горбачева выбрала экранизацию истории, которая долгое время не давала ей покоя. Врач провинциального городка просыпается из-за срочного вызова. Плачущая женщина сообщает, что ее ребенок умирает. Уже на месте специалист сталкивается со следами жестокого обращения с младенцем. «Мамин блюз» – смесь герметичного триллера и черно-белой психологической драмы о послеродовой депрессии. Это во многом табуированная тема, которая всегда делила общество и недавно в очередной раз стала источником жарких споров из-за дела американки Линдси Кленси. 18+. Киноафиша онлайн.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Полдень в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Российские войска поразили в порту Черноморск сухогруз с имуществом для ВСУ. Также нанесена серия скоординированных ударов по ключевым военным объектам Украины. В Одессе ударными беспилотниками ликвидирован крупный дата-центр «Хостинг UA», через который осуществлялась обработка разведывательной информации, сообщили в Минобороны. Еще одной целью стал транспортно-логистический центр в Киеве. По данным оборонного ведомства, в одном из его складских помещений был оборудован подпольный цех по производству безэкипажных катеров для украинской армии. В России страховые пенсии дважды проиндексируют в будущем году. Об этом в Международный день пожилых людей заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, первое повышение запланировано на 1 февраля. Выплаты увеличат на 6,8% по уровню фактической инфляции. Второй этап намечен на 1 апреля, когда пенсии дополнительно вырастут еще на 3,3%, пишет РИА Новости. Зампредседателя правительства подчеркнула, что государство последовательно ведет работу по повышению доходов пожилых граждан. Она также напомнила, что ранее была полностью возобновлена ежегодная индексация выплаты для работающих пенсионеров. Международный день пожилых людей отмечается в России 1 октября. Гендиректором музея-заповедника Царицына назначена Елена Мельвиль. О кадровом решении сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы. На этом посту она сменит Елизавету Фокину, которая руководила культурным учреждением на протяжении последних 10 лет. Мельвиль – почетный работник культуры Москвы. Ранее она возглавляла культурный центр ЗИЛ, а также занимала должность директора образовательного комплекса «Воробьевы горы». В США осужденная выжила после проведения смертной казни. 50-летний Кристи Пайк. Ввели две смертельные дозы сильнодействующего пентобарбитала, однако ее сердце продолжило биться. Свидетели в течение 40 минут слышали громкий храп и тяжелое дыхание женщины, после чего адвокаты подали экстренное ходатайство о прекращении процедуры. Осужденную в бессознательном состоянии госпитализировали. Как сообщает агентство Associated Press, заключенная должна была стать первой казненной женщиной в американском штате Теннесси за последние 100 лет. В связи с инцидентом губернатор штата Билл Ли распорядился провести независимое расследование и полностью приостановил все запланированные до конца года казни. Тишковец спрогнозировал наступление метеозимы в Москве не раньше второй половины ноября. По словам ведущего специалиста центра ФОБОС, это значительно позже привычных сроков. Наступление устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений произойдет не раньше второй половины ноября, с формированием устойчивого снежного покрова лишь в декабре, написал Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Синоптик отдельно подчеркнул, что у столичных автомобилистов есть в запасе минимум месяц-полтора для эксплуатации летней резины. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. О погоде. Воздух в российской столице прогрелся до 12 градусов. Сейчас в Москве облачно с прояснениями. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, привет.
9: Привет, Марина.
8: Будем говорить сегодня о ЗОЖе до одержимости, когда забота о себе становится проблемой. Где проходит эта тонкая грань? Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит о Москобот. Пишите нам еще в Макс и смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Кать, очень часто бывает такая история, что, например, кто-то там считает калории, читает состав каждого продукта, тренируется до потери пульса, не позволяет себе сладкое, находится там в дисциплине, все вокруг говорят, вот это сила воли. А на самом деле это нормальная история или это уже не про здоровье? Где вот эта вот тонкая грань, которая подсказывает, чтобы мы поняли, что это уже не здоровый образ жизни, а какая-то одержимость?
9: Ну, тут мы можем начать, да, с понятия целеполагания здорового образа жизни, а что такое чувствовать себя здоровым? Да, и мы понимаем, что человек у нас такое целостное существо, да, у нас не только тельце, но есть еще там душа, дух, не знаю, сознание, ну, в общем, какое-то внутреннее содержание, да, наше психическое. И, соответственно, если мы видим вот такую картину, то мне трудно представить, что человек, может быть, физически-то себя неплохо чувствует, и показатели здоровья у него будут в норме, но вторая его часть, да, вот эта внутренняя психоэмоциональная, скорее всего, она будет несчастна. И тогда вам трудно назвать, да, здоровье, потому что здоровье все-таки целостно, да, когда я себя и физически чувствую хорошо, и психологически, да, я психоэмоционально себя чувствую хорошо, да. И тоже, что такое хорошо? Да,
8: ну, это относительно такое... чего, да?
9: Да, вот. Но в целом, вот эта часть, когда мы говорим про здоровье, это когда я в балансе, да, себя чувствую физически хорошо и эмоционально. Тогда могу сказать, да, вот мне хорошо.
8: А когда человек вот жил-жил, обычную жизнь свою вел, и потом у него как будто бы небольшой перекос или какое-то увлечение здоровым образом жизни случается. То есть он начинает работать с нутрициологом, может быть, иногда с психологом, с фитнес-тренером. Это тоже может о чем-то говорить? Или это нормальная такая история, что человек вот правда решил заняться своим здоровьем?
9: Ну, чаще всего мы будем видеть в реальной жизни, что, скорее всего, если у нас произошло, что-то случилось. Не знаю, я вдруг осознал, что я смертен, и поэтому заняться неплохо.
8: Экзистенциальный кризис
9: такой иногда. Может быть, не знаю, приболел как-то и так далее. Может быть, я встретил кого-то и вдохновился. Да? Может быть, вот, ну, как-то это такой способ, да, как-то поднять тонус, да, энергии, чтобы заняться чем-то новым. Ну, то есть все равно это какое-то кризисное событие чаще всего, да, которое меня заставляет менять свой образ жизни. Потому что это одно из самого тяжелого и трудного для каждого из нас, да, вот этот привычный уклад поменять. Самое тяжелое. Почему здесь на самом деле часто индивидуально люди не справляются, им нужен кто-то в помощь, да, как ты перечисляешь, Марин, там, психолог, фитнес-тренер, консультант по питанию, диетолог, ну и так далее, да, то есть кто-то, ну, сопутствующий. Соответственно, когда это происходит, да, то действительно часто вот это такое увлечение, эффект новизны, что может быть перебор. Это не всегда мы говорим о том, что, о боже, что-то случилось, давайте его сразу спасать, прекращай все бросать. Да, потому что часто этот эффект новизны дает такую, ну, немножко гипертрофированную, да, вот эту увлеченность. И это тоже может быть в норме. Но вот когда человек уже, не знаю, проходит месяц-два, и это все еще в гипертрофированной форме, да, когда это занимает практически такое гипертрофированное, да, это когда практически все ушло на задний план, да, а вот эта тема здоровья, не знаю, спорта, да, она заняла первое место и начинает вытеснять все другие сферы жизни, да, такая однобокость появляется. Вот тогда это уже такие тревожные звоночки, что что-то, может быть, происходит не так, да, что как-то уже задержался этот эффект новизны.
8: Да, как будто бы человек убегает от каких-то проблем, да, вот что-то в новое, в какое-то вовлечение, да,
9: направляя всё туда внимание. Да, как будто замещение, да?
8: Замещение происходит, да.
9: Да,
8: так и есть. Да. Я вот хочу сейчас перечислить привычки, да, которые вот у нас часто есть в голове, стране. И я хочу, чтобы ты рассказала, когда это нормально, а когда это уже какая-то тревожная история.
9: Опасненько, да?
8: Да, опасненько, когда вот нужно уже к психологу обратиться. Uh-huh. Например, я не ем после шести, даже если хочу есть.
9: Ну, это не норм, да, это, скорее всего, у нас есть какие-то диетические ограничения, вот, куча разных каких-то убеждений, да, и в целом, вот, не ем после шести, это из разряда, что карета может превратиться в тыкву, ну, да. То есть это глупость, ересь и так далее, да, поэтому, если вы голодные, просто поешьте, то есть это ненормально, это скорее говорит о том, что есть высокий уровень тревоги телесной и всяких разных мифов и страхов, связанных с едой.
8: Которые нам в голову посадили какие-то горе-специалисты,
9: ну, потому
8: которые...
9: что ничего не меняется, да, как бы, с того, что ты в 6 поел, в 5
8: калории
9: поел.
8: Калории не становятся более калорийными, а с того, если ты ешь там до 6 или ешь в 8 или в 9 вечера.
9: Да, нужно так же переваривать.
8: Да, нужно просто понимать, что ты ешь. Понятно, что на ночь есть какую-то тяжелую пищу, наверное, не стоит, но голодать тоже это совершенно необоснованно. Uh-huh. Если, например, я пропускаю тренировку, я чувствую вину. И это значит, что вот, не знаю, там, в следующий раз я буду тренироваться усиленнее.
9: Ну, тут уже тогда две вещи, да, то есть если я, например, испытываю чувство вины, что пропустила тренировку, mm-hmm. то, конечно, вопрос, а почему я ее пропустила, да, насколько правомерно мое чувство вины и в чем я виновата, да, потому что это чувство вины часто захватывает людей, как раз приводит, я потом компенсирую, я, да. не знаю, потом еще больше тренируюсь, я не знаю, не ем, ну, короче, да, какая-то такая история, которая уже, в общем, качество жизни просаживает, вот, а в целом, опять тоже, да, мы всегда говорим, исходим из осознанности и из целеполагания, то есть зачем я иду на тренировку, например. Да, чтобы хорошо себя чувствовать. Ну, чаще всего, да, чтобы настроение поднялось, чтобы физическая форма была получше, выносливость психическая, да, тоже устойчивость больше психологическая. Ну, так вот, если я пропустила тренировку, то испытываю чувство вины за что, например? Я, не знаю, сегодня болею, плохо себя чувствую, тогда скорее оно неправомерно, да, например. Или я... обещала себе наладить, например, этот спорт, да.
8: Питание, я хочу дисциплину, а тут я опять вот пропускаю.
9: Вываливаюсь, да? Да. И тогда правомерно относительно того, что я перед собой чувство вины испытывать, да, правомерно, ну, например, да, и тогда mm-hmm. у нас следующий момент, что мы, если начинаем виниться, mm-hmm. да, то тогда это тоже как бы, ну, на самом деле ни к чему не приводит. Потому что чаще всего мы скажем, да и бог с ним, пойду объемся, и завтра тоже не пойду, ничего у меня не получилось. А конструктивно будет, что если действительно у меня не было объективных обстоятельств, не знаю, я не заболела, ничего, да, ну, вот что-то такое произошло, да, внутреннее, может быть, я не знаю. Опять же, да, надо разбираться с причиной. Так вот, и тогда я могу, соответственно, не виниться, а подумать, почему у меня не получилось. И тут может быть на уровне того, что мое планирование изначально кривое. Ну, например, mm-hmm. да, я записалась к какому-то классному тренеру, на который находится от меня в часе езды.
8: Да.
9: И поэтому...
8: Ну, неудобное время.
9: Да, меня. И это сверхподвиг, да, до туда доехать. Тогда, скорее, тут тоже надо смотреть... в причины почему, да, потому что так неудобно и так далее, и так далее. Mm-hmm. Или, не знаю, у меня на этой неделе куча дел разных, да, и тренировки просто не влезают, да, или это вот это впритык бежать, или я буду опаздывать, и другие дела будут страдать. То есть поэтому мы всегда, если испытываем чувство вины, то вопрос, за что мы виноваты, да, и насколько это правомерно. И как решить?
8: Ну, например, когда мы болеем, да, у нас есть какой-то кашель, там небольшая температура, но мы все равно идем на тренировку.
9: Это деструктивно, потому что мы mm-hmm. же идем цель здоровым быть, да, хорошо yeah. себя чувствовать. Когда ты болеешь, то скорее, ну, не те рекомендации были, да, раньше, например, mm-hmm. что после болезни 2 недели освобождения от физкультуры. И, конечно, мы многие проскакивали всю эту историю, переносили болезнь на ногах, но это до поры до времени, mm-hmm. да. А сколько есть случаев, когда люди с осложнениями действительно падали.
8: Да, это
9: и
8: правда.
9: И поэтому это не зря. И какой mm-hmm. там уже идти, да, больным на тренировку, когда ты должен выздороветь, еще 2 недели посидеть.
8: Mm-hmm. А когда, например, я специально не ем перед рестораном или, ну, перед каким-то торжественным событием, я понимаю, что вот там будет ужин, еще что-то, поэтому я лучше поголодаю.
9: А тут тоже у нас несколько историй есть, да, например, что вопрос целеполагания моего. Иногда mm-hmm. действительно ты думаешь, ну, я же пойду, там будет так вкусно, да, если сейчас я дома поем, то я там, ну, просто не буду голодной.
8: Обидно?
9: Да, я не смогу поесть.
8: Да.
9: Но у меня нет цели здесь худеть, сэкономить калории mm-hmm. и так далее. Тогда это может быть, ну, вполне, ну, как да. бы, такой да. рабочая история. Но здесь лучше все равно не делать интервал 6-7 часов, этот дискомфорт, ну, перекусите что-то легенькое, mm-hmm. да, и дальше придете, насладитесь там какими-то вкусными блюдами. Вот, а если это из экономии калорий, да, потому что там я приду, я не знаю, не буду контролировать, какое содержание жира там того и сего, или это будет больше калорий, чем я себе планирую и так далее, или я, не знаю, буду точно объедаться в ресторане, не смогу удержаться, то это, конечно, уже звоночки.
8: Потому что там будет больше жирной еды, потому что это готовая еда, в ней
9: всегда больше
8: калорий, а я вот привыкла все контролировать, у меня домашняя еда, я знаю, что я туда добавила и сколько, да. То вот поэтому я не буду завтракать, не буду обедать, но зато вот в ресторане.
9: Да, я тут даже узнала от одного знакомого, у которого ресторатор. Я вот думаю, говорит ли это в эфире, или может быть не надо.
8: Ну, интересно, интересно.
9: Но я такую штуку узнала, что почему мы приходим, и часто бывает в ресторане даже салат такой овощной вкуснее. Ну, вот он вкуснее, чем дома бывает. Так. И они сказали, что они просто еще как раз добавляют сахар, и вот он дает. Наверное, это не надо было говорить.
8: Ничего страшного.
9: Потому что те, кто демонизирует. Ну, на самом деле, в этом цвете нет ничего страшного. Угу. Но это вот то, что даже, грубо говоря, овощной салат, он может быть, да, вот не потому что добавляет сахар, и действительно, вот он такой.
8: Соус могут добавить, да. Сахар какой-то, сироп могут
9: чтобы
8: добавить.
9: Было вот,
8: чтобы было вкуснее.
9: Да,
8: конечно.
9: Поярче.
8: Да. А я не могу съесть продукт, если не знаю его калорийность. Ну, потому что, ну, вот а сколько там калорий сейчас я съем? Вот в этом блюде сколько калорий я сейчас съем? Лучше не буду это есть, буду есть что-то предсказуемое.
9: Ну, вот это уже не очень здоровая история, да? Это скорее уже как раз про какую-то такую чрезмерную тревогу и зацикленность на еде и на калориях, да? Потому что, ну, мы там тоже уже не один раз говорили, что ключевое – это голод и сытость. И поэтому, если блюдо более калорийное, то если ты сонастроен со своим телом, то ты скорее просто его съешь меньше, да? И будет порция меньше. И в общей сложности это будет, ну, тот же колораж. Вот, поэтому это скорее про не окей, да, и, в общем-то, мы должны опираться все-таки больше на свое тело, стремиться, да, по возможности, потому что, понятно, мы там из разной точки стартуем.
8: Да, а если вот, например, я отправляюсь в отпуск и начинаю там переедать, ну, на завтрак набираю себе много всяких видов еды, даже не доедаю это, да, там на обед, на ужин то же самое продолжается, как будто бы вот я срываюсь, расслабляюсь и позволяю себе там излишества нехорошие.
9: Ну, часто это тоже бывает, да, про то, что мы можем видеть, например, у людей с диетическим опытом, да, кто сидел на диете, особенно кто голодал перед отпуском, чтобы влезть
8: чтобы
9: в платье.
8: Похудеть.
9: Да, и хорошо выглядеть, и, в кавычках, да, вот. Но, тем не менее, такое стремление. И поэтому происходит срыв, да, вот мы доехали, наконец, и можем выдохнуть и расслабиться.
8: Уже.
9: И плюс это раз. Второй момент здесь происходит у нас, что с вами, что у нас ассоциация отдыха, это с набить пузо до отвала
8: едой,
9: и радостью.
8: Да,
9: тоже
8: да.
9: Вопросики как-то бедненькие, да, у нас этот, как это, сценарий, в общем, да, жизненный.
8: Радость от еды.
9: Да, но и часто бывает так, что люди, например, и которые не имеют никакого диетического отпуска, мышления, ну, в общем, в целом, у которых все достаточно неплохо с питанием, но когда они приезжают в отпуск и тоже видят это разнообразие, доступность разной еды, и действительно это любопытство пищевое проявляется, то, конечно, они могут немножко переедать. И большинство, даже кто не имеет сложности, обычно из отпуска могут приехать килограмм, полтора, да, но потом они достаточно легко уходят. Но когда они так переедают, то тоже, даже если это эти горы, то у них нет чувства вины, о боже, ну я объелся. Ну, 2 дня поели, 3 обычно, да, потом всех отпускает. А вот если диетическое, то там может быть такой прям пищевой запой.
8: Это вот из моего опыта, когда ты приезжаешь в какой-то отель классный, где завтраки просто потрясающие, и мне правда вот глазами хочется все попробовать. Я могу набрать много еды, но это не значит, что я всю эту еду доедаю.
9: Конечно.
8: У нас тоже такой стереотип из детства, что все на тарелке нужно доесть обязательно, нельзя оставлять еду на тарелке. И вот мне кажется, от этого тоже нужно уходить, что если вам хочется что-то попробовать, вы это кладете, пробуете, но это не обязательно доедать.
9: Конечно, тем более, грубо говоря, если это шведский стол, что скорее всего, что все это выкинут. Все равно.
8: Да, да.
9: То, что
8: так
9: уже
8: и есть.
9: Принесли.
8: Да. А вот эта история, когда я, например, съела что-то вредное, а на следующий день мне это нужно отработать, либо пойти в спортзал, либо ограничить себя в калориях, не знаю, там, меньше съесть на следующий день.
9: Ну, для того, чтобы не набрать вес, да у нас.
8: Да.
9: Ну, конечно, это уже не тенденция не очень, да, это такое формирование уже... Ну, в сторону такого, да, компенсаторного поведения, да, а компенсаторное поведение у нас часто может быть при анорексии и при булимии. Ну, больше при булимии, да, но и при анорексии. Или какой-то такой, да, уже чрезмерности. Поэтому это уже как бы не окей. Вот. Единственное, бывает действительно, что если ты, ну, не знаю, сегодня... Вот это тоже может быть и естественно, да, то есть тоже нам, не, ну, как бы не делать такой гипердиагностики. Бывает так, что действительно ты, не знаю, был в гостях, да, вот у бабули, там, не знаю, у родителей,
8: ну,
9: да.
8: Ну, как там отказать? Еда,
9: ну, и там вот, просто невозможно. Да. Тебя это пичкают, и, ты, может быть, тебе действительно... Аня, и вот эти
8: просто...
9: пирожки из твоего детства испекают,
8: да,
9: этот
8: да,
9: салатик,
8: да,
9: вот
8: да,
9: эту
8: да,
9: картошечку.
8: Ты еще полежать потом, чтобы жирок завязался.
9: Да. И действительно, тогда на следующий день, ну, ты тоже можешь понимать, что ты просто так эти все, не знаю, выходные или этих гостях ешь, ты думаешь...
8: Тяжело.
9: Нет, вот, да, как-то бы бульончик, салатик, как-то хочется немножко
8: самому
9: выдохнуть.
8: Самому полегче. Да.
9: Да, но вопрос, на что я опираюсь, да, меня, моя мотивация, такой ужас и страх, я потолстею, или мой внутренний комфорт, да, вот физически.
8: Вот это вот ключевое, как ты себя именно настраиваешь.
9: Да, просто в чем штука?
8: Тебе самому хочется полегче поесть, или потому что ты там боишься чего-то, да?
9: Да, это, можно... это не окей уже.
8: Это не окей. И еще такая история, когда я постоянно проверяю вес, взвешиваюсь, там объемы измеряю, там чуть ли не каждый день.
9: Ну, это такое, говорит уж, да, нам, конечно, о такой сверхтревоге, да, и, опять же, мы знаем, что телесная тревога, это замещает что-то нам, какую-то другую тревогу, да, то есть это вопрос, что человеку явно не очень хорошо.
8: Да.
9: Все, что мне доступно, это, может быть, контролировать сейчас мое тело и вес, но тоже, ну, скажем, не самая эффективная стратегия, в общем, что толку. Да.
8: А когда я не могу себе позволить спонтанно что-то съесть, например, я иду, прогуливаюсь, и вот для меня, первое, что мне приходит в голову, для меня это, например, булка с маком. Просто я знаю, что в ней 700 калорий серии, да, и я вот не могу спонтанно себе позволить булку с маком, потому что я понимаю, что там 700 калорий. Нужно вот подумать, нужна ли она мне, вот как-то вот, хочу ли я, достоин ли я, могу ли я, ну и так далее, там, по списку.
9: Ну, тут, я так думаю, блин, 700 калорий, целый прием пищи практически, да?
8: Булка с маком, она очень коварная. Я когда вот изучила эту тему, поняла, что, конечно, это
9: путь. Ну, тут у нас тоже, опять же, эта булка спонтанно в нас не выпадет, то есть мы где-то находимся, да, опять же, ну, то есть она не просто...
8: Ассоциации с ней какие-то. Да. Ассоциации со школой.
9: Да, ну, например, и в целом, ну, в общем-то, эта булка с маком тоже, если мы сыты, да, то зачем нам ее в себя пихать? Скорее, она будет не про удовольствие.
8: Да.
9: Я могу ее купить, если вдруг я прохожу мимо какой-то лавки, где вот самые лучшие булки
8: знаем
9: в городе.
8: Знаем эту точку, к сожалению.
9: Да. Я могу ее взять и подумать, ну, например, я ее возьму, а потом, не знаю, после ужина на десерт съем, или нет, будет мое, там, не знаю, там, основное в ужине, да, и чего-то я к нему добавлю, там, да, более цельного. Вот. Это как бы, ну, вот это

0: к образу жизни, откуда ноги растут?
1: Ну, часто это действительно такой общий тревожный фон, если мы будем, ну, то, что я вижу на практике, да, ну, и литература пишет, и на практике, что когда у человека появляется вот этот сверхконтроль, сверходержимость, ритм, во-первых, часть это может быть просто структура личности, то есть есть более контролирующие, есть менее контролирующие, да. Но даже те, кто более контролирующие, все равно они так не живут все время, да, и не все они так живут, и тогда мы понимаем, что, скорее всего, что-то происходит. Да, что-то случилось в жизни, и вот этот уровень тревоги, да, первое, что хочется. Притом это иллюзия на самом деле, да, но все-таки, когда нам тревожно, это что такое? Это неопределенность. Да, тревогой. Поэтому нам нужно упорядочить, да, нам нужна какая-то определенность.
0: Да.
1: И поэтому действительно там еда, спорт, сон, ну, то есть это то, что ты можешь взять под контроль этот ритм, да, и у тебя есть ощущение управления. И это действительно неплохо. И в целом, если мы создаем такой режим, обычно стаж начинается за здравие, заканчивается за упокой.
0: Классика.
1: Да. Но когда действительно наше тело начинает быть в таком четком режиме, да, все предсказуемо и так далее, мы действительно психологически себя чувствуем лучше. Нам легче. И все бы было классно, да, но проблема начинается тогда, что если вдруг ты эту гибкость теряешь, да, если вдруг твой режим чуть-чуть двинулся.
0: Ты нарушаешь правила, где ты себе позволил лишнего, не пошел на тренировку, да.
1: Да, и вот тут происходит обвал, да, потому что если у нас нет других стратегий совладания с жизнью, с тревогой и так далее, то тогда происходит вот этот, что я не сходила на тренировку, и почему эти люди переживают это чрезмерно, потому что у них ощущение, что вся жизнь рухнула. То есть они субъективно переживают ужас, не просто тренировку пропустил, да, или пропустила, а что вся моя жизнь развалилась, да, она пошла под откос. Вот, ну, это так субъективно переживается. Вот эта критика к тому, что это просто пропущенная тренировка, она нарушается. Вот, поэтому в части, то есть этот режим, это здорово и классно, это может нам помогать, но мы должны всегда понимать, что если вот, например, там, кто-то нас слушает и понимает, вот я сейчас в это, например, уперся, да, вот я сейчас в режимчике, и мне классно, и что вы мне тут рассказываете, все здорово, да, я чувствую себя
0: главное
1: лучше.
0: Главное желание.
1: Не знаю, я подтянулся, подтянулась, у меня, не знаю, там, короче, да, прям энергия прет и так далее. И все здорово, давайте так и оставим, давайте посмотрим, а все остальное в жизни у вас как? Да, потому что, например, и вы понимаете, что если вы продолжаете решать проблемы, не знаю, на работе, да, не знаю, какой-то там идет важный у вас там, ну, не знаю, там, может быть, проект, да, не знаю, или там в отношениях что-то происходит. Если по всем остальным фронтам вы делаете реальные действия для того, чтобы эти ситуации решались, тогда все ок, да, тогда вот этот ритм-режим, он как раз тебе помогает быть таким, ну, эффективным, да. Вот, а если у вас остался только этот режим, а все остальное вы как бы отодвигаете, не двигаете, ничего не делаете, и тогда вы все больше будете смещаться вот в эту одержимость. Это уже проблема.
0: А бывает так, что в целом в жизни все нормально, да, вот нет никаких-то там каких-то таких триггеров, которые могут провоцировать, но все равно ты тренируешься, ты ешь, ты в режиме, но ты срываешься в какой-то момент, да, нарушаешь собственные правила и понимаешь, что вот что-то не окей с тобой все равно. Ты начинаешь отрабатывать дополнительными тренировками.
1: Ну, тут тоже
0: наказывать
1: может быть
0: себя как будто.
1: Да, но тут тоже как раз это про ту историю, что мы действительно сначала нам очень трудно войти в этот режим и очень и трудно сразу быть гибким, да, потому что тоже как понять, мне сегодня лень или я проявила гибкость, да, и заботу о себе, это же тоже такой важный момент. Вот, и поэтому мы здесь, ну, как бы смотрим, что если мы с вами из намеченного плана хотя бы 80% делаем, ну так, навскидочку,
0: да,
1: то в целом неплохо, да, погрешность всегда есть 10-20%, что что-то пошло не так. И тут мы всегда возвращаемся в осознанность и в диалог, то есть мы не можем быть с вами машиной, мы живые люди, да, может быть, разные погоды, разные самочувствия, с кем-то поругался и поссорился, и иногда действительно лучше не идти на тренировку, а иногда наоборот, выпинать себя, даже если у тебя легкий насморк, выпинать себя и пройти интенсивно походить, продышаться, да, но это опять же опираясь на себя, поэтому вот эта вот гибкость нам нужна, да, это для того, что я понимаю, ага, это я зачем делаю, например, тренируюсь, чтобы еще, например, не знаю, снять стресс и выгрузить голову, да, вот я сейчас в стрессе, эффективнее будет лежать вечером, смотреть сериал, ну, это тоже иногда хороший, неплохой отдых, да.
0: Прекрасный.
1: Да, вот, а или я думаю, нет, я сейчас, если я буду лежать и смотреть сериал, на самом деле меня еще больше разобьет, я буду в депрессухе, и завтра у меня будет паршивый день, пойду я выйду, например, но если бы я себя хорошо чувствовала, не знаю, я бы ходила в быстром темпе час, а если я сегодня себя чувствую не очень, я могу походить полчаса и медленно там, не знаю, покружить, да, с крейсерской скоростью.
0: Да, а вообще вот эта история, когда человек к себе вот так вот жестко относится, черное-белое, да, нет, когда нет вот этой гибкости, да, какого-то бережного отношения к себе. Да, я тебе сейчас позабочусь. Я понимаю, что тебе сейчас не хочется идти на тренировку, тебе лучше полежать. Как будто бы вот ты к себе относишься как к какому-то проекту и не позволяешь себе быть слабым. Это же тоже говорит о чем-то.
1: Конечно, но это куча ограничений,

0: которые дальше по жизни, ну, то есть такие ограничивающие убеждения mm-hmm. и мышление. Вот, поэтому и дальше оно всегда проявляется. То есть в том, что мы, ну, так если простым языком сказать, мы добьемся гораздо меньше в жизни. То есть кажется, что чем я жестче,
1: да, к себе,
0: тем я буду как будто эффективнее и пробью все потолки и, не знаю, достигну всего в мире. Mm-hmm. Но на самом деле с такой ригидностью, да, вот этой черно-белостью, безапелляционностью, то, скорее всего, ты ограничишь, и твой потолок будет очень низеньким. Ну, потому что мы тоже понимаем, да, что чем ты поднимаешься выше, не знаю, по карьерной mm-hmm. лестнице, да, тем у тебя уже нет такого, что просто этот хороший, этот плохой, да, то есть более сложные схемы, да, точно так же мы делаем какой-то проект. Если он высокоуровневый, то там в нем много уровней, много вводных, да, это опять не просто вот хорошо или плохо. Mm-hmm. Соответственно, а мышление у нас одно. Если мы способны так многоуровнево думать, да, и вот эту гибкость проявлять, она должна проявляться во всем. Если мы с вами вот кондово вот так идем, то, в общем-то, мы и во всех остальных процессах тоже кондово. И вот эта иллюзия, что я буду вот это в мунштре, да, вот это жестко, четко, но как бы тогда, в общем-то, вы как бы остаетесь на каком-то таком угу. минимальном уровне для себя возможном.
1: Эту гибкость можно как-то развить в себе?
0: Конечно. И, то есть в чем у нас гибкость заключается, да, если русским языком сказать, угу. как это на человеческом язык выглядит. Например, вы пропустили сегодня тренировку по объективным причинам. Ну, такая, не то, что да. ты там лежишь с температурой 40, а ты понимаешь, что я сегодня себя паршиво чувствую, да, и это вот выбор идти на тренировку как бы хуже. Ну, лучше остаться дома, отлежаться и там, да, не выпасть потом на неделю, не разболеться. Соответственно, и у вас поднимается тревога и беспокойство. Мы всегда, когда идет не по плану...
1: У нас поднимается тревога и беспокойство. А вот что с этим делать, мы поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 12:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска освободили 3 населенных пункта в Харьковской области. Села Нестерное, Рубленное и Высокая Яруга наши бойцы заняли благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Севера». Об этом заявили в Министерстве обороны. Военнослужащие развивают наступление и ведут ожесточенные бои за освобождение еще 4 населенных пунктов в этом регионе – Грачевку, Варваровку, Резниково и Сердобино. Одновременно с этим российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по резервам противника. Формирования ВСУ планомерно уничтожаются в районах сел Нефедовка, Николаевка и Хатни. Украина планирует закрыть дефицит военного бюджета за счет средств европейцев. Остается только догадываться о масштабах воровства и коррупции при закупках Киевом более дорогостоящего вооружения, заявили в службе внешней разведки России. В первую очередь речь идет о дефицитных боеприпасах для зенитных ракетных комплексов, уточнили в ведомстве. По его данным, поводом для разбирательств послужили слова Владимира Зеленского о внезапном появлении в оборонном бюджете незапланированной дыры в размере 27 миллиардов долларов. В СВР подчеркнули, что покрывать эти расходы Киев и его западные спонсоры традиционно намерены за счет средств, изъятых у рядовых граждан европейских государств. В Ульяновской области на автотрассу экстренно сели 2 учебных самолета. Инцидент произошел сегодня днем вблизи поселка Корсун. Видео с места происшествия публикует телеграм-канал 112. Предварительно во время полета одному из пилотов стало плохо, после чего было принято решение посадить воздушные суда на проезжую часть. Как сообщили агентству «Интерфакс», в Приволжской транспортной прокуратуре в результате инцидента никто не пострадал, легкомоторные самолеты повреждений не получили. США осужденная выжила после проведения смертной казни. 50-летний Кристи Пайк ввели 2 смертельные дозы сильнодействующего пентобарбитала. Однако ее сердце продолжило биться. Свидетели в течение 40 минут слышали громкий храп и тяжелое дыхание женщины, после чего адвокаты подали экстренное ходатайство о прекращении процедуры. Осужденную в бессознательном состоянии госпитализировали. Как сообщает агентство Associated Press, заключенная должна была стать первой казненной женщиной в американском штате Теннесси за последние 200 лет. В связи с инцидентом губернатор штата Билл Ли распорядился провести независимое расследование и полностью приостановил все запланированные до конца года казни. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибар».
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы.
11: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
11: Мы вас услышали.
1: 12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Катя, привет.
0: Привет, Марина.
1: Говорим сегодня о ЗОЖе, естественно, о ЗОЖе до одержимости, когда забота о себе становится проблемой. И вот в первой части нашей программы мы как раз обсуждали основные такие триггерные точки, связанные с темой ЗОЖа, и говорили о гибкости, да, когда человеку сложно нарушить собственные правила, сложно не контролировать аппетит, тренировки, вот что стоит за этим отсутствием гибкости?
0: Угу. И вот мы сказали, да, что в целом, ну, тут тоже, да, еще хочется поддержать людей, да, что действительно сначала тебе надо собрать как-то себя в кучку, потом ты собрал, да, и как-то уже тоже, да, где вот эта вот серединка, когда собрал, и уже не становится это такой тюрьмой для тебя, да, эти правила и так далее. Так вот, и в норме действительно, если мы что-то планируем делать, и это не случается, мы испытываем некоторую такую тревогу легкую, напряжение и так далее, это в норме, да, то есть она не должна зашкаливать. И когда мы говорим про когнитивную гибкость, то есть это возможность к изменениям, и чтобы дальше твой ритм жизни не разваливался. Что ты учишься выдерживать эту, например, тревогу, этот дискомфорт от того, что пошло не так. Что такое выдерживать? Это когда ты, например, ну, не знаю, запланировал сегодня пойти погулять в обед, да, или на тренировку, и не получилось. Тебе долетела работа какой-то и так далее, и так далее. И ты понимаешь, что ты это раздражение, злость, нарушили мои планы и так далее, и так далее. И хочется рвать и метать, или, например, да, не знаю, говорит, ну и все к черту, да, и завалиться этой работой.
1: Я
0: и вообще...
1: слабак.
0: Да. А тут, например, как это будет выглядеть, если мы это выдержим? Сказать, да, это правомерно, что меня это злит. Окей, моя цель какая была, например? Вообще, чтобы сегодня была какая-то физическая активность, да, как говорится, такое лучшее из возможного, например, что остается, да, но не можешь ты уже там... соответственно, да, пойти сейчас, тебе надо сделать рабочую задачу. И тогда это возможность переключиться и начать делать рабочую задачу качественно, да, например, дальше двинуться по своему плану, который был, это тоже может поддержать, да. Ну, развалилось у вас до обеда, да, например, как-то нарушились ваши планы. Но вы можете дальше, например, не знаю, прийти на ту встречу, которая уже была запланирована вовремя, да, не знаю, сесть пообедать в то время, которое вы планировали, выпить свой кофе там какой-то, да, или чай в середине дня, который у вас там, не знаю, ритуально запланирован, и так далее. То есть это возможность как бы выдержать и не бросать дальше план, да, дальше постараться вернуться к намеченному плану. А относительно тренировки, вот эта гибкость будет подумать, ну окей, сегодня не получилось, например, не знаю, там, например, были сегодня силовая, да, ну окей, пойду сегодня Не знаю, вечером выйду, похожу, погуляю, да? Или я могу, не знаю, например, вечером сделать дома тренировку на коврике. Да, это будет не то, что, например, может быть, было бы в спортзале, но вполне себе, да? Или я сделаю прогулку и перенесу это дальше. И вот эта возможность выдержать это напряжение и дальше не развалиться и поехать по плану, вот так мы тренируем эту когнитивную гибкость. И сначала это действительно очень трудно. Очень трудно не психануть, да, бывает, как вот ты проспал, как говорят, с утра сегодня встала, все через как бы криво, и весь день пошел как бы, да, ну, как бы ужасно.
1: Потому вот, что...
0: Цензурно выражаясь, да? Вот. И вот это как раз когнитивная гибкость, когда я понимаю, что даже если мое утро пошло не окей, то дальше мой уже, не знаю, там, я вот все вошла в колею, да, и все дальше я могу настроиться, успокоиться и поехать в режиме. И чем чаще вы это делаете, это как тренировка такая, да, вот мозги наши, да, психика, они тоже тренируются, вот эта гибкость на тренируется, то потом для вас это будет достаточно легко.
1: Позволить себе быть не идеальным, да?
0: Да, и быстро ты, когда быстро, да, ты тоже, это часть и осознанности, часть медитации, которую вот мы можем, да, через что мы тренируем, когда ты отвлекся, отлетел, да, и мягко вернулся обратно и продолжил делать то, что ты делал. Или
1: ключевое, да,
0: делать.
1: Здесь это забота о себе. В общем, стремимся к когнитивной гибкости.
0: Да, чуть развиваем ее.
1: Развиваем, да. А есть такая еще история, когда мы боимся набрать вес. Например, вот мы худеем, ставим на весы там минус 2 кг, там в объемах все супер, а потом через какое-то время опять ставим на весы и видим там плюс сколько-то граммов или там килограмм.
0: Плюс 2.
1: Это же ужас. И все у нас внутри вот просто все как-то так ух. Падает.
0: Да, а мы, например, не знаю, да, может быть, там у женщин какая-то там часть цикла, не знаю, поел ты солененького,
1: да? А мы про это забываем. Вот что за этим страхом увидеть цифру на весах больше ожидаемой стоит?
0: Ну, чаще всего тогда мы понимаем, что у нас такое тоже суженное представление о себе, и, скорее всего, я своим весом мерю, а хороший я, а не хороший, то есть свою ценность. Да? Чем меньше килограммов я вешу, чем меньше меня земля притягивает к себе, тем я лучше. Ну, тоже абсурдно.
1: Как будто бы ко мне люди будут по-другому относиться, да?
0: Конечно, вот это куча всяких мифов и иллюзий, которые здесь настроены. Там достаточно такая, ну, широкий репертуар, да, то есть в целом он будет все равно про самооценку, про ценность, про я хороший, я классный, я нравлюсь, вот, но это, конечно, не так, потому что мы же с вами понимаем, что никто из нас, да, вот на своего друга-подругу, да, если они поправились, да даже на 20 килограмм, мы скажем, ну, слушай, извини, я, конечно, дружить больше не буду.
1: Что-то как-то у него эти лишние килограммы
0: давят. Даже как-то не очень-то, да? То есть вряд ли, да, или когда мы любим кого-то, да, то тоже мы любим не потому, что этот человек весит больше на плюс-минус 2. Вот, поэтому это как бы одна часть, да, и тогда дальше, если я, например, не знаю, скинула 2 килограмма, например, выстраивала еду и так далее, а тут раз и опять увеличилась тоже. Вторая часть – это про то, когда мы понимаем, что мы налаживаем свое питание, меняем свой образ жизни не только для того, чтобы у нас было меньше килограммов. Потому что, например, не знаю, человек в тяжелом состоянии, болезненном, да, например, он тоже может очень сильно похудеть. Да, например, и на 5, и на 10 килограмм какой-нибудь долгой болезни, да, течение. Но при этом мы не можем сказать, что человек сейчас счастлив, и как все здорово получилось. А он минус 10.
1: Ну, вообще, да, говорить людям, что вы похудели, это тоже нужно делать очень осторожно, потому что мы никогда не знаем, что за этим может стоять. Правильное питание, образ жизни или какая-то болезнь.
0: Вот, поэтому, когда мы, например, понимаем, что у нас есть снижение веса, это один из моментов, например, там, налаживания образа жизни, хорошего самочувствия, увеличения уровня энергии, хорошего настроения и так далее, и так далее.
1: Да.
0: И тогда, например, если я, не знаю, прикладываю усилия и встаю на весы, и у меня плюс 2, да, вот, скинула 2 и опять плюс 2, то мы можем посмотреть, а все остальное как? А, например, смотри, я, например, на этой неделе не переедаю. Ну, тогда, например, я регулярно ем, мой рацион там стал, не знаю, там, да, более разнообразным, да, в нем больше цельных продуктов, я теперь, не знаю, хожу гулять и так далее. Да, и тогда мы понимаем, да, может быть, вес не сдвинулся, нужно там проанализировать немного рацион, но в целом сколько всего уже получается.
1: Мне кажется, здесь ключевое, что у тебя есть на этом фокус, да, ты это держишь в голове, но у тебя нет этой зацикленности, желания себя наказать за какую-то неидеальность. Вот это как будто бы вот желание быть идеальным, соответствовать чьим-то ожиданиям, быть худым, классным и так далее. Это тоже говорит о каких-то комплексах.
0: Да, но тут тоже у нас как бы вот, быть худым и быть худым, например, да, ну, неплохо, да, если, например, там, ну, в хорошем там весе, да, каком-то, да, в такой форме, да, но при всем при этом это, ну, как бы не значит, что надо быть идеальным, да, вот эта идеальность, это иллюзия. То есть у меня ничего идеального не будет. Вот это уже проблемки, да, перфекционизм. Вот опять это ригидность, да, опять черно-белое мышление, то, что мы говорили до этого.
1: Да.
0: И самое, что ничего идеального ничего не существует.
1: А почему тогда идеальный рацион может давать чувство безопасности? Потому что, опять же, иллюзия контроля существует, да?
0: И иллюзия, что он идеальный.
1: Да, что он идеальный. Да. А что еще человек на самом деле получает от жесткого контроля? Что... Он все контролирует в этой жизни, это же не просто. Да?
0: Ну, ощущение, что да. Я сильный. Я сила, сила, власть и, ну, и контроль тоже же в целом, да, это часть власти, вот, и силы. И дальше это может, ну, как бы, естественно, влиять на самооценку. Потому что тоже, например, да, вот, ну, есть такие, как бы, мне нравится Литвак, такой психолог, и он писал, книжку у него есть классная, да, «Четыре основы самооценки», по-моему, так называется. И вот он так вот разделяет, да, например, у кого-то ведущим будет «я самый сильный», у кого-то «я самый лучший», у кого-то «удобный», у кого-то «полезный». Mm-hmm. И вот это то, что основная сила, которая тебя двигает. И если ты зашел в комнату и не чувствуешь себя лучшим, то ты начинаешь разваливаться. Тебе обязательно надо быть лучшим.
1: Такой нарцисс слегка, да?
0: Не всегда, на самом деле, да, например, потому что это может быть тоже, и в этом есть и эффективность. Ну, например, я хочу стать, не знаю, например, лучшим психологом, да, не то, что я всех унижаю, но когда я захожу, например, вижу коллег, которые, например, выше меня по экспертизе, я начинаю развиваться, да, например, и двигаться.
1: Меня стимулирует.
0: Да, вопрос, как я это делаю? Я могу развиваться, да, или могу говорить, какие они все уроды, да, тогда это, конечно, не очень, да, или обесценивать их. Нет, а если это там точка роста, то это неплохо. Ну, так вот, если вернуться к контролю, то часть вот это, например, силы, да, что я молодец, надеюсь, тогда действительно, например, это может давать мне, что вот если я так делаю, я сильная. А если моя ключевая, вот такая, да, ведущая, да, лейтмотив моей самооценки, на которой она держится сила, то тогда это, например, да, если я справляюсь, я сильная, я, например, могу больше всех бежать, могу дольше всех выдерживать голод и так далее. И я тогда себя чувствую сильной, тогда моя самооценка растет.
1: Хочется поговорить немного про соцсети, культ правильности, потому что у нас огромное количество в социальных сетях роликов, специалистов, и хороших, и не очень хороших, которые по-разному выглядят. И вот очень часто люди, которые только начинают вовлекаться в тему здорового образа жизни, для себя за ориентиры берут человека, который объективно выглядит не очень здоровым. И мы никогда не знаем, что стоит за его внешним видом, сам ли он худел, может быть, у него какие-то ограничительные поведения, может быть, он сам по себе от природы такой, да, может быть, какие-то медикаментозные истории за ним стоят. Вот как правильно, грамотно выбрать специалиста? На что нужно обратить внимание? Внимание, есть ли какие-то, может быть, ред-флаги, может быть, как-то по речи, потому что он пишет, понять, что вот лучше с таким специалистом не работать, чтобы потом в тревожность в какую-то не уйти?
0: Ну, я думаю, что, конечно, да, есть, ну, как бы есть основные... Давайте так, по порядку, да, что, конечно, когда мы смотрим соцсети, даже, например, экспертов, которые в научной базе не вредят и так далее, чтобы соцсети, ролики заходили и продвигались, конечно, там есть некоторое такое, ну, преувеличение, да, некоторая манипуляция. Ну, если человек, например, ведет эти соцсети, да, и как-то их развивает, значит, по-другому, да, алгоритмы не
1: это
0: работают.
1: Правда.
0: И поэтому, конечно, ну, живой специалист, он может выглядеть несколько по-другому и в коммуникации быть по-другому. Да? Это один момент. Ну, мы можем делать скидочку. Точно так же, когда мы слушаем иногда информацию, например, от не очень добросовестных экспертов, да, и блогеров, что они иногда там вот заостряют, да, что... Ну, какие-то вещи, да, тоже гипертрофируют, чтобы это зашло, просто чтобы среагировали. Поэтому тоже проверяем факты.
1: Признаки повышенного кортизола. Например,
0: да, и поэтому мы все толстые.
1: Да.
0: Или там, что огурец — это недостаточно хорошая клетчатка.
1: Это вообще не овощ.
0: Да, ну, в общем, вот какая-то такая, да, вот как бы чушь. Поэтому, конечно, здравый смысл не теряем. И, конечно, ну, с другой стороны, что люди с высокой экспертизой, да, понимают, что такого делать не будут даже ради хайпа.
1: Да.
0: Но, тем не менее, да, это может быть достаточно неплохой специалист, вот, компетентный, но при этом вот этот хайп некоторый есть. Это одна часть. Второй момент, что, конечно, будет ред-флагом, когда люди находятся в недоказательной медицине. Да, и это один момент, и поэтому тоже на уровне здравого смысла проверьте, да, ну просто хотя бы какое-то высказывание человека, посмотри, он говорит, вот, за этим стоят исследования. Вы можете в комментариях спросить, а можете дать ссылку на исследование?
1: Да, это ключевое, да.
0: Очень часто люди не могут этого дать, это просто они говорят, да, и они не стесняются врать.
1: Да.
0: Да? Вот. Второй момент, вы можете сами проверить, да, есть ли такие исследования. Если человек систематически врет, и это какая-то, ну, откровенная глупость, то, в общем-то, тоже есть вопросики. Что еще нам важно, да, что, ну, на самом деле, с одной стороны, конечно, когда мы говорим о рекомендациях, то в целом они, ну, на выходе для всех людей выглядят одинаково. Ну, больше двигайся, наладь сон и ешь больше цельных продуктов.
1: И не нервничай.
0: Да, там как бы, да, и, в общем, вот, и будет... И в целом, да, мы, ну, как бы все придем к этой рекомендации. Но другой момент, что на самом деле все-таки есть очень много нюансов. Что, конечно, в итоге мы все к этому придем, но вот это наше «больше двигайся», как твоя тарелка, сколько там этих продуктов, какие продукты и так далее, она будет выглядеть все-таки, ну, как бы вот это такой, ну, да, такой индивидуальный. Mm-hmm. И поэтому тут тоже смотреть можно на специалиста, который, а подойдет ли он вам по психологически, mm-hmm. да, с ним будет ли вам комфортно, ценности его разделяете ли вы, есть ли у него базовое образование тоже, да, то есть ли он... Ну, как в какой-то профессии находится,
1: если,
0: да?
1: Да, медицинское образование, да.
0: Да, ну, в зависимости от там, да, то есть как человек себя позиционирует, да. позиционирует и чем он занимается. Вот, и часто мы, ну, как бы нам лень, да, или вот все говорят, что он как бы классный, хороший, но, с другой стороны, эта лень порой может стоить вам дорого, да,
1: поэтому... Вашего
0: может...
1: здоровья.
0: Конечно, поэтому лучше сделать... некоторое напряжение и спросить. Второй момент, что тоже абсолютно нормально, если вы пишете, например, специалисту и хотите ну, уточнить у него, например, про его образование. Если там нету ссылки в профиле, да, например, какой-то там странички профессионала, mm-hmm. где вы можете посмотреть, то это тоже абсолютно нормально. Да, спросить,
1: где человек учился.
0: Конечно,
1: да,
0: это тоже нормально, коротко спросить, да, там.
1: Для меня еще, конечно, red flag это когда человек без медицинского образования начинает назначать БАДы, детоксы, лечить какие-то дефициты, да, и вот этим вот всем заниматься, хотя не имеет для этого никакого да без, основания.
0: На самом деле без да. любого, точно так же и психологического, да, то есть это можно, конечно, сказать, что ну что там, ты чем-то навредишь, но нет, конечно, да, не зря же мы психологи, например, учимся, да, так же
1: недавно,
0: там 5-6 лет.
1: Да, видела такие ролики от одного такого специалиста, который говорит, вот вы знаете, вот эти вот все психологи, которым вы ходите годами, они на самом деле вам не помогают. Я вам сейчас расскажу, как за несколько, не знаю, созвонов, сессий, там, каких-то разговоров со мной решить вашу проблему. Вот меня такие специалисты очень пугают.
0: Да, это то, или те, кто обесценивает и говорят, все психологи там, типа, да. идиоты, вот вы с ними там воду в ступе толчете, да, но действительно, опять же, да, про кого мы говорим? Если мы говорим про человека, который действительно обучался, да, как бы дополнительно имеет базовое образование, да. то, ну, конечно, это не так, да, это не вопрос там, ну, в общем, угу. эти все мемчики, которые, с одной стороны, они имеют место быть, потому что действительно людей очень много в профессии, которые не имеют образования, какие-то мини-курсы, да, и дальше свой бесценный опыт пытаются переносить на да. окружающих. Вот. А есть как бы наука, да, которой ты долго учишься, и есть определенная физиология, которая влияет, да, биохимия мозга, да, разные процессы, анатомия мозга тоже, да, структур, как развита, там, какие есть нарушения и
1: Но
0: так
1: зачем
0: далее.
1: Но зачем в это во все погружаться, если можно вот так послушать короткие ролики которые, специалиста, который понимает, какие нужно делать заголовки, какие фразы бросать, чтобы люди на тебя приходили, им было это интересно. А дальше ты им обещаешь какую-то волшебную таблетку без работы над собой. Это же удобно. Зачем, да?
0: Да.
1: анализировать и работать как-то над собой с помощью психолога, если можно вот так вот.
0: Да, и часть нас, людей, да. потребителей, которые угу. потребляют. Если бы не было потребляющих, не было бы, ну, да, спрос
1: это
0: рождает
1: правда.
0: Предложение.
1: Да, а еще бывает такая история, что мы начинаем себя сравнивать с другими в соцсетях. Вот он вот так ест, и он похудел, и поэтому, значит, я тоже буду есть таким образом, питаться на такое количество калорий, ограничивать себя в каких-то продуктах, от чего-то отказываться. Это же тоже не про
0: ну, как же, конечно, это глупость, да, угу. потому что то, что вот мы там, да, это только что сказали, да, что вот это все uh-huh. в общем-то, выглядит будет приблизительно одинаково, но есть нюансы. И вот, это вот эти индивидуальные нюансы, они важны. Мы не можем просто взять чужую тарелку и есть как этот человек, да, или спать как этот человек. Что же, например, вот кому-то надо 9 часов спать, даже взрослому человеку, да, а кому... Вот я, например, высыпаю 7,5-8.
1: Да.
0: То есть мне 9 редко нужно, да, если... а кто-то себя не будет хорошо чувствовать. Он будет... Вот как так, да, что
1: да,
0: это
1: да,
0: взять?
1: Да, да, да.
0: Или... Например, я ем вот эти продукты, и мне с них прекрасно, а вот от этих тяжесть, а у другого вот так, да, uh-huh. и это все могут быть цельные, uh-huh. прекрасные продукты. Uh-huh. Поэтому все равно должна быть какая-то индивидуальная схема, вписанная в вашу жизнь, в ваш ритм жизни. И тоже бывают разные моменты. Сейчас интенсивно по работе, да, а вот сейчас, а другое, например, да, ты там лежишь неделями, ничего не делаешь, например, да, тоже. Это будет разное питание, разный уровень стресса.
1: А если, например, вот я чувствую, что я какой-то бесполезный, ненужный, вообще какой-то человек такой неправильный, если я не питаюсь правильно, не хожу постоянно на тренировки, я вообще, то есть, не понимаю, зачем живу эту жизнь. Это тоже звоночек?
0: Ну, это прям уже большой звоночек, это уже как-то депрессушка пока.
1: Хорошо.
0: Тут уже как-то будет...
1: А вот ты еще сказала вот по поводу питания, вот очень часто специалисты назначают, продают готовые рационы, вот с точки зрения психологии, да, насколько вообще... в это стоит идти, в эти готовые рационы, ведь мы же не всегда хотим есть то, что у нас вот прописано на бумаге от каких специалистов.
0: Хочется, да, или привезли нам, да, например, на неделю, нам, грубо говоря.
1: Да, насколько это сильно может повлиять вообще на дальнейшее наше отношение с едой?
0: Тут тоже такое лучшее из возможного. То есть, с одной стороны, у нас еда не должна быть, ну, прям такой вот функциональной, ну, когда это как у космонавтов из тюбика, да, все-таки, потому что в ней есть еще и, ну, какая, да, и удовольствие, и наслаждение жизнью, да, и часть приятных событий. А с другой стороны, не должно быть вот этого культа чрезмерного, да, вот этих крайностей. И поэтому, ну, как бы это одна часть. Второй момент, что вот эти готовые рационы иногда, например, когда человек не любит готовить, да, не умеет готовить, у него трудности с организацией, тоже в силу, может быть, личностных особенностей, да, ему трудно сорганизоваться, как-то наладить ритм и так далее. Тогда, например, в его ситуации этого хаоса, то пусть эти готовые рационы будут, и у нас хотя бы будет этот, ну, такой скелет, да, база, это будет такая, неплохое, да, неплохое начало. Второй момент, что часто действительно люди, например, заказывая, ну, для многих это, например, такой костылек, а потом они потихоньку втягиваются и сами начинают что-то делать. Или там, не знаю, не только завтраки остаются, да, а какие-то уже приемы пищи они могут приготовить. Вот. Это одна история. Второй момент, сейчас мы не берем никакой, да, РППшной там истории с подсчетом калорий, уменьшением и так далее. Например, мы к этому готовому этому меню... Как можем подойти? Например, вот нам пришли основные блюда. Здорово, там точно есть белок, углевод и клетчатка. Но, например, я могу себе сама пойти купить какую-то еду для радости, например, и заменить. Да? Я могу, не знаю, привезли они мне сегодня огуречный салат, например, а я не хочу, да, не знаю, мне вот мама с дачи помидорки привезла какие-то классные, да. Тогда я могу, например, взять и добавить туда что-то из своего. Да, какую-то часть заменить.
1: То, и у меня цел... хочется.
0: Да. И тогда это будет достаточно жизненно, и ты включен, и для тебя эта еда, но все-таки она какой-то становится живой, да, не просто мертвый рацион тебе занесли. А если нету ресурсов и так далее, то прекрасно, ты все равно съел, грубо говоря, да, и положил в тело полезное.
1: Но нужно уметь адаптировать, слышать сигнал своего организма. Да. А вот эта вот история, когда я часто думаю о том, что буду есть дальше. Вот этот горизонт планирования, если говорить о здоровом отношении в еде, каким должен быть?
0: Он действительно у нас должен быть то, что мы должны предполагать и, ну, где-то с утра понимать, да, что у нас будет на завтрак, на обед и на ужин. Такое планирование. Но оно, опять же, тоже, да, например, я могу прикинуть, да, что, ага, вот это у меня есть, вот это есть, мы приготовим, да. Я подумала, и все, дальше пошла жить свою жизнь. И потом, ну, там, за время, когда мне надо, не знаю, начать готовить эту еду, я пришла на кухню. Они когда уже все умирают от голода,
1: последние, да,
0: да,
1: уже дыхание,
0: а еды нету. А вот если я с утра поела, позавтракала, потом думаю про обед, и у меня вот это, да, практически,
1: постоянно,
0: да, вот эти
1: крутится,
0: мысли, а что я приготовлю, а приготовлю я вот так или вот всяко, как мне уменьшить калораж, а потом ужин и все. Вот если ваше все время вы не можете переключиться и застреваете очень долго, это уже не окей.
1: Здесь, мне кажется, история с заготовками как раз может помочь, да, когда ты понимаешь, какая база у тебя всегда должна быть в холодильнике,
0: это
1: чтобы
0: идеально.
1: Ты из этого мог что-то приготовить. Ну, какой-то набор продуктов.
0: И это уже еще отдельная работа, отдельная такая, да, как бы самоорганизация, дисциплина и знание, и понимание, да, что должно быть, что ты любишь и так далее. То есть это уже тоже такая большая работа сделанная.
1: У нас остается буквально вот 4 минуты. Вот если, Кать, подводить итог, можно ли быть здоровым без фанатизма?
0: Можно, вот, поэтому это всегда такое, да, вот этот средний вариант, и часто мы слышим, да, про этот перфекционизм, поэтому, конечно, от него надо отказаться, и самое главное, что, сколько вы не стремились к идеальности, вы все равно такими не будете, поэтому же, ну, оставьте эту дохлую лошадь, хватит ее там уже пинать, стегать и так далее, вот, поэтому мы всегда смотрим на баланс, то есть мы всегда ищем вот это, ну, такое, знаете, вот, лучшее из возможного, да, как оно неприятно порой звучит, особенно чем моложе ты, тем оно еще все неприятнее звучит, да, максимализм и так далее. Но все-таки мы всегда смотрим о том, насколько я себя физически чувствую, да, можем по десятибальной шкале, и эмоционально, да, и вот это должно быть где-то, ну, где-то на 7-8, и это уже прям супер классно.
1: То есть начинаем мы с когнитивной гибкости, да, если у нас ее нет, работаем над ней. А нормальное отношение к еде можно как-то быстро вернуть, или это все-таки работа с психологом, если у нас были какие-то
0: в зависимости от старта, да, то есть что с нами, откуда мы стартуем.
1: Да.
0: Вот.
1: То есть сначала мы понимаем, вообще разбираемся, насколько нам, нас это тревожит, да, если есть какая-то тревога, связанная с едой, то работаем с специалистом.
0: Да, идем, а дальше мы смотрим, потому что чем мы дольше, чем сложнее ситуация, то нам может, иногда мы можем обойтись только там человеком, который занимается нашей едой, иногда мы можем одним специалистом только по психологии, если мы уже с вами 10-15 лет качаемся на качелях, похудел, поправился, набрал, да, соответственно, переел, ограничился, и вот этого диетического, чаще всего здесь уже нам понадобится не один специалист, а команда специалистов.
1: Но так же, как перестать компенсировать еду спортом, ограничениями какими-то, да, тоже нужно понимать, что за этим может стоять какая-то более глубокая проблема. Дело не в еде и не в спорте.
0: Да, поэтому если вы достаточно уже какой-то, больше 5 лет в этом барахтаетесь, то начните с одного специалиста. Если вы уже там десятилетиями, то, скорее всего, тоже вам нужен будет не один специалист, а команда. И часто люди говорят, ну вот я уже ходил к психологам, вот я уже ходил к консультантам, там, не знаю, по питанию, к диетологам, ни черта это не работает, все это глупость. Но на самом деле сами эти подходы, специалисты, они работают и помогают людям, да, то есть, скорее всего, может быть, тот метод и подход, который выбрали те специалисты, для вас не сработал или не хватило поддержки, да, то есть их должно было быть 2, например, 3, да, специалиста, то есть команда, а не один.
1: А если вот мы стараемся придерживаться режима, правильно питаться, но вот периодически у нас все равно появляются какие-то такие моменты, когда хочется устроить себе читмил, питаться не идеально, нужно ли себе это позволять? Если да, то как часто?
0: Ну, мы тут тоже, ну, на самом деле, вопрос в том, что, опять же, да, мы можем иногда лежать, иногда переесть и съесть ведерко мороженого и так далее под сериальчик. Вопрос, что это у нас не единственный способ, да?
1: Да, компенсирование.
0: Второй... Конечно, вот. Ну, и в целом, на
1: это
0: самом...
1: Это нужно просто понять.
0: Да.
1: Что еда — это не компенсация чего-то.
0: Абсолютно. Ну и в целом, когда у тебя все в порядке, в плане того, что читмил — это тоже, когда тебе надо, ну как бы, значит, ты себя где-то ограничиваешь и ужимаешь. И тогда ты уже вряд ли будешь счастливым человеком, если ты все время живешь в каком-то дефиците и дискомфорте.
1: То есть ключевое здесь, мне кажется, это именно выстроить питание таким образом, чтобы у тебя не было желания срываться на какие-то вот такие истории, связанные с булкой с маком, там еще что-то.
0: Да, если есть потребность вот этого чрезмерности, то, скорее всего, вы где-то сильно зажимаете.
1: И об этом нужно тоже подумать. Да. Друзья, говорили сегодня о ЗОЖе до одержимости. Разбирались, когда забота о себе действительно становится проблемой. Надеюсь, что с этой проблемой мы сегодня как-то разобрались, да, все решили, вам стало чуть легче и понятнее жить. Друзья, у нас в гостях была Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, большое спасибо, как всегда, очень интересно.
0: Спасибо, Марина.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 13:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Великобритания объявила о введении нового пакета антироссийских санкций. В него включены 23 физических и юридических лица, сообщили в МИДе Соединенного Королевства. Уточняется, что физическим лицам будет запрещен въезд. Под ограничения также попали 8 судов. В отношении них предусмотрены ограничения в сфере судоходства и торговли. В обновленный черный список Лондона попали советник президента России Алан Гаглоев и несколько членов грузинской политической партии «Солидарность во имя мира». Москва в очередной раз подчеркнула, что осуждает любые односторонние принудительные меры со стороны Запада и требует их полной отмены. В МИД России вызван временный поверенный в делах Венгрии. Министерство объявило о зеркальных мерах в отношении дипломатов Венгрии в ответ на недружественные шаги Будапешта. Главе венгерской дипмиссии Гебору Гергичу заявлен решительный протест из-за безосновательного требования Будапешта выслать из страны нескольких российских дипломатических сотрудников, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. В качестве ответного шага Москва предписала группе сотрудников венгерского посольства, а также генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани покинуть территорию нашей страны в 2-недельный срок. В Кремле констатировали участие большинства европейских стран в конфликте на стороне Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, страны ЕС не просто сочувствуют Киеву, а напрямую вовлечены в боевые действия. Они поставляют им военных инструкторов и вооружение, и амуницию, и боеприпасы, подчеркнул представитель Кремля. Он предупредил, что подобное участие в военном противостоянии на чьей-либо стороне неизбежно повлечет за собой для этих государств серьезные последствия разного характера. Марка Рютте уличили в противоречиях после слов о возможной угрозе со стороны России. На это в заявлениях генсека НАТО указало итальянское издание «Il Fatto Quotidiano». Накануне политик заявил, что угрозы для территории стран Альянса сейчас нет, а риск применения ядерного оружия против государств Балтии он не считает реальным. Такая картина должна успокоить жителей Европы. Тогда непонятно, почему массовая закупка вооружений должна продолжаться так, будто военная конфронтация с Москвой неизбежна, говорится в статье. Авторы обращают внимание на то, что, с одной стороны, Рютте призывает не нагнетать ситуацию вокруг возможной эскалации, а с другой выступает за дальнейшее увеличение расходов на оборону и продолжение военной поддержки Украины в противостоянии с нашей страной. Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеозимы в Москве не раньше второй половины ноября. По словам ведущего специалиста Центра ФОБОС, это значительно позже привычных сроков. Наступление устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений произойдет не раньше второй половины ноября, с формированием устойчивого снежного покрова лишь в декабре, написал Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Синоптик отдельно подчеркнул, что у столичных автомобилистов есть еще в запасе минимум месяц-полтора для эксплуатации летней резины. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Температура воздуха в российской столице сейчас плюс 13, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
13: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
17: А мы свободны для всех. И даже для министра.
18: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
19: Мы с вами на одной волне.
20: Hello! Общежитие слушает.
17: И мы вас слушаем.
21: Галочка, ты сейчас умрешь.
17: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
6: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александровна.
1: Мах Челноков.
22: Ну что, как мы и обещали, сегодня в программе мы поговорим. Так, я себя вообще не слышу. Очень плохо. Меня нормально слышно?
1: Но мы тебя слышим.
22: Ну, слава богу. Сегодня в программе, как мы и пообещали, будем говорить о животных, о их роли и вообще месте в сегодняшнем дне. И у нас сегодня в гостях человек, который не понаслышке знает, кинолог, зоолог, а также ведущий программы «Зверский характер» на телеканале Т-24. Здравствуйте, Виталий Орлов.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
22: Здравствуйте. Виталий Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот сегодня мы живем в 21 веке, да, цифровую, вокруг все там искусственный интеллект, цифра и так далее. Люди меняются, жизнь меняется. Как-то на животных, например, на домашних, это влияет?
4: Очень сильно. Это очень сильно влияет на домашних животных, потому что меняется функционал, меняется запрос у общества и... Соответственно, меняется угол зрения у общества. То есть люди видят совершенно другие вещи, чем видели там 50-100 лет назад. И, конечно, это очень...
1: А как это влияет на животных?
4: Трагично. Это трагично.
1: Можете расшифровать?
4: На животных, да. Смотрите, как это работает. То есть если мы говорим о домашних животных 100 лет назад, то есть это функциональные животные. То есть это те животные, которые помогали человеку выживать. Да, то есть, ну, давайте возьмем собаку как наиболее понятную, да,
5: почему? Да.
4: Потому что это животное, которое имеет максимальное количество пересечений с современным человеком, живущим в мегаполисе. То есть функциональное животное – это животное, которое оказывает помощь в хозяйстве. Да? То есть это собака, которая помогает на охоте, то есть она должна обладать здоровьем, должна обладать выносливостью, должна обладать неприхотливостью, потому что, если вспомните, там, 100-летний опыт назад в обществе, то есть люди не могли закрыть свои потребности минимальные, да, и, соответственно, держать животное, которое надо оплачивать лечение, понимаете, дорогие корма, одежду, дорогие лежанки, конечно, ни один человек в своем уме не стал бы делать просто этого. Вот, соответственно, животное неприхотливое, ориентированное на отношения с человеком и, соответственно, испытывающий огромную, колоссальную потребность с человеком взаимодействовать, да, то есть животное на охоте, это функциональное, в зависимости от профиля, то есть это либо животное, которое ищет, либо животное, которое поднимает там птицу с травы,
1: да. То есть она знает, как выжить в этом мире, да, если даже она останется без человека.
4: Не думаю. То есть селекционные животные, конечно, они для этого не приспособлены.
5: Ну да, я вот просто представляю, моя собака, у меня мопс. Она совершенно не приспособлена, если ее на улицу выпустить, она не сможет выжить сама.
4: Здесь очень-очень-очень тонкий момент, то есть если мы говорим о синотропных животных, да, то есть которые...
5: Да, что у нас синотропные?
4: Живут на автономном режиме, да, то есть не с человеком не пересекаются, да, то есть это классическая вот собака-пария, да, которая действительно как белка, как бурундук, понимаете, как крыса, она функционирует вполне автономно и прекрасно себя чувствует. Но людям почему-то хочется сделать что-то хорошее и доброе, не хватает. Это несчастное животное, тащит ее в семью, на диван, и, конечно, она немножко растеряна.
1: Вот когда, например, да, мы заводим себе собак, кошек, да, вот, ну, классическая, да, история, и они живут у нас в квартирах. Кошки, например, не гуляют, да, коты кастрированы. Собаки, если это какие-то мелкие породы, тоже не всегда выходят на улицу, чтобы погулять. Они там
5: автономно дома
1: ходят на пеленки. Это же тоже очень сильно влияет на них.
4: Ну, посмотрите, как люди поменялись. То есть раньше сказать там, человеку 100-летней давности из какого-то среднего социального класса, что надо ходить на физкультуру, он посмотрит на тебя и будет удивлен. А если взять крестьянину это сказать, да, то есть он будет удивлен 10 раз. Да? Почему? Потому что он занимался физическим трудом как нормой, да. И у него не было времени на собственный досуг.
5: Сейчас... А вы можете подтверждаем тот факт, что животные рядом с нами так же меняются, как и мы, их образ жизни.
4: В чем бесценность собаки? Это единственная форма жизни, которая настолько адаптивна к внешним переменам, что аналогов нету. Посмотрите, за столетия рядом с человеком нет ни одной другой формы жизни. То есть кошки некорректный пример, потому что кошки все-таки они живут автономно. И если вспомнить вот такие народные поговорки, то есть
5: кот гуляет сам по себе.
4: Ну, не только, да, то есть Кот искренне уверен, что мир строится вокруг него, да, а собака строит свой мир вокруг отношений с хозяином. Угу. И в результате, то есть, если собака там 100 лет назад служила человеку, то сейчас, если вы посмотрите, чем занимаются люди, они служат собакам.
5: Это 100% тоже про мою собаку. Да, и мой мир — это моя собака, да.
4: В этом нет проблем, потому что меняется запрос. То есть, если 100 лет назад собака служила человеку, она помогала на охоте, она помогала при пастьбе скота, она помогала при охране какого-то добра.
5: Жилище,
4: непосредственно самого хозяина. И служебная собака — это как раз конец 19-го, начало 20 века. То есть до этого собаки были разнофункциональны, но не были узкоспециализированы вот именно в этой области, и не было такого качества высокого поголовья, как было 100 лет назад, именно функционально. То сейчас мы можем говорить о условно-служебных, о условно-пастушьих и условно-охотничьих.
5: Потому что большинство все равно в домашних условиях живет собак декоративных. Искусство выведено.
4: Конечно, все это пэты, все это пэты, и имеют они прямое отношение к своим предкам только названием, понимаете, да? Потому что для того, чтобы создать хорошее рабочее поголовье, надо, 100-200 лет.
5: Окей, а сейчас можно маленький вопрос, Виталий Валерьевич, а как тогда дикие животные, на них влияет стремительное движение мира?
4: Безусловно,
5: И так далее.
4: То есть влияет, безусловно, другой вопрос...
5: А как влияет?
4: Они в большей степени защищены от нас, чем те животные, которые
5: в дикой природе
4: селекционируются у нас долгое время нами, да? То есть что-то такое прирученное животное, что такое домашнее животное. То есть, если вы берете животное из естественной среды, там, допустим, тех же лис, да, и начинаете их селекционировать самостоятельно на ферме или там у себя дома, то понятно, что с каждой генерацией мы получаем совершенно другую адаптивность особи. Да? Но вопрос в чем? Что селекция, ведущаяся столетиями, и селекция там во втором-третьем поколении — это разные истории. И, соответственно, вот закончить мысль про то, что столетия нужны для того, чтобы создать здоровое, психически полноценное и физически полноценное, ориентированное на отношения с человеком поголовье, это же не только селекционировать, беря взаимодействие между двумя особями, да, это отбор. То есть это очень строгий отбор. То есть в допуск пускается очень небольшое количество животных в разведение. Почему? Потому что выбираются наиболее адаптивные. А все остальные просто имеют место быть. То есть их не разводят. А когда мы с вами сталкиваемся с прирученными животными, да, то есть какие задачи мы ставим, да, то есть при разведении? То есть современные люди видят в допуске в разведение дизайн. Понимаете, то есть это вот как сумочки, как...
1: Аксессуар такой, да?
4: Аксессуар, конечно, да. То есть мех, пух...
5: Я не соглашусь. Все равно животное становится членом семьи, становится как ребенок.
4: Мы декларируем очень высокие материи, но на практике...
5: Женщина сумочку свою же не гладит, не холит, не лелеет, не уводит гулять.
4: Друг, да, то есть вы сказали слово «друг».
5: Да.
4: Отлично.
5: Член семьи.
4: Давайте остановимся на слове «друг».
5: Ну, давайте.
4: Друг для вас. То есть друг – это организм? Вот, допустим, у вас есть друг со школы.
5: Моя собака.
4: Да, нет, со школы. Это организм? Нет, это качество. Понимаете, друг – это качество. Это умение взаимодействовать с вами, умение слышать вас, понимать, отдавать, жертвовать, понимаете.
5: Так а что, собака или кошка не слышит, не отдает?
4: По умолчанию, мы приписываем те качества живому существу, которых нам не хватает. В чем проблема современных людей? То есть есть запрос, то есть институт семьи разрушается с начала 20-го столетия, то есть продолжается это уже... почти полтора столетия, и, соответственно, что происходит? Потребность любить и потребность отдавать свою любовь и принимать свою любовь, человек никуда не денется, понимаете? И, соответственно, людям создают суррогаты.
1: Одиночество.
5: Ну, опять же, не 150 лет, и 200, и 300 лет назад и у дам придворных были собачки, были соболи,
4: мы всегда говорим
5: кошечки.
4: О проценте, да, то есть вот эти 2% людей, которые, находясь в привилегированном финансовом и социальном положении, они позволяли себе эти вещи, понимаете, почему, да, потому что они хотели какой-то разнообразный досуг, соответственно, у простых людей на досуг не было времени, потому
5: тогда,
4: что надо было выживать.
5: Тогда, может быть, собака и была в качестве сумочки.
4: Нет,
5: 200 лет назад.
4: И именно тогда, понимаете, большинство собак были функциональны, и, соответственно, не было ветеринарных клиник как таковых, понимаете, еще вот, то есть мне 56 и 37 лет я занимаюсь самыми трудными случаями, да, то есть практикой, и, соответственно, 85-й год, то есть, клиник на Москву было 5 штук. понимаете? Было еще и там меньше, было пусто, наверное. Там было пусто. Сейчас вы возьмете многоэтажный там, 8-подъездный дом,
1: там обязательно
4: с одного будет... фасада будет клиника.
1: Да. И, а с другого гринг-салон, например.
4: Да, еще. И с другого будет клиника ветеринарная.
5: Это получается, будет это очередь. Сейчас бизнес.
4: Нет, это не бизнес, это реальность. Живут. Это просто реальность. Это просто реальность, что люди понимают мир так, как умеют понимать.
1: То есть так они маскируют одиночество?
4: А люди, испытывая потребность в любви и не умея строить отношения, то есть вот популярная психология в социальных сетях, она разрушила институт семьи на наших с вами глазах. То есть вы не можете этого не видеть. Посмотрите, какое количество разводов. Почему так происходит? Потому что люди смотрят социальные сети и понимают, что они являются жертвами абьюзеров, там, нарциссов, негодяев, подонков, и выбирают жить отдельно. Угу. Самостоятельно. Но потребность в любви никуда не девается, и они ее аккумулируют, компенсируются через отношения с кошечкой, с собачкой. В этом нет ничего паскудного и прискорбного, понимаете, да, но проблема...
5: Виталий Валерьевич, ну согласитесь, например, психологи и даже учителя в школе маленьким детям советуют, ну там лет 5, 6, 7 заводить хомячка в семью. Для того, чтобы хомячок, он живет недолго, год, полтора, два, он умирает, и чтобы ребенок в этом юном своем возрасте нежном пережил вот это детское понятие смерти. Это есть даже психологический тест. Поэтому здесь как бы не просто он замещает своим животным какое-то себе одиночество, а эти животные несут любить, ухаживать, быть ответственным. Недаром, когда ребенок просит «хочу собаку», ему говорят «ты будешь гулять, ты будешь мыть лапы, ты будешь ответственным». Получается, на ребенка перекладывается, это еще и воспитательная какая-то функция есть в этих животных или нет, или я глупости говорю?
4: Нет, вы говорите абсолютно важные вещи. Более того, то есть для меня, как для педагога, да, потому что я все-таки не кинолог, который на веревке водит собаку, да, а педагог, который дает людям знания о том, какие они, понимаете, через отношения с собаками. То есть если называть вещи своими именами, то то, что мы делаем, это терапия. То есть люди прокачивают себя, люди разрешают себе ту глубину в отношениях с собаками, которую они нигде в другом месте не получили.
1: Это только с собаками так работает?
4: Или это работает только с собаками. С собаками.
1: А можно ли сказать по тому, как себя ведет собака, какой характер у собаки?
4: 100%. То есть посмотреть на женщину какого-то мужчины, можно сказать о нем многое. Посмотреть на ребенка какого-то мужчины или женщины, можно сказать многое. Посмотрев на собаку какого-то человека, можно про него все рассказать.
1: Есть какие-то топ-5, не знаю, показатели, которые могут...
4: Смотрите, то есть вот это примитивизация сознания, она берется для увеличения охватов. То есть когнитивно простые люди мыслят черно-белым мышлением. Да. И таких людей большинство. Именно поэтому продвигаются нарративы такие, да, то есть вот 5 лайфхаков, там, 7 правил.
1: Хоть мы знаем, да.
4: Это так не работает. Это так не работает. То есть я, допустим, специализируюсь на одной породе для себя. То есть я работаю со всеми породами. То есть с маленькими чухошечками, там, шпицами и с огромными волкодавами. Но себе я держу одну породу, да, то есть у меня 5 кобелей. То есть было время, было 7 кобелей.
5: Какой породы?
4: Не, я вслух не буду говорить, я скажу почему. Потому что люди побегут покупать таких собак и скалечат им судьбы. Это собаки для умных людей.
1: Скромных.
4: Это для умных. Для умных, да. Я буду это повторять из раза в раз, я скажу почему. Потому что умный человек – это... Человек ответственный, умный человек – это человек самодисциплинированный, умный человек – это который видит связь между своими поступками и последствиями. Современные люди не видят связи между своими поступками и последствиями. И это очень опасно. Почему? Потому что когда они возьмут щенка и скалечат ему судьбу, они скажут, такой щенок плохой попался.
1: А есть какие-то более простые породы, которые всем...
4: Да, я закончу мысль, да. Вот, и, соответственно, у меня 5 там, кобелей этого разведения, и всего у меня в программе 382 собаки, которых я осознанно взял, то есть это не просто люди пришли с такой породой, а я осознанно выбрал себе программу таких собак. И вот 2 одинаковых нет, понимаете, это вот на тему лайфхака.
5: Это зависит
4: лайфхака.
5: От человека?
4: Нет, это зависит от генетики в первую очередь. То есть,
5: от человека тоже же?
4: Это зависит от генетики, а вот во вторую очередь это зависит от воспитания. То есть вы берете щенка с какими-то характеристиками, он попадает в семью. И в этой семье он, понимаете, он настолько плотно коммуницирует и настолько плотно берет с них и дает им, да, что на каком-то этапе это получается совершенно другая личность. Ты берешь 7-летнюю собаку, которая 7 лет вела себя безобразно в предыдущей семье, и ее отдает. Ты берешь ее, помещаешь в другую семью, через 2 недели другая собака. Ты берешь собаку, которая 4 года была абсолютно адекватной, в абсолютно адекватной семье, но случилась трагедия, там хозяин умер, и женщина находится в таком кризисе, mm-hmm. что она не может поддерживать себя, не то что собаку, и ты вынужден эту собаку переустроить, да? Ты ее переустраиваешь в семью, и за две недели она становится дебилом, просто откровенным имбецилом,
1: то есть понимаете? Окружение влияет.
4: Потому что собака настолько высокоорганизована, mm-hmm. что она вот эту семейную систему, понимаете, да, интегрирует да, да, да. в свой она поведенческий репертуар, конечно.
1: Понимает, что здесь у нас... вот можно себя так вести, да. а здесь вот нельзя себя так.
5: Мы недавно как раз сделали программу, и выяснилось, что в России она более кошачья страна, чем собачья. Мы не знаем, по какой причине.
4: Я, к сожалению,
5: такие опросы были.
4: Не опираюсь на эту статистику по одной простой причине, потому что любая статистика, она же, понимаете, как дышла. Да, да, куда да, повернешь, да. туда и вышла.
5: А вот вы про собак понятно. А вот кошка, взять семилетнюю кошку, она под тебя подстроится, или она как
4: здесь,
5: вела
4: смотрите,
5: себя, так и будет?
4: То есть собака сложно организованная и очень пластичное живое существо. Кошка сложно организована, но она не настолько пластична и не настолько ориентирована, у нее нет настолько выраженной социальной потребности. То есть я могу пример собственный привести. Мы очень много работаем с кошками, но мы себя не заявляем как специалисты по кошкам по одной mm-hmm. простой причине, потому что очень специфичный электорат владельца кошек. Понимаете, то есть если с владельцем собак еще можно найти какой-то целевой сегмент, с которым можно работать, ну, то есть люди должны не просто прийти и заплатить, да, люди должны понять то, что ты говоришь, до тех пор, пока они не поймут брать с них деньги, это глупо, почему? Потому что они с этими деньгами перекладывают на себя свои ожидания и претензии, понимаете?
1: А с чем обычно приходят владельцы кошек?
4: Владельцы кошек приходят с тем, что они деструктивно себя ведут, с тем, что они боятся, с тем, что они... не коммуницируют, с тем, что они избегают контакта с членами семьи, допустим, ну, допустим, с условной хозяйкой, у них душа

0: То есть люди настолько деформированы своим сознанием от вот этих алгоритмов социальных сетей, что они самые простые вещи, которые понимал любой необразованный крестьянин 100 лет назад, они понимают, не могут. Соответственно, люди, живущие на земле, современные, то есть у них отношения с собаками все равно будут более здоровыми, понимаете почему? Потому что они знают, что корова бодается, лошадь легается, гусь щипается. Вот эти люди, посмотрите, что они делают. Они подходят к чужой собаке, не говоря здрасте хозяину и не спрашивая, можно ли это сделать, начинают облизывать чужую собаку. И суют туда грудных детей. Я говорю, женщина, вы что делаете? Угу. Не, ну это же собака. Я говорю, ну это же, ну, понимаете, ну,
1: животное.
0: Картинка нужно в социальной сети.
2: Приучать ребенка, чтобы он спрашивал, можно ли погладить
0: тут
2: собаку.
0: Тут вопрос, ребенка ни к чему невозможно приучить, как ничему самому невозможно приучить собаку. Потому что есть определенная здоровая социальная культура внутри семьи, ячейки общества, которая ребенком и собакой впитывается. Понимаете, то есть я знаю очень многих людей, которые целенаправленно не потратили ни минуты на обучение своей собаке, но их собаки ведут себя предельно адекватно. Вы отъедьте куда-нибудь от Москвы километров 300, и будет ехать крестьянин там на какой-нибудь
1: машине,
0: мотороллере на каком-нибудь, да, и с ним будет бежать собака без поводка, и никогда она от него никуда не убежит и не потеряется. Понимаете, да?
1: Окей, Виталий Валерьевич, сейчас мы просто в такие глубины философские животного
0: это очень глубокая
1: мира.
0: Тема.
1: Да, это глубокая,
0: глубокая
1: тема, это интересно. Я хочу все-таки понять, чтобы нашим слушателям было тоже полезно, а говорит ли вот ваш сейчас монолог о том, что кошку надо брать человеку, который больше занят на работе, что меньше прикладывается труда для воспитания, а собака, она больше требует внимания.
2: Не гулять нужно.
0: Нет, конечно, конечно. Нет.
1: Воспитывать.
0: Конечно, нет. То есть вопрос в чем?
1: Тогда что... кому? Вы можете портрет нарисовать кошатника и собачника?
0: Я могу нарисовать отдельный портрет кошатника и собачника, но если вы задаете вопрос, кому брать, кому не брать, это уже вопрос совершенно в другой плоскости лежит.
1: То ну, давайте я... оттуда, туда
0: да,
1: перейдем.
0: Давайте начнем с того, как кому, вот, да. В моей жизни происходит, да, то есть у меня 5 кобелей, да, которые обладают определенными характеристиками по голове, по психике, по эмоциональной организации, да, и, соответственно, я полностью этими собаками доволен. Вот. И у меня 4 кошки. Понимаете?
1: Но же они все вместе в одном пространстве?
0: Как? Ну, как бы дураков вообще нету, понимаете? То есть дураков нету, дураками становятся только тогда, когда создаются для этого условия. И за всю мою жизнь ни одна моя кошка не пострадала от моей собаки. Угу. Причем у меня живут не только мои собаки, но и ваши. То есть какие-то собаки остаются на воспитание, какие-то собаки остаются на время вашего отъезда, да, да, и, соответственно, у меня там 20-30 собак дома, да, и проблем с этим нету, понимаете, то есть ни одна из собак не причинила вреда ни одной моей кошке и ни одной кошке,
1: которая приходит в гости. О чем это говорит?
0: Это говорит о том,
1: что вы умный.
0: Спасибо, спасибо.
1: Вы скромно говорили, да, да, да.
0: Техника именно... безопасности – это то, что позволяет, ну, не попадать в беду. То есть мы точно с вами с детства знаем.
1: Здесь кто
0: не
1: важнее?
0: Не надо совать пальцы в розетку.
1: Кошка просто. С собакой вместе. Тогда получается, что надо собаку учить общаться с кошкой.
0: Нет.
1: Кошка тоже может...
0: Нет, кошка обучаема. Кошка обучаема. У нее совершенно по-другому эти процессы. Да тут не вопрос, кто победит, понимаете, кто
1: нет,
0: сильнее,
1: кит или слон. Вы говорите просто, ваша собака никогда ни разу не повредила ни одной кошки.
0: Ни одна моя кошка не попала в историю, в которой она попыталась бы рассказать какой-то из моих собак, что такое поведение.
2: А что за уроки этикета вы к ним применяли?
0: Еще раз.
2: Уроки этикета какие-то применяли к собакам, кошкам?
0: Это происходит естественным образом. У меня
1: так
0: нет,
1: естественный
0: у меня,
1: образ, они ненавидят друг друга.
0: У меня нет
1: веков.
0: Расписания, там, допустим, в 19:00 по четвергам я учу кошек не бросаться на моих собак.
2: Ну, может быть, читайте Толстого, там, не знаю.
0: Нет, да, почему нет, в принципе, очень достойный автор, да, я думаю, поможет точно. Смотрите, как это работает. То есть какие-то вещи, они вписаны просто, ну, на какой-то бытовой уровень, да, то есть у меня сейчас живет дома 3 тренера, да? Вот. И никто из них не создает никаких условий для того, чтобы кошка вела себя некорректно или собака вела себя некорректно. Там у меня персонал, который поддерживает в порядке дом. То есть также он не нарушает правил техники безопасности, понимаете?
1: Так в чем секрет-то? Вы можете тайну раскрыть, пример привести?
0: Ну, просто...
1: Не сводить их на одной территории.
0: Нет, нет, то есть собака, вот у меня собака сидит, вот у меня здесь сидят кошки, и никому из них не приходит в голову несанкционированно взаимодействовать, понимаете. Но при этом какие-то мои собаки, они будут дружить с кошками и будут очень лояльны к ним. И, допустим, если они в каком-то нежном возрасте знакомятся, там, котята и щенята, они могут очень долго...

0: долго дружить. Какие-то могут дружить всегда. Вот, какие-то мои собаки-то, я точно знаю, что это все закончится летальным исходом, если это пустить бесконтрольно.
1: От чего это зависит?
0: Да, это зависит от генетики и от воспитания. То есть воспитание играет огромную роль в поведенческом репертуаре и собаки, и кошки. Но, к сожалению, верить просто в воспитание – это быть ребенком, понимаете, да? То есть собака не перестанет быть собакой. То есть что такое попытка преследовать кошку собакой? Это же вписанная, ну, вшитая в генетику программа.
1: Но бывает и наоборот.
0: Ярко выраженное добычное поведение. И существуют отдельные особи. Отдельные особи среди кошек, которые настолько со своей самооценкой,
1: это мой кот,
0: понимаете, испытывают иллюзии, что они заканчиваются одинаково. Какие-то заканчиваются, да, заканчиваются через 3 минуты, мысль, какие-то заканчиваются через 5 лет.
2: Друзья, у нас просто сейчас новости на очереди. У нас в гостях кинолог, зоолог Виталий Орлов, а также ведущий программы на канале Т-24, программа «Зверский характер». Будем возвращаться к этому разговору сразу после новостей.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 13:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Энергообъекты Крыма подверглись ночной атаке беспилотников ВСУ. Массированный воздушный удар по полуострову привел к аварийному отключению света. Как рассказали на предприятии «Крымэнерго», часть населенных пунктов в республике оказалась обесточена. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной, говорится в сообщении. Аварийные бригады круглосуточно ведут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома крымчан. Израильская спецслужба «Шинбет» направила сотрудников в Объединенные Арабские Эмираты для проверки безопасности авиасообщения. Проверка систем необходима перед возобновлением полетов. Как пишет «Иерусалим-Пост», командировка оперативников связана с недавней попыткой угона самолета авиакомпании «Fly Dubai», летевшего в Тель-Авив. На время расследования рейсы этого перевозчика в аэропорт имени Бен-Гуриона отменены. Государственное информагентство Объединенных Арабских Эмиратов ВАМ сообщает, что следственная группа официально рассматривает версию о попытке теракта. Спецслужбы Израиля должны подготовить инфраструктуру к запуску вывозных рейсов для соотечественников, которые остаются в Дубае. Ожидается, что эвакуационные воздушные суда вылетят уже 2 октября. Мария Захарова выступила против концертов Канье Уэста в России. Американский рэпер не должен выступать ни в одном городе нашей страны, заявила официальный представитель российского МИДа. В эфире телеканала «Соловьёв Лайв» дипломат напомнила, что музыкант на протяжении нескольких лет открыто демонстрировал поддержку Гитлера, нацизма и антисемитизма. Поэтому проведение его концертов в Санкт-Петербурге, городе, пережившем блокаду, совершенно неприемлемо. Ранее агентство Say Agency, занимавшееся организацией концертов Kanye West в Санкт-Петербурге, объявило об отмене запланированных на октябрь выступлений. Российский космонавт отправится на МКС в составе экипажа «Крю-13». Полет, запланированный на сегодня с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, может стать рекордно коротким. В состав экипажа входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни. Представитель канадского космического агентства Джошуа Кутрик и российский космонавт Сергей Тетерятников сообщили в НАСА. Старт Crew Dragon компании SpaceX запланирован на 18:10 по Москве. Если запуск состоится по плану, полет к Международной космической станции займет около 8 часов и станет рекордно коротким для американского пилотируемого корабля. Стыковка с МКС ожидается завтра около 2 часов ночи. После прибытия «Крю-13» и передачи дел четверо членов нынешнего экипажа станции должны вернуться на Землю 5 октября. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 14, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Ягушина, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
1: региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Мы вас услышали.
2: 13:35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
4: Аксенаков.
2: И сегодня наш гость, кинолог, профессиональный кинолог, ведущий программы «Зверский характер» на телеканале Т-24 Виталий Орлов. Виталий Валерьевич, еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Мы говорим сегодня о животных, вообще не только домашних, но мы вот в этой части программы сейчас поговорим еще немножечко о том, что происходит вообще с дикими животными. Тому пример медведи, которые вдруг ни с того ни сего начали так активно соприкасаться с человеком. Но это мы чуть позже. Вы в своей программе рассказываете о том, как сделать животное своим союзником. То собаку, как кошку, не знаю, хомячка и так далее. Вот мы до новостей задали вопрос, как выглядит портрет собачника и кошатника. Есть ли разница? И есть
4: кому
2: ли
4: брать собаку, да, кому кота?
2: Какой-то, не знаю, психотип. Вы сказали, там нету лайфхаков, какая собака кому подходит. Ну, хотя бы психотип по отношению к кошкам и собакам человека.
0: Людям,
2: подходящим.
0: Людям, готовым идти на усилия, да, готовым вкладываться в себя, да, то есть готовым учиться и развиваться, да, то есть собака дает очень многое, понимаете. Какие-то люди просто хотят просто вот тактильный контакт.
4: Тогда им кот нужен, да?
0: Тактильный контакт и не прикладывать усилий ментальных.
4: Ну, коты же тоже требуют внимания, да, с ними не нужно гулять.
0: Просто кошка невероятно по своему потенциалу живое существо, но люди видят в кошке форму, они не видят содержания.
4: А какое у нее содержание?
0: Если с кошкой взаимодействовать, угу, если быть терпеливым, если быть системным, если быть последовательным, стратегически выверенным, вы не представляете, какой потенциал у кошки, как много она может дать в отношениях. Но обычно к чему сводятся отношения с кошкой? Вот пришли, паштет выдавили, если успели схватить, потрогать, ну, успели, не успели, она пошла по своим делам. Угу. Так как в клетке запертый человек и кошка, то она вынуждена идти на контакт. Понимаете, почему? Потому что недостаток социальных контактов, угу, приводит к тому, что она хоть как-то с тобой взаимодействует. И, ну, уровень их взаимоотношений, вот среднестатистического владельца кошки и кошки, да, очень поверхностный. И, соответственно, когда ты начинаешь в кошке видеть глубину, сложность ее поведения просто потрясает, понимаете. Но для этого нужна стратегия в твоих действиях.
4: То есть, какую глубину можно у кошки увидеть?
6: Чего мы не видим? Чего мы не знаем?
0: Просто
2: для всего, как получается.
0: Как выглядит отношение собаки и человека? То есть человек вот пристегнул на веревку, да, и вот на этом дебильненький стоит и тыкает пальцем в телефон. За это время собака справляет свои гигиенические нужды или запутывается с другой собакой в клубок, понимаете, своими рулетками. Угу. Все. Вот они потыркали, распутали, разошлись и до вечера, понимаете. То есть собака может давать невероятно много. То есть у меня студенты, 9-летние студенты, на таком уровне взаимодействия со своими собаками находятся, да, что люди там с 40-летним стажем преподавания, они не поймут, как это работает, понимаете. С кошкой это работает абсолютно так же, но кошка другая по своей структуре поведения, понимаете. И для того, чтобы работать с кошкой, надо быть более терпеливым, чем работа с собакой требует этого, понимаете. И, как правило, таких людей единицы. То есть мы работаем с кошками, но мы никогда не заявляем себе как специалисты по кошкам, понимаете.
6: Почему? Но что вы с ними делаете? Я все-таки не отстану от вас. Вот с кошками что можно делать? Вот.
0: То есть можно научить ее...
2: Тапочки приносить?
0: Ну, почему нет?
6: Кофе заваривать, что
0: ли? Нет, кофе вряд ли, да. Кофе вряд ли, да. Нет, нажимать на кофеварке на кнопку можно научить ее, да. То есть, в принципе, если хотите, я могу показать видео работу с кошками моих студентов. То есть даже не мою работу.
2: Сейчас времени, потом обязательно посмотрим. А еще кошка получается...
0: То есть полноценно функционируют кошки не в таком спектре, как собаки, но, то есть, они могут ездить...
6: Ну, иди сюда, например, кот идет сюда.
0: Иди, пожалуйста, сядь, ляг, там, принеси, да.
6: Ну, мне кот, конечно, все это делает, кроме принеси, он мне ничего не приносит.
0: Да, но с этим нет проблем. Но здесь просто терпение нужно больше, потому что у собаки ярко выражена социальная потребность, огромное желание общаться с тобой. Кошка закрыта в себе в большей степени. И для того, чтобы она из себя вышла во взаимодействие с вами, она должна увидеть то, что должно увидеть любое живое существо, интерес. Да, то есть мы все эгоисты, и мы взаимодействуем с кем бы то ни было, и когда мы понимаем, что это для нас интересно. С кошкой, с собакой и с ребенком человеческим это работает абсолютно так же.
2: Можно сказать, что человеку эгоистичному, который зациклен только на себе, животное дома лучше не держать?
0: Не так. Почему? Потому что он зациклен на себе, но в любом случае потребность любить и быть любимым, да, у него все равно присутствует. И он от собаки, и от кошки быстрее получит это, чем от взаимодействия с людьми, понимаете? Потому что он, даже не получив это, он может себе придумать в отношении к кошке и собаке, как это... правила и происходит.
2: Окей, у меня еще такой вопрос, связанный с кошкой и собакой. Вот хорошо, остается там, мы недавно, опять же, в новостях было, что кошки, собака более 12 часов, находящаяся одна, начинает нервничать, у нее начинается психоз. Да неважно, тоже какие-то зооисследователи, психологи.
0: Это все заказные исследования. То есть, если вы хотите что-то доказать, вы мне ставите задачу, я вам что угодно докажу, а потом тут же через 20 минут, через 20 минут докажу обратное за следующую.
2: Окей, собака может так же, как и кошка, например, сутки находиться одна, даже не физиологически.
0: А, смотрите, как это работает.
2: Там, пеленочками.
0: То есть, что такое поведение? Мое, ваше, вашей кошки, вашей собаки, моей кошки. Это баланс возбуждения и торможения. То есть это генетически обусловленные потребности мотивации, то, с чем рождается щенок или котенок, и привычки, которые мы формируем на протяжении жизни. И когда я понимаю, что такое баланс, я работаю с балансом, я не работаю с командами, я не работаю с колбаской, я не работаю с подзатыльниками или с веником по попе. Да? То есть я работаю с балансом, я учу собаку балансировать свои состояния, то есть я учу ее любить учиться, учу ее думать, учу ее ценить отношения со мной. И на следующем этапе через вот эти инструменты собака учится балансировать свои состояния. И на следующем этапе своего понимания себя в этом мире и моих отношений с ней и ее со мной, она может уметь выходить из-под нагрузки в навык, который я сформировал, понимаете? То есть для нее сидеть дома там 12 часов и больше, для нее это не нагрузка, не тягость и не обуза. Это такой же нормальный режим ожидания, как вы приходите в кинотеатр.
6: Но этому нужно обучаться.
0: Ну, нужно владельцу понимать, как это работает. Это 95%
2: но
0: работает.
2: Согласитесь, все-таки это работа профессионала.
0: Нет, нет, это работа умного человека.
2: Владелец собаки
0: умного...
2: или кошки не может научиться.
0: Нет, давайте
2: вот
0: по-другому.
2: Вот,
0: давайте,
2: как вы говорите, балансировать
0: когда мы,
2: состояние.
0: Когда мы вешаем ярлыки
2: здоровье
0: на людей, понимаете, да, то есть мы заранее как бы знаем, что им надо. Просто есть люди, которым нравится общение с собаками, с кошками. Так почему не взять от этого общения 100% радости? Понимаете? То есть не потребить кошку или собаку, понимаете, просто использовав ее пожамков. То есть для современных людей собака это тактильная, и кошка это тактильная антистрессовая игрушка. понимаете? То есть они просто эксплуатируют и собаку, и кошку. А говорят очень высокие материи. Говорят, это дружба. Ну, какая дружба? Ты швырнул еду в миску, да, и пожамкал.
2: Ну, у каждого, опять же, возвращаясь к...
0: У каждого есть выбор.
2: У каждого есть выбор, и у каждого своя
0: зона ответственности.
2: И каждый
0: его делает.
2: Или свое какое-то... Некоторые берут собаку, а потом через год ее выбрасывают на улицу.
0: Какой там через год? Через два дня они понимают, что, оказывается, она хочет в туалет. Понимаете, оказывается, она хочет в туалет каждый день.
2: Вот эти люди чем руководствуются?
0: Это проблема не в том, что они хорошие или плохие. Проблема в том, что их уровень развития не позволяет им понять те вещи, о которых мы говорим.
2: Нет, ну они плохие.
0: Нет, ну как плохие?
2: В обыденной жизни
0: ну,
2: для всех остальных
0: обывателей. Когнитивно простое мышление, понимаете, это уплощение. Я не имею права решать, кто плохой, кто хороший, потому что я не Господь Бог, я этот мир не создавал, понимаете. Вот, но при этом я хочу сказать самое главное, что я могу помочь человеку когнитивно простому, когнитивно сложному, но в одном случае, если у него есть желание принять эту помощь, понимаете, то, что я говорю, это надо усилия прикладывать, понимать. Понимаете, если человек хочет решить задачу или проблему, можно решить и для 9-летнего ребенка, и для 80-летней девочки, которая ни разу в жизни кошку и собаку не держала, да, и можно помочь профессионалу с 40-летним стажем увидеть глубину вот в том, что он делал по-другому раньше, но для этого нужно желание.
2: Окей, а как вы объясните поведение таких людей, как вот постоянно в новости попадает, женщина живет в квартире, и с ней живет 20 кошек, 15 собак. Она им не уделяет внимания должного каждому, они живут в антисанитарии. Здесь чем движется, вернее, чем движима эта женщина, этот мужчина?
6: Это желание содержать
0: психиатр с академическим образованием, он напишет ей кучу диагнозов. На самом деле, просто она запустила себя, то есть она себя запустила. Если вы посмотрите на то, как она следит за собой, вы поймете, что она не за кошками не ухаживает. Понимаете, что ее уровень требований гигиены собственной, он ничем не отличается от уровня требований гигиены от квартиры и от кошек. И ей нужна помощь. Но эта помощь, понимаете, она на долгом отрезке времени необходима и не найдется того человека, который готов посвятить свою жизнь, чтобы эту женщину вытащить из этого состояния. Поэтому эта ситуация тупиковая, то есть пока сама эта женщина не примет решение, понимаете, что-то менять в своей жизни, она этого сделать не может, потому что находится в сумерках. Угу. То есть она в сумерках своего сознания находится. И, конечно, потребность у нее только одна. Она хочет отдавать эту любовь свою и принимать эту любовь от этих кошек. Поэтому одной кошки ей не хватает, 20 ей не хватает, она тащит с помойки все больше и больше. А такие вещи, которые нам с вами, очевидно, важны, ну, то есть мне важно, чтобы у меня были чистые руки, чтобы чистый стол был, чистая квартира, чистая моя кошка, потому что если моя кошка испачкалась, я иду ее мою, понимаете? Угу. Хотя, в принципе, можно сказать, что вот кошки сами моются. Вот для меня это важно, для нее нет. И это не значит, что она плохая.
2: Ребенку надо потакать, если он просит завести животное?
0: Ребенку не надо вообще ни в чем потакать. Почему? Так. Потому что ребенок должен понимать причинно-следственные связи, но понимает он их только из вашего примера. То есть, если вы ответственны и дисциплинированы, он вместе с вами будет учиться проходить через эти сложности. Если вы демагог, как обычно, когда папа с сигаретой в зубах говорит своему сыну, что курить вредно, понимаете, да? Вот, когда вы демагог, вы будете просто калечить судьбу ребенка, вбивать в него какой-то промышленный объем психотравмы, и он потом на кушетке у психотерапевта своего всегда будет знать, что рассказать, понимаете? Вот, то есть так это не работает. То есть я своим примером ребенка вдохновляю на те или иные действия. И кричать на ребенка, почему ты не читаешь, когда он ни разу в жизни тебя не видел с книжкой, понимаете, так же и с собакой. То есть ребенку нужна собака, любому ребенку нужна собака, потому что здесь не в 2D, посмотрите на современных детей, они, чтобы приблизить небо, они пытаются его пальцами раздвигать.
2: По стеклу.
0: Да, и это проблема. И когда ребенок получает возможность в отношениях с собакой получить такое понимание, как ответственность, самодисциплина, системность, то есть жизнь — это искусство наживать себе друзей. Когда ребенку мы даем такие возможности, наш ребенок получает совершенно другое будущее. Это остро необходимо. То есть любому ребенку нужна собака.
2: Слушайте, вы в своих программах, в своей передаче тоже так глубоко философствуете?
6: Копаете.
2: Хомячках, мышках, кошках.
0: Жизнь — это ответственность за собственное поведение. И все, что я говорю, это все отставляет след.
2: Так у вас программа про животных или про человека с животными?
0: Все, что мы делаем, все, что мы делаем с животными, мы неизбежно в первую очередь делаем с собой.
2: Хорошо, давайте перейдем к дикой природе. Можно как-то объяснить, виноват ли человечество? Потому что, опять же, обвиняют людей, то, что медведи пошли к народу, что
6: В чем мы виноваты?
0: Ну, мы что делаем? Мы, думая, что нам приятно...
2: У нас, правда, немного времени остается, надо
0: нам приятно, да, то есть мы создаем пищевой ресурс этому животному, которому это вредит очень сильно. Потому что в естественной среде из поколения в поколение тысячелетиями, имея уклад, да, тот же самый медведь, он прекрасно себя чувствовал без нас. То есть, когда вот есть вот эти мусорные баки, когда есть какие-то люди под шашлычком, да, понимаете, которые швыряют ему куски колбасы, понимаете. То есть, медведь привыкает жить как житель мегаполиса, то есть, становится паразитом и трутнем.
2: Бытует мнение, и многие, я не знаю, кто эти люди, откуда они это берут, но вот прозвучало, опять же, в средствах массовой информации мнение, что это типа а-ля заговор, чуть ли не американские ученые
6: подговорили,
2: да, каким-то образом повлияли на медведей, да, чтобы медведи. Они шли и убивали русских.
0: Нет, ну, конечно, это, ну, понимаете, это...
6: С медведями нельзя так бы называть.
0: Какой больной маркетолог должен был это все запустить? Нет, конечно, это
2: сивые кобылы, да. Глядя, вернее, на президента той страны, мне кажется, все может быть.
0: Нет, вообще все может быть, да, и все, о чем говорят, все может быть. Вопрос не в этом, что это слишком сложно, понимаете, слишком сложно. На самом деле все гораздо примитивнее. То есть свободный доступ к пищевым ресурсам без усилий, это очень хорошо видно на енотах. Понимаете?
2: Каким образом?
0: Ну, просто посмотрите, сколько этих видео с перевернутыми мусорными баками, с похищенными пакетами, с картошкой фри, понимаете, да? С людьми, с детьми, которые кормят енотов, с утками, которые не улетают, да? То есть, это же мы, то есть, я это видел, дай бог памяти, в 83-м году. То есть, утки перестали улетать.
2: Ну, в 83-м еще?
0: В 83-м году это на Головинских прудах в Москве.
2: Лет?
0: На Головинских прудах в Москве оставалась вот такая маленькая проталина, мне было 13 лет, понимаете, и они там прекрасно тусовались, потому что на халяву прилетало такое количество батонов, понимаете, да, что проделывают
2: такое. Тогда, получается, зачем птицы сейчас улетают, когда у нас за 40 лет-то еще хуже должно стать?
0: Это не все птицы, у них же нет своего птицы-интернета.
2: Вот недавно буквально кукушки улетели.
0: Да, где они между собой общаются.
2: А снегири еще не прилетели, потому что рябина не цветет.
0: Но тут наличие отсутствия пищевого ресурса, конечно, точно влияет.
2: Понятно. Давайте еще вот какой вопрос, Виталий Валерьевич, некоторые люди берут себе в дом дикое животное, например, капибар, вот у меня там...
6: Мини-пига,
2: вот сейчас вот...
0: Что ими двигает это... вопрос?
2: А?
0: Что ими двигает вопрос?
2: Да.
0: Ими двигает желание выделиться.
2: Просто...
0: То есть они особенные, потому что у лохов собаки и кошки, а у них капибара.
6: А насколько это опасно для
0: капибара? Это безумно, просто безумие. Потому что
2: безумие по отношению к животным или к себе?
0: И капибаре, и вам это не нужно. То есть до того, как вы придумали что-нибудь такое экзотичное, вы просто не понимаете, как это работает, понимаете? И вот все вот эти экзорцисы, они могут держаться только на огромном желании в социальных сетях эти видео демонстрировать, потому что обычно люди достаточно быстро устают от таких коммуникаций, потому что они не дают то, что мы хотим. Но при этом те же самые отношения с собаками и кошками, они могут давать невероятно много, и люди там от силы процента 2-3 понимают, что может собака дать им. Дать им не тапочки принести или там поделиться кормом своим, а в этих взаимодействиях компенсировать вот те потребности, которые двигают нами, когда мы заводим и собак, и кошек.
2: А все-таки мы, беря себе домой экзотику какую-то, обезьянку, капибару, мы рушим тем самым психику этого животного, нарушаем его жизнь.
0: Все не так плохо. То есть вот это...
2: Мы же тоже можем и капибаре, и ванну в саду поставить, и, не знаю, еноту дать, полоскать где-то там.
0: Просто мы себе придумываем и собаку, и кошку, и капибару. Понимаете, и, соответственно, ее потребностный ряд. И в случае с селекционными собаками, столетиями с нами находящимися, понимаете, их потребностный ряд меняется. И вот такой образ жизни в квартире и в доме загородном, да, то есть для них он не является нагрузкой. С капибарой все гораздо сложнее, но если, допустим, случилась какая-то трагедия, и там детеныш капибара остался на улице, то, в принципе, взять его и заботиться о нем, в этом нет ничего предрассудительного, да. И не надо думать, что это принесет ей страдания какие-то или там наслаждения. То есть ее потребностный ряд, он все равно будет пластичен. То есть, понятно, не так, как у собаки и у кошки. Вот. Другой вопрос, зачем это делать? Понимаете, это как купить асфальтоукладочный каток для того, чтобы ездить в офис, чтобы все девочки в офисе были поражены какой-то необычной.
2: Ну, кто во что гораст, кто-то да, катком, кто-то капибарой, а да, вы своими шикарными усами, да,
0: никто
2: например.
0: Не имеет права осуждать этих людей, понимаете, почему нет, то сделают они это и делают.
2: Еще момент, человек берет себе овчарку в двухкомнатную или однокомнатную квартиру. Угу. А, тем самым он как-то, опять же, дисбаланс получается? Нет?
0: Нет, конечно.
2: Он,
0: нет.
2: Овчарка может в замкнутом маленьком пространстве находиться?
0: Понимаете, то есть мы мыслим через призму чего? Что там ребенку надо оставлять только с няней. То есть, ну, понимаете, буквально отъехать от Москвы 300 километров и сказать такие вещи, вас просто суду Линча подвергнут, понимаете, да?
6: Ну, конечно.
0: Просто мы своими представлениями о норме пытаемся этот мир... деформировать до своего понимания. То есть нет проблемы. То есть может она и в коммуналке жить, овчаркой, прекрасно себя чувствовать. Ей нужно, чтобы ее любили, чтобы с ней взаимодействовали. Ей не нужно квадратных метров или дорогих диванов, понимаете, или дорогого корма. Она может есть вместе с вами там овсяную кашу, понимаете, прекрасно себя чувствовать, если здоровье позволяет ей.
6: А котам нужна какая-то повышенная жилплощадь?
0: С котами тут вопрос какой-то. Так как они более сложные и более деликатно организованы, то не учитывать скученность, плотность кошконаселения, да, ну, это будет подвергать их стрессу.
6: На каждого
0: да.
6: кота хотя бы комната должна быть дополнительная.
0: Ну, я бы не так мыслил, да, ну, допустим, вот у меня 4 кошки, и они прекрасно сосуществуют, да, но площади позволяют, да, соответственно, если я им поставлю какой-то маленький зимник, то есть они в нем просто нормально, комфортно себя чувствовать не будут.
2: А компаньоны, животные-компаньоны, имеется в виду, вот ты берешь кошку, ну, кота или кошку, а потом покупаешь через какое-то время или еще кошку или кота, да, так, чтобы им было...
0: Очень сложно. С этим сложно, почему? Потому что вот у нас свежий пример, да, то есть у нас мы к взрослым кошкам взяли двух маленьких котят. И маленькие котята просто, ну...
6: В шоке?
0: Нет, они просто устраивают такой суд Линча просто, да, такой. То есть они просто издеваются над взрослыми
2: кошками.
0: Сложно. То есть взрослые кошки умеют себя вести Виталий хорошо Валерьевич. И не идут на конфликт.
2: А понятно.
0: С маленькими котятами сложнее.
2: Простите нас, но время так быстро пролетело, много всего не успели задать, но хочу сказать, что, друзья, на канале Т24 включайте с 5 октября серию фильмов, программ «Зверский характер», где Виталий Орлов рассказывает, как превратить животных в союзников и что у них на самом деле в голове. Все верно?
0: Абсолютно.
2: Про медведей, дельфинов, коров, получается, да, енотов и свинок будет.
0: Это второй сезон, да, это второй сезон, который дополняет первый.
2: Друзья, кинолог Виталий Орлов сегодня был в гостях, и говорили мы практически о психологии, философии наших домашних и не только домашних животных. Марина Александрова.
6: Челноков.
2: Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». Пока. Спасибо.
5: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла культовое кино «О конце света», мелодраму душераздирающего поджанра «Тот человек, не то время» и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. На большие экраны вновь возвращается «Донни Дарко» Ричарда Келли. В этот раз в честь 25-летия картины, которая давно считается эталоном мистического инди-кино. Старшеклассник Донни, юный Джейк Джилленхол, встречает человека в костюме кролика, который сообщает неприятную весть. Через 28 дней миру придет конец. События в фильме начинаются как раз 2 октября, поэтому стоит отметить тайминг прокатчиков и на большом экране оценить, снова или впервые, ни на что не похожую сборную солянку из подростковой депрессии, путешествий во времени и тревожных предчувствий миллениума. 18+. Влюбленные юнцы Чарли и Харпер решают оставить прошлые жизни позади и переезжают в другой город. Из-за давления мегаполиса и острого желания реализовать себя, отношения начинают трещать по швам. Целеустремленная Харпер делает все возможное, чтобы построить карьеру шеф-повара, пока меланхоличный Чарли никак не может найти себя. Том Дин и Мак Элдридж сняли душещипательную мелодраму, в которой отношениям угрожают не измены или нехватка влюбленности, а непреодолимые жизни.
7: жизненные обстоятельства. Возможно, герои и созданы друг для друга, но амбиции и разный темп взросления, как известно, могут подточить даже самые крепкие чувства. Добавьте к жизненной завязке экранную химию двух юных голливудских талантов, и получится чересчур честное кино о любви и молодости в стиле нормальных людей. 16+. Взрослая мышь по имени Арнольд переживает экзистенциальный кризис. Ему кажется, что вся его жизнь сплошное надувательство, то ли амбициозное представление, то ли чей-то вышедший из-под контроля пранк. После загадочной смерти лучшего друга Арнольд бросает вызов реальности и неожиданно натыкается на следы заговора могущественной корпорации. Звучит как мультяшная версия шоу Трумана? Отчасти так и есть. Один из главных испанских аниматоров современности Альберто Васкес, создавая «Добро пожаловать в Декорадо», и правда вдохновлялся шедевром Питера Уира, а еще сценами из супружеской жизни Ингмара Бергмана. Получилась практически кафкинская притча 21 века, одновременно едкая сатира на мир победившего капитализма и печальная мелодрама о попытке сохранить остатки искренней любви на фоне сфабрикованной реальности. 18+. Для дебютного фильма постановщица Екатерина Горбачева выбрала экранизацию истории, которая долгое время не давала ей покоя. Врач провинциального городка просыпается из-за срочного вызова. Плачущая женщина сообщает, что ее ребенок умирает. Уже на месте специалист сталкивается со следами жестокого обращения с младенцем. «Мамин блюз» – смесь герметичного триллера и черно-белой психологической драмы о послеродовой депрессии. Это во многом табуированная тема, которая всегда делила общество и недавно в очередной раз стала источником жарких споров из-за дела американки Линдси Кленси. 18+.
8: Киноафиша онлайн. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 2 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле констатировали участие большинства европейских стран в конфликте на стороне Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, государства Евросоюза не просто сочувствуют Киеву, а напрямую вовлечены в боевые действия. Они поставляют им военных инструкторов и вооружение, и амуницию, и боеприпасы, подчеркнул представитель Кремля. Он предупредил, что подобное участие в военном противостоянии на чьей-либо стороне неизбежно повлечет за собой для этих государств серьезные последствия разного характера. В Запорожской области на 17 лет осудили агента украинской разведки под псевдонимом «Нуар». В региональном управлении ФСБ доказали причастность женщины к созданию разветвленной диверсионной сети. Осужденная Любовь Плахина, 1961 года рождения, оборудовала в Мелитопольском районе около 60 тайников со взрывчаткой и детонаторами. По данным ведомства, она была завербована еще в 2022-м. Все компоненты для изготовления самодельных бомб местная жительница получала от кураторов из Киева, которые перебрасывали опасные грузы через линию боевого соприкосновения с помощью беспилотников. Мария Захарова выступила против концертов Канье Веста в России. Американский рэпер не должен выступать ни в одном городе нашей страны, заявила официальный представитель российского МИДа. В эфире телеканала «Соловьев Лайв» дипломат напомнила, что музыкант на протяжении нескольких лет открыто демонстрировал поддержку Гитлера, нацизма и антисемитизма. Поэтому проведение его концертов в Санкт-Петербурге, городе, пережившем блокаду, совершенно неприемлемо. Ранее агентство Say Agency, занимавшееся организацией концертов Уэста в Санкт-Петербурге, объявило об отмене запланированных на октябрь выступлений. Сотбис выставил на торги коллекцию картин стоимостью свыше 450 миллионов долларов. Речь идет о 12 полотнах импрессионистов и модернистов из частной коллекции аргентинского коллекционера Нелли Арьетте де Блакье. Собрание долгие годы было недоступно публике. В него входят произведения Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Клода Мане, Поля Гогена, Эдгара Дега, Пьера Агюста Ренуара и других известных художников. Общая стоимость работ по оценке аукционного дома превышает 450 миллионов долларов. Самым дорогим лотом станут цветущие каштаны Ван Гога, оцененные в 180 миллионов. Перед продажей картины покажут в Лондоне, Тайбэе, Гонконге и Париже. Торги состоятся 18 ноября в Нью-Йорке. Россияне стали чаще дружить со своими начальниками. Установлению неформальных связей на работе во многом способствует высокая заработная плата. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра «Суперджоб». Если 4 года назад о приятельских отношениях с боссом заявлял лишь каждый пятый сотрудник, 19%, то сегодня этот показатель вырос до 26%. Чаще всего неформального стиля общения придерживается молодежь до 35 лет, а также работники с доходом от 150 тысяч рублей в месяц. При этом влияние дружбы на рабочий процесс оценивается неоднозначно. 41% респондентов считает, что это помогает делу, тогда как 36% уверены в обратном. Кроме того, каждый пятый высокооплачиваемый сотрудник придерживается мнения, что дружба после повышения коллеги невозможна. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 13, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
8: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
9: А вы говорите, милит,
10: я его
9: тоже
10: что?
9: Мне милит,
10: рекламирует.
9: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 1 октября, сейчас 14.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Для этого есть СМС-портал. Можно писать через Телеграм, можно через Макс, можно звонить. 7373948, код города 495.
8: В движении.
13: В городе прямо сейчас трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 16 часов, на 17 по планам. 4 балла на 18, 5 баллов, 6 баллов на 7 вечера и к 8 вечера должны сохраниться 4-бальные пробки. Главные проблемы прямо сейчас — это пересечение Ярославского шоссе и Московской кольцевой автодороги. Что-то произошло на съезде с внешнего кольца МКАД в сторону... А, нет, это получается, что-то произошло там, где люди с Ярославки въезжают на МКАД. В результате МКАД внешний где-то посередине Лосиного острова останавливается и, соответственно, Ярославка из области уже 5 км примерно пробка. Насколько я понимаю, еще в центре проблемы, это внутреннее третье кольцо от Беговой и даже от Звенигородки, наверное, до Савеловской эстакады. Большие проблемы стандартные от третьего кольца по шоссе энтузиастов в сторону Авиамоторной. Ну и еще, наверное, есть смысл обратить внимание вот на что. В районе, где, соответственно, это, сейчас я попытаюсь понять, это, соответственно, там, где рядом едут Люблинская улица и Московский скоростной диаметр, вот там, соответственно, в районе метро Печатники многокилометровая пробка на этом самом Московском скоростном диаметре. Начинается она в районе Текстильщиков, в районе железнодорожной платформы Депо. В эту пробку вы попадете. 3 балла прямо сейчас, как максимум 6 баллов ждем к 7 вечера.
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Поток. Новости этого дня.
13: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Для маркетплейсов с 1 октября вводится стандартный срок возврата денег за товары. С сегодняшнего дня вступает в силу закон о платформенной экономике. Каковы главные заметные изменения для клиентов? Что для клиентов станет хуже? И вообще, когда можно будет оценить правильность положений нового закона, который, напомню, с сегодняшнего дня начинает действовать? Это первая тема. Вторая. Сенатор предлагает сократить ставки по кредитам малому и среднему бизнесу. Это сенатор Кутепов. Тепов, глава комитета по экономической политике. Банкам нужно, говорит, ввести гибкое регулирование по оборотным кредитам, не более 3% дополнительно к ставке Центробанка. Но реализуемо ли сейчас подобное? Насколько это невыгодно бюджету и как можно помочь в развитии бизнеса? Вот эти 3% к ставке Центробанка, если это фиксированная ставка для, соответственно, кредитов с малому и среднему бизнесу. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Еще из срочных сообщений, ТАСС пишет: манулы в новосибирском зоопарке приступили к зажировке. РИА Новости. Напомню, это сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Принудительные работы дали механику за гибель канаиста под винтами трамвая на Москве-реке. Это с ленты агентства РИА Новости. И вот еще снежный барс напал на домашний скот на востоке Таджикистана. Тоже РИА Новости со ссылкой на средства массовой информации.
14: Поток. Успеем сказать главное.
13: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема в этой 30-минутке – это новый закон о платформенной экономике. Он действует с сегодняшнего дня. Среди новаций, к примеру, стандартный срок возврата денег за товары. И теперь торговые площадки обязаны вернуть средства покупателям не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее, как говорят онлайн-магазины, сами решали, когда перечислять деньги за возвращенные товары. Так, во всяком случае, среди прочих, эти новости про закон о платформенной экономике подаются, к примеру, на ленте агентства РИА Новости. С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике, который намного иначе, чем прежде, так, во всяком случае, говорят многие эксперты, регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают, по сути, посредниками при совершении сделок, когда кто-то покупает товары, услуги, а кто-то, соответственно, эти товары и услуги продает. Алексей Молодык, сооснователь и генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. Он с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
15: Добрый день.
13: Первый вопрос. Итак, с сегодняшнего дня вступает в силу закон о платформенной экономике. По вашим оценкам, это сильно изменит то, что этой самой платформенной экономикой называется?
15: Ну, безусловно, то, что закон о платформенной экономике вступает, это важный момент и для всего рынка. это, скажем так, первый системный закон, регулирующий отношения цифровых платформ и партнеров. Мы здесь прекрасно знаем, что на сегодняшний день под регулирование попадает 12 платформ. Это Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, Яндекс.Еда, Яндекс.Путешествия, Магнит, Купер, ну и так далее. Конечно, это очень важный момент для всего рынка. Мы его, в принципе, очень так долго ждали.
13: Вы в том смысле, что представитель Ассоциации развития маркетплейсов, или это нужно и маркетплейсам, и клиентам?
15: Ну, здесь, безусловно, всем нужно, и маркетплейсам, и клиентам, и государству. Здесь, безусловно, всем необходимо.
13: Хорошо, а каковы главные заметные и для клиентов изменения? Вот что я как клиент должен понимать, что с сегодняшнего дня поменялось?
15: Ну, главное заметное действие для клиентов, теперь у маркетплейсов появится единый обязательный срок возврата за товар. Это 10 дней с момента обращения. Раньше каждая площадка сама решала, как вернуть деньги, и это, в принципе, могло растягиваться на недели. Теперь это закреплено четко законом, как твердый норматив. Также хочу обратить внимание, что платформы обязаны заранее, не менее чем за 15 дней, предупреждать о любых изменениях условий работ, а не менять их задним числом. И все, и все требования теперь сведены в единый договор вместо разрозненных страниц оферты. Это тоже со временем отражается на том, с чем сталкивается покупатель.
13: А, так это вот про взаимоотношения между маркетплейсами и продавцами, скорее, изменения оферты и все остальное. Скажите, а есть ли что-то, что, можно сказать, усложняет для покупателей пользование маркетплейсами новый закон?
15: Ну, что хочу обратить внимание, что, возможно, станет хуже. Но, конечно, часть издержек на соблюдение новых требований платформ могут, конечно, переложить на продавцов через комиссии, но, конечно, продавцы заложить цену товара. В законе это не прописано, но это обычная логика рынка приведения новых обязательных норм. Также 10-дневный срок. Но, в принципе, возврат можно на первых порах создать нагрузку на службы поддержки площадок. И здесь, возможно, временный сбой скорости обработки обращений, процессы пока не отстроятся. Но я хочу, скажем, ко всему прочему, отметить, что станет лучше. Главный плюс для покупателей – это предсказуемость. Раньше возврат денег мог растянуться на неопределенный срок. Теперь это четко зафиксировано 10 дней. И если площадка их нарушает, это основание для жалоб и штрафа, а не просто недовольство в чате поддержки. Что станет лучше для продавцов, владельцев, пунктов выдачи? Тоже плюс. Правила игры становятся более прозрачными. Платформа не может менять условия работы задним числом и обязана предупреждать заранее, а не ставить перед фактом. Раньше многие споры, как мы все прекрасно знаем, возникали именно из внезапных изменений условий без объяснения причин. И в целом для рынка, хочу акцентировать, это шаг большой устойчивости, когда отношения платформ и партнеров регулируется законом, а не только внутренними правилами площадки. Снижается, конечно, безусловно, риск произвольных решений и растет доверие к сектору электронной коммерции в целом. А это особенно важно сейчас, когда отрасль и так проходит непростой период.
13: Скажите, с сегодняшнего дня закон начинает действовать. На ваш взгляд, когда можно будет более-менее объективно говорить о правильности положения этого закона на практике?
15: На мой взгляд, я хочу сказать, что не раньше, чем через 1-2 отчетных квартала, когда у нас появится статистика жалоб от Роспотребнадзора и ФАС, количество реальных нарушений и штрафов, Кроме того, хочу акцентировать внимание, уже готовится второй пакет закона с ориентиром на 1 марта 2027 года. Туда, конечно, должны будут войти выплаты продавцам в течение 30 дней и приоритет комиссии. И потому, что в итоге туда войдет, будет уже понятно, насколько первый этап регулирования оказался эффективным и рабочим.
13: Спасибо. Алексей Молодых, сооснователь и генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Чего вы ждете от нового закона? Напомню, с сегодняшнего дня этот закон о платформенной экономике начинает действовать. Закон, который регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг. Не секрет, что маркетплейсы в последнее время носят, что называется, может быть, даже определяющий для многих людей, носят определяющую для многих людей роль в ежедневной деятельности. Многие только там многие вещи и покупают, некоторые через такие платформы и только там заказывают разного рода услуги. 7373948. А для многих это возможность зарабатывать деньги. Именно там и только там люди занимаются бизнесом. 7373948. Код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Ну, соответственно, можете через Макс, можете через Телеграм писать. Срочное сообщение. Открылся новый городской вокзал Москва-Сити. Он стал первым с остановкой международных поездов, как сообщает об этом в эти минуты агентство РИА Новости. Собянин, Захарова, официальный представитель МИД России Мария Захарова и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открывали северные вестибюли, первую в России платформу международного сообщения Москва-Минск на московском городском вокзале Москва-Сити. Ну и, кстати сказать, Белозеров, глава РЖД, теперь у нас почетный транспортник Москвы.
16: Внимание! Говорит Москва!
17: 94.8 FM.
16: Поток. Успеем сказать главное.
13: Далее. Сенатор Андрей Кутепов предложил сократить ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Соответственно, выступил он с инициативой. Кутепов, глава комитета Совета Федерации по экономической политике, с инициативой он выступил, обратившись к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Как описывает ТАСС, Кутепов предложил сократить ставки по кредитам малому и среднему бизнесу. Говорит, банкам нужно вводить гибкое регулирование по оборотным кредитам, не более 3% к ставке Центробанка. Одним из приоритетных направлений остается, считает Кутепов, создание условий для малого и среднего бизнеса с целью обеспечения его развития. Говорит, на рынке сложилась неоднозначная ситуация. Регулятор поэтапно ключевую ставку снижают, а банки ставки на оборотные кредиты для бизнеса, наоборот, повышают. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук и эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
13: Ну, во-первых, а сейчас можно как-то оценить действующие ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса? Вот Кутепов говорит, это должно быть не больше, чем плюс 3 к ставке Центробанка. А сейчас среднюю ставку назвать можно?
18: Ну, среднюю достаточно сложно назвать, вот, но в любом случае это, конечно, выше, чем плюс 3. Это выше, чем плюс 3. У кого-то есть такие ставки, ну, наверное, плюс 5, плюс 7. Вот так, если осторожно попробовать назвать некое среднее значение. Ну, вы понимаете, это средняя температура по больнице. Она только фиксирует, что не дороже, чем сказал сенатор, но во всех случаях разные.
13: Скажите, на ваш взгляд, предложение Кутепова реализуемо на практике?
18: Боюсь, что нет. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что кредитная политика банка – это за исключением тех ограничений с точки зрения управления рисками, которые накладывает регулятор, центральный банк, это, в общем-то, дело самого банка. И, конечно, ставка, по которой он кредитует, она может отражать желание заработать больше, условно говоря. Но все-таки обычно отражает следующую ситуацию. все, что выше ключевой ставки, это так называемая премия за риск. И она действительно для компаний примерно одинакового калибра, с одинаковой выручкой, с похожими характеристиками, все-таки может быть разной. То есть для кого-то, у кого положение как бы очень хорошее, устойчивое финансово, хорошие залоги, стабильная работа в течение длительного периода, ставка может быть действительно ключевая плюс 3. Для кого там будет ключевая плюс 7. И выровнять это, вот раз это малый и средний бизнес, значит не выше, чем плюс 3, мне кажется, не представляется возможным. Даже если как бы вот исходить из такого допущения, что снижение ставок, оно все равно благотворно скажется в данном случае на бизнесе, но это же не отменяет того, что заемщики разные. И если риск по заемщику выше некого, там, чем вот банк считает для себя приемлемым, то на ставку поставить выше.
13: Дальше, ну вот тот же Кутепов говорит о приоритетных направлениях, среди которых у государства создание условий для малого и среднего бизнеса с целью обеспечения развития. Если не так, то как можно достичь этих целей?
18: Ну, дело в том, что у нас закладываются в бюджете, регулярно у нас закладываются средства на поддержку малого и среднего бизнеса. Существует льготное кредитование через государственные институты, такие как банк кредитования малого и среднего бизнеса, или МСПБ-банк, как его называют. Гарантийная поддержка через этот же банк, через корпорацию поддержки малого и среднего бизнеса. Есть фонд развития промышленности, есть еще целый ряд государственных институтов, через которых доступно льготное кредитование, льготный лизинг, гарантии по как бы

0: точки зрения арифметики, конечно, нет. Потому что часть денег направляется на, чтобы говорить, компенсацию того, что банки, что клиенты вынуждены платить на обычном кредитном рынке. А с точки зрения высшей математики, ну, если это приведет к росту занятости, хотя она и так у нас очень высокая, уже максимально высокая за последние годы, к экономическому росту, наверное, плюс в этом есть. Но, как говорится, нужно считать. Но я думаю, что вот в отношении какого-то давления на банки, мне кажется, это маловероятно.
1: Если не смотреть, просто снизили ставки. Я понял. Если не смотреть на банковское направление, какие другие формы поддержки малого и среднего бизнеса для развития видите вы?
0: Ну, основное, конечно, это льготная поддержка со стороны государства, но альтернативно, если компании работают с основными средствами, это лизинг. Он, конечно, тоже связан со стоимостью кредитных денег, но все-таки там с учетом более длинного периода, 10 лизинговых договоров, чем кредитных договоров, с точки зрения возможности налоговой оптимизации, которые возникают, это может быть, в общем-то, ну, альтернативой. Вот. Но так или иначе, все инструменты кредитные, они так или иначе связаны с ключевой ставкой, и так или иначе они все учитывают риск по конкретному клиенту. Не нужно забывать следующее, что под давлением целого ряда факторов все-таки кредитование становится несколько более рискованным для банков по той простой причине, что устойчивость субъектов МСП, малосреднего бизнеса, она все-таки несколько ниже становится.
1: То есть этим можно объяснить то, о чем говорит Кутепов, когда банк, Центробанк, ключевую ставку снижают, а ставки кредитования повышаются?
0: Во-первых, этим. Это один фактор. Второй факт в том, что сейчас, особенно после последнего состояния ЦБ, когда ставка не была снижена, была сохранена на прежнем уровне, и плюс как бы возникли некоторые сомнения участников рынка, не остановит ли Центральный банк вообще снижение и не вернется ли он, соответственно, к ужесточению ДКП, тем более, что практически в каждом релизе, пресс-релизе при заседании совета директоров ЦБ оговаривает возможность ужесточения ДКП. Вот этот фактор, который тоже банки учитывают. Вот, поэтому снижение ставок реальных, кредитных, ну, не такое, как хотелось бы видеть участникам рынка.
1: Спасибо. Владимир Григорьев был с нами на прямой связи. Он кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. 7373948. Что происходит на этом рынке? Вы же знаете, неоднократно, как только мы начинаем обсуждать дела в бизнесе, довольно многие пишут о том, что там такие прибыли, что, в общем, обсуждать историю плюс 3 к ставке Центробанка, это, наверное, некое преувеличение. Но вот Валерий 234 в другую сторону. Все, говорит, мои знакомые бизнесмены имеют рентабельность ниже, чем такая ставка. Напомню, такая это ставка Центробанка плюс 3%. И вот, как пишет Валерий, или не вкладывают люди в расширение бизнеса деньги, или вкладывают из прибыли. Но вкладывать из прибыли, это, как кажется, довольно естественная история, хотя понятно, что скорее, может быть, история вот этих вот кредитных денег, это более правильная история развития бизнеса. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: Здрасте. Я по опсу могу, знаете, что сказать, что вопрос не в том, что сколько процентов, как бы подоступнее, чтобы это было. Потому что просто так бизнесу деньги не дают, дают под залог. А даже если у вас там все хорошо, там как-то вы давно работаете, все, там кредитная история какая-нибудь, или там нету никаких долгов, все равно бизнесу не просто так деньги не дают. Даже и действительно неважно.
1: Ну, мне кажется, это логично. Просто так давать деньги, наверное, не стоит.
2: Но имеется в виду, что под залог. Но вам надо там какие-то небольшие деньги, там даже совсем там небольшие, имеется в виду, там 3-5 миллионов.
1: Ну, так, пожалуйста, предоставьте залог и вперед.
2: Правильно. Ну, физлицу дают, бизнесу не дают. И ставка все равно там порядка такая же, как на физлица. Вот вопрос бы доступности этих денег, то есть какой-то механизм проработать, как бы, как эти деньги. Но где вы возьмете залог такой? Если вот, допустим, я прошу такие деньги, мне просят залог, депозит такой же. Ну, зачем мне тогда такие деньги, если я залог задам свой депозит? Какой
1: ну,
2: смысл
1: ну, платить 25%? Подождите, не хотите, не надо. Мои партнеры, пишет Алексей 615, в найм собираются уходить, в минус работают. Или тот же Валерий, экономическая теория учит строить бизнес за кредитные деньги, а не за свои. Никто из прибыли не вкладывает, это уже Григорий 850. 9-й продолжает, как все, как правило, все факторингом пользуются. Наша культура предполагает обходиться без кредитования. Это продолжает Валерий 234-й. Вот такая очень разноцветная картина того, что называется малый и средний бизнес. Пока вот это на уровне предложения. Глава Комитета Совета Федерации по

0: экономической политики Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением, чтобы банки ввели некое гибкое регулирование по оборотным кредитам для предпринимателей, и эта цифра была более-менее фиксированной, не более 3% к ставке Центробанка. Обращение передано, а у Кутепова есть объяснение. Приоритет государства, говорит он, создание условий для малого и среднего бизнеса с целью обеспечения развития. Будем ждать развития ситуации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Товарооборот России и Белоруссии превысил 4 триллиона рублей. Такие данные за прошлый год премьер Михаил Мишустин привел, выступая на заседании Совета министров союзного государства. По его словам, Москва и Минск по поручению президентов двух стран продолжают системную работу по формированию общего социально-экономического, научно-технологического, культурно-гуманитарного пространства. Глава правительства также отметил рост железнодорожного пассажиропотока между Россией и Белоруссией, уточнив, что свыше 55 тысяч человек воспользовались поездами на направлениях из Смоленска в Оршу и Витебск. Это более чем вдвое превышает запланированный показатель на 2026 год. Мишустин выразил мнение, что необходимо переходить к следующему этапу. Речь идет о направлениях Великие Луки-Витебск и Великие Луки-Полоцк. Также премьер заявил, что Министерство транспорта России и Белоруссии подпишут меморандум о сотрудничестве по строительству высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Россия будет способствовать увеличению потока туристов в Абхазию. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, республика – одно из популярных направлений у наших граждан. Цитата. «Экскурсии в вашу страну в этом году уже добавили более 40% по количеству, и президент Бадра Гунба, как он сказал, хочет добиться к 30-му году, чтобы Абхазия принимала ежегодно 5 миллионов человек», сказал Сергей Лавров на встрече с главой МИДа республики Олегом Барцицем. Собеседник российского министра отметил, в свою очередь, что отношения двух стран находятся на историческом максимуме, сотрудничество протекает все более динамично. В Новокузнецке ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. Мобильные группы охотников ежедневно патрулируют территории. Об этом заявил мэр Денис Ильин на комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием экстренных служб и председателей садовых обществ. Глава муниципалитета Кемеровской области напомнил, что в населенных пунктах запрещено применять оружие. На это имеют право только сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что за последнее время в экстренные службы поступило 260 сообщений о появлении медведей в окрестностях Новокузнецка. Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеозимы в Москве не ранее второй половины ноября. По словам ведущего специалиста Центра ФОБОС, это значительно позже привычных сроков. Цитата. «Наступление устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений произойдет не раньше второй половины ноября, с формированием устойчивого снежного покрова лишь в декабре», написал Евгений Тишковец в телеграм-канале. Синоптик отдельно подчеркнул, что у столичных автомобилистов еще есть в запасе минимум месяц-полтора для эксплуатации летней резины. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы. 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке Госавтоинспекции МВД России. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного региона ведения МГЛУ Дмитрий Сидоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать» говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
0: Продолжаем. Четверг, 1 октября, сейчас 14.37. Меня зовут Юрий Буткин. За новостями следим. За пробками на московских дорогах следим. Главные темы обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Вы пишите через смс-портал, присылаете в мессенджеры сообщение пользователю «Говорит МСК-бот» либо в Телеграм, либо в Макс, либо дозваниваетесь до студии. Номер телефона 7373948, код 495. Нет предварительного отбора, поэтому если вы номер набрали и вам ответили, значит вы уже вышли в прямой эфир.
1: Движение.
0: В городе тем временем, хотел сказать, трехбальные пробки. Нам обещали 3 балла в 3 часа дня, в 4 часа. Но нет, 4-бальные пробки прямо сейчас. Так оценивается ситуация. 4 балла обещают в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. И 4-бальные пробки, по прогнозам, ждут нас даже в 8 вечера. Главные проблемы по-прежнему это внешнее кольцо Московской кольцевой автодороги в Лосином острове. Что-то произошло на пересечении с Ярославским шоссе. Ярославка из области в город. Многокилометровая пробка. И от Лосиного острова до пересечения МКАД Ярославка тоже довольно существенное затруднение. Еще обращаем внимание на третье кольцо, внешнее третье кольцо перед шоссе энтузиастов и на третье кольцо в районе Лужников. Причем вот тут уже и в ту, и в другую сторону довольно заметные трудности. Еще Московская кольцевая автодорога в районе Новой Риги, сама Новая Рига, на въезд в Москву тоже едет достаточно медленно. Но еще раз напомню, по прогнозам в эти минуты должны были быть трехбальные, а на самом деле уже четырехбальные пробки.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Кравцов сообщил о разработке положения о статусе учителя. Напомню, это министр просвещения. Он выступал на открытии форумов классных руководителей и директоров, соответственно, в Национальном центре России. И вот сказано, документ формирует Минпросвещение вместе с педагогами. Но почему статус учителя обсуждают только с учителями? Разве это не вопрос, который требует вовлечения всего общества? Первая тема. Вторая. Следственный комитет предлагает запретить езду на электросамокатах. электросамокатах детям до 16 лет. Там на самом деле много предложений от Следственного комитета. Во всяком случае, представитель ведомства выступил вчера на совещании в Совете Федерации. Но главное, Следственный комитет эти предложения и в Совет Федерации, и в Думу, и в правительство отправил еще полтора года назад. Но они до сих пор не приняты. Что мешает? Что в них не так? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Молдавия игнорирует предложение российского посольства совместно расследовать инциденты с беспилотниками. Посол делает такое заявление, его цитирует в эти минуты агентство ТАСС. Минск и Москва собираются подписать соглашение о единой аграрной политике в 2026 году. И в Москве объявили призеров конкурса «Учитель года России». Это учитель биологии из Тульской области, учитель истории из Кабардино-Балкарии, учитель математики и информатики из Московской области Андрей Феофанов, учитель истории из Оренбургской области, учитель из Татарстана, а также учитель из Волгоградской области. Сегодня в Кремле, сказал глава Минпросвещения, состоится объявление «Учителя года 2026». Ждем.
11: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс, пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7 3 7 3 94 8, код города 495. Да, 331 спрашивает: Юрий, а что случилось на Строгино? В Строгине вы хотели. Четыре пожарных и пожарных вертолета пролетели в сторону Микинина. Если кто-то в районе Микинина и может ответить 331-му, можете написать нам через мессенджеры или через СМС-портал. Ну, а у нас первая тема. Сергей Кравцов, министр просвещения, сообщил, что Минпросвещение вместе с педагогами формирует положение о статусе учителя. Его собираются вынести на публичное обсуждение. Говорит, подобного положения в стране еще не было. Три проекта федеральных законов. Проект постановления правительства об удостоверении учителя. В общем, над всем этим ведется работа. Владимир Блинов, директор Центра развития образования в Высшей школе Госуправления Президентской академии. Он же доктор педагогических наук. Владимир Игоревич, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Юрий.
0: С вашей точки зрения, вот все, о чем рассказывает Кравцов, это правда надо?
12: Вы знаете, дело в том, что Сергей Сергеевич, он исполняет указ президента 498. И я думаю, что это действительно нужно, потому что статус работника, любого, если он появляется вот такой государственный, это серьезный документ, и вообще, вот когда будет проходить уже общественное обсуждение проекта, который подготовит Министерство просвещения, мне кажется, нам всем нужно обратить внимание на четыре вещи, поскольку сойдутся воедино такие направления, как правовая защита учителя, социальная поддержка, поддержка профессионального развития и, скажем так, особые его обязанности, поскольку учитель – это все-таки должность и государственная, и публичная, и учитель является примером для наших детей, и, конечно, он должен проявлять, скажем так, лучшие качества и в социальных сетях, и в жизни, чтобы таким примером служить. Поэтому любой статус – это не только какие-то меры социальной поддержки, многие из которых уже, кстати сказать, и есть. И данные документы, они объединят просто все это воедино. И кроме всего прочего, это еще будет важный сигнал для региональных органов исполнительной и законодательной власти, поскольку четко написано в указе президента, что регионы вправе и должны на своем уровне чем-то тоже дополнить, так сказать, вот, все меры по достижению вот этого статуса. И думается, если, ну, как говорится, мы все будем активны, то может получиться, в общем-то, и нормальные документы, может быть, это хороший будет шаг в сторону повышения профессионализма наших учителей.
0: Смотрите, принято говорить, когда мы спорим по поводу того, что происходит в школах и так далее, принято говорить, что вот если что и было в школах хорошо, так это то, что было в советское время. Теперь Кравцов говорит, что подобного положения о статусе учителя не было никогда. То есть, видимо, не было и в советское время. Значит, получается, без этого статуса можно было организовать работу?
12: Ну, вы знаете, во-первых, тоже давайте оставим, скажем так, в мифологическом сознании, так сказать, что было хорошо, что было плохо. Мы просто на уровне эмоций, наверное, можем что-то говорить о том, как оно было, но мы сейчас ничего ни с чем просто не можем сравнить физически. Это просто-напросто невозможно по ряду причин. Кому-то нравилось, кому-то не нравилось. А вот статуса действительно такого не было. И вот еще раз повторюсь, надо пробовать любые способы, любые, скажем так, средства для того, чтобы качество школьного образования у нас росло.
0: Говорят обычно, что, ну вот, например, 838 пишет, что учитель, и прям большими буквами пишет, это авторитет. Но статус не равно авторитет, вы же не будете с этим спорить. И скорее авторитет нужен, а не статус, разве не так?
12: Дело в том, что авторитет каждый из нас, каждый учитель завоевывает. Это вопрос, прежде всего, индивидуальности. Не будет, хоть золотом напиши, так сказать, на школе или еще на чем-нибудь, что учитель авторитет, но если он сам этого авторитета не завоюет, он не будет авторитетным. Это сложное, скажем так, профессиональное качество, которое добывается в работе. А вот, например, такие меры, как развитие наставничества на начальных этапах профессионального становления учителя, когда заведомо уже авторитетные учителя помогают, скажем так, вновь пришедшему учителю освоиться, войти в курс всех дел и стать авторитетным учителем. Вот это, с моей точки зрения, хорошая, правильная мера. И сделать наставничество обязательным элементом учительского труда – это очень правильно. Жаль, что раньше этого не было.
0: С вашей точки зрения, разработка этих документов, появление статуса учителя приведет к повышению их доходов?
12: Вы знаете, в отдельных регионах, я думаю, что да. Просто там, где есть такая возможность, рассматриваются способы, ну, скажем так, дополнительной оплаты работы учителя. И этот документ, он просто делает все эти усилия совершенно законными, и где-то это, безусловно, будет. Ну, а там, где, так сказать, регионы депрессивные, там что хочешь пиши, ну, когда нет средств там на самые важные обыденные дела, там, конечно, будут иначе, скорее всего, обстоять вот эти сюжеты.
0: Спасибо. Владимир Блинов, директор Центра развития образования Высшей школы госуправления Президентской академии, он же доктор педагогических наук. Статус учителя зависит от его финансового положения, говорит Виталий. 618-е десятилетие, сколько себя помню, говорят, что учителя у нас бедные, существенно повысить уровень их жизни не могут. Тут же сообщение от одного из наших слушателей, сейчас найду, 838-й пишет, дочь и зять учителя даже зарплатой довольны, так что все ровно уже сейчас. 724-й пишет, учителя бюджетники, холопы государевы, кто что спрашивает бюджетников? Ну вот в данном случае получается, кто спрашивает? Минпросвещение спрашивает. Ну, если вы реально задаете этот вопрос. Раньше учителя пугали детей, что, мол, если будешь плохо учиться, дворником станешь, а сейчас дворники больше учителей получают. У меня сразу возникает вопрос, а вы уверены, когда вы пишете «дворники больше учителей получают», что это действительно так? Ну, вы уверены, что это правило, а не исключение из правил? Потому что, ну вот, напомню, 838-й про Королев, Московская область, пишет: довольны даже зарплатой. И дочь, и зять учителя. 7373948. Правда, есть вопросы. Что вы подразумеваете, например, под авторитетом учителя, пишет Марина, 750-я. Ну тогда и второй вопрос. А что вы подразумеваете о статусе учителя? Что вы будете подразумевать под статусом учителя? Когда и если это будет расписано? С другой стороны, если это будет расписано, напомню, по словам Кравцова, готовят 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства даже о бумажке специальной удостоверения учителя. Так вот, когда и если все это будет написано, вопрос, что вы подразумеваете под тем или другим, наверное, будет иметь четко описанный законом ответ. И это однозначно положительная новость. 7373948. Алексей, учитывая наши воспоминания о Советском Союзе, пишет: как же мы здорово жили все-таки при Советском Союзе, и пломбир был такой наивкуснейший, и учителя были святыми. Ну вот да, только надо не забывать о том, что даже если и бывал такой наивкуснейший пломбир, то и времена томатного мороженого при СССР тоже были. Ну а учителя, как это свойственно разным людям, тоже бывали разные.
1: Москва.
13: 94,8 FM.
11: Поток. Успеем сказать главное.
0: Виталий продолжает. Если хотите повысить статус учителя, с себя начните. Многие слушатели, родители, общайтесь с учителями с почтением. Пишите в рабочие часы им хотя бы, а не в час ночи. Тоже ведь важно. Вторая дочь, это продолжает 838-й, у нее там вся семья педагоги, судя по всему. А, нет, как раз не вся семья, потому что, говорит, вторая дочь в поликлинике работает и говорит, что получает меньше. Ну, вы же тоже понимаете, статусы разные бывают. Можно работать в школе, можно работать в школе и по-разному получать, потому что работы разные. А если мы говорим о работе в школе и в поликлинике, так тут вообще очень сложно сравнивать и говорить, что вот за эту работу в школе должны платить столько же, сколько за вот эту работу в поликлинике. Это вопрос. Следующая тема. Следственный комитет предлагает запретить езду на электросамокатах детям до 16 лет. Старший инспектор Главного следственного управления Следственного комитета Дмитрий Осташкин выступил на совещании в Совете Федерации, и вчера это было среди срочных новостей. Ну, смотрите, Следственный комитет выступает с довольно жесткими предложениями по поводу того, что нужно делать с электросамокатами. Мы обсуждаем это месяцами. Следственный комитет хочет запретить использовать, значит, детям. Дальше там рассказывал Осташкин и о других ограничениях, которые предлагает Следственный комитет, но... Как только мы начали вчитываться в эти сообщения, стало понятно. Следственный комитет это предлагает не в октябре, а точнее, вчера же был сентябрь, не в сентябре 2026 года, а направил свои предложения руководству Совета Федерации, Государственной Думы и правительству еще в марте 2025 года, и решения до сих пор не реализованы. Значит, что-то мешает. Пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев к нам присоединяется. Денис, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Скажите, на ваш взгляд, ну вот почему не приняты предложения Следственного комитета или какие-то другие решения, почему не приняты окончательные решения для того, чтобы так или иначе решить проблему электросамокатов? Но она ведь правда есть.
14: Ну, смотрите, на самом деле есть вопросы, которые надо решать, и есть решение. Просто речь идет о том, что вчера прошло мероприятие в таком совещательном формате. То есть те, кто участвовал в этом совете, просто обменивались мнениями. Там решения и не принимались. Но при этом работа действительно ведется, просто ведется она Министерством транспорта. Есть и конкретные меры, которые должны быть реализованы, которые прорабатываются, есть этот план. И есть понимание по каждому из этих пунктов, и по возрасту, и по правам, и по тому, где должен перемещаться самокат. То есть эта работа ведется. Просто вчерашнее мероприятие, которое вызвало такой большой резонанс, оно находится немножко в стороне, это было обсуждение. Но при этом вся работа ведется, и туда сервисы кикшеринга тоже включены в этот процесс.
0: Так вот, ровно об этом и разговор. Значит, смотрите, Следственный комитет говорит, что вот эти предложения и продвижение СИМ по тротуарам и по пешеходным зонам, и про права на средства индивидуальной мобильности, и про запреты для детей до 16 лет, это все еще было написано в начале 25-го. Сейчас финал 26-го, а решения не приняты. Что-то останавливает, что-то мешает принять решение, на ваш взгляд?
14: Да, смотрите, здесь надо понимать, что несмотря на то, что мы уже привыкли к самокатам, появились они относительно недавно. И сейчас просто многие процессы еще не стандартизированы. Условно говоря, сейчас нет четкого разделения по мощности электросамокатов. То есть вот та работа, которая ведется в направлении возможности ведения прав и места для проезда на электросамокате, связана с мощностью самоката. То есть вот все арендные электросамокаты по мощности до 250 Вт. При этом на улицах очень много самокатов частных или тех, которые используют службы доставки, и это фактически мопеды. Но они не попадают под категорию мопедов, но при этом значительно мощнее и быстрее, чем самокаты. И сейчас они передвигаются без прав по тротуару. Вот необходимо разделить вот эти понятия, необходимо разделить маломощные самокаты, которые используются службами аренды электросамокатов, мощные самокаты, и, соответственно, дальше уже переместить мощные самокаты на автомобильную дорогу, наверное, ввести права для управления этими самокатами, а на тротуарах, на велодорожках оставить маломощные самокаты, которые используются сервисами аренды. Но, опять-таки, для этого надо прописать все эти механизмы, чтобы они были внедрены на всех уровнях нормативно-правовой работы.
0: Ну, смотрите, чем дольше ведется эта работа, я понимаю, люди хотят, возможно, более подробно проработать все возможные законы, но чем дольше ведется эта работа, тем больше этих самокатов появляется в пользовании, тем сложнее будет ввести ограничения после. Разве не так?
14: Ну, не совсем так, потому что, понимаете, вот основная часть тех предложений, которые сейчас звучат, в том числе от Следственного комитета, ну, если говорить простым языком, касается частных самокатов. Но у частных самокатов сейчас нет никакого механизма регистрации. То есть, если вы покупаете частный самокат, вы просто встаете на него и едете. Нет ни номеров, ни привязки к пользователю, ни трека поездок, вопроса страховок и так далее. Поэтому сейчас объективно просто взять и внедрить все это в отношении частных самокатов просто невозможно, потому что нет еще сопутствующих факторов. И вот эта работа, ну, да, она занимает действительно достаточно большое количество времени, но она обязательно должна быть сделана для того, чтобы в дальнейшем это все работало действительно по-настоящему. Не было просто каким-то показательным решением, а чтобы была действительно выстроенная структура, нормативно-правовая база соответствовала всем необходимым требованиям, и чтобы в любом случае всегда было понимание, как поступить с тем или иным самокатом, велосипедом, мопедом и так далее. То есть объективно на это действительно требуется время.
0: Правильно ли я вас понял, что если возвращаться ко вчерашним новостям с предложениями Следственного комитета, все то, о чем говорят в этих предложениях, прокатных электросамокатов не касается?
14: Да, если мы говорим о позиции Минтранса, который и ведет вот эту работу, который в себе концентрирует все эти основные решения, то Министерство транспорта и вчера в том числе прямо сказал, что эта работа направлена на частные самокаты и на самокаты службы, или не только самокаты и велосипеды, и какие-то мини-мопеды, которые используются службами доставки. Потому что то, что касается самокатов кикшеринга, уже отрегулировано. У нас есть номера, у нас есть ограничение скорости, привязка к аккаунту, страховка всех поездок. То есть все эти процедуры у кикшеринга уже реализованы. При этом вот сейчас необходимо сделать, распространить, по сути, этот опыт и на частные самокаты, и на самокаты, которые используются службами доставки.
0: То есть убирать с тротуаров самокаты кикшеринга никто не собирается в рамках этих обсуждений даже?
14: Да, но есть важный нюанс. В правилах дорожного движения уже сейчас написано, что если есть велодорожка, то самокатчик обязан ехать по велодорожке, а не по тротуару. То есть уже сейчас, если следовать букве закона, если вы идете по тротуару и рядом есть велодорожка, то самоката, в том числе сервисов кикшеринга, не должно быть на тротуаре, они должны ехать по велодорожке. И вот это, наверное, окончательное решение вопроса. То есть по мере того, как велодорожек будет становиться больше, уже сейчас по правилам дорожного движения сказано, что надо выбирать именно эти велодорожки. И здесь, по сути, проблемы нет. Надо просто развивать инфраструктуру, ну и в первую очередь, конечно, добиваться того, чтобы все соблюдали правила. То есть, как сейчас, уже ехали только по велополосе или велодорожке, даже если рядом тротуар, если он широкий, если он пустой, все равно надо ехать по велодорожке.
0: Ну и последнее. Люди обычно недовольны тем, что им что-то запрещают, но вот в данном случае уже не один, а несколько человек задают вопрос, а что сложного запретить эти электросамокаты?
14: Ну, смотрите, во-первых, электросамокаты действительно очень важны. Это десятки миллионов поездок каждый сезон. И это транспортные поездки. То есть это поездки от метро до новых жилых комплексов, которые находятся на значительном удалении. Это поездки по центру, например, до офиса. Человек оставляет машину дома, не стоит в пробках, не создает дополнительных трудностей для других участников движения, а едет на самокате. То есть это однозначно полезно. Поэтому это тоже обязательно надо учитывать. Когда появляется новый жилой комплекс, первым к нему подходят именно электросамокаты, потому что общественный транспорт, автомобили, все это требует другого времени, более продолжительных периодов. Ну и второй момент, что сейчас, если говорить, например, о частных электросамокатах, это даже теоретически невозможно сделать, потому что самокаты продаются через marketplace, нет никаких номеров, нет никаких требований к покупке, поэтому ну просто физически частные самокаты запретить и невозможно.
0: Вопрос, Виталий, 618-й. А вот самокатчик имеет право мне, пешеходу, звонить сзади и требовать проезд?
14: Нет, это очень важный момент, и я вот сам лично являюсь и самокатчиком, и пешеходом, и когда мне кто-то сзади настойчиво звенит звонком, я останавливаюсь и объясняю этому человеку, что преимущество всегда у пешехода на тротуаре. Звонок нужен только для того, чтобы предотвратить ДТП. Если вы видите, что едет машина или кто-то идет, и вас не видит, и у вас нет возможности затормозить, тогда можно использовать звонок. Призывать расступиться, призывать уступить вам дорогу нельзя по правилам, и поэтому, если вы идете, то вы должны понимать, вы главный на тротуаре, как пешеход. Я, как самокатчик, это тоже понимаю. Сам, когда езжу, я не использую звонок. Если вдруг ситуация требует, я могу попросить голоса предупредить, что я еду, чтобы понимали, что ну, сейчас не стоит куда-то там резко сворачивать, потому что сзади я еду на самокате. Но при этом, конечно, если впереди много людей, я спешиваюсь, обхожу это скопление людей, потом встаю на самокат и еду. И вот это вот идеальный сценарий, к которому мы придем в ближайшем будущем.
0: Спасибо. Денис Балакирев, пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ, был с нами на прямой связи. Следственный комитет предлагает запретить езду на электросамокатах детям до 16 лет. Есть предложение и по другим ограничениям, но предложение подготовлено еще в марте 2025 года. Работа над ними продолжается. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. Дональд Трамп допустил увеличение ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс. Отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что отклонил предложение Тегерана об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня. Эти условия недостаточны, подчеркнул глава Белого дома. Кроме того, Дональд Трамп признал, что запасы ряда боеприпасов сократились после ударов по Ирану. Помимо этого, президент США заявил, что в стране началось строительство предприятий по выпуску снарядов для комплексов «Патриот». Также Трамп сказал, что Владимир Зеленский отказался от предложенных Вашингтоном мощных боеприпасов, так как у Киева нет самолетов и оснащения для их применения. На Украине признали невозможность перехватывать передовые дроны России. Реактивные беспилотники летят настолько быстро, что у расчетов ПВО остается мгновение на то, чтобы их сбить. Этого времени чаще всего оказывается недостаточно, говорится в материале Associated Press. Агентство приводит слова командира подразделения сил ПВО ВСУ Владимира Сердюка, который сказал, что его подчиненные не успевают захватить цель, добавив, что это, цитата, «как гоняться за свиньей в лесу», конец цитаты. В августе советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев отстает от Москвы в гонке дронов и не смог создать перехватчик для борьбы с реактивными беспилотниками. Миноборнауки сократило список олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы. Их стало 60 вместо 83. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, некоторые проблемы нынешней приемной кампании были связаны с большим количеством олимпиад и их победителей и призеров, которые, цитата, «вступали в конкуренцию с детьми, которые получили наивысшие баллы по ЕГЭ», конец цитаты. Ямпольская выразила мнение, что в дальнейшем нужно предусмотреть какой-то формат учета результатов олимпиад при поступлении. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 14, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клименов, говорит Москва.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: «Умные парни».
0: Мы продолжаем программу «Умные парни» в этом часе. Четверг, 1 октября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин. Параллельно следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Вот, например, глава МИД Белоруссии в интервью РИА Новостям говорит, Минск готов принять у себя раунд переговоров России и Украины. Это с ленты агентства РИА Новости. Вот ТАСС в эти минуты пишет, что Володин и депутаты Государственной Думы на заседании поздравили китайский народ с 77-летием образования Китайской Народной Республики. Пробки, за ними тоже следим. Нам обещали трехбальные пробки до 5 вечера, но они уже как минимум полчаса четырехбальные. Дальше прогноз выглядит так. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Следим за этим, следим за новостями и в рамках программы «Умные парни» начинаем разговор в прямом эфире о том, что можно назвать актуальными новостями последнего времени. Наш гость сегодня кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения в Московском государственном лингвистическом университете Дмитрий Сидоров. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Юрий.
0: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм или Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Пишите. Ну, а во второй части программы традиционно подключим и телефонные звонки. Мы начинаем. Вы пишете. Мы начинаем разговор. И мой первый вопрос. Раз уж мы говорим о зарубежном регионоведении, сегодня предлагаю, что называется, о ближнем зарубежье поговорить в подробностях. Последнее время много новостей про Токаева. Причем, как правило, это довольно серьезные политические заявления. Ну вот, например, Токаев называет Путина наиболее приемлемой фигурой для Европы и Центральной Азии. Это достаточно значимое заявление, точно уж не уровня одного Казахстана. Как это объяснить?
15: Ну, давайте не забывать, что Касым Жомарт Кемелевич Токаев, во-первых, очень опытный государственный деятель и очень опытный дипломат. Он работал в системе Организации Объединенных Наций, поэтому это заявление, про которое вы упомянули, он сделал, если я не ошибаюсь, в Германии, находясь в Германии, во время пресс-конференции с канцлером ФРГ. Это сигнал, в том числе европейским партнерам, да, где сегодня к большому сожалению, зачастую демонизируют и нашу страну, и руководство нашей страны. И Токаев, сделая такое заявление, как бы призывает к диалогу в стороны, на мой взгляд. Это довольно символично. Ну и, естественно, те санкции, которые сегодня действуют в отношении нашей страны, в отношении наших партнеров, вводятся тоже вторичные санкции, они бьют по интересам Казахстана в том числе, поэтому здесь Казахстан отстаивает свои интересы.
0: Отстаивает свои интересы, и в этом смысле его как можно охарактеризовать по отношению к Российской Федерации?
15: Ну, Казахстан — это наш очень близкий союзник. Участник...
0: Союзник.
15: Союзник. Союзник. Союзник и в части экономической интеграции. Без Казахстана и Беларуси было бы невозможно создание Евразийского экономического союза. Именно в партнерстве с этими тремя государствами мы смогли вывести экономическую интеграцию на постсоветском пространстве на новый уровень, качественно новый уровень. Казахстан является нашим союзником по организации договора коллективной безопасности. Это уже военно-политическое сотрудничество. То есть это очень близкий наш союзник, с которым мы имеем огромную сухопутную границу, делим Каспий, то есть это очень важная страна в регионе центральноазиатском и в Евразии в целом. Санкции, про которые я упомянул, естественно, бьют и по Казахстану, потому что санкции вводятся не только в отношении российских компаний, российских физических лиц, но и в отношении контрагентов, с которыми взаимодействуют наше государство, наш бизнес. И, естественно, здесь под удар попадают и компании, и физлица казахстанские. Соответственно, здесь для Казахстана очень важно, ну, не допустить, скажем так, да, дальнейшего усугубления ситуации, чтобы не ощущать последствия вот этого давления санкционного.
0: А когда в Кремле говорят о ценности стратегического партнерства с Казахстаном, что имеется в виду?
15: Ну, это имеется в виду комплексное развитие наших двухсторонних отношений и форматов, где мы с Казахстаном взаимодействуем на многосторонней основе. Я парочку форматов таких сегодня привел, да, но мы, например, взаимодействуем еще в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которая намного более глобальное значение имеет за счет размеров, да, вовлеченности государств, не относящихся к постсоветскому пространству. И, естественно, нам важно поддерживать тот позитивный импульс, который есть в отношениях с Казахстаном, ну, например, товарооборот, да, между нашими странами. Сейчас вот я цифры там, наверное, детально вспомнить не смогу, но по итогам 2025 года товарооборот вырос, и, естественно, эту динамику важно продолжать. Казахстан является очень важной страной для российских инвестиций. У нас сегодня более 170 совместных инвестиционных проектов действует с Республикой Казахстан в различных сферах. Да, то есть Россия вообще является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, несмотря на то, что Китай тоже очень активно здесь себя ведет.
0: Можно уточнить, когда вы говорите «Россия является инвестором», Россия как государство инвестор в Казахстане или физические лица или юридические лица из России там инвестор?
15: Ну, речь идет скорее о физических и юридических лицах, которые аффилированы с Российской Федерацией.
0: Все-таки аффилированы при этом. Хорошо, смотрите, наши слушатели продолжают писать, много пишут. Ну вот, к примеру, никакому диалогу Токаев не призывает, он на Америку играет. Пишет 838-й или вот, например, 724-й. К Армении же у нас есть вопросы насчет определиться и размежеваться. А почему от Казахстана этого не требует Россия?
15: Давайте по порядку ответим. На первый вопрос, он такой чуть-чуть провокационный, на мой взгляд, но нужно понимать, да, Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику. Это иногда может вызывать недопонимание, да, но мы должны понимать, что Казахстан, руководство Казахстана исходит из собственных национальных интересов. И проводя многовекторную внешнюю политику, Казахстан опирается на союзнические отношения с Москвой. Это означает, что Казахстан не всегда будет двигаться в фарватере наших интересов. Да? У нас возникали с Казахстаном некоторые спорные моменты. Из пример можно привести в первые годы существования Евразийского экономического союза, и мы в отношении казахстанского транзита и продукции вводили ограничения, и Казахстан ответные меры вводил. Были трения, но, на мой взгляд, зрелость отношений между государствами, она проявляется в способности преодолевать какие-то шероховатости, какие-то спорные вопросы и умении договариваться. Ну вот руководство России и Казахстана такую способность демонстрирует. И мы по сложным вопросам находим возможность договариваться. Вот это самое важное. Отвечая на второй вопрос, во-первых, Казахстан, ведь к Армении тоже претензий не было достаточно долго. Да? Они появились, когда Армения приняла закон о начале вступления, о начале процедуры вступления в Европейский Союз. И это был односторонний шаг, который даже явной поддержки в Европе не получил. Казахстан имеет тоже, естественно, отношения с Европейским Союзом, более того, имеет соглашение о продвинутом экономическом партнерстве и сотрудничестве, но не стремится к вступлению в Европейский Союз. И вот это принципиальная разница, да? То есть Казахстан является участником Евразийского экономического союза, очень ценным участником, и амбиций к вступлению в Европейский союз не проявлял.
0: Дальше. Амбиции в Европейский союз не... Хорошо. Казахстан, это тоже из последних новостей, Казахстан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты собираются прорабатывать железнодорожный путь к Пакистану. Как мы понимаем, мимо России. Серьезный путь, который, по которому пройдет довольно много путей. А это что?
15: Ну, смотрите, был такой концепт геополитический, его в США разработали в середине 2000-х, ближе к 2010 годам он получил уже какое-то распространение, так называемой Большой Центральной Азии, да, предполагающий усиление связанности центральноазиатских государств с южноазиатским регионом, к которому как раз относятся Индия, Пакистан. Да, этот концепт предполагал за счет вот развития этого концепта и усиления связанности Центральной Азии в южном направлении предполагалось бороться с влиянием России и Китая в этом регионе. Но несмотря на то, что этот концепт, он как-то ушел в тень, о нем в последнее время не говорят. Тем не менее, некоторые проекты, которые родились еще, когда этот концепт был на слуху и продвигался активно американской администрацией, некоторые проекты до сих пор актуальны. Они во многом предполагают строительство коммуникаций через территорию Афганистана на юг, в Пакистан, в Индию и к портам, которые находятся на юге Пакистана и, соответственно, в Индии. Были проекты прокладки электросетей разной мощности, КАСА-500, КАСА-1000. Были проекты прокладки газопроводов. Два таких проекта можно вспомнить. Там один в Пакистане должен был заканчиваться, другой в Индию уходить. Но во многом препятствием к реализации на практике этих проектов была очень сложная и, ну, в общем-то, долгое время непредсказуемая ситуация в Афганистане. Огромная территория, которая слабо контролировалась, ну, она не контролировалась центральными властями, да, различными группами вооруженными, и не было понятно, как вот при инвестициях, да, при строительстве объектов, как обеспечить безопасность персонала, как обеспечить сохранность объектов и инвестиций. После того, как талибы пришли к власти в Афганистане, в общем-то, ну, стало более реалистично договариваться с ними о подобного рода инициативах. И вы вопрос задали в контексте ущемления российских интересов.
0: Или уменьшения ее влияния на ситуацию.
15: В контексте российских интересов желание иметь выход к морям, к Персидскому заливу, к Индийскому океану просматривается. Да? У нас очень важное место в нашей внешней политике занимает проект так называемого коридора «Север-Юг». Есть часть этого коридора, которая уже вполне работоспособна, она проходит через территорию Азербайджана, в Иран и далее к побережью Ирана, да, это один маршрут, так называемый западный маршрут, и есть различные идеи о том, как его можно дополнить, этот западный маршрут, еще восточным маршрутом, который бы уже включал в себя территорию стран Центральной Азии, возможно, и Афганистан, и Пакистан. Поэтому даже велись переговоры на эту тему, да, с Туркменистаном, с Узбекистаном о возможной реализации такого проекта. Поэтому в наших интересах тоже связанность через страны Центральной Азии с открытым морем тоже просматриваются. Вот будем ли мы участвовать в реализации проекта, о котором вы сказали, да, вот это пока вопрос.
0: А такое тоже возможно, гипотетически.
15: Для этого нужно встречаться, разговаривать, да. Арабские Эмираты, конечно, здесь выступают как опытный партнер с возможностями инвестиций, с обладающими технологиями в логистике, да, опытом создания логистических маршрутов, но пока непонятно, можем ли мы также к такому проекту присоединиться.
0: Люди обычно задают вопросы, знаете, такие менее объемные, что ли, проще. Есть ли разница в контактах в нынешней зависимости Казахстана с Россией и Казахстана с Китаем, спрашивает 724.
15: Сложный вопрос, поскольку Казахстан находится между, да, Россией и Китаем. Скажу так. Китай очень активно себя ведет на протяжении последних лет, наверное, 20 в Центральноазиатском регионе. Обладает колоссальными возможностями инвестиций, обладает собственными технологиями. Но, как правило, инвестируют на достаточно жестких условиях, с требованием экономической целесообразности, с требованиями привлечения к реализации проектов собственных граждан, к требованиям использования собственных технологий, техники, оборудование. В этом отношении с Россией договариваться полегче. Но такой объем инвестиций, как наши китайские партнеры, конечно, Россия предложить не может.
0: Не получится ли в этой ситуации изменение ситуации взаимозависимостей в отношении вот этого китайского полюса, если мы говорим уже о многополярности, в результате чего Казахстан будет больше зависеть от Китая, чем от России?
15: Ну, такой риск есть, в экспертной среде обсуждается проблема возможной чрезмерной зависимости не только Казахстана, но и других центральноазиатских государств от Китая. Но на то Казахстан и проводит внешнеполитический курс в формате многовекторности, стараясь балансировать между Россией и Китаем, США и Европейским Союзом и другими региональными державами. Допустим, в Центральной Азии и Турция достаточно активную внешнюю политику проводит. Это тоже при определенных обстоятельствах может угрожать нашим интересам в регионе. Поэтому при курсе на многовекторную внешнюю политику с опорой на союзнические отношения с Россией наши отношения будут стабильные и развиваться будут по благоприятному сценарию.
0: Вообще, если, опять, ну, тут продолжает человек, а кому они больше союзники? Ладно, если вот в таких более простых определениях говорить, ну, вот Виталий, например, пишет, у нас из Центральной Азии много людей работает. Многие страны, как он пишет, буквально живут за счет московских курьеров. Не знаю уж, насколько это преувеличение, но все-таки. Но к нам дальше есть такое, такая оценка, но к нам Средняя Азия относится прохладно. С вашей точки зрения, насколько такие оценки уместны?
15: Ну, я не сторонник того, чтобы всех под одну гребенку грести. Я думаю, в каждой из стран Центральной Азии разные настроения есть. Скорее всего, и люди в разной степени владеют информацией о том, что из себя представляет наша страна. Да, те, кто был, более объективно, наверное, могут оценивать. Те, кто ни разу в России не был, из каких источников они берут информацию, от этого, наверное, зависит их восприятие. Но действительно, доходы в бюджет многих центральноазиатских государств очень сильно зависят от поступлений тех трудовых мигрантов, которые приезжают на работу в нашу страну. Ну, наиболее ярко, наверное, эта зависимость проявляется в Таджикистане. Хотя и Кыргызстан, и Узбекистан значительную долю бюджетных поступлений имеют от переводов работающих в России мигрантов, своих граждан. Тут важно, что, наверное, подметить, качество этих трудовых мигрантов. Часто приезжают люди, которые плохо знают язык, которые слабо себе представляют иную среду, да, в которой они оказываются, которые зачастую не знают нюансов законодательства или не имеют четкого представления о том, где они будут работать, на каких условиях. Это вот большая проблема, она проблема обоюдная. Для России это проблема, потому что это неконтролируемая миграция практически получается. Да? Для центральноазиатских государств, ну, для граждан центральноазиатских государств, это проблема, связанная с тем, что

0: союзниками по евразийской экономической, прошу прощения, по военно-политическому блоку ОДКБ. Да? Казахстан и Кыргызстан входят в Евразийский экономический союз. То есть, если мы смотрим на уровень отношений, то это страны, которые с нами создают вместе структуры для углубления интеграции. Узбекистан, ну, он в разные периоды присоединялся, потом выходил из объединений многосторонних, но на современном этапе компенсируется отсутствие Узбекистана вот в этих организациях, компенсируется наличием пакета двухсторонних соглашений, которые позволяют нам и торговли, и инвестиции развивать, ну, то есть развивать сотрудничество в этих сферах. Таджикистан стоял у истоков создания Евразийского экономического союза, входил в Евразийское экономическое сообщество, но не дотягивал по ряду критериев для вступления в ЕАЭС, но, тем не менее, в рамках СНГ мы очень активно взаимодействуем, в ОДКБ Таджикистан участвует там, по линии безопасности, очень тесное сотрудничество, мы помогаем границу государственную Таджикистану охранять. Вот, поэтому я бы не согласился с тезисом о том, что лидеры стран региона прохладное отношение к нашей стране демонстрируют.
1: Про особое положение Узбекистана. Вот то, что они сейчас предлагают создавать какие-то специальные центры по отбору кандидатов на работу в Российскую Федерацию, это признание того, что без того, что называется трудовыми мигрантами в России, Узбекистан не может, или это движение навстречу России политическое?
0: Я бы сказал, что это движение, во-первых, с двух сторон, навстречу друг другу. А вот природа такой инициативы, вот здесь интересно было бы обсудить, потому что еще в 21-м году, если мне не изменяет память, похожий центр был создан на территории Узбекистана, в столице, в городе Ташкенте. Он был призван искать предложение о работе для граждан Узбекистана в Российской Федерации, проводить собеседование, помогать с подготовкой документов, но, несмотря на то, что такой центр был создан, все-таки Узбекистан продолжает инициировать, и в 25-м году инициатива от Узбекистана похожего плана звучала, и вот в этом году аналогичная инициатива была озвучена. О чем это может говорить? О том, что тот механизм, который был создан, ну, по всей видимости, не со всеми функциями своими справляется. Насколько я понимаю, в новой инициативе звучала также помощь в подготовке всего комплекта документов для мигрантов, да, гарантия места рабочего, проверка на отсутствие запретов на въезд, на трудоустройство в России, то есть расширение функционала этого центра. На мой взгляд, такая инициатива и развитие этой инициативы, оно крайне важно. Узбекистан для Центрально-Азиатского региона, как и Казахстан, кстати, являются в региональном измерении тоже центрами притяжения мигрантов. Мигранты из Кыргызстана, из Таджикистана, часто именно Узбекистан и Казахстан рассматривают...
1: Как более богатые.
0: Как более богатые страны, где можно заработать, да. Ну, определенные, естественно, здесь, наверное, роль сыграла и некая девальвация нашей национальной валюты, которая усиливает эту тенденцию. Но в любом случае мы прекратить миграционные потоки из центральноазиатских государств не сможем. Более того, наша экономика, она не способна без привлечения мигрантов в перспективе функционировать. Мы своими ресурсами не сможем обеспечить ее.
1: Насколько это объективно, если вот буквально одним словом, потому что, ну вот, например, Рустам пишет, Россия их кормит, детсады и школы им строят, а они нам помощь не оказывают. То есть это нам нужно, это нам выгодно?
0: Нам это нужно при определенных «но». Да, то есть,
1: к этому вот... вернемся во второй части программы. Дмитрий Сидоров, кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Калуги приостановил работу, он не выпускает и не принимает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения ввели из соображений безопасности. Ранее такие меры приняли в аэропорту Сочи. Владимир Путин дал поручение по обеспечению безопасности Калининградской области. Соответствующие структуры тщательно их выполняют, заявил помощник президента Николай Патрушев. Об этом он сказал на встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных. Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что союзники НАТО отрабатывают сценарий наступления и блокады Калининградской области. В интервью РИА Новости дипломат также сказала, что военный блок изучает возможную изоляцию российских портов на Балтике, переброску войск через Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей. Время в пути по ВСМ Москва-Минск составит около 3 часов. Протяженность будущей высокоскоростной магистрали примерно 700 километров, сообщил глава Министерства транспорта Андрей Никитин. По его словам, РЖД должна выстроить технологическое и проектное партнерство с Белоруссией, после чего будут обсуждаться подрядчики. Министры транспорта двух стран сегодня подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве ВСМ Москва-Минск. Российское ведомство прогнозирует пассажиропоток будущей магистрали в 5 800 000 человек в год. В Забайкалье ввели выплаты в 15 000 рублей за убитого медведя. Таким образом, власти рассчитывают привлечь специалистов в районы, где животные все чаще стали появляться рядом с людьми. Как сообщили в региональном министерстве природопользования, с начала осени в крае ликвидировали 70 медведей. За этот же период от жителей поступило около 100 обращений о появлении диких зверей. Подчеркивается, что в Забайкальском крае сейчас работают 85 мобильных групп численностью 275 человек. Это охотоведы и охотники. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру. Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
6: Продолжаем. 1 октября, четверг, 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Умные парни» обсуждаем актуальные темы с гостем студии. Сегодня с нами кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения в Московском государственном лингвистическом университете Дмитрий Сидоров. Пробки в городе 4-бальные по-прежнему. Напомню, прогноз был 3 балла. 4 балла уже примерно час. Новости из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. Москва, это заявление Министерства иностранных дел России, Москва не получила ответа от Генсека ООН на письмо Лаврова об инсценировке в Буче. Формулировка с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты: в Армении создается государство в государстве благодаря маршруту Трампа. Заявление Совета Безопасности. Точнее, нет, это не заявление, это комментарий заместителя секретаря Совета Безопасности Алексея Шевцова. Срочное сообщение. Ну и вот еще Орешкин заявляет об абсолютной устойчивости экономики России. Орешкин, это Максим Орешкин, зам главы администрации президента Российской Федерации. Следим за новостями, следим за пробками и продолжаем беседу с Дмитрием Сидоровым. Вы пишите через смс-портал, через мессенджер или дозванивайтесь 7373948, код 495. Помните, до новостей мы обсуждали сообщение одного из слушателей, мол, Россия, это про Центральную Азию, Россия их кормит, детсады и школы строит, а где помощь с их стороны?
7: Вы знаете, в 90-е считалось, что, точнее, перед распадом еще Советского Союза, считалось, что вот сейчас мы так называемых нахлебников избавимся и счастливо заживем. Но потом практика показала, что все-таки это контрастирует с реальностью. Да? Я тоже не сторонник такого подхода, как в вопросе прозвучал. Мы действительно строим детские сады, школы, но мы заинтересованы в том, чтобы граждане этих стран знали нашу культуру, понимали наш менталитет, да? Знали нашу совместную историю, очень богатую, сложную, да, чтобы грамотно говорили по-русски. И мы с вами еще обсуждали трудовую миграцию из этих стран. Мы нуждаемся в этой миграции.
6: Обычно принято говорить на бытовом уровне, что мы не нуждаемся в миграции. И если мужику из Твери, образно говоря, заплатить те деньги, которые получают мигранты, он будет работать. Просто ему не заплатят, потому что мигранты этих денег то. Ну, вы знаете всю эту историю.
7: Проблемы есть в качестве миграционных потоков. Нашей экономике в перспективе мигранты нужны будут. Проблема в том, что нужны качественные миграционные ресурсы, да, то есть качественные специалисты с профилем, образованные.
6: Но если этот специалист качественный, с профилем и образованный, он дороже. И тогда это уже вступает в противоречие с ситуацией на нашем рынке.
7: Он дороже, он, скорее всего, будет более требователен к условиям труда, к своей социальной обеспеченности. Да, это проблема определенная на постсоветском пространстве, обеспечение именно качественных трудовых ресурсов. Но, на мой взгляд, та инициатива, которую мы в контексте российской, отношения России
6: Узбекистана. Да, если кто забыл, обсуждали. Узбекистан создает центр для отбора кандидатов на работу в России.
7: Да, вот, на мой взгляд, развитие таких проектов как раз позволит более гармоничным сделать миграционное сотрудничество.
6: Теперь про Армению. Мы частично упоминали, пытались найти разницу между позицией Казахстана и Армении. Вот теперь чуть более подробно про Армению можете объяснить? Из новостей последнего времени: Армения готовит национализацию российских компаний в ключевых отраслях. Параллельно Россия предлагает Армении строить новую атомную электростанцию. В Армении говорят о приверженности углублению партнерства с Евросоюзом. Мы им навязываемся, что ли?
7: У нас сейчас не самый благоприятный период в отношениях с Арменией. Армения на протяжении многих лет являлась нашим самым близким союзником на Южном Кавказе, участвует и в организации договора о коллективной безопасности, ну, правда, приостановила свое членство в этой структуре, является членом Евразийского экономического союза. Но в 25-м году парламент Армении принял закон, согласно которому Армения начинает процедуру вступления в Европейский союз. Односторонний шаг был, но нынешнему руководству Армении важно было показать начало какое-то вот сближение с Европейским Союзом.
6: Погодите, вот вы даже сейчас говорите, это был односторонний шаг, но в любом случае каждая из стран на постсоветском пространстве, а в данном случае мы ведь это обсуждаем, каждая из стран на постсоветском пространстве страны суверенные. И по идее Армения не должна нас спрашивать, куда она пойдет, с кем она будет о чем-то договариваться. Или все-таки есть что-то, что не позволяет вот в этом направлении действовать, что называется, обычной суверенной стране?
7: Армения — суверенное государство. Каждое государство вправе определять самостоятельно основные направления своей внешней политики, да, но участвуя в многосторонних объединениях, где существует наднациональность некоторых органов, а в Евразийском экономическом союзе этот элемент имеется, то есть страны берут на себя серьезные обязательства, формируют единую таможенную территорию, да, единый таможенный кодекс, убирают, устраняют барьеры внутри союза на передвижение товаров, людей, капитала, услуг, и в Европейском Союзе действует похожий режим.
6: Да, но можно же выйти из одного союза в другой, или Армения пытается использовать два стула?
7: Вот Армения заявляет планомерно в лице премьер-министра Никола Пашиняна, заявляет планомерно о необходимости своего сохранения своего присутствия в Евразийском экономическом союзе и говорит о том, что принимать решение о выходе из ЕАЭС будет народ тогда, когда мы
6: сможем сравнить. Ну, так что ли получается?
7: Немножко по-другому там звучит, когда мы уже приступим, вот, подойдем к моменту, когда нужно будет выбирать или-или. Со стороны нашего руководства была озвучена позиция, что в Армении был принят закон о начале процедуры вступления в ЕС, и это является точкой, от которой мы ведем отчет, что Армения начала этот путь. Было предложено провести референдум, спросить граждан, какой точки зрения, какого внешнеполитического курса они придерживаются, да, путь на Европу или остаться в Евразийском экономическом союзе. Руководство Армении отвергло эту инициативу, хотя ее поддержали наши партнеры по ЕАЭС, это важно. Это не только российская была идея, наши партнеры по евразийской интеграции эту идею поддержали, но руководство Армении проводить референдум не планирует. Поэтому отношения наши, да, они сейчас находятся в кризисе. Это сопровождается достаточно серьезными, не хочется говорить, гонениями, да, но притеснением оппозиционных сил, которые в Армении выступали за сохранение союзнических отношений с Россией.
6: Серьезная история с привлечением правоохранительных органов, заключением. Или это еще недостаточно серьезное гонение?
7: Уже достаточно серьезные, более того, гонением и церковь армянская апостольская подвергается, потому что она достаточно сильно вовлечена в политическую жизнь и организовывала протестные акции, и поддерживала оппозиционных политиков. Это такой мощный институт в армянском обществе. Сейчас идет все к тому, что армянское руководство нынешнее хочет все-таки какого-то видеть более удобную фигуру в лице Каталикоса.
6: И вот смотрите, и на этом уровне Россия предлагает Армении строить новую атомную электростанцию. Это что? Это как понимать? Это как расценивать?
7: Давайте сейчас, наверное, я пару слов скажу про угрозу национализации активов, которые, можно сказать, российских компаний.
6: Да.
7: да, позиции нашего бизнеса, крупнейшего бизнеса в Армении очень сильные. За те годы, которые мы строили совместно Евразийский экономический союз и до этого, у «Газпрома» очень сильные позиции, потому что «Газпром» владеет и сетью, и газотранспортной системой Армении, и даже единственным подземным хранилищем газа на территории страны. «Росатом» обеспечивает работу атомной электростанции армянской. Российские железные дороги, компания РЖД владеет инфраструктурой, да, тоже на территории Армении, и компании наши вкладывали огромные средства в модернизацию этой инфраструктуры. Там и «Русал» присутствует с производством, и наш финансовый сектор, банк ВТБ, там достаточно серьезную роль играет на финансовом рынке Армении. И, в общем-то, этот список можно продолжить. Транспортные компании, там авиасообщения, тоже наша компания очень активно участвует в пассажироперевозках. И поэтому вот риск того, что сейчас армянское руководство может начать какие-то процедуры национализации этих активов, да, это, конечно, подрывает доверие, создает сложности в отношениях дополнительные. Изначально о национализации компаний говорили в разрезе электросетей. Это компания, которая Самвелу Карапетяну принадлежит, группе Ташир, точнее, да, но который, главой которой является миллиардер и один из главных оппозиционеров и конкурентов нынешнего премьер-министра. Как раз его политические амбиции, наверное, стали причиной и того, что в отношении него завели уголовное дело. И далее было принято решение национализировать электросети компанию, да.
6: Ну вот по последним данным они собираются это сделать до 1 октября будущего года.
7: Да, сейчас будут ускорять этот процесс. То есть сначала речь шла о, скорее, внутриполитической борьбе и стремлении как-то ограничить ресурсную базу оппозиции. Но постепенно, значит, этот разговор перешел в плоскость того, что будет выставлен счет российским железным дорогам, там сумму называл Никола Пашинян в районе $2 миллиардов, поднимался вопрос о целесообразности работы атомной электростанции, и даже Армения достигла договоренности с американскими партнерами о альтернативном проекте, о реализации альтернативного проекта. Но это такие договоренности не окончательные, не финализированные, да, то есть некое соглашение о намерениях, потому что реальные технологии, которые американцы могли бы реализовать на территории Армении, ее нету, да, то есть здесь довольно сложно найти альтернативу.
6: Смотрите, опять это наш разговор, вот параллельно, пока мы с вами говорили, вот этот Алексей Шевцов, замсекретаря Совета Безопасности, его цитируют сейчас агентство, вот он рассказывает, у Армении ведь нет контрольного пакета в маршруте Трампа, и ее доля составит только 26%. Ну, это бы вот Шевцов рассказал тогда гражданам Армении, чтобы они тогда вот так или иначе это оценивали. Мы сколько угодно можем это обсуждать, но мы ведь в новостях-то видим, на этом фоне Россия Армении предлагает строить новую атомную электростанцию. Если у нас с ними проблемы, то почему мы делаем новые предложения? Эти деньги опять будут под вопросом?
7: Ну, наличие проблем в отношениях не значит, что нам стоит самоустраниться. Да? Мне кажется, что здесь наоборот очень хорошо, что «Росатом» выходит с такой инициативой. Сейчас речь идет о том, что атомная электростанция, которая еще в советские годы строилась в Армении, да, она обеспечивает порядка 40% электрогенерации, то есть покрывает, да, потребности Армении в серьезной мере. Ее срок службы, он уже неоднократно продлевался. Последний раз он был продлен до 2036 года, хотя есть предложение, согласно которым можно этот срок увеличить еще на 10 лет. Но, тем не менее, понятно, что за это время нужно альтернативную какую-то строить объект, который бы альтернативу обеспечивал. И «Росатом» не хочет терять свои позиции в стране, с учетом нынешнего внешнеполитического вектора, даже это очень важный момент. Росатом предлагает сформировать международный консорциум, привлечь другие страны к реализации проекта, нового проекта, среди которых называется Китай, например, да, Корея, Франция. То есть мы готовы даже с другими странами совместно работать.
6: Это все-таки бизнес или вот 724-й? Это СНГ хотят быть с Россией, или мы вот подобного рода предложениями покупаем хоть какую-то их лояльность?
7: Ну, я бы не сказал, что речь идет о покупке лояльности, да, для этого, для того, чтобы покупать лояльность, есть много разных других методов, менее затратных, менее рискованных, речь идет о стратегических интересах и стратегических позициях в регионе.
6: То есть это все-таки больше нужно нам тогда получается?
7: Это нужно и нам, это нужно Армении, как государству, да. Как-то с коллегами участвовали в круглом столе, где обсуждали, вот, если Армения примет решение законсервировать атомную электростанцию нынешнюю, которая работает, да, вот в какой ситуации окажется страна и регион в целом. Тем более, что Европейский Союз, в общем-то, намекает на то, что эту атомную электростанцию нужно консервировать. И с коллегами пришли к выводам, да, что Армения в очень сильную зависимость попадет для того, чтобы обеспечивать растущий спрос, да, на потребление. В частности, может попасть в критическую зависимость от поставок электроэнергии из Турции, с которой у Армении очень сложные отношения. Есть страницы истории, которые, ну, так скажем, еще до сих пор не могут перевернуть эти две страны. Вот. Поэтому это и в наших интересах. Росатом ведь, когда заходит в какую-то страну со строительством объекта, он не просто строит объект и даже не просто обеспечивает затем его работу. Да? Он практически создает с нуля целую отрасль. Поэтому это выгодно и нам, и Армении.
6: Дальше. Если столь сложные взаимоотношения с Арменией, то как расценивать на этом фоне новости буквально нескольких дней? Минобороны Азербайджана и России договорились о сотрудничестве. А вот это как новость отзовется, скажем, в Армении?
7: Ну, вполне может быть использовано как инфоповод для того, чтобы в адрес России сформулировать какие-то претензии, но это не первый раз. Мы с Азербайджаном не являемся союзниками де юре, хотя есть декларация о союзнических отношениях, но декларация — это намерение, да, это не юридически обязывающий документ. Но при этом у нас с Азербайджаном очень тесные связи. И торгово-экономические, и инвестиционные, и культурные. И Азербайджан является одним из серьезных покупателей российских вооружений. Вот к этому нашему формату сотрудничества у армянской стороны претензии были, вполне возможно, что остаются, просто имеют меньше остроту в связи с тем, что проблема Нагорного Карабаха сейчас, так скажем, да, уже немножко в другой плоскости лежит, это внутреннее дело Азербайджана. Но, тем не менее, Азербайджан у нас закупал вооружение, там контракты на несколько миллиардов долларов, да, подписывались, там 4-5 миллиардов долларов. Естественно, это не значит, что Азербайджан покупает вооружение только у Российской Федерации. А на этом рынке очень активно себя ведет Турция. Ну, Азербайджан с Турцией союзнические отношения имеет, и здесь логично все, да. Ну, например, Израиль очень активно поставлял вооружение Азербайджану, и даже в период обострения Нагорно-Карабахского конфликта. Вот. Нам, естественно, важно сохранить этот рынок. Насколько я понимаю, вот те договоренности, про которые вы упомянули, последние, шли в области обмена информацией, подготовки кадров. Ну, невозможно не сотрудничать в этой сфере, если страна проявляет интерес к нашим вооружениям в кооперации, в подготовке своих кадровых военных. Да, естественно, мы здесь должны находить точки соприкосновения.
6: Да, но когда между двумя странами, с каждой из которых мы должны найти точки соприкосновения, есть определенные сложности во взаимоотношениях. Вот если говорить про взаимоотношения между Арменией и Азербайджаном, вот так вот аккуратно, если сформулировать эту историю, то как вести себя России можно?
7: Мы тоже ведь суверенное государство.
6: Это правда. Да,
7: самостоятельно определяем свою внешнюю политику, исходим из своих национальных интересов. В сегодняшних реалиях отношения Армении и Азербайджана, ну, во всяком случае, в той внешнеполитической линии, которой придерживается кабинет Никола Пашиняна, да, он идет на нормализацию, на преодоление тех проблем, которые годами мешали развивать отношения. Более того, он из Турции хочет выстраивать отношения. Да, и здесь ключевая задача избавиться от блокады, в которой во многом Армения находится. Хотя нам удалось не так давно возобновить железнодорожное сообщение через территорию Грузии, да, и соединить вот транспортным коридором Армению с Россией таким образом. Но, тем не менее, остальные границы, скажем так, да, они заблокированы, и в интересах Армении добиться разблокировки этих транспортных путей, что, в общем, потихоньку имеет место быть. Проблемные вопросы все равно остаются. Да, Азербайджан требует изменения в Конституции, убрать оттуда упоминания Нагорного Карабаха. Есть некоторые требования территориального характера.
6: Но
7: еще.
6: Вот это вот движение в сторону Азербайджана, логичное, естественное в любой другой ситуации, не может ли привести к тому, что с Арменией совсем все плохо получится?
7: Ну, здесь нельзя ставить на чашу весов Армению, Азербайджан и взвешивать. Да? Мы должны развивать отношения с каждой из этих стран.
6: Это возможно.
7: Это возможно. Мы, в общем-то, и действовали таким образом на протяжении предыдущих лет и должны действовать таким же образом и в будущем. Мы не можем тормозить сотрудничество со своим близким партнером из-за недовольства какого-либо, да, третьей стороны. Есть чувствительные моменты, которые требуют очень осторожного подхода, как поставка вооружений, например, в момент обострения кризиса. Да? Но сейчас об этом не приходится говорить.
6: Еще один вопрос. У нас пара минут осталось. Если успеете, присылайте сообщение через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Вот учитывая совсем разные отношения с постсоветскими странами, вот этот запрет Путина им вывозить наличные деньги в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, ну, в общем, в принципе, за границу, в ближайшее зарубежье, хоть куда. А как он будет воспринят за границей?
7: Ну, как он будет воспринят у нас, как он будет воспринят за границей, да, тут два аспекта.
6: Тут скорее вот в нашем разговоре важен второй аспект. Угу. Так или иначе, это ведь очередное ограничение для тех, с кем мы хотели бы работать.
7: Ну, я думаю, что этот вопрос стоит рассматривать в контексте общего вектора на ужесточение контроля за наличными денежными средствами. Это видно и по некоторым решениям.
6: Но это внутриэкономическая внутри страны. Проблема, конечно. Но ведь она так или иначе может стать внешнеполитической или нет?
7: Ну, она имеет внешнеэкономический характер. Ее можно рассматривать в этом плане как борьбу с вывозом капитала за рубеж. Эта проблема острая, у нас порядка еще до начала специальной военной операции, еще несколько лет назад, соответственно, порядка 100-150 миллиардов долларов ежегодно утекало за рубеж. С санкционными ограничениями, наверное, многие подобные каналы перестали функционировать, да, вполне возможно, что пользуются тем, чтобы вывозить наличные средства, да, ну, вот этот канал сейчас прикручивают. Ну, есть варианты безналичных переводов, да, я думаю, что как раз здесь руководство России стремится вывести, так скажем, вот в какое-то правовое поле, из серой зоны те средства, которые переводятся за рубеж.
6: Ну и последний вопрос, если можно коротко, ваша оценка. Постсоветское пространство, которое мы сегодня обсуждали для многих, это территория, почти принадлежащая, ну так было в советское время, и вот почти принадлежащая нам. Условно говорим в данном случае, не уточняя, гражданам Российской Федерации, вот этого пространства, постсоветское пространство перестает быть нашим или нет?
7: Постсоветское пространство является очень конкурентным. на этом пространстве огромное количество игроков имеет свой интерес и стремятся его реализовывать. Это и глобальные игроки, США, Китай, Европейский Союз, это региональные державы, Турция, Иран, Индия, Пакистан. Ну, Индия в меньшей степени заинтересована, а Турция, Иран очень активно работают на постсоветском пространстве. Поэтому здесь будет очень высокая конкуренция, и нам надо это учитывать.
6: Дмитрий Сидоров, кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения в Московском государственном лингвистическом университете. Программа «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Николай Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ при агрессии против Калининграда. В этом случае Североатлантический альянс пожалеет, подчеркнул помощник президента. Цитата. «Если только страны НАТО попробуют что-то предпринять, на деле будет адекватная быстрая реакция. Об этом были наши заявления неоднократно. Начнут какие-то агрессивные военные действия, пожалеют об этом», сказал Патрушев на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Помощник главы государства подчеркнул, что Североатлантический альянс не оборонительный, а крайне агрессивный блок. Ранее Николай Патрушев сказал, что Владимир Путин дал поручение по обеспечению безопасности Калининградской области. Максим Орешкин заявил об абсолютной устойчивости экономики России. Уровень безработицы в нашей стране сейчас самый низкий среди крупнейших экономик мира, сказал замглавы администрации президента. Цитата. Вы знаете, правительство внесло новый проект бюджета на трехлетку. Такой финансовой устойчивости, как в этом году, не было в России 5 лет, отметил Орешкин. По его словам, Центробанк проводит сбалансированную денежно-кредитную политику для достижения стабильной динамики инфляции. Минпромторг анонсировал увеличение бюджета программы льготных автокредитов и лизинга. Варианты прорабатываются на период 2027-2029 годов. Как сообщили ТАСС, в пресс-службе ведомства более 74 миллиардов рублей планируется выделить из бюджета на финансирование программ льготного автокредитования и лизинга, на субсидирование производителей техники, использующей природный газ как моторное топливо, намерены выделить 13 миллиардов 100 миллионов рублей за ближайшие 3 года. Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. «Возможно, могу сыграть только за одну из медиакоманд в Кубке России для статистики, но это не точно», — сказал футболист. Об этом нападающий заявил в интервью ТАСС. Последним клубом 38-летнего форварда был тольяттинский «Акрон», за который он выступал с 2024 года. Контракт истек 30 июня. На протяжении карьеры Артем Дзюба играл за «Томи», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Московский Спартак», «Локомотив», «Петербургский Зенит» и турецкий «Адана Демирспор». Артем Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола. Он забил 248 голов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков и также до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы. 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: А вы говорите, Милин.
12: Я его что?
11: Тоже мне Милин.
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 1 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за главными темами, обсуждаем главные темы, следим за пробками на московских дорогах. Все это делаем, как обычно, в прямом эфире и с вашим участием. Есть смс-портал, можете присылать сообщение на номер +7 925 48 94 8. Есть, соответственно, возможность писать через мессенджеры пользователю «Говорит МСК Бот» или «Телеграм», или «Макс». Можно звонить 7373948, код 495.
5: В движении.
6: У нас сегодня опережающими темпами до этого росли пробки. Пока все сохраняется. По прогнозам, до 5 вечера были трехбальные пробки анонсированы. Они уже более часа четырехбальные, но до пятибальных пока не доходит. Прогноз выглядит следующим образом. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Главные проблемы сейчас в самом центре, возможно, перекрытие. Поэтому те, кто едет, соответственно, от метро «Октябрьская» в сторону центра, должны быть готовы к тому, что много времени на той же Большой Якиманке или на Москворецкой набережной придется провести. Бордового цвета пробки, довольно много затруднений на Садовом кольце, в районе Красных Ворот, к примеру, в районе метро «Октябрьская», в районе поворота на Новослободскую, но там небольшая такая локальная пробка для тех, кто едет по внутреннему Садовому кольцу. Еще обращаем внимание тех, кто по шоссе «Энтузиастов» едет в районе станции метро «Авиамоторная», сейчас затруднение и в ту, и в другую сторону, и довольно протяженные. А в целом, пока 4 балла, 6 баллов ждем к 7 вечера.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Поток. Новости этого дня.
6: Две темы обсуждаем в ближайшие 10 минут. Генсек НАТО вновь назвал Россию долгосрочной угрозой Североатлантическому альянсу. Дальше в этих новостях разговор о том, что еще и со статусом Китая в этом смысле разбираются. Что это значит? Что почему об этом говорят в связке с Китаем? Что будет, если и по Китаю будет принято определение долгосрочная угроза? Тогда как? Две угрозы от России и от Китая. Первая тема. Вторая. Дмитрий Григоренко заявил о подготовке третьего пакета это мер против кибермошенников. Что входит в пакет, сколько всего таких пакетов будет, насколько решены вопросы возможных перегибов. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. В Госдуме рассчитывают до конца года, что приедут американские конгрессмены. Это говорит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Правда, в его формулировках не исключено, что к нам приедут те, кто выступает с инициативой создания в Конгрессе так называемого российского корпуса. Это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости цитирует Центробанк, который утверждает, международные резервы России на неделе до 25 сентября снизились почти на процент и теперь составляют примерно 743 миллиарда.
13: Поток. Успеем сказать главное.
6: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Вот Илья, 72-й, утверждает, что у Кремля все перекрыто. И, как он пишет, ждут кого-то. Еще из ваших сообщений, значит, Катя... Катя спрашивает, будет ли как раньше по поводу колебаний в линейке. У нас вот такое расписание сейчас по четвергам и пятницам с 14 до 18 я, по понедельникам и вторникам Евгения Волгина, а по средам мы встречаемся. Она с 14 до 16, я с 16 до 18. Первая тема в этой получасовке: генсек НАТО называет Россию долгосрочной угрозой. Делает это не впервые. Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС, к нам присоединяется в прямом эфире. Александр Юрьевич, здравствуйте.
12: Да, добрый день, приветствую уважаемую аудиторию.
6: Скажите, с вашей точки зрения, вот это вновь назвал долгосрочной угрозой. Зачем это неоднократное повторение?
12: Ну, это констатация очевидная и оправдание той милитаризации, которая сейчас происходит в Европе, и в целом трансформации экономики Европейского Союза. Мы видим, что идет перераспределение очень серьезных бюджетов от социальных и целей экономического развития к исключительно решению военных задач, развитию военной инфраструктуры. Поэтому это должно иметь доктринальную основу и обосновываться в том числе перед местной аудиторией. Имеется в виду европейских, прежде всего, налогоплательщиков. Потому что на сегодняшний день, опять же, мы знаем, тот же Рюта объявил, что идет трансформация НАТО 3.0, где повышается роль европейских игроков, которым предоставляется так называемая стратегическая автономность. На самом деле идет перераспределение глобальной ответственности за предстоящий, возможно, очень серьезный полномасштабный конфликт в Европе.
6: Предстоящим, возможным, или даже очень возможным, вы сказали, конфликтом. Но сначала давайте Григорий 859, наш слушатель, спрашивает, значит ли вот это, что они боятся России?
12: Ну, да, на самом деле, они, естественно, в определенном смысле имеют опасения. Все-таки Россия – это глобальная с точки зрения возможности инструментария военного поражения держава. И наши арсеналы ядерные, они, конечно, не могут оставить равнодушными европейцев. Но тут же дело-то немножко в другом. Для них выгоден этот антироссийский нарратив, и де-факто русофобия стала ключевой европейской актуальной идеологией, и которая обосновывает, опять же, трансформацию и процесс, наверное, самый мощнейший в истории милитаризации. Даже то, что происходило перед Второй мировой войной, по консолидации европейских игроков не встает в один ряд. А те средства, которые сейчас выделяются, опять же, речь о триллионных бюджетах, это тоже нечто невиданное до этого. Все это нужно оправдывать постоянной, перманентной угрозой с востока. Дескать, Российская Федерация претендует, непонятно, правда, на какие ресурсы европейские, у них в целом их нету, но, видимо, они формируют вот этот образ постоянного врага, демонизация России.
6: Макар, другой слушатель, 768-й, пишет, интересно, наш верховный главнокомандующий и военные стратеги, когда планировали специальную военную операцию, полагали, и вот дальше у меня вопрос к вам, что вооруженные силы блока НАТО будут нарастать, как снежный ком. Так можно оценивать происходящее?
12: Ну, смотрите, когда планировалась специальная военная операция, военная инфраструктура НАТО, в том числе носители термоядерного оружия, высокоточные системы, уже заглядывали к нам в форточку. И три центра передового опыта НАТО, которые развернуты в странах Прибалтики, Финляндии, новая аэродромная инфраструктура, все это было до 2022 года. Поэтому нужно внимательнее изучать контрактные обязательства, прежде всего американского ВПК, который обеспечивал поставки и развертывание данных систем. Вспомним, когда Иджис развернут был, опять же, на юго-восточном фланге Европы, когда начали строить первые промышленные предприятия, в том числе американские, в той же Польше. Поэтому тут причинно-следственная связь, это несколько иные. Специальная военная операция имеет задачу нейтрализации тех экзистенциальных угроз, которые сейчас исходят с территории Украины. Но все остальные угрозообразующие факторы в нашем приграничье, они развивались в течение последних десятилетий. И причем не только нормативно, но и де-факто трансформируя подходы местного населения, очень серьезная идеологическая обработка и формирование как раз-таки тех условий, чтобы вырастали поколения с пониманием, что враг для них – это Россия.
6: Значит ли это, что мы боимся Европы?
12: мы не боимся Европы, но мы не приемлем развертывание в нашем приграничье тех систем, которые создают критические угрозы нашей территориальной целостности. Мы не приемлем проведение военных маневров вокруг Калининградской области, военно-морского патрулирования Балтики, которое де-факто угрожает ликвидации наших морских, торговых, военных коммуникаций с использованием этой акватории. Мы не приемлем тех нарративов, которые исходят с самых высоких трибун Европы, европейских лидеров, когда Макрон хочет развернуть ядерные носители в других странах, проецируя ядерную угрозу. Вообще ли речь идет о ядерной анархии, которая сейчас наступает в Европе, о претензиях Финляндии на размещение арсеналов, о уже нормативной регламентации Литвы по возможности размещения у себя ядерного оружия. Конечно, это угроза для нас. Необходимо реагировать и желательно в превентивном характере, для того, чтобы эта угроза не превратилась в действующий инструмент.
6: Ну вот смотрите, мы чего-то не приемлем, вы об этом сейчас говорили, они чего-то не приемлют, а Слава в результате 960-й наш слушатель говорит, я что-то не понимаю, кому-то выгодна гибель человечества?
12: Ну, человечество в течение последних веков делало все для того, чтобы разработать самое оптимальное средство самоуничтожения. И как мы видим, все технологии, которые разрабатываются первичные, имеют военное предназначение. Достаточно вспомнить ядерное оружие, последствия разработки военно-биологических программ. Поэтому есть определенные силы, логика которых геополитическое противостояние и завладевание ресурсной базы имеет в качестве инструментария разжигания региональных и шире глобальных конфликтов. Есть и группы, которые претендуют, опять же, на наши арктические ресурсы, которые захотят блокировать наши возможности на других направлениях. Это все очень серьезные геополитические процессы, где сейчас играют национальные игроки, транснациональные фонды, которые оперируют активами и которые де-факто используют сейчас весь Европейский Союз в качестве ударного прокси против России.
6: По поводу Китая. Генсек НАТО, когда называл Россию долгосрочной угрозой Североатлантическому альянсу, сказал, что с Китаем пока еще определенности нет. Есть ли какая-то связка в их оценках угроз между Россией и Китаем на сегодня?
12: Ну, во-первых, европейцы и шире натовцы побаиваются в отношении Китая пока резких высказываний. Для этого созданы региональные прокси-альянсы, такие как AUKUS. Для этого есть военное присутствие США в Южной Корее и в Японии, набирающаяся милитаризация Тайваня, Филиппин. Поэтому там уже США действуют через свои возможности напрямую, прежде всего, обеспечивая военное давление НАТО, пока в меньшей степени участвовало в этом процессе. Это объясняется, во-первых, очень серьезной зависимостью той же Европы от торгово-экономических связей с Китаем. Ну, опять же, оборот, по разным оценкам, только в этом году составит порядка 600 миллиардов долларов. Это довольно серьезный рынок для Китая, и наоборот, китайские технологии обеспечивают во многом львиную долю развития уже местной промышленности в том же Европейском Союзе. Хотя мы прекрасно понимаем, что они сейчас находятся между двух огней, между Китаем и США. И все заградительные пошлины со стороны США прежде всего преследуют целью давления и выдавливания китайского корпоративного сектора из Европы. Поэтому тут уже более широкое измерение глобального торгово-экономического противостояния между Вашингтоном и Пекином.
6: А если и по Китаю будет принято такое решение, вот они считают Китай тоже долгосрочной угрозой, что это значит в целом и что это значит, к примеру, для России, которая тоже угроза? Тогда ведь появится большая угроза или как?
12: Ну, я не думаю, что они будут обозначать где-то в доктринальных документах, это, опять же, не отвечает их интересам, но если гипотетически представить такую историю, грубо говоря, тут уже идет такой водораздел. Мы понимаем, что это уже серьезный вызов, хотя он уже реализуется, но он просто пока не формализован в виде каких-то доктрин и документов. Но Китай больше в этом плане, в плане своего глобального присутствия, в плане корпоративного проникновения. Поэтому, я думаю, есть определенные инструменты влияния на подобные решения. Военно-политические нарративы, они всегда следуют логике геоэкономических целей. Поэтому тот, кто будет определять возможности взаимодействия с Китаем, либо блокирование этих форматов, будет определять и военный инструментарий угроз.
6: Спасибо. Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности в РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой Североатлантическому альянсу, а когда говорили о дальнейшей оценке статуса Китая, Марк Рютте сказал, это будет зависеть от развития ситуации. Игорь из Италии, наш слушатель 580-й, все это послушал и пишет, какой кошмар, давайте лучше поговорим о лунном тракторе.
14: Говорит Москва.
15: 94.8 FM.
16: Поток. Успеем сказать главное.
6: Виталий 618 пишет, как теперь быть с тем, что до 22 года Финляндии в НАТО не было, а теперь от Финляндии до Петербурга, второго по размерам города нашей страны, всегда рукой подать и подлетное время меньше, чем из Прибалтики. Это в этом смысле интересно, что ведь у нас есть постоянные слушатели, те, кто много пишут, и вот сейчас есть ведь Григорий из Санкт-Петербурга, но Виталий пишет о том насчет подлетного времени и так далее. Григорий, правда, тоже обратил внимание на то, что до 22 года ни Финляндия, ни Швеция в НАТО не входили. Теперь внутренний вопрос. Дмитрий Григоренко заявил о подготовке третьего пакета мер против кибермошенников. Как он сказал, документ находится на финальной стадии разработки, и в него войдет почти 20 инициатив. Алексей Раевский, генеральный директор компании «Зекурион», которая специализируется на кибербезопасности, к нам присоединяется. Алексей Викторович, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
6: Давайте для начала скажем, а вот первые два пакета как сработали? Уже можно оценить эффективность?
17: Ну, сложно сказать. Тут надо обращаться к статистике. А статистика – это такая штука хитрая. Но вот судя по тому, что публикуется в разных источниках, я бы не сказал, что какое-то серьезное уменьшение вот этих вот потерь из-за мошенничества произошло.
6: Так, тогда дальше. Третий пакет. Во-первых, насколько мы понимаем, что туда вошло, ведь между заявлением Григоренко потом появлялись сообщения о том, что могло бы оказаться в этом пакете. Так вот, чего ждать от третьего пакета в этом смысле?
17: Ну, там, в принципе, такие меры, я бы сказал, достаточно точечные. То есть, ну, с одной стороны, они правильные, с другой стороны, они... Не сказать, что они прям вот направлены против мошенничества. Я бы сказал, что они вообще направлены на как бы наведение большего порядка в интернете. Ну, то есть постепенно мы идем к тому, вот что Европа хочет сделать, что как бы про что многие уже говорят. То есть, по сути, это интернет и мобильная связь по паспорту.
6: Хорошо.
17: И скажем так, ликвидация всех лазеек, которые. Потому что мобильная связь у нас как бы и так уже по паспорту давно, да. Ну и вот сейчас ликвидируются постепенно лазейки, которые все-таки позволяют вот эти вот обойти правила.
6: Скажите, когда и если мы дойдем до ситуации, при которой каждый из нас будет заходить в интернет по паспорту, насколько безопасно там будет?
17: Тут опять-таки зависит от того, какие лазейки останутся и насколько это все будет контролироваться.
6: Так вы же говорите, что все государства во всем мире пытаются эти лазейки закрыть. Значит, рано или поздно они будут закрыты.
17: Ну, вы знаете, тут сложно сказать. Это вопрос дискуссионный на самом деле. Дело в том, что все равно есть как бы запрос в обществе на наличие какой-то вот такой среды, в которой все-таки... Ну, которая не так жестко зарегулирована, как вот сейчас хотят зарегулировать интернет. И все равно будут какие-то, ну, находиться выходы. То есть, ну, есть вот этот анонимный интернет, который вот то, что вот даркнетом называют. Это сейчас маргинальная история, но вполне возможно, что она как-то распространится. И вопрос будет в том, что проще – какие-то искать методы обхода или соблюдать все правила.
6: Скажите,
17: соблюдение же вот этих всех правил, это достаточно, так сказать, затратный процесс. И если Нам для того, чтобы вот подключиться к интернету, надо будет 10 раз присесть, 3 раза подпрыгнуть и, не знаю, там, прочитать 3 стихотворения. Ну, наверное, это будет не очень хорошо.
6: Не, возможно, можно будет ограничиться вариантом типа Q или что-то подобное. Но скажите, на ваш взгляд, это все-таки за безопасность или за порядок?
17: Ну, я бы сказал, что это за контроль. А уже как этот контроль использовать для безопасности или для чего-то еще, может, в каких-то политических целях, может, еще для чего-то, это уже как бы вопрос тех, кто этот инструмент будет применять.
6: А теперь еще, возвращаясь к тому, что уже реализовано на практике, и все-таки на словах это борьба с кибермошенниками. В результате мы довольно много историй слышали, когда... Там муж перевел жене денег, и потом они оказались с блокированными счетами. Некоторые говорят, это похоже на то, что раньше называлось перевод.

0: если вспомнить, что этого раньше ничего не было, то, конечно, хочется всплакнуть. И я боюсь, что вот с цифровыми, со всей цифровой сферой будет то же самое. С блокировками совершенно, да, вот прилетают блокировки просто ни с того, ни с сего. Мне вот, меня заблокировали как-то в одном банке большом, зеленом, просто ни за что. Вот я вообще никаких операций не совершал.
1: Опять же, будем аккуратно выражаться, с вашей точки зрения, просто ни за что.
0: Нет, это просто действительно ни за что. Я им позвонил, они мне подтвердили, сказали, что вот наша система, она вот почему-то решила, что есть риск мошенничества. Хотя у меня там было на счету 3000 рублей, я этим счетом, в принципе, не пользовался. Там я им пользовался для оплаты интернета раз в месяц, там по 600 рублей с меня списывалось. И там просто никаким мошенничеством не пахло. Никаких операций я не совершал, ну, то есть, ничего как бы не делал.
1: Обойтись просто без отдельных недостатков не получится?
0: Не получится, конечно. То есть, если есть какой-то механизм блокировки, какого-то контроля, он всегда будет срабатывать, ну, всегда будет какой-то процент ошибочных сработок на тех, кто ни в чем не виноват и ничего плохого не делал.
1: Скажите, вот Григоренко, вице-премьер Российской Федерации, говорит о подготовке третьего пакета мер против кибермошенников. На ваш взгляд, а сколько таких пакетов будет?
0: Вот это хороший вопрос. Ну, я думаю, до тех пор, пока не какой-то баланс не наступит между разумностью и ну вот тем уровнем контроля, который в идеале хотелось бы нашему руководству получить интернетом.
1: На ваш взгляд, вот до этого баланса еще далеко?
0: Ну, мне кажется, уже вот уже начинает он на самом деле смещаться в сторону избыточного контроля. Но я-то, как бы, как сказать, на другой стороне баррикад, я-то обычный пользователь. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, ну, большинство этих мер, оно либо избыточно, либо оно как-то реализовано ну, так, что оно бьет, скажем так, по мирным жителям.
1: А вы полагаете, что мирные жители от мошенников не так серьезно страдают, как их защищают?
0: Ну нет, они страдают, конечно, но как-то вот защиты, они не... Ну, не помогают особенно. То есть, вот я же говорил, что насколько вот я помню, вот из статистики, опубликованной, по крайней мере, ну, если какое-то снижение есть, то оно очень незначительное.
1: Спасибо. Спасибо. Алексей Раевский, генеральный директор компании «Зекурион», специализирующийся на кибербезопасности, был с нами на прямой связи. Власти продолжают готовить меры против кибермошенников. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил о подготовке уже третьего пакета мер против кибермошенников. Наши слушатели, Григорий, 859-й, после всех пакетов будет пакет с пакетами. Виталий говорит, а как-то, может быть, можно сделать, чтобы, если счета блокируются, ну, вот в рамках борьбы с гипотетическим кибермошенничеством, но людям хотя бы на поесть и на трамвай лишь, ну, 3000, что ли, оставляли, а то люди без денег остаются. Или Иван 677 пишет, сим-карта у нас и так по паспорту, домашний интернет тоже, любой провайдер может легко назвать домашний адрес, и так все по паспорту, говорит Иван, но мы говорим о другом. Мы говорим о том, что когда вы вошли в домашний интернет, вы перемещаетесь по нему тоже по паспорту. 637-й оценивает Алексея Раевского, который был у нас только что в прямом эфире. По его мнению, Раевский в анализе точен. 724-й тоже хорошо сказано, восклицательный знак. Респект, восклицательный знак. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения вводились по соображениям безопасности. Другие подробности не приводятся. Власти Самарской области сообщили об отражении массированной атаки ВСУ. Сбиты несколько беспилотников, написал в мессенджере Макс губернатор Вячеслав Федорищев. Информации о пострадавших и разрушениях нет. На местах работают экстренные службы. Беспилотная угроза сохраняется. В В ЛНР два человека пострадали в результате ударов ВСУ.

0: Такие данные за сутки привел глава региона Леонид Пасечник. По его словам, на дороге Алчевск-Брянка беспилотник атаковал грузовой автомобиль, ранен водитель. В Рубежном дрон взорвался вблизи мебельного магазина. Пострадала 75-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь, добавил Пасечник. Глава ЛНР также сообщил, что за сутки под огнем ВСУ оказались 5 муниципалитетов республики. Правительство предложило удвоить размер административных штрафов. Речь идет о внесении изменений в 29 статей КоАП, включая наиболее распространенные нарушения общественного порядка. Такой законопроект Кабмин внес в Госдуму. В частности, за мелкое хулиганство гражданам придется заплатить от 1000 до 2000 рублей вместо нынешних 500 тысяч рублей. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности могут вырасти для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей до 100 тысяч, для компаний до 800 тысяч. Взыскания за нарушение порядка проведения митингов могут увеличиться до 15-25 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч для должностных лиц, до 200 тысяч для юридических. Кроме этого, правительство предлагает повысить штрафы за проживание без паспорта до 4-6 тысяч рублей, в Москве и Санкт-Петербурге до 6-10 тысяч. Также в законопроекте предлагается повысить штрафы за распитие алкоголя, появление в нетрезвом виде и курение в общественных местах, незаконную продажу спирта и спиртосодержащих добавок. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 13, завтра ожидается переменная облачность без осадков и также до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: А вы говорите «милин».
8: Я его что?
7: Мне «милин».
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
8: Продолжаем. Четверг, 1 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Макс, через Телеграм или дозванивайтесь в прямой эфир 7373948. Код 495. У нас нет предварительного отбора, поэтому если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы выходите в прямой эфир. В городе пятибальные пробки, они сегодня нарастают быстрее, чем прогнозы. Нам 5 баллов только к 6 вечера обещали. 4 балла обещали только к 5 вечера. Но видите, еще 5 нет, а уже 5 баллов. Даже не 4. 6 баллов – это прогноз на 7 вечера, но, судя по всему, будет даже больше. Много красного, внутреннее третье кольцо от Сити через Беговую, через Ленинградский проспект, через Савеловскую эстакаду до проспекта Мира. Стандартная история. В Строгине внутреннее кольцо Московской кольцевой. Пересечение шоссе энтузиастов и Московской кольцевой. Теперь, если мы 2 часа назад говорили в Лосином острове внешнее кольцо МКАД, теперь мы говорим внутреннее кольцо МКАД. Тоже в Лосином острове, 5-километровая примерно пробка. Судя по всему, там дорожно-транспортное происшествие. Напомню, опережающими темпами пробки сегодня растут. Нам обещали к 5 вечера 4 балла, а уже сейчас 5.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
8: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Аллергарда она называется. Что это даст? Не слишком ли быстро все случилось? Ну ведь раньше не было, а тут раз и появилась. Первая тема. Вторая. В Минприроды предложили установить нормативы численности медведей для каждой местности. На фоне новостей, что уже даже в Подмосковье заговорили о следах медведей, поможет ли это решению проблемы? Как быстро может все сработать, или даже с учетом предложений Минприроды, нам ко встрече с медведями надо потихоньку готовиться. Вторая тема, минут через 10 будем ее обсуждать. Теперь срочное сообщение, заявление Пескова. В Европе должны понять, что Калининградская область — это неотъемлемая часть России, и она не допустит, чтобы кто-то на нее посягал. Это с ленты агентства РИА Новости, то же самое на ленте ТАСС, и здесь еще Песков, который говорит: агрессивная риторика в адрес Калининградской области со стороны стран Европы не должна доминировать, и это, говорит Песков, плохо.
6: Поток. Успеем сказать главное.
8: Зашел сегодня утром в магазин, хотел там кофе купить, ну вот этот кофейный аппарат в магазине, автоматический который, и что-то там произошло, у нас какое-то непонимание с кофейным аппаратом произошло, и я был вынужден обратиться к продавцу, мол, позовите кого-нибудь, чтобы... Она начала как бы кричать в торговом зале, мол, подойдите к молодому... Потом посмотрела мне на лицо и говорит: нет, к мужчине подойдите, пожалуйста. Через полчаса мы будем говорить о том, когда в России заканчивается молодость. Онищенко рассказал, что сейчас 35, для молодых ученых 39. Онищенко говорит, что до 40 лет надо увеличить возраст молодежи. Мы сегодня будем обсуждать этот вопрос через полчаса и спрашиваем, уже голосование идет на сайте, на какие показатели стоит ориентироваться в первую очередь. На биологический возраст, на формальное количество прожитых лет, на физическую форму или на психологические показатели. Заходите через сайт, там есть голосование «Своя правда». В общем, все это там найдете. Через Телеграм и через Макс мы запустим голосование буквально через несколько минут. А теперь другой вопрос. Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Это вчерашние новости, название «Аллергарда». В пресс-службе ведомства говорят, что препарат предназначен для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного, это сейчас умное название, сенсибилизацией к пыльце березы, способствующей перекрестной пищевой аллергии. аллергии. Андрей Продеус, доктор медицинских наук, профессор и педиатр-иммунолог, присоединяется к нам по телефону. Андрей Петрович, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Скажите, что дает появление вакцины от аллергии на пыльцу?
9: Ну, это дает новый способ лечения для тела, в общем-то, который мы не имели, когда мы практически у большой группы пациентов можем справиться полностью с этим заболеванием. Не просто, скажем, скрасить симптомы, а именно вылечить эту конкретную аллергию.
8: А вылечить конкретную аллергию только вот в Российской Федерации получилось? Или подобного рода вакцины за границей существуют?
9: Ну, смотрите, конкретно эту вакцину создавали ученые Российской Федерации вместе со специалистами Венского университета. То есть, в принципе, это такой плод российской в основном, но международной коллаборации. То есть это большой-большой проект. Поэтому и дело-то в том, что в России очень хорошо эта часть науки иммунологической развивается, поэтому тут ничего, по крайней мере, нам, специалистам, не удивительно, что мы были первыми, кто смог вывести этот проект в такое практическое завершение. Потому что здесь у нас и наука, и практика, что ли, были едины. А за рубежом для этого же нужно, чтобы фарма что-то сделала. А не всегда фарма так сочетается эффективно с университетскими клиниками.
8: Скажите, ну, прежде аллергию лечили таблетками, а теперь появляется вот эта история про вакцину. Это какой-то новый поворот в науке, новое понимание аллергии?
9: Нет, это новая технология. Это то, что дало возможность фактически создать безопасную вакцину, которая обучает... Смотрите, надо хорошо понимать, что такое были таблетки. Таблетки – это то, что купировали симптомы. Это слезотечение, зуд, насморк. Соответственно, сам по себе организм продолжал реагировать ненормально, то есть неадекватно на стандартную ситуацию. Стандартная ситуация – цветение березы. И на эту ситуацию организм выдавал неадекватную реакцию. Мы его старались... по-всякому остановить, соответственно, именно. Но теперь вакцина что дала возможность? Научить клетки не реагировать вот таким избыточным образом, а переключиться на другой тип ответа, получить другие антитела. Да, не у всех, да, пока еще у меньшего количества пациентов, чем, ну, больше, не большинство пациентов, которые получат. Но, по крайней мере, это уже серьезный шаг, потому что от этого состояния страдают многие, и я думаю, вы их, таких людей, знаете.
8: Это правда, но не слишком ли быстро с этой вакциной получилось, или ее действительно много лет разрабатывали?
9: Почему слишком быстро? Ее много лет разрабатывали. По крайней мере, я знаю об этих работах уже добрые, ну, 3-5 лет активной работы.
8: А 3-5 лет в таких случаях – это достаточный срок?
9: Конечно, конечно, потому что, в принципе, базовые вещи-то, они понятны. 3-5 лет – это уже техническое, из идеи уже переход на определенную, ну, скажем так, возможную промышленную основу. Это же нужно провести первую фазу,
8: да,
9: вторую фазу, третью фазу испытаний. Это не то, что ее, простите, в прошлом году сделали и тут же там зеленым светом запустили. Ну, у нее много работы проведено.
8: Чуть выше вы ведь сказали еще и о безопасности. А разве можно,
9: конечно,
8: за 3-5 лет определить, это безопасно или нет?
9: Ну, так ведь есть базовые вещи безопасности, которые, так сказать, проверяются, ну, я бы сказал, не десятилетиями. Это же не то, что вы вводите что-то совершенно неизвестное и потом смотрите, а как это через 10 лет повлияет. Все ингредиенты понятны, мы с ними и живем, простите. Например, с березой вы живете каждый день. Вы ее безопасность примерно понимаете. Ровно так же, как и антиаллергены яблока, как косточка. Потому что эта же вакцина помогает еще не только тем людям, у которых есть только аллергия на березу. Там есть компоненты, которые помогают при перекрестной аллергии на косточковые, а именно на яблоко.
8: А насколько это дорогая технология? Насколько, вот если это широко применять, поможет людям, если мы говорим об обществе в целом?
9: Давайте я вот вам приведу пример. Представьте себе, в сезон цветения А мы говорим, например, это идет целый месяц, как минимум, серьезное цветение идет. Водитель скорой помощи ездит на вызовы. И представьте себе, что у него случается приступ, или он получил такой вот дозу аллергена. Ему надо вести пациента. Или пожарники поехали на вызов, а у части из них аллергия, они не могут тушить пожар. Или водитель общественного транспорта, у которого вдруг зачесались глаза или он начал задыхаться. Скажите, пожалуйста, это же важно, чтобы социально значимые профессии могли работать, продолжать, правда же?
8: Нет, ну тут был вопрос скорее о другом. Насколько это будет доступно, широко доступно гражданам?
9: Ну, в данном случае цены, которые я слышал и которые объявлены, они... Ну, скажем так, они где-то в пределах, как мне кажется, 10-15 тысяч рублей, что, в общем-то, и бюджет на социально значимые профессии может потянуть, и даже в некоторых случаях и обязательное медицинское страхование. Ну, и потом, я думаю, что для лекарства, которое ты применяешь, ну, по сути, вот в 5 инъекциях однократно, это тоже не самые огромные цены. То есть, когда вы посчитаете, сколько человек тратит на антигистаминные препараты, на спреи, на капли, на весь дискомфорт в течение пары месяцев, когда идет аллергия, то, видимо, это примерно те же деньги и будут.
8: Такой уточняющий вопрос. Это одноразовая 5-инъекционная вакцина или это ежегодная 5-инъекционная вакцина?
9: Сейчас как раз это и будет дальше исследоваться. Будем считать так. Сейчас мы можем говорить гарантированно, что четверть пациентов от группы исследований практически обезопасилась от клинических проявлений, а у остальных симптомы стали слабее. Дальше мы можем повторить эту ситуацию через год или через два, и, может быть, еще большее количество пациентов из этой группы получит эффект.
8: Еще уточняющие вопросы от наших слушателей. Вот 663 пишет, смотрите, березу всегда в фольклоре воспевали чуть ли не как символ России, которую обнимать надо, а не от аллергии страдать. Ну, в том смысле, что вот эта аллергия на пыльцу березы, это всегда было с человеком или это какая-то современная придумка?
10: Да нет, это всегда было. И притом для каждого региона России есть свои основные аллергены. Это средняя полоса России, это в основном вот береза. Юг России, это южные, это там Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополь, это Амбрузия. Аллергии на Дальнем Востоке, это в основном бытовые аллергены. То есть это такие вещи, которые всегда были, просто мы их сейчас стали больше видеть.
8: Ну и последнее, наверное. Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы именно. Надо ли полагать, что вакцину на другие аллергены по этому пути будет сделать довольно легко?
10: Ну, по крайней мере, уже идут работы. Есть, ну, будем говорить, экспериментальные работы, которые связаны с аллергиями на кошек и собак. Например, это тоже нередкая аллергия. И многие люди, которые хотели бы иметь домашнего... встречаться, а вот теперь будет возможность сделать и такую вакцину.
8: Спасибо. Андрей Продеус, доктор медицинских наук, профессор и педиатр-иммунолог, был с нами на прямой связи. Макар 768 шутит. У меня, говорит, острая аллергия возникает, как только вижу чересчур богатых людей. Вот бы целебное средство такого распространенного недуга. Ну, вам просто не к иммунологам. Это другие специалисты, кто-то говорит про психологов, кто-то говорит про психотерапевтов. Вот это где-то там, наверное, целебные средства такого распространенного недуга. Когда мы говорим о вакцинах от аллергии, к примеру, на пыльцу березы, это все-таки не аллергия, которая возникает, вы же написали, у меня острая аллергия, как только вижу. Чувствуете, да? Это не глазами. Пыльцу березы не видят. Там чуть иначе все это работает. Алексей 324 говорит, у сына аллергия на пыльцу березы уже лет 10 как. Ну вот видите, теперь появляется новый вариант для ее лечения. Правда, вот Григорий 859 про цены послушал, говорит, я лучше таблеточки за 500 рублей попью, чем вакцину за 15. А если по ОМС? тут же ведь тоже вопрос возникает. В общем, Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы и, говорят, ее уже в ближайшее время начнут широко использовать.
1: Внимание! Говорит Москва!
11: 94,8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
8: Елена тут же спрашивает, ну вот опять, а ученые точно знают, что весенняя аллергия – это реакция на березу, а не на ольху или вербу? Елена, а вы знаете, что весенняя аллергия в случае с кем-то – это реакция на березу, в случае с кем-то – на ольху, а в случае с кем-то – на вербу? Я точно не знаю, потому что я не ученый, но я точно знаю, что аллерген устанавливают, прежде чем его лечить. И тогда, да, ученые точно знают, что это аллергия, к примеру, на пыльцу березы. Ну, вот Алексей ведь, который написал, у сына аллергия на пыльцу березы уже 10 лет как. Я думаю, что это не предположение Алексея. Он знает, что не на ольху или вербу. Следующая тема. В Минприроды предложили установить нормы численности медведей для каждой местности. Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических общественных организаций, к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
12: Добрый день.
8: Скажите, ну, во-первых, в чем вы видите причины проблемы медведей? А это уж точно, судя по новостям, проблема этого года.
12: Проблема медведей заключается в том, что у нас просто большие территории, которые раньше были заселены и распахивались, скажем, они брошены. И из-за того, что брошены, соответственно, территории, они зарастают лесами, и туда восстанавливается дикая природа. Это популяции не только медведи растут, тоже соболь здорово, популяции разрослись, вот, лисы, волки. И это общая тенденция, потому что у нас даже плановый лесосек, то есть вырубка лесов по России не выполняется. То есть просто наша экономическая ситуация такая, что природа, ну, начинает брать свое. Люди уходят просто с этих территорий. Естественно, там появляются в том числе и медведи.
8: Хорошо. В Минприроды предлагают установить нормы численности медведей. Поможет, как думаете?
12: Вы знаете, для того, чтобы что-то предлагать, они бы съездили туда, где медведей много. Это Камчатка. Это самая большая популяция медведей в мире вообще. Там порядка 230 тысяч медведей. Людей там живет меньше, чем медведи на Камчатке. Никаких норм никто не устанавливает. Там просто люди, там есть поселки, где медведи ходят как собаки просто. И ничего, живут. Понимаете, для того, чтобы установить нормы, какие нормы они установят для какой-нибудь, соответственно, Таймыра. И кто там будет этих медведей считать?
8: Хорошо, может быть, тогда нужно устанавливать какие-то другие меры для уменьшения численности медведей? Ну, к примеру, некоторые говорят о том, что есть проблемы со свободным отстрелом медведей.
12: Нет, свободный отстрел тоже не годится, потому что при свободном отстреле, как правило, возникает ситуация, когда в каком-то месте густо, в каком-то пусто. Вот. Медведи – это нормальный элемент природы. Для России это, ну, как бы, наш стимул национальный, поэтому его уничтожать полностью не имеет смысла. Проблема заключается в том, что медведи просто оказались в ситуации, когда кормовая база, особенно весной, недостаточная. И они приходят к людям. Вот если бы люди не создавали кормовую базу, а это помойки неубранные, то тогда бы медведи с людьми бы не пересекались.
8: Хорошо, а по-другому, секунду, ну, помойки мы не можем никуда убрать, пока люди существуют. Тогда, а создать кормовую базу где-то там, где живут медведи, так, чтобы они к нашим помойкам не приходили, нельзя?
12: Дело в чем, что медведи смотрят там, где есть запах и где можно поживиться. Если люди пищевые продукты без... соответственно, выкидывают на окраине городов, то, естественно, из ближайших лесов медведь чувствует запах за 5 километров.
8: Ого.
12: Если он чувствует, что идет пищевой запах какой-то, он туда придет. Пока мы сами не наведем порядок, и не будет этой помойки, понимаете, в Швеции нету таких помоек. Никакие медведи никуда не ходят. Хотя медведей там много. Понимаете, живут там медведи. Но никто в города не приходит, потому что у них весь мусор утилизируется.
8: Хорошо. Да, Андрей Николаевич, вот сегодня, по-моему, я видел новость о том, что чуть ли не следы медведей где-то в Подмосковье увидели. Вот мы, жители Подмосковья, узнали, что такое есть. Что мы можем сделать? Что не выкидывать? Каким образом мы можем отказаться от помоек?
12: От помоек нужно сделать так, чтобы пищевые отходы не выбрасывались на свалку, вот сюда, в наши ящики, и не вывозились потом на полигоны. Для этого технологии в мире все давно известны, и единственное, нужна политическая воля или организационная воля нашего, скажем, товарища, кто руководит Московской областью, чтобы это было введено. К сожалению, деньги, которые были выделены в свое время, проект «Экология» был, они были разворованы.
8: Ну хорошо, это уже случилось. А следы медведей мы видим сегодня. Завтра мы не сможем решить проблему видоизменения помоек. Что делать так?
12: Значит, с медведями надо мирно жить. На Камчатку съездите, на Камчатку посмотрите. Там люди с ними нормально живут, да, следы есть. Я сам сколько раз, 3 раза ездил до санатория, отдыхал. Выходишь гулять, да, следы на озере, куда-то пошел купаться. Ну, в принципе, газового баллончика вполне достаточно, чтобы от любого медведя защититься, если есть такая проблема. Не делать глупости.
8: Реально газового баллончика достаточно?
12: Да, достаточно. Газового баллончика вполне достаточно, потому что если со состояния 3-4 метра на него прыснуть, его запах, он очень чувствительный, для него это страшная боль, он просто убегает так, что его не догонишь.
8: То есть и этот газовый баллончик работает на расстоянии аж 4 метров?
12: Да, для него, Юрий, он запах за 5 километров может почувствовать, где пища лежит. И, конечно, для такого чувствительного запаха газовый баллончик, это все равно, что его по голове ударили.
8: Не нужно, да, нужно быстро убегать, пишет Владимир 409.
12: Никуда убегать не надо. Я говорю, если вы ходите в территорию, на территории, где есть медведи, нужно просто с собой иметь элементарный газовый баллончик. Это вполне достаточно, чтобы от него защититься и не провоцировать его, и тем более не убегать, если его встретили и паниковать, потому что у него возникает, соответственно, охотничий инстинкт, потому что он видит, что кто-то убегает, значит, вот... как раз объект для ужина.
8: Слушайте, наши слушатели присылают сообщения, я их не могу проверить, поэтому я не знаю, может, Рустам и шутит, но он пишет, что есть специальные газовые баллончики от медведей. Это шутка или реальность?
12: Вполне возможно. Это просто какие-то баллончики, которые более действенны, потому что, в принципе, чем больше расстояние, те, которые запах, который для них более радикальный, можно именно эти применять.
8: Так,
12: в принципе, любой действие, тот же перцовый, всегда полностью на него достаточно для того, чтобы его отпугнуть.
8: Шумовые шашки?
12: Тоже пугают, потому что когда шум, они, медведи, как правило, уходят.
8: Пришить к одежде колокольчик, пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
12: Ну, там надо колокольчик такой, чтобы он гремел,
8: колокол.
12: Как скорая помощь.
8: Дальше. Елена пишет, наконец занялись проблемой медведей, создали зверю имидж добряка из сказки, умиляются. Мишенька, Мишенька, плакаты везде висят, где ребенок обнимает медведя, а люди становятся жертвами хищников. Вот этот поворот реально работает? Мы не понимаем их опасности.
12: Нет, у нас, к сожалению, люди, конечно, не привыкли, что медведи могут подходить к жилью. И это действительно проблема, потому что и на Камчатке тоже большое количество случаев, когда туристы просто вот взяли палаточку, парни с девушкой решили отдохнуть на природе. Приходят в место, где медведи, а потом залезают на дерево, и 3 суток сидят, ждут, когда спасатели придут, их оттуда снимут. А медведь ходит по дереву, ждет, когда они оттуда упадут. Ну так, просто нужно понимать, что да, медведь – это повышенная опасность, если он появился в соответствующей местности, нужно вести себя адекватно.
8: Григорий возвращает нас к истории про то, что газовый баллончик на 4 метра, медведь, а он говорит, ну на 4 метра же нельзя подпустить медведя, вы все равно не успеете ничего сделать.
12: Вопрос в чем, что медведь, если он на тебя даже двигается, этого достаточно, потому что пока медведь на тебя не двигается, здесь-то к нему приближаться не надо. Это не значит, что если у вас есть газовый баллончик, надо пойти и проверить, подействует он на медведя или нет. Естественно, если вы видите медведя, то нужно спокойно, тихо, мирно уходить и не провоцировать его на агрессию. Вот. Но если он все-таки двигается в вашу сторону, начинает активно приближаться, потому что он тоже не сразу нападает, и то, что он взял и разбежал, сразу вот... Он начинает подходить, просто смотрит, что это такое, начинает там принюхиваться, смотреть. И после этого в этот момент нужно использовать, если он начал приближаться.
8: Лена говорит, но проблема же возникла от того, что медведям есть нечего, и главное, что их очень много. 20 секунд у нас с вами.
12: Ну, их не очень много. На самом деле, на Камчатке медведи больше, чем людей. Там в год 3-4 случая бывает, и, как правило, 3-4 случая из-за неадекватного поведения людей. Остальное все, эти люди спокойно живут, и никаких проблем не возникает.
8: Спасибо. Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических общественных организаций. В Минприроды предложили установить нормативы численности медведей для каждой местности в Российской Федерации. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Россия никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на Калининградскую область. Агрессивная риторика в адрес региона со стороны стран Европы не должна доминировать, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, государствам ЕС нужно умерить пыл и понять, что Калининградская область – это неотъемлемая часть России. Кроме этого, Дмитрий Песков заявил, что Брюссель прекрасно понимает неизбежность юридического преследования со стороны России для тех, кто покушается на активы нашей страны за рубежом. Москва будет до конца защищать свои активы, используя все юридические средства, подчеркнул представитель Кремля. Поступление в бюджет от налога на доходы по вкладам превысит 1 триллион рублей в 2027 году. Такой прогноз содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие 3 года. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Поступления в 2026 оцениваются в 632 миллиарда рублей, в 2028 в 305 миллиардов 600 миллионов рублей, в 2029 в 307 миллиардов 400 миллионов. Налог на депозиты ввели в 2021 году, но реальные срок его применения дважды сдвигался. Впервые россияне заплатили его в 2024 году по итогам 2023-го. НДФЛ взимается не со всей суммы процентных доходов по вкладам, а только с ее части. Необлагаемая база зависит от величины ключевой ставки. Премьер Франции созвал совещание из-за беспорядков школьников. Себастьян Лекарнё днем встретится с профильными министрами. Об этом сообщает радиостанция «Франс-Инфо». Столкновения старшеклассников с полицией произошли в разных городах республики, в том числе в Нанте, Тулузе, Ренне, Лионе, Лиле, парижском пригороде Сен-Дени. Сегодня были задержаны около 500 человек, известно о 50 пострадавших жандармах. Акции протеста школьников начались на прошлой неделе. Они выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. Минобрнауки сократило список олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы. Их стало 60 вместо 83. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, некоторые проблемы нынешней приемной кампании были связаны с большим количеством олимпиад и их победителей и призеров, которые, цитата, «вступали в конкуренцию с детьми, которые получили наивысшие баллы по ЕГЭ», конец цитаты. Ямпольская выразила мнение, что в дальнейшем нужно предусмотреть какой-то формат учета результатов олимпиад при поступлении. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
13: по воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
7: А вы говорите, милит.
15: Я его что?
7: Тоже мне милит.
15: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 1 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и на голосование, ставим одну тему. Сначала пробки, они у нас росли опережающими темпами, но, судя по всему, как-то нормализуется ситуация, потому что нам обещали на 5 часов 4 балла пробки, и они вот к 5 часам и стали 4-бальными. Хотя до этого было уже, когда по прогнозам должны были быть 3-бальные пробки, и 4 балла, и 5 баллов. Но сейчас 4 балла, дальше 5 баллов нам обещают в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Проблемы в центре, судя по всему, какие-то ограничения. По-прежнему показывают бордового, почти черного цвета пробки на подъезде, соответственно, к Боровицкой площади, это вот если по Большой Якиманке или по Москворецкой, по Кремлевской набережной, вот там, судя по всему, главные проблемы. Еще есть проблемы в центре на Садовом кольце, там уже красная, не бордовая, красная, но очень длинная пробка, в которую вы попадаете в районе Костомаровского переулка, ну, поворота на Костомаровский переулок, то есть не доезжая Курского вокзала, и вот если вы доехали, попали в эту пробку, вы должны понимать, как минимум до проспекта Мира, а скорее даже все-таки туда, куда-то ближе к Олимпийскому проспекту. Вот там где-то причина пробки, из-за которой, собственно, вы сейчас без движения или едете крайне медленно. Следим за этим. Срочное сообщение. Очередь перед Крымским мостом, то есть не только здесь. Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин, пишет агентство РИА Новости. ТАСС пишет, что Нижняя палата парламента в Таджикистане приняла решение по вопросу о выходе страны из Международного уголовного суда. Но тут как-то странно написано. Приняла, в скобках, соответствующее решение по вопросу о выходе страны из этого самого Международного уголовного суда. Ну и опять продолжают цитировать Пескова. Россия никогда не допустит посягательства на Калининградскую область. Все. Это про новости, это про пробки на московских дорогах, а вот наша тема. Онищенко рассказал, когда в России заканчивается молодость. Вот так вот заголовок новости выглядит. Мы помним, что официально молодость в России сейчас определяется возрастом до 35 лет. Для молодых ученых этот показатель составляет 39 лет. Геннадий Онищенко говорил об этом в интервью с агентством РИА Новости и сказал, что, соответственно, возраст молодежи можно увеличить до 40 лет. Он говорит, современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. Есть разные взгляды по этому поводу. В классификациях ВОЗ есть где-то 45 лет, некоторые говорят даже про 59 лет, но я вот сегодня в свои 57 зашел в магазин, и когда пытался коммуницировать с собравшимися, женщина сначала начала автоматически говорить: «Тут молодому...» А потом посмотрел на меня и сказал: тут мужчине надо помочь. Ну вот что-то подобное. Значит, все-таки в какой-то момент понятно, что человек уже перешел вот этот вот рубеж молодости. Мы спрашиваем сегодня аудиторию, а как определяться с этим? Ну, то есть можно действительно установить, что все, кому 40 по паспорту, они уже нет, не молодые. Можно смотреть по-другому. Ведь существует более-менее объективная история определения так называемого биологического возраста. Или можно смотреть на то, как человек себя содержит сам. То есть есть физическая форма. Этот человек еще молодой, а этот уже нет. Извините, с таким пузом молодых не бывает. Ну, что-то подобное. И, наконец, последнее. Некоторые говорят, что это все можно решать за счет так называемых психологических показателей. Вот все это у нас на голосовании. в России допустили пересмотр возраста молодежи, и мы вас спрашиваем, на какие показатели в первую очередь ориентироваться. Понятно, что и формальное количество, и биологический возраст, и физическая форма, это все важно, но в первую очередь, что самое важное, голосуйте. Значит, биологический возраст, первый вариант, второй вариант, формальное количество прожитых лет, физическая форма или психологические показатели. Запустили голосование, через 50 минут посмотрим, вот у нас есть 639-й, который себя называет, ну там, среди прочих слов, пузатый. Как стал скуфом, так и больше не молодежь. Или Владимир 409-й, оливки полюбил, значит постарел. Ну вот какие-то, это уже психологические показатели. С нами сегодня Никита Карлицкий, нейрохирург и спортивный врач, главный врач Академии «Спартак». Никита Наумович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
8: С нами сегодня Олег Моисеев, клинический психолог, руководитель Московского городского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело». Олег Олегович, добрый вечер.
15: Добрый.
8: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм или Макс, пользователь говорит МСК-бот. Звонить? Ну нет, звонки традиционно во второй части программы. 833-й. Тогда что, до 25 лет дети такие, бородатые, но дети? Ну, в общем, у меня перестали спрашивать паспорт. Значит, радуется, по-моему, радуется. Александр 441-й пишет, наконец перестали спрашивать паспорт. Мне, говорит, 34. Алексей, 858-й, а на что это влияет? Ну, вот это отдельно мы поговорим. Давайте, Никита Карлицкий, с вашей точки зрения, когда в России заканчивается молодежь, а когда у российских граждан молодость заканчивается?
14: Я считаю, что это максимально субъективный фактор, поскольку слишком много есть вещей, которые на это действуют. И прежде всего, я думаю, что это заключается в работе мозга, то есть если человек, он его развивает, если человек занимается...
8: Сканворды?
14: Ну, я думаю, что сканворды это как-то совсем уж слабенько. У меня просто есть пример, когда в нейрохирургии у нас был такой Аркадий Иванович, ему было 72 года, вот человек, который делал операции на периферической нервной системе, то есть это очень тонкая работа, максимально тонкая. И самое важное, что уж понимали, человек отдыхал, он брал жену, байдарку и на Белое море на месяц в автономку на Северные моря.
8: Не, ну это все-таки исключение.
14: И если говорить, что
8: не
14: да.
8: Не все так могут.
14: Я понимаю, просто говорю, вот можно сказать, что он старенький, но не знаю, не каждый молодой это все выдержит.
8: Но все-таки, вот возвращаясь к нашему голосованию, да. Я понимаю, но возвращаясь к нашему голосованию, в первую очередь, что важно? Формальное количество прожитых лет, физическая форма, биологический возраст, ну то есть это когда по приборам, видимо, определяют, или вот это вот как в голове все устроено, психологические показатели?
14: Я думаю, что это сочетание...
8: Но главное, что у нас голосование без
14: хорошо,
8: сочетания.
14: Хорошо, хорошо. Я считаю, что это в голове плюс гормональный фон.
8: Все-таки... Ну, хорошо, психологические показатели, вы думаете? Все-таки важны, но в голове.
14: Не психологические, а именно работоспособность мозга, потому что он отвечает за
8: биологический
14: все.
8: Возраст.
14: Биологические.
8: Все, договорились. Никита Карлицкий, Олег Моисеев, что скажете?
15: Я хочу сказать, что спрашивать у нейрохирурга вот, такую информацию, он просто по-другому ответить не может.
8: Кто знает?
15: Нет, я согласен.
8: Наше кстати, дело предположить,
15: давайте,
8: наше дело спросить.
15: Можно взять дисциплину нейропсихология, да, я тоже ее изучал в свое время и считаю, что во многом коллега прав, безусловно. Но помните, в советское время была такая замечательная песня «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».
8: Слушайте, Григорий уже написал, молодость заканчивается, когда люди расстаются с комсомолом.
15: Да, ну хорошо, сегодня, хотя сегодня у нас тоже, насколько я знаю, Коммунистическая партия Российской Федерации тоже активно развивает это направление молодежное. Так вот, я
8: все... Подождите, а тот, кто не вступил в комсомол и молодым?
15: Да, а тот сразу был старым, а тот сразу родился стариком. Тут, понимаете, мне кажется все-таки, что я бы сказал, я еще раз согласен с коллегой, что здоровье головного мозга, да, оно занимает очень важную часть, да, нейропсихологи, нейрохирурги все думают о том, что самое главное, и тут тоже с ними нельзя поспорить, однако я считаю, что психологически очень важно, и социально еще важнее. То есть я считаю, что...
8: Ну, то есть если нейрохирурга спрашиваешь, он об этом, если психолог,
15: он
8: психолога, он я понял.
15: Вся кулик свое болото хвалит.
8: Да-да-да. Но тогда давайте еще вот что. Возвращаясь к спорам о датах, все-таки, что бы мы там ни говорили об этом, государству все равно придется. Ну, потому что не будет система проверять каждого из нас биологически, психологически. Все равно есть какая-то средняя температура по больнице, и вот эта средняя температура молодости на сегодня. Вот кто-то государство считает 35. Кто-то говорит, надо делать 39, кто-то говорит, что вот есть другие понятию там УВОС, и там где-то 45, а некоторые... Я правда помню эту новость про 59. Это чертовски приятно, но все-таки, Никита Карлицкий, сколько лет молодости? Вот если среднее.
14: Среднее, если брать по России, я думаю, что это где-то до 40, я согласен. При активной жизненной позиции.
8: Таки
14: человек.
8: Да, Никита Карлицкий, до 40, Олег Моисеев?
15: Я думаю, не старше 35 точно, в соответствии с сегодняшними нормами. Просто дело в том, что у нас инфантильных людей развелось в колоссальном количестве в стране, и повышать под них возраст социальный, в первую очередь, да, вот этот молодежный, я считаю, это неправильно. Просто в силу
8: того... Нет, подождите, ну нормально, человек до 59 определяется как-то, ну действительно, все же впереди еще.
15: В том-то и дело, что у нас сегодня многие не хотят брать на себя ответственность, заводить семью, озаботиться детьми. Все думают, а сейчас, подождите, я же теперь молодой, до скольких? До 45, до 50? Mm-hmm. Да и я все успею, мне потом, еще... да.
8: Именно
15: потом.
8: Об этом речь. Так вот... Но мы же живем дольше, но это тогда эта логика вполне хорошо себе работает.
15: Мы живем дольше, у нас там есть категории, у нас есть пожилой возраст, у нас есть средний возраст, у нас есть возраст долголетия, давайте их не трогать. Просто это мошенничество своего рода. Понимаете, раздвинуть молодежь, надежные рамки для чего? Для того, чтобы снизить медианный возраст?
8: Нет, слушайте, ну мы же читаем литературу, и мы помним там, как старушка 42-летняя, ну это же было.
15: И старик Каренин, конечно, мы их всех помним.
8: Ну вот, это было раньше, а теперь по-другому.
15: Безусловно, по-другому. Но искусственно, мне кажется, создавать вот эту вот вечную молодость, как в той песне, да, вот искусственно создавать ее не стоит. Просто дело в том, что нужно всяк хорош в своем возрасте. Давайте, у нас будет возраст детства. У нас и сегодня есть возраст молодежный. Он, в общем-то, не мал, 35 лет. Это не мало. Это не мало. В 35 лет, знаете как, мы сегодня, к большому сожалению, видим людей. Вот я в реабилитации очень много времени провожу, да, я там вижу людей, инфантилов, которым и 40, и 50, и это дети, по сути своей, наркозависимые. Зависимые, да, это дети. То есть они не стали взрослыми. А сегодня
8: и государ... там не в возрасте дело, это
15: да,
8: правда.
15: Они... Там много факторов, это не наша сегодняшняя тема. Но, а сегодня государство им говорит, а и не надо вам становиться взрослым, погодите.
8: Не, это вот отдельный вопрос, Никита Карлицкий, с вас начнем. Ведь вот эти нынешние 35, это ведь тоже недавняя история. Не знаю, как на официальном уровне, но совсем недавно, как кажется, на общественном уровне точно молодой человек был как максимум до 30. Мы так быстро взрослеем, что ли? А теперь вы говорите уже 40, видите?
14: Ну, я вот с коллегой, например, очень согласен, потому что сейчас очень большое поколение инфантильных людей, и их... И вот они как раз стареют намного быстрее, чем те люди, которые ведут активный социальный образ жизни, не лежат на диване, да, а изучают, называются науками и тому подобное. И вот как раз у инфантильных людей, я бы им там и в 30 уже можно стариков встретить. Вот. А здесь именно вот про возраст, про активный. И, кстати, извиняюсь, к вопросу о том, почему вот раньше считалось, сейчас есть проверенные факты, очень сильно на продолжительность жизни и развитие интеллекта влияет доступность разнообразной пищи. То есть раньше они все, ну, все питались очень монодиетами, и, как правило, была низкобелковая пища. Соответственно, это, да, влияет. Но еще кроме того, расширение фактор, извините, но здесь притащу политику. Потому что чем здесь вот те же 59 лет, это вводят в тех странах и объясняют тем людям, которым потом говорят, а давайте мы вам пенсионный возраст повысим еще на 5 лет. Вот вы посмотрите, вот если вы про ту новость, где 59 лет, ВОЗ якобы.
8: Не, понятно, что там уже давно и не наши 65.
14: Да. И они хотят дальше повышать, потому что в этих странах население стареет. Работать некому, они просто сначала людям объясняют, что ты молодой, а потом говорят, иди еще работай.
8: Нет, гипотетически, и об этом же тоже много говорят, что у нас человек молодой и на пенсию пошел. Ну, примерно так. Жить когда совершенно непонятно, вот 674-й говорит, в Советском Союзе все было так устроено, ну, понятно, что это вряд ли из-за Советского Союза, просто вот еще недавно жизнь была так устроена, что ты взрослел довольно рано, а теперь с детства можно, ну, в общем, долго не выпадать. Он говорит, впасть в детство, не выпадая из него, и между этими событиями прожить всю жизнь. Вот это вот, это как-то по-другому устроена жизнь, или что, Олег Моисеев?
15: Конечно, она действительно по-другому устроена. Сегодня у нас гражданин, давайте возьмем, да, гражданин не осознает своей ответственности за свою собственную жизнь, перед государством в том числе, да, то есть это забавно, вот этот тренд, конечно, интересный, да, долго не выходить из детства, потом выйти из него сразу в старость, в деменцию и в Альцгеймер.
8: Ну, и впасть в него обратно, об этом пишет 674-й.
15: Да, так вот, я еще раз, я бы хотел вернуть, знаете, как у Акуджавы, да, быстро молодость проходит, дни счастливые крадет, как в той песне, так вот, да, действительно, она быстро проходит. Однако, вместе с тем, давайте все-таки мы понимать, что это такое молодость. То есть это цифры, это вот если мы говорим о возрасте, это какой возраст? Биологически, как в голосовании, да? Это возраст здоровья головного мозга, как коллега сказал. Это возраст психологический, это возраст социальной полезности. То есть сами цифры ничего не дадут. Действительно, приведут к повышению пенсионного возраста. Я здесь тоже согласен. Почему? А когда же вы будете... Подождите, до 44 вы молодой человек. А когда же будете работать по-взрослому? Да, и вот после 44 вы начинаете, а в 65 уже заканчиваете? Не, погодите.
8: Ну, там мы пересматриваем пенсионный возраст, и тогда вы выходите, будучи взрослым, где-нибудь к 75.
15: Да, да, да. Вот именно в том-то все и дело. Поэтому...
8: Ну, во-первых, инфантильность – слишком обширный термин, пишет Виталий. Вот эта история омолаживания, ведь, по сути, получается, мы обсуждаем историю омолаживания общества. Молодых становится все больше, хотя вроде как на уровне государства нам говорят, что проблема в другом. Все больше пенсионеров. Но тут да. Получается, что молодых все больше, потому что молодыми начинают считать все более взрослых, вот так вот аккуратно буду говорить, людей. Как вы видите эту проблему? То есть получается, что все больше молодых и все больше пенсионеров. И как жить в таком обществе, Никита Карлицкий?
14: Ну, как... До конца, вот как правильно сказал коллега, до конца не заводить детей и тому подобное. Но на самом деле я бы еще так сказал, что про страны, которых вот этот пенсионный возраст...
8: Сразу очень... внуков в этом смысле. Да. Я понимаю. Но,
15: видимо, удобно. Да.
14: Вот страны, в которых вот этот пенсионный возраст очень высокий, там, в принципе, уже довольно распространена так называемая гормонально-заместительная терапия. То есть, когда людям... просто всем напропалую назначают гормоны, половые гормоны, которые тормозят их, якобы тормозят их старение. То есть они действительно выглядят лучше, как у нас большинство звезд Голливуда. Они выглядят хорошо, они активны. Вот, соответственно, но там есть большие минусы. То есть это идет изнашивание организма. То есть организм, он есть при рождении, имеет определенный резерв. И вот когда ты из него начинаешь вытаскивать, как раз и получается, ты живешь, как я люблю такую шутку, живи ярко, умри молодым, пенсионный фонд. Вот здесь
8: то же самое. Да, но поймите, что параллельно мы слышим историю под названием «Человеческий организм все-таки рассчитан не на 80 лет».
14: По разным исследованиям считается, что сердечно-сосудистая система при правильном уходе рассчитаны где-то до 150-200 лет.
8: Вот.
14: Но опять
8: тогда
14: же
8: давайте
14: это...
8: говорить о правильном уходе сегодня.
14: Однозначно.
8: И как?
14: Ну, как? Живем в хорошей экологичной атмосфере, едим правильную пищу.
8: Подождите. То есть все встали и уехали?
14: Конечно.
8: Нет. А вот в ныне существующих условиях эти 150 во сколько превращаются? Ну, то есть к чему можно пытаться стремиться?
14: Вот в медицинской общественности есть такой спор. Некоторые считают, что человек, который доживет до 1000 лет, уже родился.
8: Ой. Мы тут про 150. Я подумал, может быть, нолик лишний. Нет. Все-таки, ну вот мы живем там, где мы живем.
14: Да.
8: Российская Федерация расположена так, как она расположена. То есть условия внешние, они примерно такие. Вот при этих условиях мы живем в государстве, которое так устроено, как оно устроено. Другое оно сегодня и даже завтра, и скорее всего послезавтра не будет. Вот эти 150 тогда, ну не надо про 1000. 150 во сколько? К чему можно еще пытаться стремиться? 90? 95?
14: Ну, можно стремиться к бесконечности.
8: Да что ж такое? Мы практическую историю.
14: Ну, практически, давайте так. Если брать на... Если человек... Опять же, здесь очень важно, скажу так, позитивное мышление, минимум минимизировать стрессы, использовать, так сказать, в пищу хорошие продукты.
8: Слушайте, а
14: качественные.
8: Я просто
14: это
8: на вас
14: можно в России делать.
8: Я вот на вас смотрю, когда вы говорили сейчас про человека, который вот на 1000 уже родился, вы не себя имели в виду?
14: Не. Я уже не доживу.
8: Хорошо. Никита Карлицкий, Олег Моисеев. Вот эта история, действительно, ну вот в практическом смысле, до чего можно пытаться, до какого возраста можно пытаться надеяться дожить сегодня здесь?
15: Надеяться-то можно на что угодно. Я просто...
8: Еще раз.
15: Да, я понял.
8: Конечно, фантазировать,
15: я просто до сих пор не могу отойти.
8: Вот Татьяна говорит, до 1000 лет вряд ли, но я хочу заглянуть за 120. Нет. Вот Татьяна 40-я.
15: Хорошо, вот. Прекрасно. 40-я, это Калужская область.
8: Не думаю.
15: Когда спортивный доктор говорит спортсмену, живи ярко, умри молодым, я просто немного напрягаюсь.
8: Ну, он же подписывается пенсионным фондом.
15: Так вот.

0: а вглубь. Давайте.
1: Нет, секундочку.
0: Если вы про возраст, да, то есть я считаю, что при сегодняшнем развитии медицины, при сегодняшнем развитии вот о том, о чем мы говорим, да, возможностей сохранять свое здоровье долго, правильно к нему относясь, избегать интоксикации организма, правильно питаться, вовремя обращаться к врачам, проходить диспансеризации, вести активную социальную жизнь, да, то есть быть полезным, да, для всех, то я считаю, что 100 лет это уже не рубеж. То есть спокойно можно его перешагивать, и вот как 40-я, да, свои 120 намеривать. Опять же, очень важно, я согласен, позитивное мышление. То есть, к чему вот, стремитесь?
1: Вот вы оба, по сути, про позитив говорите, а 877 пишет, а ради чего доживать?
0: Вот, я
1: должна же быть какая-то разумная цель.
0: А это логотерапия, это к психологам, да, то есть вопрос, цель, вопрос, смысл.
1: Нет, подождите, если человек, дожив до некого взрослого возраста, не понимает, зачем он живет.
0: Не-не-не-не-не. Вот тут мы возвращаемся к первому комментарию коллеги про здоровье головного мозга.
1: Пишет 838.
0: Если он уже сейчас не понимает, то ему действительно не стоит. Вот. А если человек понимает, знаете, как.
1: Подождите, это история. Если надо объяснять, лучше не объяснять, это.
0: Не-не-не-не-не.
1: Это тот случай.
0: Как в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», там Миронов говорит в один момент: если у человека есть цель в жизни, смерть ему не страшна. Давайте начнем с этого. То есть, если человек знает, для чего действительно он живет, это верный комментарий. Если человек знает, для чего он живет, для чего ему прожить 100 лет, 120. У меня есть прекрасная знакомая, которой 103 года. Да, она еще в войну, там, ее муж друг Василия Сталина. Она играет на рояле, поет песни. Прекрасная, сохранная женщина, да, которая сидит, ее там мэр поздравляет, целыми там пачками грамоты несут каждый день рождения.
1: Татьяна, которая до 120 планирует, как вы говорите, 40-й регион.
0: Дай бог.
1: Не-не, 40-й это ID. А как ради чего она пытается объяснить, жизнь меняется с космоскоростью, ведь интересно, что дальше будет. Ну вот примерно так, должна быть разумная цель, Никита Карлицкий.
2: Вот она как раз и доживет. Разумная цель – это, знаете, как-то не заработать много денег, не заработать еще что-то, а это вот
1: но
2: цель
1: кто-то должен,
2: наслаждаться
1: кто-то
2: жизнью.
1: Кто-то должен объяснить мне эту цель, примерно об
2: вот
1: этом вам пишет
2: цель,
1: человек.
2: Цель – наслаждаться жизнью, самой по себе, смотреть страны. Вот я люблю путешествовать. Я с удовольствием буду всю жизнь ездить и смотреть разные страны, смотреть, как живут люди. Не из окна автобуса, а просто узнавать и проникаться атмосферой.
0: Как у Пушкина. По прихоти своей скитаться здесь и сам.
2: Здесь, знаете, вопрос...
0: Делясь божественным природой красотам.
2: Ну да.
1: Ну или вот 674-й говорит, я хочу дожить до восстановления Советского Союза.
0: Да
1: вот такой неожиданный поворот.
0: Да, пожалуйста.
2: А кто-то хочет до праправнуков дожить.
1: А Виталий
2: тоже хорошее.
1: Виталий говорит, поработал до 65, а потом пенсии и оставшиеся... Ну, до 150 путешествуешь куда-нибудь в Сидней на серфинг. Но вопрос, где взять деньги? Где этот шкафчик на вот этот серфинг на столько лет? И еще Виталий тот же пишет, что вот можно сколько угодно говорить, что цель надо установить, что следить за чем-то надо, но все равно же все это от инструментария. Поэтому тот, кому лучше доступна медицина, тот дольше и проживет. До 200 доживут элитарии. У тех, кто много денег и может потратить на медицину. Простой таксист вряд ли даже до 150. Ну, во всяком случае, вот так. Голосование продолжается. Еще раз мы спрашиваем, в России допустили пересмотр возраста молодежи? И мы вас спрашиваем, на ваш взгляд, на какие показатели стоит ориентироваться в первую очередь? На биологический возраст, на формальное количество прожитых лет, на физическую форму или на психологические показатели? Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Задержан подозреваемый в нападении на 4 постояльцев общежития в Ленобласти. Мужчина оказал сопротивление полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, во время спецоперации сотрудники применили оружие. Накануне в полицию поступило сообщение, что в общежитии в деревне Вистина злоумышленник ранил ножом 4 постояльцев. Их госпитализировали, один находится в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело, полицейские установили, что нападавший забрал ключи от автомобиля одного из раненых и уехал на машине с места происшествия. Машина съехала в кювет, фигурант попытался спрятаться в лесополосе, по периметру которой были выставлены полицейские посты. В Москве ребенок погиб в результате падения из окна квартиры. Инцидент произошел на юго-западе столицы, на Новочеремушкинской улице. Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе прокуратуры города, годовалый мальчик упал с высоты 23 этажей. По предварительным данным, перед падением ребенок ненадолго остановился.

0: остался без присмотра. На месте работают правоохранительные органы, причины случившегося выясняются. В Москве и Подмосковье начался отопительный сезон. Перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы связан с понижением среднесуточной температуры воздуха. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Затем подключат жилые дома и офисные здания. После этого начнется теплоснабжение предприятий торговли и промышленности. Госдума приняла в первом чтении законопроект о раскрытии состава табака и вейпов. Депутаты на пленарном заседании одобрили правительственную инициативу. Она предлагает вывести из-под режима коммерческой тайны сведения о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, обладают канцерогенными, мутагенными или репротоксическими свойствами. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, раскрытие состава вейпов позволит говорить с детьми о рисках употребления такой продукции. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 47 копеек, доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13, атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
10: Продолжаем. Шестибальные пробки в городе. Нам, напомню, 6 баллов обещали только на 7 вечера. Уже 6 баллов. Прямо сейчас довольно много красного. Это радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы за пробками, за новостями следим. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем, что такое молодость и когда она заканчивается. У нас на голосовании вопрос, на какие показатели, с вашей точки зрения, стоит ориентироваться в первую очередь. Ну вот когда вы определяете, человек молодой или не молодой. Биологический возраст, на формальное количество прожитых лет, на физическую форму конкретного человека или на его психологические показатели. Голосование продолжается. Присоединяйтесь к этому голосованию через Telegram, через Макс или через сайт радиостанции «Говорит Москва». Интересно, через 22 минуты будем подводить итоги этого голосования. То есть, в общем, налицо вы смотрите, слушаете, что у человека в голове или по паспорту определяете, молодой он или нет. Вот посмотрим, что получится. Здесь с нами нейрохирург, спортивный врач Никита Карлицкий и клинический психолог и руководитель Московского отделения общероссийской организации «Общее дело» Олег Моисеев. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, через Макс или звоните по телефону 7373948. Александр 441. Если как человек сам без помощи других купит квартиру, тогда он уже не молодежь. Значит, мы предполагаем, что большое количество людей, которые, ну вот, кроме как молодыми, и не бывают. Потому что ведь есть же люди, которые не купили квартиру вовсе или не купили квартиру без помощи других. Но Александр так написал. Виталий 449. О чем вы каждый день думаешь, как денег заработать, чтобы выживать? Вот это, кстати, довольно важный поворот этой истории. Многие люди говорят, что вот молодежь... Какая тут молодежь, какая вообще жизнь может быть, когда ты живешь ради того, чтобы... то есть ты работаешь ради выживания, и другого нет. Олег Моисей.
4: Такая песня. Деньги тают у меня как дым, мы с женой ругаемся, не спим, там, держаться нету больше сил. Вот это вот комментарии вот эти, у меня нету денег, значит, мне что, жить нет для чего, да, вот это странные вопросы, знаете, когда люди, вот это инфантилы, между прочим, когда люди пишут о том, что, а вы мне назовите мой смысл, вы поймите, что вам никто смысл вашей жизни никогда не назовет. Вы можете его сами сформулировать и сами найти. Это вот один из законов логотерапии Виктора Эмиля Франкла, кстати. Но когда говорят, помните, было замечательное произведение «Час быка». Там на планете Торманс были некие гжи и джи. Гжи – это коротко живущие, джи – это долго живущие. Это вот такая антиутопия Ефремова замечательная. Да? Всем рекомендую, потому что сегодня многое из того, что там написано, мы видим прямо вот вокруг себя. Когда люди пишут о том, что у меня там нету денег, и поэтому мне жить не для чего, или у меня там нету смысла, или человек пишет, что кто купил квартиру в раннем возрасте, тот уже и взрослый. А знаете, там был такой Маколей Калкин, актер, купил квартиру, и не только квартиру, там судился с родителями, он был маленький, один дома, вот.
10: Да, конечно,
4: он судился с родителями, там пытался отсудить у них свои миллионы, он взрослый в этом возрасте, или он ребенок все-таки? Я бы не мерил человека финансовым достатком.
10: Сейчас довольно много в социальных сетях роликов, когда граждане Российской Федерации показывают, то ли хвастаясь, то ли жалуясь, документы, поступающие из налоговой инспекции на их детей. Ну, у них же, у детей тоже бывает недвижимость, и, соответственно, тогда получается, что дети, у которых там доля в квартире, они уже взрослые.
4: Вот,
10: а чего тогда жаловаться? Ладно, в Москве сплошная молодежь, по вашим определениям, получается, Владимир 409-й. Вадим 600-й. У меня интересов и дел куча, только вот работа мешает. Выйду на пенсию, буду жить в радость, без обязанности ездить на проклятую работу и, конечно, подольше, назло пенсионному фонду. Назло в том числе. Слушайте, ну, в некотором смысле, если назло пенсионному фонду вам удастся продольше, если вот такое чувство дает вам возможность дольше жить, кто знает. Значит, история про человека, который живет, то есть работает, чтобы выжить. Никита Карлицкий, ну как тут дожить?
11: Ну, если он работает, чтобы выживать, но это
10: тоже
11: не
10: цель.
11: Жизнь.
10: С другой стороны, тоже цель.
11: Это цель, но здесь вопрос в том, что а может стоит пересмотреть свою жизнь?
4: На зло пенсионному фонду.
11: Вот.
10: Ну,
11: а
10: к
11: может,
10: примеру.
11: А может стоит пересмотреть свои какие-то запросы? Я понимаю, что, конечно, большинство скажет, да у меня они минимальные. Но,
10: конечно.
11: Но
10: да ниже минимальных.
11: По факту, вот учитывая, что много путешествую, вот более счастливых детей, чем в каких-нибудь бедных азиатских селах, я не видел. Они настолько все искренне рады. Люди сидят, и там старики живут им там под 100 лет.
10: Нет, это говорит...
11: У них особо нету денег,
10: нет, но учитывая, они что у этих детей есть родители, это в некотором смысле и родителей характеризует.
11: Да.
10: Там и детей много, и дети радостные, несмотря на то, что доходов нет, а у нас люди говорят, да у нас нет возможности нормально жить.
11: На Кубе то же самое. Но сколько, как у нас любят рассказывать, как на Кубе дешево, как все бедно живут. Но они там каждый вечер, вот уезжаешь, они танцуют. Они веселятся.
10: 639-й говорит, мы слишком много знаем. Нищие дети рады потому, что они другого просто не знают. 222-й, можно же сесть на средиземноморскую диету, и это будет 50 тысяч рублей в месяц. Я подозреваю, что при необходимости или при желании можно найти такую диету, которая намного дешевле будет, и она будет столь же полезной. Допустим, молодежь 40 лет, и дальше что пишет Алексей 858-й? Дифференциация штанов? Не, подождите, мы сейчас о другом говорим. В любом случае, что бы там ни было, Ну, надо понимать, молодые люди, это которым сколько? Ну, для того, чтобы коммуницировать, к примеру, с людьми 30-летнего возраста. Мы, которым там за 50, тоже должны понимать, вот мы сейчас со взрослым или пока молодым человеком коммуницируем. Или это не столь важно, Олег Моисеев?
4: Это очень важно. Помните, от героев былых времен такая песня была замечательная.
10: Не осталось порой имен.
4: Да. Да. А вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Пусть им нет 25, сложный путь им пришлось пройти. Давайте вернем все-таки нашу молодежь, вот я уже говорил об этом, да, в русло социальной полезности. Не будем раздвигать этот возраст. Вот тот человек, который написал про то, что в Москве тогда одна молодежь, да, действительно, с точки зрения вот сегодняшних, да, вот вы можете посмотреть, я вот тут прошелся по улице Герцена в выходной день, там, вот там действительно одна молодежь, независимо от возраста просто, вот такие инфантилы сплошные, да. А, к сожалению, мы не можем говорить о том, что у нас с молодежью все в порядке, что у нас ее много. Я вижу за этой инициативой попытку раздвинуть этот возраст, сделать больше молодежи искусственным путем. Так не получится. Давайте вернемся к естественному образу размножения, да, и демографического роста. Нам вот в эту сторону. Ни замещающая миграция, ни попытка манипулировать цифрами нам не помогут.
10: Тут еще улица Герцена, это где? Где Калининский проспект, спрашивает Виталий? Ну, намекая, что все это переименовали. Ладно. Значит, эта идея, чтобы подбить статистику, Россия стремительно стареющая нация, пишет Алексей 615. Алексей, вы тогда должны понимать, что это тогда не российская идея. Идея с повышением возраста молодежи – это не российская идея. Россия тоже просто об этом говорит. В теплых странах все счастливы, потому что там зимы и осени нет, пишет Василий 761. Никита Карлицкий, вы должны это прокомментировать, это вы рассказали.
11: То есть на юге России, то, соответственно, все также должны быть счастливы.
4: А на севере наоборот.
10: Видимо, да. А Виталий говорит, ну как там можно радоваться, там же коровы и антисанитария.
11: А этого, это не везде. Этого достаточно? У тебя корова есть, ты счастлив?
10: Нет, это... О, боже.
11: Просто здесь вопрос именно, что людям надо понимать, что им для жизни, для счастья нужно не так много. А у нас очень многие люди считают, что слишком завышенные ценности для того, что для счастья.
10: Да.
11: Счастье не измеряется в деньгах.
10: Да, у меня нет денег, у меня нет нужной квартиры, та квартира, которая мне подходит, она на счастье не тянет, ну и так далее. Ну, да, это
11: по мне это отговорка, чтобы не быть счастливым.
10: Слушайте, скажите, вот по вашим ощущениям, вот про кого пишет 877-й, гедонист, лагопропагандист лукавит?
4: Гедонист это кто? Это вы. Потому что у вас путешествие, а я логопропагандист, потому что я про логотерапию. Вот мы разобрались.
10: Нет, а тут, судя по всему, это один человек. Гедонист-логопропагандист.
4: Это кто-то из нас. Кто-то один из вас. Нас тут трое. Почему нас тут? Можно троих соображать.
11: Третьего термина не получили.
4: Не придумал.
10: Андрей 400-й, осень, прекрасная пора. 29-й, для счастья нужно, чтобы не стояли муки выбора, шипы или липучка. Но это, видимо, опять про погоду. Ну, слушайте, ну, когда, знаете, такая, нет, когда нет. Столько снега, а в этом году опять обещают, ну, так, знаете, как подумаешь, где лопата?
4: Просто очень много работаю на севере, например, в республике Саха-Якутия, в Чукотском автономном округе. Вот я сейчас в конце месяца опять туда отправляюсь. Поверьте, там тоже достаточно счастливых людей. И долго живущих там тоже достаточно. Поэтому говорить о том, что на юге все живут долго, а на севере мало, да нет, ничего подобного. Да,
10: то есть... Тогда получается, что между югом и севером есть центр, в котором живем мы, и вот тут возникают проблемы.
4: Да, они у нас сейчас есть, это повышение медианного возраста того самого, вот это Тверская область, Нижегородская, Псковская, Рязанская, то есть, да, это медианный возраст, более 40 лет, там, Кавказ как раз, да, у нас отличается в этом плане, большее количество молодежи, меньшее количество старых людей, но мы теперь говорим о чем, о том, что искусственным образом у нас не получится увеличить количество молодежи, получится только на бумаге.
10: Нет, вот тут ведь не про искусственную историю, а тут как раз про попытку понять, как коммуницировать между поколениями. У аншлага не надо отбирать работу, пишет 838-й.
4: Это опять к нам?
10: Ко всем собравшимся, я думаю, а вы уверены, что аншлаг еще существует? Ну, чтобы отбирать у него работу. Владимир, когда человек серьезно заболевает, все остальное уходит далеко на второй план, вот вам и ответ здоровье. Ответ на какой вопрос? До скольки человек молод, то есть пока он здоров, человек молод. 7373948. Прошу вас надеть наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
12: Здравствуйте. Комплементарная часть. У вас гости сегодня не просто умные парни, они мудрые. Это раз.
10: Извините, это другая программа. Так.
12: Нет. Значит, с одной стороны, пока у тебя есть жизненная цель, ты ее не выполнил, ты будешь жить, и каждый волен сам ее искать и находить. С другой стороны, Лев Толстой, которому мы не склонны не доверять, сказал, что одна непреложная мысль – это истина, к которой человек приходит к концу своей жизни, то, что жизнь не имеет никакой цели. Сам ищи свою цель и сам ее находи. Третий момент. Периодически у вас обсуждаются вот эти новомодные словечки молодежные. Мне очень нравится дериватив, или дериват, я уже запутался, от слова «скуф». Он называется «самооскуфление». То есть люди сами себя приводят в то состояние, которое, вот вы поняли, да, не надо объяснять такие, с пузичком и так далее. Вот, и еще он, я тут слышал, сообщил, что молодежи можно считать человека до 45. Я думаю, там со звездочкой можно добавить, что желающие могут считать себя кисельными барышнями лет до 50.
10: Ну, мне кажется, что желающие могут считать себя молодыми хоть до 70 лет. Значит, а тут у нас кто? 674-й. Ну вот, собрались старики и о молодости судачат. Значит, ну...
11: Судачат.
10: Судача, да. Лавочка у нас не лавочка. Вот не лавочка у нас сегодня. Да и вход не рядом, понимаете? А так было бы, да. 7373948. Слушаем вас, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
13: Добрый день. Вот скажите, вот узнать ваше мнение. А почему вообще сама постановка вопроса, что в России допускается пересмотр возраста молодежи? Не потому ли, что у нас молодежь сейчас установлена от 14-35 лет, так вот, в 90-м году ее было 49,1 миллиона, а в 2023-м, по официальной статистике, стало 37,4, минус почти, ну, 11,7 миллиона. Может, поэтому разговоры такие?
10: Да неважно, подождите, а у вас нет ощущения того, что люди остаются молодыми вне зависимости от того, кому хочется, кого куда записать? Люди дольше остаются молодыми.
13: Я вам говорю не сказку. Если посмотреть календарную возраст, то сейчас вот по статистике...
10: Да не надо... Подождите, Сергей Алексеевич, вы людей на улице видели?
13: Видел.
10: Ну вот, а у вас нет ощущения?
13: Человек, ему 50 лет, выглядит на 40, и что?
10: У вас нет ощущения, что средний возраст молодости, он действительно сдвигается?
13: Да не сдвигается.
10: Не сдвигается. Договорились. А в советские времена я-то а в Советском Союзе-то Это Виталий как бы пересказывает нашу программу, видимо. Андрей говорит, вы очень хорошие люди, приятно вас слушать, вашу радиопередачу. И вот эта вот формулировка «приятно слушать вашу радиопередачу», она также нас как-то отодвигает в годы куда-нибудь в 80-е прошлого века. Слушаем вас, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте, друзья. Лимузин, смотрите, какая история. Понятное дело, что для самого себя, конечно, хотелось бы ощущать себя молодым и так далее. И, соответственно, своему возрасту и стилю жизни, наверное, как-то одеваться и выглядеть в обществе. Потому что сегодня я наблюдал картину. Идет откровенно взрослая женщина, скажем так, да? Ну, в каком-то наряде молодежном. Это смотрится странно. Зачем он это делает? Ну, главное, чтобы ей было хорошо. Я не против на здоровье, но... Я за гармонию. Если ты солидный дяденька, если тебе там уже...
10: Нет, подождите, не 20... секунду. А это логика ваша понятна, но вы за гармонию... то есть гармония женщины должна наступать в вашей голове?
14: Конечно. Ну, смотрите, и гармония мужчины... То есть я, смотрите, в чем дело-то. Ну, то есть я, если о себе говорить, думаю, что я должен выглядеть, выходя на улицу, если уж я... Хочу себя показать как-то, чтобы люди со мной как-то коммуницировали адекватно. То есть я должен как-то соответствовать своему возрасту биологическому.
10: Вы же не можете оценить, как я оцениваю свой биологический возраст. Или та женщина.
14: Смотрите, Юрий, ну, вы солидный дяденька, я же знаю. Понимаете, и вы одеваетесь, соответственно, так сказать, как принято, так сказать, ну, вообще, да?
10: Это вы меня не видели, ну, ладно.
14: Как-то не видели, мы с вами встречались в студии, просто не помню.
10: Я сейчас говорю, ну не во всех же местах я все время как в студии.
14: Ну да, наверное, но главное не выглядеть, понимаете, наверное, я так скажу, главное не выглядеть странно или там смешно.
10: Вот поймите, вот мы как раз возвращаемся к этой истории, мы все время говорим о том, что все должны выглядеть так, как я считаю нужно. И поэтому, если ты молодой... Но мне кажется, что в твоем паспорте написано там не 25, а 29, то будь любезен, веди себя как 29-летний, как я его оцениваю. В этом нет проблемы, Олег Моисеев?
4: Есть, в этом есть, очень серьезно.
10: Виталий, какая-то логика шариатского патруля с вопросами о моде.
4: Нет, на самом деле я бы дресс-код со счетов не сбрасывал. То есть если вот я, конечно, далек от мысли о том, что кто-то должен выглядеть так, как я считаю, но есть определенные социальные нормы.
10: Вот, об этом, насколько я понимаю, и говорили.
4: Да, то есть если мы говорим о социальных нормах и соответствии возрасту и внешнему виду, да, было бы здорово, если бы у нас, как в традиционном обществе, были эти нормы на сегодняшний день. И поменьше отклонений от этой нормы, потому что, не поверите, но дресс-код – это одна из причин попадания в реабилитационный центр.
10: Погодите,
4: и психиатрии.
10: Ну вы же наверняка знаете эту историю. Вот мы и подошли к дифференциации штанов, пишет 858-й. Но вы же понимаете, что в какой-то момент тогда скажут, что у вас неправильная прическа или не нужно, как это сказать, недопустимая ширина штанин.
4: Нет, мы любую идею можем довести до абсурда, но когда вы встречаете бабушку в стрингах, там, да, или вот как человек говорил, там, мужчину несоответствующим образом, неподобающим образом одетого, знаете, как в Дагестане, мы поминали уже юг, да, делают замечания на улице в неподходящей одежде людям, то есть там люди придерживаются традиционных взглядов. Это не про ширину штанин, это про соответствие возраста, дресс-кода и жизнеощущения, но никоим образом не цензуры.
10: А вот жизнеощущение кого в данном случае? Как вы понимаете, Никита Карлицкий, бывает жизнеощущение общества? Ну, то есть, это не ты придумываешь, как ты должен выглядеть, а ты принимаешь уже установленные нормы.
11: Ну, это как бы основа, как ты можешь жить в обществе.
10: А где это написано?
11: Игнорируя полностью то,
10: что... А где это написано?
11: Это неписанные правила.
4: Вот.
11: И мой коллега абсолютно прав, что когда если действительно вот это есть большой перекос в... Там те же самые бабушки в стрингах и все такое, как правило, здесь ищем какие-то проблемы. То есть, скорее
10: 630...
11: всего, она...
10: Секундочку, но вот 639-й, он уже допускает, что, к примеру, в каком-то из регионов такое есть. Он говорит, а я-то в Москве, и поэтому никто не смеет мне приказывать не носить шорты в плюс 30. Не смеет.
4: Значит, в Дагестане он, я так понимаю, был.
10: Не-не-не, он говорит, а я не там.
4: Да, пожалуйста,
10: там он согласен.
4: Да мы не прикольно, мы же обсуждаем.
10: Нет, ну вот а как тогда это работает? Ведь в том числе это как раз и про выбор. То есть там до 35 мне еще можно, пока я молодой. Или до 25, пока я молодой, можно. Или до 45, пока я молодой. А мы не договорились, до скольки я молодой.
4: Мы же сегодня обсуждаем социальные нормы.
10: Об этом и речь.
4: И попытку их деформации определенной, правильно? То есть, если вам говорят о том, что то, что вы будете молодым до 45, ну и ради бога, ходите в памперсах, да, до самого предельного своего возраста.
10: Имею право.
4: Мы, да, конечно, я не спорю. Мы и говорим про деформацию социальных норм и раздвижение вот этих вот границ, а, на мой взгляд, абсолютно искусственным образом. И если такое будет продолжаться, мы не вернемся к нормальной социальной норме никогда.
10: Это хорошо. Митя 771 пишет. Это его оценки, но я слышал подобное. 80% общества дремучие и безвкусные люди. Чего я должен с ними считаться? Никита Карлицкий.
11: Здесь, ну, потому что вы в этом обществе живете. Вы живете в этом обществе, когда вы живете в обществе, вы должны принимать его правила. И вот к вопросу о том, что смещение возраста...
10: Представляете, как я должен принимать правила вот людей, которых я вот так характеризую, как это делает Митя?
4: 80% сразу.
10: Да.
11: Ну, как он может? Ну вот и получается тогда вот эти конфликты. Но мне кажется, что просто это не должно зависеть от возраста. Здесь вообще никак. То есть у
10: нет,
11: нас,
10: это, конечно,
11: как и дети,
10: не столько, да.
11: То есть это не дает тебе права, что ты молодежный возраст, поэтому ты можешь ходить там вот, считай, пока ты молодежный, а вот как только там тебе будет 39,5, все.
10: Владимир говорит, все. Ну, памперсы все равно после 70 появятся.
4: У кого-то может и появится.
10: У кого-то позже,
4: да. Не обязательно у всех, далеко не обязательно, кстати.
10: Нет, но все-таки вот эта история, после, ну вот, когда человек говорит, ну, эти люди недостаточно хороши, чтобы я учитывал их мнение.
4: Ну, и вообще странно, что он Митя, а не Дмитрий там какой-то, 15-й. Потому что,
10: так захотел,
4: учитывая 80% общества, которое он сразу отбросил, да, как недостойных, обсуждать, а он белая кровь, голубая кость, да, как там это...
10: Нет, вот. Тут не, вот давайте не будем приписывать лишнего. Mm-hmm. Он не говорит, что он как-то по-особенному хорош.
4: Дремучих.
10: Он говорит, что другие недостаточно хороши, да.
4: А я вот против такого разделения,
10: нет,
4: да,
10: Вячеслав,
4: и сегрегации.
10: Вам дальше Вячеслав пишет, но раз вот Никита Карлицкий же согласился с тем, что нигде не написано. Вячеслав говорит, а кто эти правила установил? Почему я их должен выполнять?
4: Вот интересно, знаете, есть такое понятие социального договора, общественного договора. Да?
10: Где этот договор? Покажите,
4: вот смотрите, кто подписал. Да, да, давайте так. Как вы считаете, у нас прилично демонстрировать, да, первичные, да, половые признаки, например, во время трапезы, да, или там, там оправлять естественную нужду в ресторане прямо при всех? Нет. Но это же нигде не написано. Всех, это, да? Не... да, да, но где же, да, это написано-то? Вот, то
10: есть для этого
4: странно,
10: есть специальные,
4: правда,
10: места, мне кажется.
4: Действительно, вот. Но где это написано?
10: А, кстати, да. Да.
4: Давайте
10: а
4: мы...
10: ведь нигде не написано.
11: А, смотрите, тут же сильно отличается от общества. То есть, например, есть, так сказать, определенные социумы, где там испускать газы во время пищеварения – это хорошо. Чавкать, облизывать пальцы –
10: довольно глубоко.
11: Это... Нет, вы просто не понимаете. Вот если... То есть по всему миру очень сильно социумы отличаются. Очень сильно люди...
10: Эти общественные, вот, договоры,
11: они,
10: да,
11: живут, да. Поэтому... вот мы живем сейчас на территории, где это не принято, да, а во многих,
4: слава
11: там,
4: богу,
11: а во многих, это, да, абсолютно нормально облизывать пальцы, чавкать, это, слушайте, как комплимент.
10: Вот, Митя продолжает,
11: хозяин.
10: Он говорит, не надо никого разделять, все очевидно, все понятно, но, дальше говорит, я не пойду в шортах в храм, а в театр пойду.
4: Жаль, очень жаль. Знаете как, два раза я вот в разных городах имел возможность прямо один день за другим сравнить театр. Калуга, драматический театр калужский. Люди в вечерних платьях.
10: А
4: мужчины,
10: вот откуда женщины, у вас Калуга, 40-й регион.
4: Мужчины,
10: понятно,
4: в костюмах. А я пришел в театр в Екатеринбурге и встретил там в шортах, встретил там, значит... А в Саратове на балете сидела женщина, у нее были в фольге бутерброды, она их разворачивала и ела. То есть это к неписанным правилам, о которых сказал коллега, да? Они есть, поверьте.
10: И тогда мы говорим о том, что, может быть, они и есть, но довольно широко распространенная история с поведением неисполнения этих правил.
4: Да.
10: Это, конечно, про молодежь?
4: Да это не только. Почему? Нет. К большому сожалению, если в новом понимании молодежь там до 45, я все-таки думаю, что мы сейчас опираемся на воспитательные блоки тех людей, которые более старшего поколения. Потому что очень часто я много работаю в образовательной среде, я вижу родителей, я вижу детей, которые вот эти вот неписанные правила, о которых говорилось ранее, растеряли. И они на них действительно не смотрят и не опираются. А нам это нужно восстановить для здоровья нашего общества.
10: Посмотрел,
11: и,
10: да.
11: Извиняюсь.
10: Да, конечно, 20 секунд
11: очень важно,
10: есть.
11: Очень важно, что прежде всего вот это вот отношение, это неуважение к окружающим. Как мы только начнем уважать окружающих, вот эти вопросы, а кто написал, а я имею право, они уйдут на второй план. Зачем? Тебе что, прям принципиально? Для чего? Для чего тебе вот эти шорты? Чтобы показать, какой ты крутой, как ты плевал на правила?
10: Это, меня...
11: это
10: образ...
11: повышение самооценки,
10: образ...
11: но неуважение к другим.
10: Шорты — часть образа, говорит Митя. Ладно, значит, главное, чтобы возраст молодости все-таки не пересекся с болезнью Альцгеймера, настаивает Дмитрий, 180-й. А я право имею ли я, тварь дрожащая? Напоминает нам Виталий, 618-й.
4: Напоминает нам Достоевский.
10: Ну, он напоминает, это уже вечный вопрос, видим. Короче, мы задали вопрос. Итак... На какие показатели, ну вот, считаю, человек молодой или не молодой, надо в первую очередь ориентироваться? На паспорт, формальное количество прожитых лет, на биологический возраст, на физическую форму, психологические показатели. Как вы думаете, самый популярный ответ какой? Олег Моисеев.
4: Я думаю, на паспорт.
10: На паспорт. Как вы думаете?
11: Я думаю, биологический возраст.
10: Биологический, то есть как... Хорошо, на паспорт. Вот правильный ответ. В смысле, неправильный ответ, самый популярный ответ. Это неправильный ответ, возможно. 54% выбрали вариант формальное количество прожитых лет, 15% все остальные разделились на ровные группы. На биологический возраст 15%, на физическую форму 15% и на психологические показатели 15%. Так проголосовала аудитория, но, в общем, молодежь мы определяем по паспорту, количеству прожитых лет. Никита Карлицкий, Олег Моисеев, благодарю вас. Спасибо.
11: Спасибо.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте.
0: Россия не собирается применять ядерное оружие. Условия его использования четко оговорены в доктринальных документах, заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, в первую очередь речь идет о защите территориальной целостности. В комментарии журналистам на встрече Международного дискуссионного клуба «Валдаю» напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никому не угрожает в Европе. При этом Песков назвал страны Прибалтики, цитата, «очень маленькими, но очень громкими», комментируя резкие антироссийские заявления представителей руководства этих государств. Кроме того, представитель Кремля заявил, что наработок по возможности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите ОТЭС в Китае пока нет, но она вполне может состояться. В Нижегородской области мужчина убил бывшую жену. Преступление произошло на улице Пирогова в Дзержинске. Как сообщает региональное управление СКР, злоумышленник не менее 15 раз ударил женщину ножом. От полученных ран 33-летняя местная жительница скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. На Украине заявили о крушении истребителя МиГ-29. Летчик, командир звена 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» погиб. Как уточнили в воздушных силах Украины, самолет был сбит. Военнослужащий катапультировался, но не выжил. Последний раз украинские военные сообщили о потере МиГ-29 10 августа. В Ассоциации туроператоров России заявили о росте продаж туров в Таиланд на зиму. Показатель вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Как сообщила Ассоциация туроператоров, конкуренция с Вьетнамом за путешественников из нашей страны резко усилилась. За 8 месяцев года страна приняла более 1 000 000 российских туристов, что на 165,7% больше, чем за тот же период 2025-го. Тем не менее, Таиланд сохранит лидерство по российскому турпотоку в Юго-Восточной Азии. Чаще всего россияне покупают туры на Пхукет, Каолак, в Паттайю, на Самуи, Кочанг и в провинцию Краби. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 13 атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
15: Говорит Москва.
16: 94.8 FM.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
18: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
21: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
20: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
21: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я ведущий этой передачи. Сегодня в этих, как не только сегодня, а вообще в этих передачах мы говорим с вами о насущных проблемах, в основном внутри нашей страны, что нас интересует, что нас заботит, что беспокоит. Вместе обсуждаем в надежде на то, что нас услышат, а нас слышат, я могу в этом вам точно сказать. И хотелось бы, чтобы все то негативное, что у нас еще пока есть, чтобы все это уходило. И на смену пришло действительно позитивное, нечто такое, чтобы отличало уже, собственно говоря, жизнь в нашей стране от всех остальных. Стараемся касаться в основном социальных проблем, но в любом случае мы никогда с вами не сможем уйти от общественно-политической повестки. Сегодняшнюю передачу вначале я хочу посвятить небольшой отсылке к тому, что уже было у нас. Я даже не хочу сейчас говорить, о ком идет речь. Я думаю, что вы сразу догадаетесь, потому что недавно мы с вами обсуждали, на мой взгляд, очень животрепещущую тему. На мой взгляд, произошла определенная ошибка. И мне интересно, каким образом она будет исправлена, если она, конечно, будет исправлена. А сейчас я просто хочу зачитать такой, знаете, выдержки из биографии, скажем так, двух людей. Эти два человека претендовали, пока еще претендует на должность сенатора от одного региона нашей страны. Я вот сейчас не хочу называть фамилии. Те из вас, кто помнит наши передачи, которые были на прошлой неделе и вот на этой неделе, наверняка вы сразу догадаетесь. Но пока вот просто абстрактно, без фамилии. Имя связано, безусловно, со скандалами. Она в свое время, эта женщина, будучи в Совете Федерации, голосовала против присоединения новых территорий, против электронных повесток, делала неоднозначные заявления. Она со скандалом незаконно получила порядка 730 тысяч рублей из пенсионного фонда. Потом ей это пришлось вернуть. Она одна из тех, кто голосовали практически по всем позициям, по всем положениям вновь присоединенных территорий против, или она воздерживалась. Она та самая женщина, которую два года тому назад, в 2024 году, общим решением Совета Федерации, ее не допускали к секретным слушаниям. Она та самая женщина, которая в разгар специальной военной операции поехала в страну НАТО отдыхать в своих мехах, бриллиантах, ну и так далее, так далее, так далее. Если еще там копнуть, можно, конечно, очень много чего еще придумать. Она та самая женщина, которая, когда ее родственница, израильская журналистка, пыталась завладеть крабовым бизнесом у одного криминального авторитета на Дальнем Востоке, именно она стала вмешиваться в работу следственных судебных органов для того, чтобы оградить свою дочь, израильскую журналистку, от преследования и от судебного разбирательства по этому поводу. Вот такой человек. А есть другой человек. Есть другой человек, который тоже претендует на вот это, собственно говоря, должность сенатора от одного из регионов нашей страны. Ну, вот. Это человек, который руководил специальным подразделением, которое называлось «Черный Барс». Это те самые люди, которые в Луганской Народной Республике, ну, вошли в историю. Бойцы бригады принимали активное участие в освобождении населенных пунктов, включая Брусовку, Золотинку, Лисичанск, самоотверженность, высокий боевой дух подразделения в ходе боевых действий в Донецкой Республике. При их непосредственном участии и при участии этого человека, как его командира, были освобождены Красный Лиман, Старый Караван, Шурово, Авдеевка, Соловьева, Горловка, Новопавловка. Человек, который приехал в отпуск, человек семьянин, человек, которого тоже указанием главы региона Владислава Хавалыга, конечно, мы говорим о ТВ, он тоже претендовал на эту должность, должность сенатора от Тувы. И вот, судя по всему, я опять, так сказать, вот не могу в это даже поверить, пока вот по последним данным, госпожа Нарусова, это, конечно же, я о ней говорил в самом начале, она, судя по всему, становится сенатором от Тывы в Совете Федерации, Российской Федерации. Мне это непонятно абсолютно. Я считаю, что это провокация, которая устроена против наших исполнительных структур. Я считаю, что подобные назначения, они бьют по имиджу нашей власти. И не понимать это на уровне ли, допустим, главы региона Владислава Ховалыга, или, допустим, это, может быть, другие структуры. А я убежден, что это не на том уровне решается. Я думаю, что друзья у этой мадам пока еще сохранились. Тем не менее, она как паровоз пробивает себе дорогу вот именно туда. Ну, Совет Федерации — это неприкосновенность, конечно, куча других привилегий, все с этим. Но дело даже сейчас не в этом. Я просто хочу тогда понять одну очень простую вещь. Это вопрос, который я задаю сейчас чиновникам и тем людям, которые вот причастны к этому. В том числе и к Владиславу Ховалыгу, руководителю этого региона Республики Тыва. Каким образом тогда они поняли слова нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что всячески нужно поощрять и способствовать тому, чтобы герои специальной военной операции занимали ключевые посты в нашей уже гражданской жизни? Люди, которые своей кровью, своей жизнью доказали преданность нашей Родине. Я тогда вот не могу тогда понять. Это что? Это специально вот такое действие, так сказать? Мало ли, что там президент говорит. А у нас тут есть вот, так сказать... Я сейчас специально не трогаю один еще очень важный момент. Ну, это не тактично все-таки. Даже, хотя я не знаю, возможно ли употреблять эти термины в отношении госпожи Нарусовой. А вот. Ну, возраст 76-й год, помимо всего прочего. Она 30 лет старше с лишним своего, как говорится, соперника. Так называемого. Ничего не учитывается абсолютно. Говорит президент одно, делается совершенно другое. Я могу только уповать госпожи Матвиенко, насколько это вообще возможно, потому что, конечно же, непосредственно руководство Совета Федерации, оно не все определяет там, но я думаю, что, еще раз я хочу повторить, мне кажется, это просто политическая провокация. Назначение этого человека, человек, который, ну, проявил себя... Ну, я, вы знаете, я даже боюсь вот сейчас вот цитировать то, что она говорила. То, что она говорила о русских, то, что она говорила о нашей Родине. Просто это даже говорить не приходится об этом. Я искренне надеюсь, что все-таки еще есть время исправить эту политическую ошибку. Я больше не хочу говорить особо на эту тему, но я вот еще раз просто призываю, и прежде всего Владислава Ховалыга, я не знаю, услышит ли он меня, подумайте, пожалуйста, еще раз и обратите внимание на Сурена Бады. Вашего земляка, человек, который родился, вырос в регионе, который знает ее от и до, который любит ее. И, безусловно, этот человек, как он защищал Луганск и Донецк от нацистов, он точно так же будет защищать интересы своей малой родины в Совете Федерации, уже на политическом поприще. Потому что мне кажется, что боец-солдат, он всегда боец и солдат. Тем более на фоне вот этого паноптикума, который еще пока олицетворяет госпожа Нарусова. Я сейчас не могу даже себе представить. Сама она в отставку не подаст и не уйдет. Это уж, как говорится, эти люди сами не уходят, их надо выносить. Но это мое личное мнение. Оно может не совпадать с мнением и официальных, и, безусловно, может совпадать с мнением руководства радиостанции. Это мое личное мнение. Я его высказываю как гражданин Российской Федерации и только Российской Федерации. Согласно нашей Конституции и согласно закону о печати. А я надеюсь, что, так сказать, услышат. У меня есть уже некоторые индикаторы, которые говорят, что все-таки слышат то, что мы говорим, уважаемые радиослушатели. Вы здесь спрашиваете, а нас услышат? Услышат. Я надеюсь, что все-таки услышат. И я задачу, собственно говоря, свою вижу именно в этом, чтобы поднимать те вещи, которые, с моей точки зрения, являются ошибочными для нашего политического руководства, неправильными, и я бы даже сказал, вредными. Так, ну у нас полный день, давайте ответим, а потом мы продолжим. Слушаю вас.
2: Михаил Леонидович, вечер добрый.
22: Да, вечер добрый.
2: На ваша слушательница, уважаемая. Я, можно к вам присоединюсь? Вот мы вдвоем встанем, и в этом словесном пикете я поддерживаю. Почему вот такое кумовство везде? Ну все же все понимают. Ну как так можно? Нельзя так плевать людям. Говорят про ребят на СВО, а это плевок и в них.
22: Безусловно.
2: Ну, просто вот плевок.
22: Безусловно,
2: очень
22: безусловно.
2: Досадно. Досадно.
22: Спасибо вам большое, спасибо
2: да,
22: вам большое.
2: Будьте здоровы, берегите себя.
22: Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо за добрые слова, я уже вижу. Андрей говорит, да оставь ее, пусть идет и куда-то выйдет. Нет, Андрей, вы знаете, не получится так. Не пусть идет. Нет. Хватит молчать по этому поводу. Не надо. А потом говорить, а это вот не то, да мы ничего не могли сделать. Мы можем это сделать в рамках нашего закона. Более чем достаточно, чтобы высказать свое мнение. Более чем достаточно. Николай, гнать ее, конечно. Конечно, гнать надо. Конечно, надо гнать. И я не знаю, это просто дискредитация корпуса сенаторов, где достойнейшие люди находятся. Я лично с ними знаком. Это действительно люди, которые могут служить образцами и для молодежи. И в этот момент появляется вот это недопустимо. Я еще раз хочу повторить, это недопустимо. Слушаю вас.
3: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Олег, конечно, еще раз на 500% с вами согласен. И если действительно будет окончательное решение по поводу вот выдвижения Нарусова в Совет Федерации, но это просто дискредитация Совета Федерации.
22: Конечно.
3: И действительно, конечно. Пятый год СВО. С одной стороны, герой СВО, с другой стороны, вот это Нарусова, который и против новых регионов России, да, что-то произносил.
22: Но я говорю, вот вы представьте себе, ее отстранили от слушаний в Совете Федерации, это в 2024 году, когда обсуждались секретные конфиденциальные информации. То есть сам Совет Федерации ей не доверял, потому что через нее, так как она у нас ездит, так сказать, во время специальной военной операции в Испанию, в страну НАТО отдыхать, с кем она там встречается, что она там делает, понимаете, ее не допускали на эти заседания. И опять ее избирают в Совет Федерации, где обсуждаются животрепещущие, и да, секретные вопросы, может быть, конфиденциальные вопросы нашей жизни. Зачем? Кто это делает, кто это двигает?
3: Конечно, конечно, на пятом году СВО, вот избрание Нарусовой, это прямая дискредитация Совета Федерации и слов Путина, что надо продвигать героев СВО и так далее. Вот сейчас на Валдайском дискуссионном клубе президент выступает.
22: Да.
3: Ну, если бы какой-нибудь журналист или эксперт задал этот, может, да, вот этот вопрос, он такой очень символический, да, вот этот.
22: А я его момент. Задаю, вы знаете, спасибо вам большое, извините. Я задаю этот вопрос. Вот Владимир Владимирович, президент, за которого я голосовал, это мой президент. У меня вопрос возникает. Каким образом ваши слова по поводу наших героев, которые сейчас возвращаются в мирную жизнь, которые до сих пор еще воюют, но они вернутся сюда, каким образом, почему эти люди игнорируются руководством, некоторыми чиновниками, я не знаю, кем сейчас, я не хочу так говорить, так сказать, огульно об этом. Я убежден, что это не на уровне руководства ТВ решалось. Убежден в этом. Это, безусловно, ниточки Санкт-Петербург, Москва, все здесь это тянется. Каким образом это соотносится? И каким образом люди, которые способствуют этому, мне бы просто хотелось узнать как гражданину, как они это объясняют? Может быть, я что-то не знаю. Я не знаю, может быть, Нарусова Людмила спасла нашу планету от инопланетян, мы не знаем ничего об этом. Я не знаю, так сказать, вот что здесь у нас такое. Вот. Может быть, она, так сказать, там, я не знаю, какие-то свои средства потратила, да? Вы знаете, она в свое время использовала для поездки там свой автомобиль, так она потом денежки за бензин выбила из бухгалтерии. Все забрала до копеечки. Своего не упустит никогда. Как и первый раз, когда она была замужем, так сказать, хотела своего первого мужа развести, разменять его трехкомнатную квартиру в Брянске, не получилось. Но я вот опять же, понимаете, вроде бы сказал, себе не буду говорить, но это вот тогда было, 20-летняя Нарусова и 70-летняя, ничего не изменилось в человеке, понимаете? Внешне меняется человек, а по сути своей, ну простите, с гнильцой. Я сейчас говорю о ней как о политической фигуре, я не хочу ее ни в коей мере, так сказать, оскорблять как женщину, это ее, как говорится, личная жизнь, ее личная жизнь, что там было, это отдельная история, так сказать, во время ее замужества с Собчаком, как она это, но я сейчас говорю просто как о политическом деятеле, если бы она не лезла бы в эту политику, если бы ее кто-то не проталкивал, да ради Господи, живи, дайте ей все деньги мира, пускай покупает меха бриллианта, пускай ездит куда-нибудь, но отцепись ты от власти. Ну, отцепись ты уже, подфартило тебе в свое время. Что ты сейчас опять лезешь? Что ты сейчас опять, так сказать, там, я не знаю, строишь из себя близкую подругу там президента, как будто, так сказать, там ты все знаешь и все это. Что ты из себя такое представила? Ты хоть одну инициативу какую-то проявила? Ты хоть сделала что-то? Вот здесь спрашивают, а что она плохого сделала? Да вопрос как раз, вы знаете, Она ничего и не сделала, и не могла сделать. Она просто дискредитирует своим поведением власть. Посмотрите, существует вот запись ее заседания, как ее же коллеги в Совете Федерации несколько лет назад, как они ей указывают на ее безграмотность юридическую во всех отношениях. Но если бы она по делу выступала, если бы она страдала, если бы ее преследовали, вот она, как говорится, это... Она, ну, но этого же не происходит, понимаете? Хорошо, давайте мы немножко сейчас все-таки, ну, давайте возьмем звонки, потом продолжим. Да, слушаю вас.
6: Добрый день. Вы знаете, сейчас вот включил радио, вас услышал и был шокирован такими вот, с одной стороны, откровениями, а потом как-то, ну, даже немножко испугался за вас, а потом думаю, ну, вот вы что такое говорите, если, значит, из этой же семьи, там, дочечка когда-то в президенты там это выбиралась.
22: Будучи гражданкой, там, будучи гражданкой иностранного государства.
6: Вот, ну как-то, так что, непонятно, откуда ноги растут.
22: Да.
6: Вот, ну, понятно же. Спасибо.
22: Ну, вы знаете, мне непонятно, я вам скажу честно. Можно, конечно, так глубокомысленно вот говорить там, но это понятно. Нет, вы знаете, я не думаю, что здесь. Я, кстати, хочу сказать, вот вы здесь пишете о Совете Федерации, вот скандале, который был в Совете Федерации по поводу, я не помню, из какой республики, не хочу говорить, но там были, так сказать, отец и сын замешаны в газовом бизнесе. Но простите меня, тогда и госпожа Матвиенко, и сенаторы все проявили принципиальность, и прямо там на месте преступники были арестованы. Так что здесь, простите меня, для меня здесь такой, знаете, жигловский способ. Разные люди попадают туда. Ладно, первый раз там еще-то, но потом же, как говорится, ситуация исправляется, и мы видим это. Что происходит с Нарусовой Людмилой, мне непонятно. Ну, раз, два, три, десять. Сколько можно ей давать индульгенции? Я еще раз хочу повторить, я не говорю о каком-то, допустим, так сказать, судебном преследовании, я ни в коей мере не говорю о каких-то судейских делах, нет, но этот человек не должна быть во власти, ни в каком виде. Этот человек, сама ее жизнь, сама ее биография, ее репутация, это дискредитация нашей власти, это то, что было в свое время, вот в 90-х, от чего мы, ну, по капле выдавливаем это рабское либеральное месиво, которое, ну, было, вот, так сказать, к сожалению, введено во времена Горбачева и Ельцина в нас, и отравляла всю нашу жизнь, и экономику, и все абсолютно. И сейчас опять это. Да посмотрите ее оправдание, когда она выгораживала свою дочь по поводу этого криминального крабового бизнеса на 4 миллиарда. Посмотрите, какую чушь она несет. В наглую врет, говорит о том, что я не знала, что это такое, это какой-то бизнесмен, я вот всегда за бизнес, я это, ну, сидит, как будто вот и не ее дочь это купила, как будто это не криминальные авторитеты им продали эту долю в этом крабовом бизнесе, как будто вообще ничего не знает, такой одуванчик, понимаете? Ну, так же нельзя. Ну, это просто нельзя, я сейчас обращаюсь именно к политическому руководству. С Нарусовой говорить бесполезно. Уберите этого человека из власти. Она дискредитирует ее. Она это все то самое плохое, что у нас было из 90-х во время этого либерального беспредела. Дайте дорогу нашим настоящим героям. Дайте дорогу Сурену Бады, который является героем, гордостью тувинского народа. Ну а что я еще должен здесь сказать, чтобы наконец услышали так, как нужно, чтобы это было услышано? Давайте двигаться дальше, уважаемые. Дальше. Так, давайте. Сейчас поменяем повестку обязательно. Да, слушаю вас. Пожалуйста, говорите.
7: Добрый вечер. Да. А помните, пару месяцев назад показывали, как президент давал приказ крупному флотскому начальнику зеркально бороться с морским пиратством. И тот отвечал: да, мы готовы, нет проблем, и что? Вот арестовали наш корабль. Где зеркальный ответ? Я не верю, что военные саботируют приказы Путина. Я считаю, он дает два приказа. Один под видеокамеру на потребу публики, а второй по-тихому, какой надо.
22: Вы знаете что, я не знаю, о каком случае вы говорите, но вот в последнее время наши танкеры достаточно спокойно, я не хочу сейчас углубляться, я просто не в курсе вот всего, так сказать, там, что происходило, но очень хорошо проходили под нашим конвоем, и никто даже близко не мог подойти. Если есть проблемы там, я могу это допустить, я просто не в курсе вот этого, как говорится, дела. Строгинский, а Чубайс как, не просто из власти не ушел, так еще и прыгал с должности на должность. Совершенно верно. Чубайс — это позор тоже нашего политического руководства. То, что этот человек так долго находился у власти, вор, подонок, негодяй, самый натуральный, помимо всего прочего. А сколько таких было? А Илларионов, а Пугачев, этот банкир, который слинял, Бородин, сколько их было? Упустили. Да? Это, простите меня, то, что вот не доглядели, господин Строгинский, я с вами абсолютно согласен. Я просто хочу, чтобы на этих опытах, на этих примерах мы учились, понимаете? А вот с учебой пока еще наших чиновников не очень получается, причем самого высокого ранга. Как будто ничего не было, понимаете? Вот как будто ничего не было, как будто, знаете, вот... За наш счет не надо быть такими добренькими, интеллигентными, господа чиновники. Не надо за наш счет быть, не надо нас считать дураками. Чубайс — это не ваш позор, это наш позор. Я сейчас Чубайс беру в кавычки как явление. Наглое, абсолютно оборзевшее, циничное, безграмотное, кстати, помимо всего прочего, я вспоминаю, так сказать, редкие пересечения с этим персонажем. Как, собственно говоря, и остальные очень многие. Тот же самый Егор Гайдар, я с ним, так сказать, пересекался в Америке, когда на лекцию туда приезжал. С самого дна, так сказать.

0: открытие там торгово-экономических отношений, рост торгово-экономических отношений, то, что рапортует в Кремле, на самом деле, как и многие другие дальневосточные и сибирские регионы, депрессивный регион. И поэтому невыгодно, когда герой СВО вернется туда и начнет непосредственно деятельность, как эту деятельность начал полпред Уральского федерального округа, ЖОГа, который там сейчас навел относительный порядок. Поэтому я хочу сказать, понимаете, значит, вот этому Хвалыге и постпреду Сибирского федерального округа выгодно, чтобы Нарусова оставалась сенатором. И вот этот устаканившийся гадюшник, а по-другому я по-другому не могу назвать, потому что население там действительно страдает.
1: Хорошо, Вась, спасибо за ваше мнение. Я с ним, как всегда, уже стало традицией, не согласен по поводу регионов, по поводу всего. Там колоссальные проблемы. И что значит власти выгодно? Кому выгодно власти? Вы что считаете, что президенту Путину выгодно, чтобы оставалось так, как есть? Ну, давайте немножечко реально смотреть. И вы начинаете свои комментарии с такой фразы. По-моему, вы близорук. Я так и не понял, в чем моя близорукость. Вы сами сейчас подтвердили, что это проблема, с вашей точки зрения, которая даже нерешаема. Вот она такая сложная прямо эта. Я ставлю эту проблему и пытаюсь поговорить о ней. Вы мне звоните и говорите, вы, по-моему, близоруки. Значит что, давайте не будем об этом говорить, потому что я, как говорится, близорук, и мы все близоруки, и не надо туда лезть. Вайс, вы все-таки, так сказать, я попросил бы, вы в рамках, как говорится, все-таки оставайтесь в дискуссии, потому что, когда вы начинаете принципиальные какие-то моменты озвучивать, ну, очень много у меня есть что сказать, но просто иногда не хватает времени, да и особо желания, чтобы, так сказать, расставлять все это. Попытайтесь все-таки держаться в рамках, так сказать, такой, знаете, интеллигентной дискуссии. Вот. Рафаэль, вы не боитесь, что эти люди, которых вы могут сделать вам сюрприз? Андрей, я отбоялся свое, вам честно хочу сказать. Не на седьмом десятке бояться. А врать так и не научился, кстати. Так что вот так вот. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, спасибо, во-первых, вам за такую передачу. Вы так все очень правильно, очень здорово говорите. Это все правда. И вот спасибо. Интересно, скажите, пожалуйста, в Совете Федерации депутаты наши, там есть какой-то возрастной предел? Или как там по 80 лет сидят, под 80 лет? Когда же молодежь будет учиться, так сказать, управлять?
1: Спасибо.
2: Целая гвардия, себе обеспечили и пенсию, и зарплату, а люди на эту пенсию жить не могут.
1: Спасибо. Безусловно, есть ограничения, я не могу сказать точно, какие возрастные, там они, соответственно, как любой пенсионный возраст, они есть. Я не могу сказать, что вообще ничего нет, появляются молодые люди, молодые имена. Я сейчас говорю о конкретном случае, который, с моей точки зрения, очень показателен, и который, с моей точки зрения, является абсолютно вредоносным для наших реалий нынешних. Уважаемые радиослушатели, давайте послушаем выпуск новостей, которые подготовили мои коллеги, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о снижении реального влияния Запада в мире. По словам президента, по мере ухода от западной гегемонии ситуация будет меняться к лучшему. Выступая на пленарной сессии Клуба Валдай, глава государства сказал, что Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН, но она невозможна без внутреннего консенсуса. Путин отметил, что Организация Объединенных Наций управляется менее коллегиально и демократично, чем было задумано. Он подчеркнул, что структура ООН должна отражать все многообразие мира. Более существенную роль там должны играть Азия, Африка и Латинская Америка. Дональд Трамп допустил увеличение ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс. Отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что отклонил предложение Тегерана об открытии Армузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня. Эти условия недостаточны, подчеркнул глава Белого дома. Кроме того, Дональд Трамп признал, что запасы ряда боеприпасов сократились после ударов по Ирану. Помимо этого, президент США заявил, что в стране началось строительство предприятий по выпуску снарядов для комплексов «Патриот». Также Трамп сказал, что Владимир Зеленский отказался от предложенных Вашингтоном мощных боеприпасов, так как у Киева нет самолетов и оснащения для их применения. На Украине признали невозможность перехватывать передовые дроны России. Реактивные беспилотники летят настолько быстро, что у расчетов ПВО остается мгновение на то, чтобы их сбить. Этого времени чаще всего оказывается недостаточно, говорится в материале Associated Press. Агентство приводит слова командира подразделения сил ПВО ВСУ Владимира Сердюка, который сказал, что

0: его подчиненные не успевают захватить цель, добавив, что это, цитата, «как гоняться за свиньей в лесу». В августе советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев отстает от Москвы в гонке дронов и не смог создать перехватчик для борьбы с реактивными беспилотниками. На МКС отправился Crew Dragon с российским космонавтом Сергей Тетерятников. Входит в экипаж миссии Crew-13. Старт ракеты-носителя Falcon 9 прошел на космодроме в штате Флорида. Трансляцию ведет сайт НАСА. Стыковка с орбитальной станцией ожидается в районе 2 часов ночи. Это станет самым быстрым в истории путешествием американского корабля от Земли к МКС. Вместе с россиянином в космос отправились астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13, атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 2
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
4: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Отбой» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я теперь буду вести эту передачу. Вы спрашиваете часто, сколько смогу, сколько Бог даст, буду вести. И буду вести именно в такой манере. Буду пытаться, по крайней мере, говорить с вами честно, откровенно, искренне надеюсь, что и вы тоже ответите мне тем же. Ну и желательно только единственное, без, так сказать, вот таких вводных по поводу моей близорукости или еще чего-то. Так что здесь главное, чтобы не упустить все-таки саму повестку и не переходить на личности. Хотя, я еще раз повторю, когда речь идет обо мне или о ком-то другом, вы вправе высказывать свое мнение. Если вы обратили внимание, я не прерывал господина Вайса, высказал все, что он думает, считает мою позицию близорукой. Ну, учтем. Может быть, я недостаточно убедителен был в своих доводах. Ничего. Здесь вы очень много пишете, в основном соглашаетесь со мной, спасибо вам большое, я не хочу зачитывать, хороший, вот и Сергей Одинаковый написал, Сергей Строгинский написал, Outsider пишет, Empty Words, спасибо вам большое за ваши, вот единственное, у нас есть вот радиослушатель Николай, вот, как говорится, не надо обращаться к нам, Николай, дискредитируй 90-й год. Это были одни из самых лучших времен для страны. Хотите, чтобы объяснил? Могу объяснить, но очень долго. И подпись. Николай. Николай, спасибо, объяснять не нужно. По такому странному стечению обстоятельств я и вот миллионы наших, ваших тоже, я надеюсь, земляков, мы жили тогда, помним прекрасно. Вот, так что, если вы считаете, что то, что я говорю, дискредитация, у меня вопрос только один. А вы в 90-е годы точно в России жили? Или, может быть, в каком-то другом месте? Так что это дело такое. У нас полная линия, уважаемый радиослушатель. Я сейчас возьму, но единственное, что я бы хотел все-таки сменить, потому что вот один из наших, я так понимаю, радиослушателей, он упрекает меня, что это что, повтор, он спрашивает. Да нет, это не повтор, да просто, когда мы разрабатываем тему, никнейм аутсайдер, я стараюсь следить за тем, что, каким образом это все разворачивается, каким образом продолжается это, и я не собираюсь бросать ее. При первой удобной вот возможности я буду, безусловно, поднимать эту тему опять, потому что дело здесь не в Нарусовой, дело здесь не в какой-то, тем более там никакой персональной личной вендетты. Вот. Речь идет о том, о престиже нашей власти. Как политолог, как журналист, я вижу, что это слабое звено. Я вижу, что это неверный, ошибочный шаг нашей власти, который ведет к дискредитации нашего политического руководства. Я еще раз хочу повторить, на фоне достойнейших людей, которые сейчас и в Думу избраны, я просто лично их знаю многих, и в Совете Федерации, я считаю, что этому человеку там не место. Я предлагаю ей выдать самую, так как она, судя по всему, очень любит деньги, выдайте ей самую большую персональную пенсию, дайте ей все, что она захочет. Но только, пожалуйста, подальше, чтобы она держалась от этого. Этот человек недоразумение, это ошибка, политическая ошибка во всем абсолютно. И причем этот человек доказал на протяжении десятилетий, что она из себя представляет, как так называемый политический деятель. Давайте мы поговорим с вами немножко о других вещах, потому что я все-таки хотел бы обратить ваше внимание. Это, кстати, очень близкие темы, которые я хочу вам сейчас предложить. Прошли выборы. Прошли выборы в нашу Думу. Обновился состав, 184 новых депутата были. Перестановки произошли. Какие-то партии приобрели дополнительные места, кто-то упустил. Но я бы хотел сейчас, знаете, не вдаваться в статистику в данном случае. И хочу поздравить всех, кто избран. Я надеюсь, искренне надеюсь, что это люди покажут себя вот в такое сложное для нас время, когда мы завершаем, я надеюсь, уже специальную военную операцию. Я убежден, что эти люди во многом будут определять мирное уже развитие наших новых регионов, которые вернулись. Да и у нас в стране, конечно, надо будет, скажем так, наводить порядок все-таки. Что мы ожидаем от наших депутатов? достаточно дружно мы все проголосовали. Была самая большая явка за все время, что радует, конечно, всех нас. Ну, а вот что мы лично, каждый из нас, что мы лично ожидаем от наших депутатов, чтобы они сделали что? Я это говорю в контексте того, что в прошлой передаче, я надеюсь, вы обратили внимание, некоторые из вас, уважаемые радиослушатели, сводили нашу дискуссию до такой, знаете, ну, не личного выяснения, а достаточно локальной, скажем так, позиции по отношению к каких-то локальных вопросов. Бордюр не так положили, пенсии там, еще что-то. Но, конечно, это все важно, я ни в коей мере не хочу умалять это значение. Но мы с вами же должны смотреть реально на все эти вещи, которые есть. И если есть какие-то проблемы, то действительно, ведь у нас же есть депутатский корпус, причем не только Госдума, но и на местах, которые обязаны решать эти проблемы. Я понимаю, что вы звоните на радиостанцию и говорите, допустим, по поводу маленькой пенсии, по поводу, допустим, каких-то бытовых проблем. Это все совершенно ясно и понятно. И я ни в коей мере не хочу сейчас вас дезангажировать, скажем так, вот по этому поводу. Я все, что, как говорится, могу озвучить, сказать, всегда мы это сделаем. Но я просто хотел бы, чтобы вот мы в какой-то степени поняли одну очень простую вещь, что те люди, которые сейчас избраны, это люди, которые находятся от нашего имени там. И они обязаны, это их обязанность, учитывать все те пожелания, которые вот у нас есть перед ними. Но я, конечно, хочу сейчас, опять же, не какие-то местные проблемы обсуждать, а вот в целом. Вот интересно, что мы можем ожидать сейчас от наших депутатов? Какие, на ваш взгляд, проблемы сейчас стоят не перед нашим, там, допустим, микрорайоном или еще что-то, а перед страной? Я бы хотел, чтобы все-таки мы с вами немножко поднялись в нашей дискуссии на другой уровень. И давайте попытаемся поговорить, ну, за всю страну, понимаете, все-таки. Давайте себя осознаем не жителям, допустим, какого-то микрорайона, где бордюры плохо крадут, а гражданами нашей страны. Это же наша страна. Почему мы должны терпеть, когда здесь, допустим, происходит что-то, что мы считаем неправильно? И каким образом тогда вот сейчас будут эти отношения выстраиваться между нами? Андрей сразу написал, хотел бы, чтобы они сочиняли хорошие законы. Конечно, я думаю, что вы сейчас самое главное сказали. Это законы, которые помогают нам жить, а не мешают. Вот это самое главное и самое важное с моей точки зрения. И я думаю, что это основа основ. Потому что когда принимаются такие сомнительные законы, ну тогда они, собственно говоря, имплементируется и притворяется вот таким же образом. Понимаете? А для этого нужно иметь прямой контакт со своими избирателями. И мы опять с вами возвращаемся к тому, к той теме, с которой я начал нашу передачу. Можете себе представить на минуту некоторых депутатов, которые бы, допустим, можете себе представить госпожу Нарусову, которая будет жить проблемами туинского народа? Она? Хоть раз слышали, чтобы она что-нибудь сказала? Давайте возьмем ваши звонки. Да, слушаю вас. Пожалуйста, да, пожалуйста, говорите.
3: Добрый день, Рафаэл, меня Денис зовут.
2: Да, Денис.
3: Ну, если глобально, это как бы мне, конечно, два вопроса к нашим депутатам есть. Одно у меня максимально болящее, это все-таки, я считаю, что надо отменять утилизборы, все эти пошлины. И, ну, ребята, ну, потому что это фактически грабит меня как человека российского,
2: да.
3: Как бы гражданина, я считаю. Чего бы там мне не рассказывал господин Мантуров, ну, все-таки это грабеж, когда автомобиль стоит 5 миллионов, который должен стоить 2. Ну, и хотелось бы еще из глобального, чтобы, например, они прописали такое, что ЖКХ и всякие госмонополии цены не повышают. Вот, ну, вы написали инфляцию 3%, вот настолько и повышайте. Все, точка. Вот выше нельзя, ниже можно. А то сейчас они, получается, будут ЖКХ повышать от 8 до 20%. Это как бы, а, ребята, какая у нас инфляция? Это зачем тогда вы нам рассказываете, что у вас все хорошо?
2: Угу.
3: Алло?
2: Да,
3: ну,
2: да,
3: вот
2: да.
3: Это хотя бы. Я не требую
2: много. Спасибо.
3: Я, требую,
2: я хочу, да, я хочу вот просто сказать вдогонку тому, что вы сказали. Евгений пишет. Недоступность жилья и автомобиль считаю проблемой. Ну, в принципе, это вот такое более глобальное, это как раз именно это. Почему автомобиль, который в Китае...
3: А, ну, жилье, естественно, надо. Жилье, извините, я перебью. Это, конечно, кредит. Ребята, сделайте под 5%. И я понимаю, даже 15 миллионов за квартиру, но человек сможет отдать за 30 лет.
2: Ну, я тоже так думаю. Сейчас, видите, сокращают сроки ипотеки уже. Потому что такие. Все, спасибо вам большое. Спасибо за звонок, да. Слушаю вас.
4: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Радио, пожалуйста, выключите.
4: Убираю.
2: Угу. Слушаю вас.
4: Огромный вам низкий поклон по поводу депутата Нарусовой. Мои студенты, а это люди, которые один из элитнейших вузов в стране, руки которых лежат на кнопках всевозможных, и только потому, что они что-то предлагают и изобретают, они мне задавали этот вопрос. До каких пор будет сидеть это чудище там? Годами. Люди грамотные сидят, следят за интернетом. Это понижает авторитет власти. Вам низкий поклон, Рафаэль Никитович.
2: Спасибо.
4: Кроме того, я еще рад, что вы, по-моему, обманулись, что вы из города Краснодара.
2: Я тоже оттуда. Я из станицы Фастовецкая, Тихорецкий район.
4: Краснодарский
2: край, конечно, да.
4: Тем более. Мой отец был там один из ведущих агрономов, выращивал зерно для нашей страны.
2: Послушайте, вы знаете, простите уж меня, но мой отец, он был главным ветврачом там, а моя мама была там главным врачом. Наверняка пересекались. Спасибо вам.
4: Я вас приглашу в наш университет, я член Совета ветеранов. Попробую выйти на ваш контакт, не через эфир.
2: Хорошо, спасибо.
4: Мои студенты с огромным, а я старше вас, намного причем, отставной профессор, так, но член Совета ветеранов.
2: Мы вас
4: пригласим, и вас, и вот то, что вы говорили, мне уже перезвонили ребята, говорят, слава Богу, что представители древнейшей в мире профессии стали проявлять вот такую храбрость. Мы вас защитим в случае чего.
2: Спасибо. Уважаемые радиослушатели, вы знаете, во-первых, конечно же, вот ваша поддержка дает силы говорить о этих вещах. Но я и хочу вам сказать, что в целом, вот именно сейчас, я убежден, что все-таки здоровые силы, они гораздо больше. И я убежден, что здесь, понимаете, не вопрос, я не хочу сейчас какой-то, знаете, так сказать, героем каким-то в этом плане. Нет. Я считаю, что это совершенно нормальные вещи, и я это... Ну, поверьте, это правда, это же... А иначе зачем тогда журналистикой-то заниматься? Ну, а о чем тогда говорить? Ну, если это не волнует вас, если ты говоришь нечто, что не волнует твоего радиослушателя, зрителя, читателя или еще что-то, какой вообще смысл тогда, понимаете, во всем этом? Так что, безусловно, и это, опять же, это же позиция, она, ну, как, это же, я же здесь тоже живу, я езжу в общественном транспорте, я хожу по тем же улицам, я вижу, так сказать, то, что происходит, поэтому в данном случае здесь мое восприятие этого, я считаю, что это абсолютно нормально, это позиция, гражданская позиция гражданина великой страны, вот и все. Я не хочу больше терять нашу страну, понимаете, в чем дело? Я не хочу, как это было в конце 80-х. Я не хочу, чтобы было позорно. Я не хочу, чтобы американские коллеги, так сказать, в 90-е годы, так сказать, потрунивали, издевались, подкалывали меня по поводу пьяного президента в то время, по поводу, так сказать, этой синюшных, так сказать, бушевских ножек, которые мы тут, так сказать, поглощали, так сказать, мешками, они присылали сюда то, что им, как говорится, не нужно было, и что у них там на складах лежало десятилетиями. Я не хочу вот это все просто видеть. Это же не просто, знаете, мое такое, что я там, мщу, что ли, ей? Да я один раз с ней пересекались, мы, так сказать, и знать не знаем, и она меня не знает, и я ее не знаю. Понимаете? Так что это... Ну, всем привет, я передаю из Краснодара. Всем привет, я вижу, что... Тихорецкая, Фастовецкая, очень популярное, так сказать, место, так что всем сердечный привет. Но давайте мы все-таки продолжим нашу передачу по поводу наших депутатов, и что мы от них ожидаем, и что мы от них будем требовать. Сейчас я это обращаюсь лично к депутатам. Обязательно будем требовать, ребята. Фанфары, медные трубы уже прозвучали, хватит, приступайте к работе, а мы будем за вами внимательно следить, в случае чего поможем. Не знаю, что-то сорвалось. Давайте еще попробуем. Слушаю вас. Опять сорвалось.
5: Алло.
2: Да, слушаю вас, пожалуйста.
5: Алло.
2: Да.
5: Здравствуйте.
2: Сейчас, простите, здесь сейчас мы. Угу. Да, слушаю вас.
6: Алло, Рафаэль, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
6: Большое спасибо за ваши эфиры. Я еще больше полюбил радио «Говорит Москва», то, что вечером мы стали такие острые темы поднимать. Искренний комплимент.
2: Спасибо.
6: Предлагаю затронуть очень такие две большие темы. Вот очень первым слушатель звонил. То есть это надоело жить периодически в театре абсурда. То есть депутаты должны, наверное, принимать законы, которые не позволяют разгонять инфляцию. Это наша, наверное, Государственная Дума. А у нас это все разгоняется касаемо ЖКХ, сбора всего остального. Да, машины же тоже дорогие, разгоняют инфляцию. Никто об этом, как бы, собственно, услышит, не говорит. И театр абсурда местный депутат Московской области, который обязует регистрировать домашних собак, грубо говоря, штрафы накладывают. Но у меня одна собака 2,5 килограмма весит. Ну, давайте хотя бы сделаем, что надо собак регистрировать там, ну, от 10 килограмм хотя бы там. Ну, к примеру, хоть какие-то критерии сделаем. Не так, что поголовно все и вся. Вот депутат должны быть, наверное, просто немножко умнее, не смешить народ. А вот такое ощущение, что они только свое продвигают.
2: Спасибо, спасибо, большое спасибо. Спасибо за добрые слова, во-первых. Во-вторых, я хочу вот к вам обратиться, я как раз вот и говорил об этом. Ни в коей мере не подумайте, что я игнорирую какие-то вот, ну, мелкие темы, допустим, небольшие. Ну, вот это, допустим, тема там домашних животных. Я хочу только сказать одну вещь, это очень важно. Конечно, звоните, конечно, говорите. Если, я еще раз говорю, мы будем это озвучивать. Ваш вопрос, он звучит в эфире, это уже в определенной степени постановка проблемы, как таковой. Но есть совершенно нормальные, легальные пути, да, сложные, да, не всегда это, может быть, получается, но есть совершенно конкретные шаги, которые можно предпринять на местах. Но более активная позиция здесь нужна, понимаете? Когда это происходит, когда это идет, знаете, вот, так сказать, народное волеизъявление, то все прислушиваются. Самый, простите меня за скорузлый, засидевшийся, так сказать, чиновник, он встанет, оторвет, так сказать, свое нежное тело от стула и будет делать все-таки то, что мы хотим. Понимаете? Но это, я еще раз хочу повторить, понимаете, вот эти нерадивое чиновничество, которое не реагирует, это всего лишь незваные гости на наши вечеринки, понимаете. Но никогда не забывайте, это наша вечеринка, это наша страна. Ну, мы должны это все инициировать, понимаете. И у нас есть огромное количество, так сказать, рычагов, чтобы воздействовать это. По поводу самых разнообразных, как говорится, моментов здесь, понимаете. Надо просто, я еще раз хочу повторить, надо просто этим принципиально заниматься. Да, позвонить можно, да, можно, конечно, сказать, озвучить, но это только для того, чтобы сказать, и что, кто потом будет это делать? Кто-то другой будет делать? Ну, нет, вот у меня нет собачки, я вряд ли буду заниматься этим. Ну, а то те, у кого эта проблема волнует, вы должны этим и заниматься. В рамках закона добиваться того, чтобы, так сказать, вы были услышаны. Есть эти возможности, есть письменное обращение. Есть самые разнообразные формы донесения информации по этому поводу. И я еще раз хочу повторить, они обязаны выслушать. И выслушать, и никуда не денутся, понимаете? Просто надо немножко подучить, знать законы и, собственно говоря, работать вот в этом направлении. Кстати, еще не факт, может быть, мы с вами законы-то будем знать лучше, чем некоторые чиновники. Чего уж там говорить. Так. Евгений, вечер стал лучше утра. Что вы имеете в виду? И вечер хорош, и утро хорошо. Очень медленно строят дороги. Невозможно перемещаться по стране. Евгений, ну, давайте, так сказать, уже, как говорится, залихватски. Не будем ребенка выплескивать из этого ведерка. Ну, что вы. Ну, конечно, медленно, медленно. Но вы посмотрите, сколько построено. Господи, да это же о чем вы говорите? Господину Хуснуллину мой респект от всей души. Видно, что этот человек, ну, это дело его жизни. Это видно по нему, что человек вкалывает 24/7. Так что для меня здесь, ну, не надо, что называется, подстегивать лошадку, которая и так неплохо бежит. Ну, конечно, да, конечно, медленно, но хотелось бы быстрее, чтобы все построено. Но тем не менее, давайте будем объективны тоже. И когда хорошо, давайте не стесняться говорить хорошо. Слушаю вас.
7: Да, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
7: Спасибо, что позволили говорить. А у меня просьба к нашим депутатам, как к малому бизнесу, не принимать никаких законов. Дайте, пожалуйста, пожить с теми законами, которые существуют. Вот просто мы под них подстроимся, адаптируемся, будем работать, платить НДС и тому подобное. Только, пожалуйста, приняли. И больше не меняйте. У меня, наверное, все.
2: Спасибо вам большое. Я немножко далек от темы как таковой, но я вас, по-моему, 100% поддерживаю. Вообще-то, да, включать этот принтер тоже, пожалуйста, не надо. И уж если что-то сделали, пожалуйста, оставьте в покое. Вообще, я хочу сказать, ну, философию надо изменить. Если вы помните, уважаемые радиослушатели, в передачах «Америка Лайт» я неоднократно поднимал тему малого и среднего бизнеса в Соединенных Штатах Америки. И я всегда, и сейчас, я ставлю это в пример. Потому что действительно, ну просто логика развития Америки вот с того, вот те 250 лет, которые она существует, она была заточена на то, чтобы всячески поддерживать частного, индивидуального, скажем так, предпринимателя. Во всех отношениях. Начиная это сельское хозяйство, потом промышленность, неважно. Вот я бы хотел, чтобы это же отношение к малому и среднему бизнесу выработалось у наших депутатов. Руки прочь от малого бизнеса. Господа депутаты, руки прочь от малого бизнеса. Дайте людям работать. Перестаньте вводить драконовские налоговые какие-то, так сказать, новые законы, которые только убивают этот бизнес. Эти проверки, которые в одном месте, их, как говорится, что называется, густо, а в другом абсолютно пусто. Ну, надо дифференцировать все-таки и смотреть. Но почему так сложно это? Почему? Я ведь еще раз хочу повторить, я же это сравниваю, каким образом это происходило и происходит в Америке. Сейчас. Надо учиться, если там гораздо лучше, так почему бы нет? Надо учиться, потому что там это действительно делается лучше. Я готовил несколько статей по этому поводу. Я очень хорошо изучил этот вопрос для Соединенных Штатов, как это делается там у них. Одна из основных причин – это выслушивают людей, которые собираются открыть бизнес, и помогают им в этом. Они запрещают, ограничивают, там еще что-то. Есть, конечно, нормы. Нормы, допустим, конечно, качество еды, там, качество безопасности. Есть это все, безусловно. Но я еще раз хочу повторить, что нужно все-таки понять, что это люди, которые кормят себя, это уже хорошо. Если малый и средний бизнес обеспечивает хотя бы себя, свою семью, это значит одного, ну, простите меня, нахлебника меньше у самого государства с его социальными программами. Дайте людям работать за свои деньги. И я поддерживаю вашу, уважаемая радиослушательница, о том, что я не могу сказать там, допустим, что делать, как делать, так сказать, каждый конкретный случай, но безусловно. Не надо, так сказать, награждать вот таким пристальным вниманием, так сказать. Там не враги, там такие же граждане Российской Федерации, которые пытаются заработать свою, как говорится, копейку. Если там недостатки, миллион. Если там правонарушения, безусловно. Если там преступная деятельность, да, к сожалению, есть. Но это не значит, что мы должны, как говорится, все дерево рубить. Еще раз я хочу повторить. Так, не поеду к Трампу, к Байдену погнали. Я не вижу проблем с малым бизнесом. Вопрос только, это дорогой кредит. Дэн, ну я рад, что у вас только дорогой кредит. Это так что в конечном итоге это да. Вот, давайте мы еще возьмем. Да, успеем еще взять. Слушаю вас. Да, пожалуйста.
8: Алло. Да, слушаю. Добрый вечер.
2: Да.
8: Знаете, что самое страшное у нас? Что у нас никто ни за что не отвечает. Ни депутаты, ни чиновники. Если депутаты не будут что-то делать или плохое, нам скажут, вы их выбрали сами, что вы хотите. Вы депутатов выбрали. Вот чиновников мы высших не назначаем. Один говорит, можно, а зачем? Я думаю, в другой стране бы он завтра бы с работы уже вылетел. А так там бренд этот запатентовали. Что мы хотим от таких чиновников? Другой говорит от финансового сектора на форуме, да, цена дорогая, но она комфортная, если не покупать. Вот вы понимаете, кто нами управляет?
2: Уважаемый радиослушатель, я прекрасно понимаю, но вы опять же переводите дискуссию в такую очень, знаете, скажем так, сомнительную плоскость. Понимаете, вы говорите факты, говорите, какой-то чиновник сказал. Я не могу с вами здесь вступать в дискуссию или еще о чем-то. Я единственное хочу сказать, что если вас это волнует, если это видно, если вы видите, что это есть проблема, ну, значит, тогда есть определенные инстанции, куда надо обращаться по этому поводу. Как бы наивно я сейчас ни звучал, другого не будет. Если вы 20 раз халва скажете, сладко все равно ведь не станет об этом. Я говорю о том, что нужно заставлять, в хорошем смысле слова, наших депутатов, выборные органы, чтобы они действовали в наших интересах. Это не важно, малый бизнес, жилье это, кредиты или это утильсбор, допустим. Речь идет только и только об этом. Мы должны быть услышаны. Теперь выпуск новостей, уважаемые радиослушатели, а потом продолжим с новой темой.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россию сознательно подвели к конфликту на Украине. Наша страна оказалась в ситуации, когда была просто вынуждена в ответ на очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках. Об этом президент сказал на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Цитата. «Знаю, что у участия заседания экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз. Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», заявил Владимир Путин. Глава государства призвал все вместе искать выход из украинского конфликта. Турция и ООН хотят организовать переговоры России и Украины. Тема повестки – прекращение огня в Черном море. По информации источника агентства Bloomberg, Организация Объединенных Наций и Анкара намерены попытаться скоординировать усилия, чтобы обеспечить безопасность поставок зерна на фоне резкого роста цен на продовольствие в мире. Bloomberg уточняет, что встречи могут пройти в начале октября. В Москве открылись два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, на Воробьевых горах под пункт вакцинации оборудовали кабинку канатной дороги. Она стала настоящим арт-объектом. Еще один павильон установили в Зарядье. Теперь сделать прививку вне поликлиники можно в 20 мобильных пунктах, 18 из которых работают у станций метро, МЦК и МЦД. Все пункты вакцинации работают ежедневно, без предварительной записи. Перед прививкой врач осматривает пациента. Процедура занимает 10-15 минут. С собой достаточно паспорта при наличии полис ОМС. Также вакцинация проводится в поликлиниках, школах и детских садах. Россияне стали чаще дружить со своими начальниками. Установлению неформальных связей на работе во многом способствует высокая заработная плата. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра «Суперджоб». Если 4 года назад о приятельских отношениях с боссом заявлял лишь каждый пятый сотрудник, то сегодня этот показатель вырос до 26. Чаще всего неформального стиля общения придерживается молодежь до 35 лет, а также работники с доходом от 150 тысяч рублей в месяц. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о насущном, что нас волнует. И, судя по вашим посланиям, вашим комментариям, действительно, те вопросы, которые мы с вами поднимаем, действительно вас волнуют. Очень много сообщений пришло. Я уже вижу, что и ко мне в ВКонтакте приходит. Я очень рад этому. Не забывайте мой основной канал, телеграм-канал, это «Америка Лайт», который называется. Там я публикую международную информацию. В очень большой степени я бы хотел обратить ваше как раз внимание. Подписывайтесь, если хотите знать, что происходит в Соединенных Штатах Америки. И не только, кстати, там. Но вот в очень большой степени то, о чем я бы хотел бы с вами поговорить вот в последний наш, во второй час, это соотносится вот с моим телеграм-каналом. В каком смысле? Он все-таки построен немножко не так, как все. Я бы вот хотел бы обратить ваше внимание. Дело в том, что я там, прежде чем я комментирую, это может быть видеокомментарий с моей стороны или просто то, что я пишу текст, я делаю их небольшими, буквально, ну, естественно, видео там одна минута всего. Но я всегда вам указываю первоисточник, откуда я это беру. Вот следующая наша тема, это информационная гигиена. Я вот как раз бы хотел обратить ваше внимание, это то, как нас учили еще в стародавние советские времена работать с источниками информации. Это колоссальная проблема. Я не знаю, может быть, даже мы еще и завтра об этом поговорим на передаче «Отбой». А завтра у нас такой очень день, знаете, я вас приглашаю и на «Револьвер», во-первых, в 10 часов мы поговорим про Соединенные Штаты Америки. Потом в 6 часов у нас будет «Отбой», мы еще продолжим разговор, конечно. Да еще у нас будет «Америка Лайт» в конце. Так что 4 часа полноценные завтра я вас приглашаю. У нас будет возможность серьезно поговорить на животрепещущие темы. Так что приглашаю вас. И вот то, что касается моего телеграм-канала, я всегда даю возможность вам посмотреть, откуда это пришло. Или если я успеваю, я перевожу. Если нет, я печатаю иногда на английском языке, там остается. Но это потому, что у меня есть, с радостью хочу сказать, и англоязычная аудитория, которая тоже туда заходит. Вот. Так что я думаю, что вы не ошибетесь. Я сразу хочу вам сказать, что была попытка взлома. И там была попытка каких-то денег собирать там или еще что-то, уважаемые радиослушатели. Я никогда не обращаюсь ни с какими просьбами по поводу каких-то денег, донатов и прочего. Если это опять произойдет, пожалуйста, ни в коей мере никому не верьте. Нет, никогда не обращаюсь. Это все, как говорится, я это администрирую сам. И никаких, как говорится, здесь у меня вот финансовых и материальных вопросов на этом канале и на любых других не существует. Так что заходите, смотрите. Там я сейчас вот огромное количество информации идет из Соединенных Штатов Америки в преддверии выборов. Я убежден, что каждый из вас найдет необходимое и интересное. Позвольте зачитать ваши послания. Их очень много здесь. Я попытаюсь все-таки... Строгинский, про утильсбор это прям по-больному и не решаем никак. Мафия мощнее. Да нет, уважаемый Строгинский, мы в 90-е годы тоже думали. Ничего, потихонечку освобождаемся. Арамас Коня, полностью согласен. Карен, приветствую, Фаленька, приветствую вас тоже. Вячеслав, я не понял, что вы имеете в виду, что вы сделали по Собчачке. Непонятно, что вы написали. Строгинский, я не знаю, как в регионах, но обратная связь, заявки, жалобы на МОСРУ в Московской области, добродел, очень четко работает, нет претензий. Спасибо, вот, пожалуйста, здесь, так сказать. И действительно, вот эти новшества наши, на мой взгляд, они достаточно все-таки интересны. Я не могу сказать, наверное, вот учитывая, потому что разная информация приходит. Может быть, конечно, что-то не получается изначально. Но в любом случае, есть возможность, просто надо приложить, да, ну, к сожалению, надо приложить определенные усилия. В Соединенных Штатах Америки ведь то же самое. Я вот сколько раз был свидетелем, когда мои соседи говорили, вот мне не нравится там что-то с дорогой, что-то с этим. Я сейчас пойду к своему депутату. И он идет к своему депутату, за кого он звонил. А эти есть приемная. Если не самого депутата, там есть его помощники, которые принимают это все и отвечают это. Ну, понимаете, велосипед изобретать не надо. Людей выбрали во власть, наделили полномочиями. Отвечайте, господа. Своими делами, не болтологией, а делами. Вот есть такая проблема. Ставьте эти проблемы. Если при этом вы хотите еще позвонить на радиостанцию, сказать об этом, я буду только рад, пожалуйста. Но только вы понимаете, что я из своей радиорубки здесь не могу решить эту проблему по поводу там утильсбора или это. Но каждый раз говорить об этом, дополнять это, приводить пример, допустим, вы можете совершенно спокойно ссылаться на передачу, когда будете разговаривать с чиновником. Почему нет? Ну, если вы хотите действительно, чтобы эта проблема была решена, а не то, что, так сказать, чуть что, как говорится, сразу давайте, как говорится, что из «Авроры» по-зимнему палить, что ли? Так. Николай, а как это целый взвод известных персон был выставлен от имени известной партии, а ведь именно за этих кандидатов голосовали миллионы людей, и вдруг они скопом отказываются от мандата депутата? Николай, я согласен, это действительно проблема с моей точки зрения, хотя вот если конкретно говорить, я просто не представляю себе, один из лидеров «Единой России» Сергей Викторович Лавров, наш министр иностранных дел, если бы он еще и депутатом взял бы на себя эти функции, ну, простите меня, я думаю, что его, как говорится, здоровье могучее, оно вряд ли бы это выдержало, конечно. А в целом я, Николай, согласен с вами, конечно. Я считаю, что злоупотреблять здесь ни в коей мере нельзя. И если кто-то действительно выступает, выходит, говорит об этом, ну, тогда надо просто пояснить, что, может быть, я не ищу, допустим, мандата, но я поддерживаю эту партию. Я думаю, что это тоже будет достаточно. Не нужно вводить в заблуждение. Я здесь соглашусь, пожалуй, с вами. Утильсбор, увы, вводит правительство. Я у депутата спрашивал, типа, они здесь ни при чем. Дэн, вам говорит неправильно, неверно. Я надеюсь, что он просто некомпетентен, скажем так. Потому что депутатский запрос по этому поводу может быть отправлен в любую правительственную инстанцию. И поинтересоваться, в связи с чем увеличился этот сбор, введен этот сбор. Любой депутат может это сделать и получить официальный ответ по этому поводу. Так что в данной ситуации нет. А что, он предлагает, чтобы вы что, в министерство, так сказать, пошли в автомобилестроение, что ли? Или в министерство торговли, что ли? Так вас туда и там и не пустят вас туда. Это режимное предприятие. На вахте вас и завернут буквально на этом. Так что, Дэн, вы, пожалуйста, объясните господину депутату, что вы к нему обращаетесь не за тем, чтобы он там убрал утильсбор, а для того, чтобы он официально от себя отправил запрос от вас, человека, который избрал этого депутата, чтобы ему ответили на это. Вот и все. Дэн, ИП платит всего 7% налогов, все. Я не понимаю, почему такое нытье. Ну, вот видите, Дэн считает, что это нытье у нас. Вот такое. Ну, что ж. Сергей, сделай ключевую ставку, как в США, уже будет гораздо легче всем. Ну, Сергей, это такой вопрос, конечно, я не хотел бы, чтобы мы его залихватски так сейчас здесь описывали, потому что сейчас куча специалистов скажет, ну что вы, ну как же можно, ну так это. Но я еще не услышал ни одного довода, вот ни одного довода у меня нет. Я, ну, считайте меня дилетантом, пожалуйста, я не знаю, если кто-то понял это. А я, например, не вижу ни одного еще, вот не услышал ни одного довода, почему у нас такая высокая ставка. Почему мы нашу валюту, наши собственные рубли должны продавать, отдавать в долг нашим же людям, гражданам, которые платят налоги, за такие баснословные проценты, это раз. И второе, почему у нас вот в этой цепочке только банки получают сверхприбыли? Ну почему мы от этого не выигрываем? Почему правительство тоже, так сказать, испытывает недостатки и недостаток средств? Что вообще происходит? Ну, это к вопросу, конечно, госпожи Набиуллиной, это к вопросу нашим, так сказать, банкам, конечно. Усомнившийся Макар. Заранее слышу ответ новых депутатов. Нет, закон нуждается в совершенствовании непрерывно. Ой, усомнившийся Макар, вы знаете, я очень боюсь, что вы, наверное, правы. Не думаю. Не хотелось бы так думать. Так в основном дороги платные строят. Ну, вы знаете, это отдельный вопрос по поводу дорог, конечно. Хотелось бы, чтобы они были бесплатные. Ну, если это поможет качеству дороги, если это, ну, тогда... Это общемировая практика, уважаемые радиослушатели, так что я здесь не могу комментировать. Конечно, и мне, как автомобилисту, тоже хотелось бы, чтобы они были бесплатные. Ну, вы знаете, вот в Америке, я думаю, и у нас тоже соблюдается очень хороший принцип. Вот есть магистраль, которая соединяет, допустим, ну, вот Лос-Анджелес, Сан-Франциско, там идет, так сказать, такая трасса, и там буквально, что называется, на автопилоте можно доехать. Она платная. А есть дорога локальная, старая дорога, которая бесплатная. Кстати, очень живописная, вот вдоль побережья идет, да? Вот альтернатива должна быть. Я думаю, что вот на это надо обратить внимание. Да, существует трасса Москва-Петербург. Прекрасно, хорошая. Я еще не ездил, но все очень хвалят. Прекрасно. Но всегда должна быть бесплатная альтернатива. Я думаю, тогда все будет... Я думаю, что это правильно. Я думаю, что это будет честно. По крайней мере, мне так кажется. Андрей Березин, спасибо. Нам в Москве грех что-то требовать. Это по поводу дорог, наверное. Кредитное и ипотечное рабство. Законодательство ограничивает прибыль банков от заемных средств. Сейчас переплата по кредитам бешеная. У Сбера доходы триллионы и так далее. Это, кстати, тоже вот это кредитно-ипотечное рабство. Я согласен с вами, уважаемый радиослушатель. Конечно же, с этим тоже надо что-то решать. С одной стороны, у нас колоссальная задолженность, которая зависла. Колоссальные триллионы долларов. Это с одной стороны. А с другой стороны, я не знаю, там вот я слышал такую цифру, 60 триллионов это на депозитах лежат, не участвуют, собственно говоря, у нас, как говорится, в инвестиционных проектах. Вот откуда деньги брать, говорит правительство. Это. Ну вот, лежат накопления эти, используйте, дайте, заинтересуйте людей, чтобы они не в банках держали, а инвестировали. Как это делается в Америке, допустим, там огромное количество, я редко встречал семью, у которой не был свой инвестиционный план какой-то, они вкладывали. Другое дело, что это надо, должно быть надежно, это должно гарантированно быть государством. А зачем вкладывать, когда ты можешь по депозитам от 10 там, до 15% получать? Зачем же вкладывать, действительно? Но об этом я не знаю, кто-то думает или там нет в банковских структурах-то. Госпожа Набиуллина, кто же будет вкладываться-то, если в банк положил, и все тебе капает, и вообще без всяких проблем. А кредита не получить, от слова совсем. По-моему, это не совсем правильно. Так, давайте возьмем ваши звонки. Да, слушаю вас.
13: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
13: Хотела бы побыстрее сказать по поводу чиновников и депутатов. Вот вы говорите, надо обращаться. Вот я, к сожалению, отношусь к категории городских сумасшедших, о чем очень сожалею. Обращаюсь, если вот конкретно и по земельному вопросу, ладно, это мы сейчас отложим, конкретно по вопросам ЖКХ занимаюсь с 2011 года, а мне сейчас через пару месяцев 66 будет. Вы знаете, ничего невозможно решить. Чем дальше, тем страшнее. Не то, что там говорить, нет. Пишу своими руками. Вот на 4 лица обычно пишу. Первое лицо – это генеральный прокурор был Краснов, теперь Гуцан. Второе лицо...
2: Извините, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, я вас хочу прервать. Я только что говорил, по-моему, это. Есть конкретные частные случаи. Вы сейчас, я так понимаю, хотите это описать. Мы сейчас не об этом говорим. Понимаете? Я не знаю. Вы меня ставите в очень неудобное положение. Вы говорите, я пишу, я занимаюсь это. Я не могу это не проверить, я не могу это узнать. Я вообще не знаю это. Вы говорите, я городская сумасшедшая, да? Как я должен воспринимать ваши слова сейчас? Если вы этим занимаетесь, и должен быть результат. Если результата нет, значит, вы что-то не так делаете. Я так думаю, прежде всего. Я не думаю, что какое-то, так сказать, скопище чиновников вокруг вас стоит и, так сказать, не пропускает и не дает вам жить спокойно. Понимаете? Ну, немножечко критично относитесь к своей деятельности тоже. И не требуйте от меня невозможного. Я еще раз хочу повторить. Я бы с удовольствием бы хотел бы чем-то помочь, посоветовать, спросить это. Но вы такие вещи говорите, которые я не могу проверить никак. Не тратьте время просто. Мы все-таки обсуждаем вопросы, которые касаются, ну, на мой взгляд, гораздо важнее. И немножко другой уровень дискуссии. Давайте себе все-таки позволим. Слушаю вас.
14: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
2: Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
14: Докладываю, почему такая высокая ставка. Потому что такое решение приняло руководство Центрального банка. А Центральный банк поддерживается президентом России. Вот все ставят вопрос, депутаты, вот показывают сессию. Он руку поднимает и задает, Набиуллину пригласили в Госдуму вот в прошлом году, вот она там докладывала. Один вопрос, второй, третий, от одной фракции, от второй, и все одно и то же. Ключевая ставка. Она им докладывает, рассказала им там, как она борется с инфляцией. Ей толкуют, что промышленность там терпит убытки, там то-то, то-то. Она все рассказала, и президент с ней согласился. И все. Ну, что мы ждем-то еще, я не пойму. Что,
2: согласен.
14: От «Единой России» что-то ждем?
2: Согласен.
14: Нет. Они даже не могут организовать грамотный доклад президенту с полной раскладкой экономической ситуации, с приглашением ведущих экономистов России, академиков и так далее. Они только вопросы задают. А президент сказал, я согласен с Набиуллиной, он ее поставил, он ее держит, и все критикуют. Вот там... кто обладает властью, критикует, да вот как, кто пригласили Набиуллину, вопрос задали, нулевой результат. Ну, скинула она там 1% или 0.5%, и все.
2: Согласен, вот, согласен. Вот, Сергей вот Алексеевич, так. Спасибо вам большое, я согласен с вами. Мне тоже непонятно, почему наш президент поддерживает Набиуллину, ее политику, вернее. Мне тоже это непонятно. Ну, я не специалист, наверняка там есть, кто-то может объяснить что-то еще. Но я считаю, подобные вещи, это недопустимо. Недопустимо. Потому что это политические вопросы. Я думаю, что нужно администрации президента с этим разбираться немножко по-другому. Нельзя это оставлять, и тем более говорить, что это так вот и должно быть. Конечно, специальная военная операция. Конечно, финансовая стабильность. Мы все это прекрасно понимаем. Но это вовсе не значит, что мы должны, так сказать, следовать совершенно, так сказать, с моей точки зрения, непонятному курсу, который ведет к социальной напряженности. Абсолютно нельзя. И говорить о том, и одобрять деятельность нашего Центробанка. Я сейчас, естественно, когда мы говорим о госпоже Набиуллиной, мы говорим сейчас о Центробанке, так сказать, там лично я не хотел бы ничего, так сказать, здесь привносить в это дело. Мне кажется, что здесь абсолютно, абсолютно недопустимая политика в отношении, да, прежде всего, нас, населения. Ну, послушай, ну так нельзя, понимаете, квартиру нельзя купить, машину нельзя купить, да еще цены какие на машины, при всем еще при этом. А потом, конечно, вот понимаете, вот получается, Хишадо пишет, вот что инвестировать? В очередного Чубайса, который кинет и меня, и государство? Нет уж, пуш лежат под подушкой на похороны как минимум. Вот именно подобное отношение, такая финансовая политика, с моей точки зрения, она и рождает вот такие совершенно справедливо сомневающихся людей, которые не верят в финансовые структуры, не верят в государственный институт. Понимаете, в чем дело? Ну, когда это криво приколочено, ну, вы не исправите это все, понимаете? Ну, не получится этого всего. В таким образом. Вы смотрите, как американцы реагируют, когда на 0,5% там кто-то пытается поднять ставку. Ну, конечно, при их, так сказать, совершенно ужасном, так сказать, долге. У нас, слава богу, этого нет. Я понимаю, что не надо там залезать в долги. Но это наша валюта. Чего мы боимся? Она подкреплена ресурсами нашей страны. Я не говорю, что надо завтра, так сказать, 2%, 1% сделать. Нет, об этом речи не идет. Но когда, наконец, действия наших финансовых структур будут ориентированы на интересы людей, простых людей, не монополий, там, не еще кого-то, а простых людей, доходит до того, я уже вам приводил этот пример, когда даже компании, которые выпускают продукцию для наших ребят, для СВО, вооружения, обмундирования, они даже не могут получить деньги на то, чтобы развиваться. И что, мне это хотите сказать, что это норма, что ли? Вы что, хотите сказать, что это? Я здесь не согласен. Вы, кстати, очень часто спрашивали, там, во всем соглашаетесь с нашим политическим... Да нет, в этих вопросах я не согласен. И я считаю, что подобное отношение – это ошибочно опять. Я очень хочу, чтобы это было исправлено. Я бы очень хотел, чтобы на это посмотрели с другой точки зрения. Я бы хотел, чтобы были привлечены другие специалисты, которых достаточно у нас, которые пытаются сказать свое слово, профессиональные экономисты. Я сейчас не хочу вот фамилии касаться, но я убежден, что вы знаете, я, по крайней мере, так сказать, нескольких человек знаю, самых наших блестящих экономистов, финансистов, которые точно так же, как и я сейчас, бьют тревогу по поводу этого. Поэтому в данном случае вот такое спокойное отношение нашего президента, я считаю, недопустимо. Надо бы обратить больше внимания на это и разобраться с той политикой, которую проводит Центробанк. Проводит ли она это в интересах нас или кого-то другого? Ну, хотя что я могу знать? Я же дилетант, я же не специалист, наверное. Ну, я думаю, вы мне простите. Просто спрашиваю. Слушаю вас.
15: Спасибо за эфир, Рафаэль Никитич. Олег,
2: да.
15: Да, ну, четверть века назад еще вот подобную финансовую политику, как он Набиуллина, Глазев критиковал, это долгая, да, история. Но вот два момента. Это внутренняя повестка, социально-экономическая политика. Мы тогда вот говорят тоже, слушали о недоступности жилья. И мы как-то в прошлом говорили, что там предлагались вот эти жилищные кооперативы «Справедливой России». С другой стороны, там низкий уровень зарплаты и пенсий. Опять же, ну, в Москве пенсия по инвалидности 31 тысяча рубликов. «Справедливая Россия» говорила, там, Миронов, о до 60 тысяч, до. То есть стали обвинять в популизме и так далее. Легко, конечно, обвинять кого-то в популизме и не делать, ну, нужные вещи. Поэтому, ну, да, это вот по поводу депутатского корпуса, Госдумы, да, и вот внутренней социально-экономической политики.
2: Хорошо, спасибо. Спасибо вам, да. Спасибо. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
16: Да, здравствуйте, Рафаэль.
2: Здравствуйте.
16: Я думаю, на вас очень много сопротивления сегодня опять. Будьте осторожны, аккуратны. Я вас очень обожаю. Будем с вами на связи навсегда.
2: Спасибо большое. Обещаю переходить улицу только на зеленый сигнал светофора. И не ввязываться ни в какие драки. Слушаю вас.
17: Да, добрый вечер, спасибо за передачу.
2: Да, добрый
17: вечер. Знаете, для того, чтобы, это мое личное мнение, так сказать, чтобы Центробанк вел национально ориентированную политику, работал интересы нашего государства, и вот для этого нужно сначала национализировать, то есть, а сейчас, по всей видимости, он принадлежит мировоззрению, так сказать, или политику ведет в интересах, так сказать, наших партнеров, так называемых, а не интересов.
2: Хорошо, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Национализировать все, ну, если бы это было так просто. Ну, хотя вы совершенно справедливо сказали, это ваше, как говорится, мнение по этому поводу. Нюша вредная, да-да, списать соседям долги нормально, а народ общипать. Что вы имели в виду, Нюша вредная? Если бы не ваше определение вредное, я бы, как говорится, что вы имели в виду просто? Так, ну, по поводу, да, Чубайс только. Так. Вячеслав, Набиуллина будет у руля все равно пока. Понятно, да. А почему советские правительства на Черкасске расстреляли? На поле не было марксистам, на заметку не было. Наталья, ну вы вспоминаете трагические события в Новочеркасске. Я только не совсем могу понять, какая связь здесь может быть. Вот. Это, так что здесь вы уже прямо все в одну кучу мешаете. Так что здесь...

0: просто, с моей точки зрения, становится краеугольным восприятие информации в обработке информации. Учитывая, что сейчас каждый из нас имеет свой персональный источник, какой-то девайс, какую-то, так сказать, аппаратуру, которая поставляет эту информацию, причем в таком нон-стоп режиме, вопрос вот этой информационной гигиены, он как никогда, с моей точки зрения, острый. Какую информацию мы воспринимаем? Парадокс ситуации, с одной стороны, при всей доступности информации, мы ее можем получать, как я уже сказал, вот в режиме нон-стоп, 24 часа в сутки, причем в любом месте, нам не нужно идти к источнику, там, к телевизору или к радиоточке какой-то, да, мы это все можем воспринимать и считывать, что называется, со всего мира, вот буквально у нас на руках это все. Но как распоряжаться с этой информацией и как не попасть во власть вот этих таких, знаете, информационных щупальц, которые сейчас повсеместно. Я, ну, как вы сами понимаете, достаточно регулярно, постоянно нахожусь вот в этом информационном пространстве, в основном в англоязычном, и я вижу, какая целенаправленная работа ведется нашими врагами для того, чтобы обеспечить вредоносное для нашей страны информационное поле, информационное пространство. И причем эта работа идет и на английском, и на русском языках. Тут, конечно, эти наши релоканты, так называемые, они очень и очень помогают в этом плане. Но в любом случае, конечно же, я не могу, так сказать, загадывать, каким образом можно противостоять тем людям, допустим, которые там. Но здесь, вот что мы здесь можем сделать, чтобы не попасть вот в эти ловушки, которые расставляются? Ну, простыми словами, это попасть вот этот... контролировать все-таки бесконечный поток данных, который обрушивается на всех нас каждый день. Тревожные новостные ленты, какие-то посты, советы в соцсетях, спам-рассылки, навязчивые уведомления, там, чего только там нет. Как обезопасить себя? Вот я бы хотел, чтобы мы в последние полчаса поговорили об этом, и, может быть, нам придется прийти к определенному консенсусу по этому поводу. Потому что, ну, мы с вами прекрасно знаем, ведь мы живем в информационный век, и тот, кто контролирует информационные потоки, тот контролирует практически все. И я думаю, что мы с вами это видим иногда в трагических таких моментах. Посмотрите, как целенаправленно информационно направляют реальных террористов, граждан России, против своих же. Вот вам, пожалуйста, и силы этого всего. Поговорим после интереснейшего выпуска новостей, который приготовили мои коллеги. Оставайтесь с нами.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:30, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Россия будет вынуждена ответить в случае агрессии. По словам Владимира Путина, если дойдет до прямого нападения на нашу страну, то встанет вопрос о применении всех имеющихся у Москвы типов вооружений. Глава государства подчеркнул, что таких средств поражения, которые есть у России, нет ни у кого в мире. Говоря о заявлении МИДа о возможности защиты Калининграда, в том числе ядерным оружием, Владимир Путин сказал, что это не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Он подчеркнул, что наша страна не собирается ни на кого нападать, цитата, «ни в 2029, ни в 2030, ни в 2050 году», конец цитаты. Кроме того, президент заявил, что вызывает озабоченность вовлечение других стран в прямые боевые действия против России, в том числе в удары вглубь нашей страны. Владимир Путин назвал развал СССР трагедией для десятков миллионов людей. В одночасье они проснулись за границей, сказал президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства также выразил мнение, что слепое доверие позднесоветских лидеров Западу и уверенность, в цитата, «в джентльменских соглашениях» сыграли злую шутку с Советским Союзом. В Новокузнецке ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. Мобильная группа охотников ежедневно патрулирует территорию. Об этом заявил мэр Денис Ильин на комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием экстренных служб и председателей садовых обществ. Глава муниципалитета Кемеровской области напомнил, что в населенных пунктах запрещено применять оружие, но это имеют право только сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что за последнее время в экстренные службы поступило 260 сообщений о появлении медведей в окрестностях Новокузнецка. Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеозимы в Москве не раньше второй половины ноября. По словам ведущего специалиста центра ФОБОС, это значительно позже привычных сроков. Цитата. Наступление устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений произойдет не раньше второй половины ноября с формированием устойчивого снежного покрова лишь в

0: декабре, написал Тишковец в телеграм-канале. Синоптик отдельно подчеркнул, что у столичных автомобилистов есть еще в запасе минимум месяц-полтора для эксплуатации летней резины. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы. 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: ООО «Капибара».
4: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». Начинаем нашу последнюю получасовку, если так можно сказать. Говорим об информационной гигиене. Но темы, которые мы затронули до этого, не оставляют нас. Я вижу, что это... Я искренне радуюсь этому, хотя, конечно, в ущерб немножко новой теме, но, как я уже сказал, я так и планировал, что мы и завтра можем продолжить говорить об этом. Дэн пишет: ставка высокая, потому что рубль – дериватив от доллара, поэтому вынужден держать ставку, иначе начнется скупка валюты. Нужно вводить мягкое валютное регулирование в условиях ИСВ, вряд ли. Ну, Дэн, я думаю, вы в какой-то степени в своем вопросе и ответили, что если действительно отцепиться наконец от этого доллара и ввести контроль валюты, которые есть, скупку валюты, которые есть сейчас в Китае, допустим, и их финансовая система, ну, достаточно, скажем так, не хуже нашей все-таки, да, то, глядишь, может быть, тогда и не будет кто-то скупать, особенно те спекулянты, которые на этом наживаются, кстати, которые находятся у нас вот в этой банковской среде, самые разнообразные прилипалы. А, запретить скупать валюту финансовым спекулянтам, которые здесь, у нас, в стране или иностранные, ух ты ж, чьи же это интересы мы тогда затронем? А вот и надо затрагивать их интересы, пускай они теряют, а не мы. Мне вот так, например, ну я же дилетант, я же говорю, что я знаю. Ну, так сказать, может быть, я не прав, Ну и, Дэн, вы задаете, конечно, вопрос вопросов. Ну и самый главный вопрос, зачем нужны коммерческие банки? Что, сам собой не может записаться и заниматься кредитованием? Я тоже так думаю. Но мы же опять, мы же дилетанты, мы же такие глупые вопросы ставим. Вы знаете, когда вот такие, я много раз сталкивался, разговариваю с некоторыми по работе, с некоторыми чиновниками, вот задаешь такие вопросы, да, вот действительно, знаете, они говорят, ну, и вот так, знаете, вот, ну вы вообще, вы думаете, что вы говорите? Ну вы как это? Ну как это без банка? Да, вот как без банка? Да, нет. Да ставку? Ставку 2-3%? Да вы что? А что? Да вы что, не понимаете? Нет, не понимаю. Ну, вы знаете, что мне тогда с вами разговаривать? Да нет, ну вы поговорите, может быть, и вы что-то новое. Нет. И вот так вот это толком никто ничего не объясняет, понимаете? Вот так это и есть. К глубочайшему сожалению. Ой. Так что здесь. Спасибо. Здесь Елена пишет по поводу цен на машины, которые формируют бюджеты, нужны деньги на оборону. Их не хватает, тарифы. Елена, я согласен с вами по поводу того, что не они, но вот ставки по кредитам, за сколько можно купить эту машину? Может быть, и цена была бы не такая для нас запредельная, если бы мы могли бы покупать. А я могу свидетельствовать, что в Америке, допустим, были, продавались машины по нулевой ставке. Только купи. Только купи. Ноль. 12 тысяч долларов по 1000 долларов в месяц. Ни копейки больше. Забирай сейчас прямо. Я помню, на Форды были такие там, так сказать, на Форды Торусы там такие были ставки. Но это же проклятые капиталисты. У нас же здесь социальное государство. Я слышал. Вы понимаете, в чем дело? Ну, я не хочу говорить, что это просто. Я понимаю, что это непросто. Но тогда почему люди, которые не знают, как этим заниматься, занимаются этим? И более того, их еще одобряет наше политическое руководство. Вот меня совершенно не интересует квалификация, там, что это. Есть конкретные задачи, которые надо выполнять. Вот и все. Это обязанность. Мы провозгласили наше государство как социальное, где все в интересах народа. И когда какой-то институт вдруг начинает действовать непонятно как, я не хочу сказать, что это антинародное или там вредительски как-то это, но не в интересах народа, но явно. Вот чьи-то другие интересы, понимаете, там. Как бы, чтобы, как бы валюту не перестать продавать, а потом что, выводить ее, что ли? Сколько можно вообще? Сколько можно тянуть из России? Сколько еще там должно за границей Майбахов, там, я не знаю, так сказать, Бентли, так сказать, Макларенов, Феррари, Ламборгини появиться? Сколько еще вилл надо там купить? Причем не только нашим, и иностранцам тоже. С какой стати? Вопросы, которые требуют, с моей точки зрения, ответа. Так что здесь. Так, спасибо за добрые пожелания. На русском пропаганда Запада настолько убога, что по факту не работает. Работает, уважаемый Дэн. К глубокому сожалению, работает. И я вам привел пример тому, что вот это, ведь это же тоже пропаганда, понимаете, в очень большой степени. Когда наши люди под воздействием, я уж не знаю каких сил, берут взрывчатку и идут, и взрывают, и даже пытаются убить своих же сограждан. А на том конце сидит... Бандера-нацист, который хохочет во все, да еще деньги присваивает этих людей. Вы можете себе представить, до какой степени все-таки зависимости должны себя люди довести, чтобы отдать свои деньги, а потом еще поверить и на эти же, так сказать, в посулы и обещания, что тебе вернут эти деньги, пойти и попытаться кого-то или что-то взорвать у себя в стране. А потом удивляться, почему меня арестовали, почему, так сказать, что такое... Я бедная жертва, у меня деньги украли. Это вот как раз последствия именно этого. Последствия нашей информационной безграмотности абсолютно и... Ну, это не наивность, это гораздо, по-моему, это гораздо хуже, с моей точки зрения. Конечно, мы должны это воспринимать именно таким образом. Что я бы хотел сейчас, хотя бы вот сегодня, чтобы я успел, чтобы я вам сказал... Ну, каким образом вообще нужно вот вести? Я упомянул свой телеграм-канал. Ну, конечно, немножечко это самореклама. Но самое главное – это осознанный выбор источников информации. По самым разным вопросам. В зависимости от того, что вас интересует. Касается ли это государственной политики, международных отношений или еще там, допустим. У вас должны быть репутационные такие уже источники, которым вы доверяете. Не надо слишком, знаете, вот как бы ходить в сторону и пытаться найти... Конечно, надо всегда смотреть, что нового появляется, но, тем не менее, должны быть какие-то, знаете, такие постулированные какие-то вещи. Знаете, это как вот корзина нашего, продуктовая корзина, да. Конечно, нам хочется попробовать какие-то экзотические вещи, но есть определенные продукты, так сложилось в нашей стране, допустим, которые являются основой нашего стола. Ну, это, наверное, мясо, это, наверное, овощи, это определенные какие-то фрукты, это какие-то молочные изделия. Вы более того, наверняка многие из вас доверяют какой-то фирме конкретно. Я вот не хочу рекламировать, но я стараюсь покупать и молочную продукцию, какие-то другие, так сказать, вещи в определенных магазинах, определенной фирмы. И я, так сказать, не ищу приключений по этому поводу. Пару раз пытаешься, так сказать, так, на дешевизну там попробовать что-то, убеждайся, что это все не просто так. Да? Поэтому планируешь все-таки именно вот исходя из того, что ты знаешь. Вот источник информации – это как источник вашей пищи, которую вы ставите на стол и угощаете своих детей, свою семью. Качество. Качество этого продукта. Оно даже, видите, подходит по смыслу и к еде, и уже, собственно говоря, и по поводу информации как таковой. Да, вы должны для себя выработать определенные источники, которые есть. Хотелось бы, очень хотелось, чтобы и мой телеграм-канал, и ВКонтакте, то, что есть у нас, естественно, наша радиостанция, чтобы вы включили именно в такие источники для себя, потому что мы стараемся искренне с вами говорить о том, что всех нас волнует, по крайней мере, с нашей точки зрения. Если мы увидим в какой-то момент, что наши взгляды, они не совпадают с вашими, и это неинтересно, значит, мы будем пересматривать это, смотреть. Может быть, попытаться вам доказать, что все-таки есть важные темы, которые на которые вы не обращаете внимания. Это такой, знаете, взаимный процесс. Улица с двухсторонним движением должно быть. Но, безусловно, должен быть ваш осознанный выбор информации. Это касается и государственных каких-то, так сказать, структур. Вы тоже должны знать, к кому обратиться, каким образом себя, так сказать, здесь поставить. И ни в коем случае не при нынешнем развитии техники и компьютерной особенно. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что можно очень легко попасть в самые разнообразные ловушки. Да? Контроль времени. Я тоже хотел бы вот здесь вам сказать. Но мне как-то приходится и то, я умудряюсь все-таки еще и уделять внимание своей семье, но, конечно же, нельзя полностью погружаться. Это просто чисто психологически уже. Даже если вы будете на хороших источниках, сидеть на хороших ресурсах, но все равно надо все-таки знать, конечно, меру. Определить ее для себя. Как вы сами понимаете, для меня это, достаточно много. Несколько часов в день приходится этим заниматься. В самой разнообразной форме я стараюсь это делать. Даже иногда, когда идешь куда-то, все равно ты слушаешь в наушниках и, по крайней мере, совмещаешь иногда деятельность. Или там, допустим, занимаешься какой-нибудь, так сказать, спортивной активностью, тоже, так сказать, ты можешь получать информацию из тех источников, которые тебе, вот, которым ты доверяешь. Но контроль времени обязательно должен быть. Потому что иногда просто можно перегреться на всем этом и уже не соображать ничего. Даже от хорошей, даже от правдивой, от честной информации. Тоже это все-таки показатели определенные. Ну, по возможности, научитесь распознавать фейки. Это самое страшное, что сейчас может быть, потому что, конечно же, это элемент манипуляции. Помимо всего прочего, это еще унизительно. Помимо всего прочего. Я бы хотел, чтобы мы сейчас, я не хочу сейчас особо говорить о жертвах тех, потому что для меня это, конечно, люди, которые совершают преступления против нашей Родины, но они также для меня достаточно трагические фигуры. Но вы посмотрите, как смешно, как несуразно выглядят некоторые политические деятели, которые являются жертвами розыгрыша и пранка наших ребят, в частности, вот Вована и Лексуса. Я у них был несколько раз на передаче. Потрясающую работу они делают, конечно. Посмотрите, как по-идиотски они все выглядят. Как по-идиотски выглядят уже... Вы знаете, уже никто не помнит эту англичанку, которая там гадит. Вот. Но, по-моему, уже вся Россия прекрасно знает, что англичанка гадит. Но это тоже вот такой своеобразный момент. Мы тоже должны это учитывать, что мы тоже можем стать жертвами в какой-то, ну, в какой-то момент. Надо научиться распознавать. Это все лично. А здесь мы, конечно, выходим на другие проблемы. Это, конечно же, наше образование, уровень нашей позиции, уровень нашего образования. Причем я сейчас здесь не говорю о каком-то высшем, допустим, образовании. Я не хочу сейчас акцентировать на этом. Абсолютно нет. Речь идет о самообразовании. Сейчас есть возможность подготовить себя. И вот в частности то, о чем я говорю, это гражданская позиция. Что я говорю, вот когда обращайтесь к чиновникам, обращайтесь туда. Это же не просто, допустим, я как бы отмахнулся от вас, вот вы идите там это. Нет, подразумевается, что если вы берете это в свои руки, то вы тогда набираете информацию для того, чтобы более продуктивно использовать ее для достижения своих целей, как гражданина своих целей. Приходит чиновник, он вам говорит одно, вы можете сказать совершенно другое. Обратите внимание, сейчас очень много роликов появляется водителей, они у нас в авангарде, все-таки самая пассионарная часть нашего общества, как ни крути. Прошу прощения у пешеходов за, так сказать, такую оценку, но это же факт. Вы посмотрите, как смешно выглядят иногда некоторые деятели нашей госавтоинспекции, когда им попадается грамотный водитель, который на основании закона совершенно конкретно объясняет, что ты не прав, начальник. И они, как правило, когда видят это, они, так сказать, ретируются с позором. То же самое это относится к многим нашим блогерам, которые следят. Это такая деятельность, я понимаю, что она вызывает разную реакцию в нашем обществе. Но я салютую тем ребятам, которые, да, вот ходят, да, которые требуют, чтобы чиновники парковали свои машины там, где все паркуют, а они были какими-то, так сказать, исключением из правил, слуги народа, понимаешь ли. На основании закона, на основании постановления, на основании дорожных знаков, они преследуют это именно, так сказать, я считаю, очень своевременно, я считаю, что очень здорово, вызывают полицию, эти машины эвакуируются, наказываются эти люди. Конечно, они должны быть в тонусе, они должны прекрасно понимать, что они на службе у нас, они не какие-то исключительные. Но для этого надо знать, понимаете? Знание как раз делает нас свободными, обязательно. И мы обязательно должны это делать. Вы знаете, я в Америке был знаком с таким очень умным и, на мой взгляд, очень талантливым комиком Крис Роком. Мы несколько раз пересекались с ним. Наверняка вы слышали. Это тот самый бедолага, который получил плюху от этого Уилла Смита во время церемонии награждения. У него была потрясающая миниатюра. Он, во-первых, умница, закончил колледж, у него прекрасное образование. Вот, к сожалению, развелся, он не сложился личной жизни. Но, тем не менее, у него потрясающие есть стендапы. И вот он как раз говорил, почему... Это была такая встреча в Нью-Джерси, он приходил, как бы тогда там есть Радгерс университет такой государственный, где я имел, так сказать, честь преподавать одно время английский язык для иностранцев. И вот мы как раз, когда там встречались, он тогда рассказывал, помимо всего прочего, в чем была мерзость и ужас рабства. Белые плантаторы, они запрещали рабам учить грамоту. Для них они должны быть, были безграмотными. Если узнавали, что кто-то умеет читать или писать, вплоть до смерти это доходило. И он как раз, ну, в шутку, конечно, хотя, вы, надеюсь, вы понимаете, что в каждой шутке тут есть огромная доля правды. Он говорит, поэтому так вот сейчас, он говорит, brothers, мои братья так успешны в спорте. Потому что выращивали физически здоровых людей, но чтобы они, как говорится, не умели читать и писать. И он как раз приводил это, у него опять же, совершенно верно, Криксрос, догма, апостол Руфу, совершенно верно, Дэн, это он. Он потрясающий человек. И я должен сказать, что... И он как раз, ну, в шутку как бы говорил, представь себе, говорит, моего брата, который едет до Шарабани. И он подъезжает вместе со своим, значит, хозяином, который сидит сзади, и он видит знак «стоп». И вот у него сейчас дилемма. Если он умеет читать, он должен остановиться. Но тогда белый господин скажет, ты почему остановился? Ты что, прочитал знак «стоп»? Или же, если он не остановится, то он врежется в другую карету. Ну, вот это вот такая вот, как говорится, шутка. Но это вот то, через что прошли в свое время. И сейчас еще проходят очень многие негры в Соединенных Штатах Америки. Потому что, кстати, это не только уже они, потому что проблема образования, она сложнейшая. И очень много, порядка, по разным оценкам, 25-30% неграмотные, которые пишут с ошибками, которые не умеют грамотно читать и писать. Есть такие люди в Америке, поверьте мне, я их встречал. Я с ними разговаривал на английском языке, поправлял их, когда они ошибались, употребляя не те лица, допустим, вместо третьего второе, вместо второе третье, вместо present simple использовали present perfect, или использовали continuous progressive без глагола to be. Так что много чего там было в этом плане. Но это как раз это те знания. Это знания там, знания здесь, которые нас сделают более свободными людьми в этом плане. Мы должны знать наши законы, мы обязаны это делать, мы обязаны следить за тем, что делают депутаты, что делают чиновники, безусловно. Но в отличие от нас, эти люди, ну, казалось бы, они должны, по крайней мере, в своей области, они-то знают свои законы. Но и мы должны им это противопоставить. Ну, конечно, как у нас было, так сказать, такой период горлопанства, когда надо было выходить на улицу, стучать касками, так сказать, там, пилить деревья, срывать афиши, там, это все. Вот это, я надеюсь, эти времена прошли. Речь идет о грамотном, вдумчивом взаимодействии на основе закона. Когда мы с вами знаем закон, нам ничто не страшно. И никто никогда ничего не сможет, как говорится, сделать. Может быть, я немножко, конечно, приукрашиваю картину. Согласен. Может быть, я все-таки какую-то немножко, знаете, такую эфемерную ситуацию для себя описываю. Да, может быть, я говорю не то, что есть. Хотя есть случаи, когда все это действительно, так сказать, работает в полном смысле этого слова. Да, может быть, что-то еще не работает. Да, находятся еще люди, которые используют свое положение. Да, находятся чванливые чиновники и их секретарши, и их какие-то помощницы, так сказать, с... Ой, господи. Скажем так. С вызывающей внешностью. Вот почему-то я не знаю, вот сколько я смотрю, так сказать, какие-то секретарши, помощники каких-то депутатов, они какие-то, у них какой-то определенный стиль одежды такой, как будто они не на работу пришли, а, так сказать, на пленар какой-то. Ну да, это тоже у нас, к сожалению, есть. Но все это, я убежден, если мы будем говорить с точки зрения закона и заставлять их придерживаться закона, заставлять их следовать закону и заставлять их выполнять наши законные требования. Потому что я еще раз хочу повторить, эти люди там всего лишь представляют нас. А согласно нашей Конституции, именно мы, российский народ, народ Российской Федерации, являемся источником политической власти. Мы, никто другой. Все остальные, включая президента, это люди, которых мы выбираем, чтобы они исполняли. Мы делегируем эти свои послания. Вот если мы не на словах, а на деле будем говорить об этом, и это касается и начала нашей передачи, когда я говорил, не хочется даже повторять эту фамилию, так сказать, некоторых недостойных, с моей точки зрения, членов Совета Федерации. Вот. Так что здесь, так сказать, мы должны с вами прекрасно понимать, то тогда и ситуация будет меняться. Но если мы не будем требовать, ну а кто же будет тогда? Сами по себе они меняться не будут. Слишком это все для них жирненько, слишком все это у них, так сказать, очень уютненько. Вот. Практика показывает, и наша цивилизация, диалектика показывает, что пока нет необходимости, физиологической иногда даже, но не меняется ситуация. Ну что делать? Значит, будем менять законным способом. Слушаю вас.
7: Рафаэль, вот вы все правильно говорите. Угу. Позавчерашней передаче по поводу победных реляций Сбербанка вы сказали, что вот он государственный банк, потому что у него 51%. Угу. А вот то, что вы сейчас говорите, давайте предположим, что 50%, 51% контрольный, да, он у единственного и непреложного суверена по конституции у народа, а все остальное у кого-то еще. Вот мы никак не можем понять, у кого. Это раз. Значит, второй момент такой лингвистический. А вот все время имплементация. Я не граммар нации, мне самому нравится, но есть выражение «воплотить в жизнь». Вот. И, опять же, не ваш адрес, а кейс можно варьировать. Отличное слово. Всем нравится. Но там можно прецедент говорить, случай, тема была там и так далее. Вот. А можно мне еще сказать по поводу...
6: Я просто не совсем понял. Вам слово имплементировать, что ли, не нравится?
7: Я же сказал, оно мне нравится, оно шикарное. У него есть русский эквивалент, который придумали могучие умы 19 и 20 века.
6: Не, подождите, сказать... имплементация это тоже русское слово, просто на всякий случай. Почему оно? Почему вы ему. Если вы сейчас будете семантику слов поднимать, всех слов в русском языке, мы сами знаете, как далеко зайдем.
7: А это прекрасно, я все жду, когда у вас будет лингвистическая передача.
6: Ну, тогда давайте мы начнем тогда с вами, галоши сейчас с вами в макроступы. Давайте сейчас прямо сейчас переделаем.
7: Нет,
6: простите, пожалуйста, просто вы еще хотите что-то сказать?
7: Не совсем русское слово. А по поводу, можно так... я вот все-таки выскажусь по поводу того, что вот озабоченность...
6: Просто уже передача сразу заканчивается, я поэтому прошу, пожалуйста.
7: Ну, хорошо, спасибо за передачу.
6: Да, спасибо, да. Ну, поговорим на эту тему, если, как говорится, нужно, да. Рафаэль, вы идеалист. Дэн, спасибо. Слава Богу. Наша передача подошла к концу, уважаемые радиослушатели. Завтра будут новые встречи. Надеюсь, я затронул темы, которые вас волнуют. А завтра как раз и узнаем. Подумайте над тем, о чем мы сегодня говорили. Завтра продолжим.
4: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели.
8: Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла культовое кино «О конце света», мелодраму душераздирающего поджанра «Тот человек, не то время» и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. На большие экраны вновь возвращается Донни Дарко Ричарда Келли. В этот раз в честь 25-летия картины, которая давно считается эталоном мистического инди-кино. Старшеклассник Донни, юный Джейк Джилленхол, встречает человека в костюме кролика, который сообщает неприятную весть. Через 28 дней миру придет конец. События в фильме начинаются как раз 2 октября, поэтому стоит отметить тайминг прокатчиков и на большом экране оценить, снова или впервые, ни на что не похожую сборную солянку из подростковой депрессии, путешествий во времени и тревожных предчувствий миллениума. 18+. Влюбленные юнцы Чарли и Харпер решают оставить прошлые жизни позади и переезжают в другой город. Из-за давления мегаполиса и острого желания реализовать себя, отношения начинают трещать по швам. Целеустремленная Харпер делает все возможное, чтобы построить карьеру шеф-повара, пока меланхоличный Чарли никак не может найти себя. Том Дин и Мак Элдридж сняли душещипательную мелодраму, в которой отношениям угрожают не измены или нехватка влюбленности, а непреодолимые жизненные обстоятельства. Возможно, герои и созданы друг для друга, но амбиции и разный темп взросления, как известно, могут подточить даже самые крепкие чувства. Добавьте к жизненной завязке экран химию двух юных голливудских талантов, и получится чересчур честное кино о любви и молодости в стиле нормальных людей. 16+. Взрослая мышь по имени Арнольд переживает экзистенциальный кризис. Ему кажется, что вся его жизнь сплошное надувательство, то ли амбициозное представление, то ли чей-то вышедший из-под контроля пранк. После загадочной смерти лучшего друга Арнольд бросает вызов реальности и неожиданно натыкается на следы заговора могущественной корпорации. Звучит как мультяшная версия шоу Трумана? Отчасти так и есть. Один из главных испанских аниматоров современности Альберто Васкес, создавая «Добро пожаловать в Декорадо», и правда вдохновлялся шедевром Питера Уира, а еще сценами из супружеской жизни Ингмара Бергмана. Получилась практически кафкинская притча 21 века, одновременно едкая сатира на мир победившего капитализма и печальная мелодрама о попытке сохранить остатки искренней любви на фоне сфабрикованной реальности. 18+. Для дебютного фильма постановщица Екатерина Горбачева выбрала экранизацию истории, которая долгое время не давала ей покоя. Врач провинциального городка просыпается из-за срочного вызова. Плачущая женщина сообщает, что ее ребенок умирает. Уже на месте специалист сталкивается со следами жестокого обращения с младенцем. «Мамин блюз» – смесь герметичного триллера и черно-белой психологической драме о послеродовой депрессии. Это во многом табуированная тема, которая всегда делила общество и недавно в очередной раз стала источником жарких споров из-за дела американки Линдси Кленси. 18+.
9: Киноафиша онлайн.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию. Причина – введение временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. Одновременно с этим ведомстве рассказали, что возобновил работу аэропорт Жуковский. Владимир Путин заявил, что России хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций. Такое заявление президент сделал на пленарном заседании Клуба. России хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций. Такое заявление президент сделал на пленарном заседании Клуба «Валдай». По его словам, наша страна потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов Украины по НПЗ. Ответ не заставил себя ждать. Металлургическая промышленность Украины оказалась разрушенной. Владимир Путин прокомментировал ответы на удары киевского режима по российским гражданским судам словами, цитата, «получи фашист гранату от советского солдата». Сергей Лавров заявил, что Россия будет способствовать увеличению потока туристов в Абхазию. По словам главы МИДа, республика – одно из популярных направлений у наших граждан. Цитата. «Экскурсии в вашу страну в этом году уже добавили более 40% по количеству, и президент Бадра Гунба, как он сказал, хочет добиться к 30-му году, чтобы Абхазия принимала ежегодно 5 миллионов человек», сказал Сергей Лавров на встрече с главой МИДа республики Олегом Барцицем. Собеседник российского министра отметил, в свою очередь, что отношения двух стран находятся на историческом максимуме, сотрудничество протекает все более динамично. Учителем года стал преподаватель информатики. Это Алексей Морозов, который работает в Тверской области. Церемония награждения лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов Минпросвещения прошла в Кремлевском дворце. В прошлом году победителем стал учитель китайского и английского языков

0: Дмитрий Баланчуков из Белгорода. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. В Москве в эти минуты плюс 9, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 13. Атмосферное давление будет выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Право защищать себя. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам, 8 вечера. Вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Вот только что с корабля на бал прилетел со своей балканской премьерой нового фильма «Русские Балканы. История любви». Кстати, приглашаю всех желающих, всех интересующихся 15 октября в Центральный дом журналистов в Москве, Никитский бульвар, дом 8А. Там будет премьера уже в Москве этого фильма «Вход свободный». 15 октября, 18.00, мой фильм «Русские Балканы. История любви». Всех приглашаю. На прошлой неделе состоялась премьера в Белграде в Русском доме, на которую, кстати, пришло неожиданно большое количество сербов и в том числе сербских гостей. Был Александр Вулин, бывший министр обороны, министр внутренних дел, глава спецслужбы главной сербской. Вот, были другие гости, представители. Ну, в Сербии сейчас выборы, собственно, поэтому мы сегодня о них и будем говорить. Говорить о выборах в Сербии, в Республике Сербской, мы будем говорить с Павлом Бушуевым, заведующим отделом балканских исследований Института стран СНГ, выпускающим редактором журнала «Балканский дипломат». Павел, привет.
6: Добрый день, Олег. Рад тебя видеть в лаврах из Белграда и с таким прекрасным сербским загаром.
5: Да. А в Сербии погода наладилась, в отличие от Москвы. И, Павел, ну вот, в это воскресенье будут выборы в Республике Сербской. Давай, наверное, начнем с этого, потому что до них осталось всего ничего. Милорад Додик, бывший президент Республики Сербской и человек, которого корректно, наверное, называть национальный лидер Республики Сербской, был сейчас в Москве вместе с кандидатом в президенты Республики Сербской от своей партии Савва Миничем, встречался с президентом Путиным, буквально это было на днях, позавчера. Да, это был, безусловно, предвыборный визит. Да, господин Додик всегда так делает уже не один раз.
6: И не только Додик.
5: И не только Додик, но после 2022 года так делает из наших европейских визави только Додик.
6: С ваком участка, говорят да, сербы.
5: Да, только Додик. Так что здесь я поспорю. Поможет ли это представителям... А что такое Республика Сербская? Маленькая республика, находящаяся в центре Европы, составляющая половину Боснии и Герцеговины. Место, которое очень сильно влияет на политику и на Балканах, и в Белграде, и много где еще. То есть не сама Республика Сербская нам ценна, а наличие некоего центра в Европе, который может себя... может позволить себе вести иначе, чем кому-то, может быть, хочется в Берлине, Париже или Брюсселе. И вот господин Додик – это такой инфантерибль европейской политики, такой для кого-то очень плохой персонаж, да, возможно. Вот, но у этого политика есть безусловные плюсы, да, это харизма, это известность стопроцентная, это абсолютная такая русофилия, но есть и минусы. Минусы состоят в том, что господин Додик и его команда у власти 20 лет, с перерывами даже больше, чем 20 лет. И за это время было много всего, и последнее время там были свои, так скажем, коррупционные скандалы в этой маленькой республике, где все про всех все знают. Буквально видят вот из соседнего окна, даже не по телевизору, какая там у кого машина, кто на чем ездит, кто к кому ходит в гости и так далее. Большая деревня, которая в 10 раз меньше Москвы. Одна Республика Сербская. И, в общем-то, судя по тем результатам, которые были на выборах в Республике Сербской в неочередных в конце прошлого года, там представитель оппозиции чуть было не выиграл. А сейчас эта ситуация тоже, в общем, сильно не изменилась. И может так статься, что в понедельник мы увидим, может быть, победу представителя команды Додика, а может быть и нет. Что ты думаешь, и что будет, если победит не кандидат от Милорада Додика?
6: Я бы немного вернулся к тому, что Республика Сербская, она у тебя получилась таким символом такой сербской Спарты, которая одна противостоит, значит, 600 миллионам Европы.
5: Разве нет?
6: Несколько иначе обстоит ситуация. Во-первых, Милорад Додик, очень опытный политик, который, напомню, начинал свою политическую карьеру как политик прозападный. У него прекрасные связи с Западом.
5: Когда это было?
6: Ну, это было достаточно давно, но как бы старые, как говорят сербы, старая любовь не ржавеет. Так вот, собственно, о старой любви. У него прекрасные отношения с США. Да, у него проблемы с Евросоюзом, да, он терпеть не может вот этого высокого представителя немца, который назначен вопреки всем процедурам.
5: Ну, который уже вроде как не немец, а итальянец.
6: Ну, он поругался сначала с немцем, сейчас он также продолжает ненавидеть итальянца, то есть это фигура, которую он не признает. И, собственно, за это его терпеть не может Евросоюз, потому что это единственный человек в Боснии и Герцеговине, который назначенного сверху гауляйтера отказался принимать и отказался как бы целовать ему руки и носить млеко и яйки. А Додик не настолько прям и, как бы так сказать, не настолько спартанец, я бы сказал. У Додика прекрасные отношения с администрацией Трампа. И, собственно, его отношениям с Америкой очень сильно завидует президент Сербии Александр Вучич, которая значительно больше и, казалось бы, должна быть значительно интереснее для американской администрации. Но, тем не менее, Додику удалось установить контакты и на Западе, и на Востоке, и съездить и к Путину, и съездить и в Вашингтон. А вот Вучичу пока это не удается. Но что касается Республики Сербской, я с тобой согласен абсолютно, что это, конечно, символ. Это символ для всего сербского мира, и это очень важная точка, потому что Республика Сербская появилась как результат победы сербов в боснийской войне. Той победы, которую у них в последний момент украли, но, тем не менее, они отвоевали свою землю, они ее защитили. Это такой, скажем, ДНР и ЛНР, вот, условные, если перевести на наши реалии, это ДНР и ЛНР, отстоявшие свою независимость. Вот это Республика Сербская. Они были в окружении, они почти погибали, они одержали победу во главе с генералом Младичем, недавно почившим. Притом, вопреки даже Белграду, который вместо того, чтобы им помогать, он, наоборот, мешал одержать эту победу. Так вот, они эту победу одержали. Дальше они умудрились построить сотрудничество и с Востоком, и с Западом, и продолжают вести сбалансированные международные отношения. И, видимо, благодаря этому Баня Лука сейчас, то есть это главный город Республики Сербской, перетягивает потихоньку на себя фокус российско-сербских отношений, поскольку, вот, скажем, фокус, который раньше находился там на параллели Белград-Москва, он потихоньку после недавних визитов разных, случившихся в Сербии, он угасает. Нет той теплоты, которая была раньше, а вот с Милорадом Додиком и с Баня Лукой теплота сохраняется и даже углубляется. Поэтому, да, конечно, эти выборы, как и любые выборы Додика, не будут простыми. Но учитывая, что из трех, значит, центров силы, которые играют хоть какую-то роль в Республике Сербской, он успел перед выборами посетить два, я думаю, что...
5: Ты имеешь в виду штаты?
6: Москву и штаты.
5: Да. А еще Израиль?
6: Ну, Израиль это центр силы, но центр силы в другом смысле. Это не так...
5: Да. Еще Израиль?
6: Ну, Израиль это центр силы, но центр силы в другом смысле. Это не так много дает ему голосов у населения, как...
5: Мне кажется, даже отбирает.
6: Возможно, и да. Но поэтому, собственно, он посещал Израиль пораньше, до вот этих последних визитов. А вот что ему добавит голосов, так это недавний визит Федора Емельяненко. Вот я в свое время мечтал провести совместную тренировку, тренинг наших великих спортсменов Александра Карелина и Федора Емельяненко. Вот Александра Карелина мне удалось привести в Сербию. Федора Емельяненко не успел. Ну вот, что называется, хорошие идеи живут. Кто-то из его политтехнологов догадался, организовал это. Федор Емельяненко выступил в Бане Луки. Естественно, это произвело фурор и огромное впечатление на население.
5: И все же, что будет, если проиграет команда Додика? Вот на портале «Балканист» буквально позавчера выходило интервью редактора такого исследовательского проекта Мильяны Кос, ее зовут. Она утверждает, что при победе оппозиции сотрудничество Бани Луки с Москвой ведется чисто к формальному.
6: Ну, вероятно...
5: Издательского проекта «Проверено инфо».
6: Вероятно, в этом есть значительная доля правды, поскольку оппозиция, естественно, будет проевропейской, и эта проевропейская оппозиция не будет заинтересована в тех проектах, которые продвигает Додик, то есть газ, идущий в Баню Луку, им будет удобнее принимать от сербов, сжиженный газ из Норвегии, из Америки. Вероятно, да, это будут скорее такие гуманитарно-культурные отношения в случае проигрыша Додика. Собственно, то, к чему сейчас скатываются наши отношения с Сербией.
5: Ты, кстати, обратил внимание, да, что Путин принимал Додика и его коллег в компании с, ну, естественно, своим помощником Юрием Ушаковым и министром энергетики Сергеем Цивилевым. Сергей Цивилев, как министр энергетики, присутствовал на этой встрече, что, наверное, должно сигнализировать о том, что обсуждались энергетические там проекты,
6: серьезные большие проекты,
5: газификацию,
6: которые продолжаются, и при этом надо сказать, что Додик умудряется не забыть проводить энергетические проекты из США. У него там миллиардный большой проект под американский газ. То есть он работает, опять же, в две стороны, и потихоньку становится газовым хабом региона, а другие страны, которые думают, как бы диверсифицировать свои энергетические ресурсы, чтобы навредить России, они оказываются в минусе. А что касается встречи с нашим президентом, то еще, конечно, очень забавно было, что тот самый длинный итальянский стол, за которым он встречает гостей, на этот раз они расположились не с торцов, а с боков, были в непосредственной близости и общались как партнеры, а не как дальние родственники.
5: В Сербии тоже сейчас началась избирательная кампания, при этом избирательная кампания двойная, 25 октября ожидаются парламентские выборы. В это воскресенье, 27 сентября, как и обещал президент Вучич, подал в отставку подписал указ, теперь он больше не президент, теперь он как бы рядовой гражданин и кандидат в депутаты, не более того. Функции президента по Конституции перешли председателю парламента, а не Барнаулу.

0: Набич. И выборы президента должны по закону состояться до конца года, до 27 декабря, соответственно, может, даже раньше. Как, на твой взгляд, повлияет, если повлияет, допустим, потенциальный проигрыш команды Додика на ситуацию в Сербии?
1: Ну, вот выборы, да, действительно, 25 октября будут парламентские выборы, президентские выборы, исходя из наших инсайдов и вот работы во внутренних органах власти в сербских, вероятнее всего, будут 13 декабря. Что касается выборов в Республике Сербской, ну, конечно, это будет, с одной стороны, ударом для Сербии, потому что эти страны очень тесно взаимосвязаны, но, с другой стороны, нужно не забывать, что есть банальная ревность между лидерами, есть банальное противостояние, которое не всегда выпускается наружу, но оно очень хорошо видно на некоторых предвыборных мероприятиях, на которых я, например, присутствовал в прошлом предвыборном цикле, когда это прямо бросалось в глаза, когда две команды двух президентов прошли мимо и как бы не поздоровались друг с другом, хотя вроде бы агитировали друг за друга. Поэтому результаты будут... Одни будут официальными, будет горе, сожаление, недовольство, и, возможно, за рюмочкой раки в закрытом кабинете будут несколько другие эмоции. Что касается позиции России в регионе, наших интересов, и проигрыш Додика, да, это будет поражение российских интересов, нам интересов. И проигрыш Додика, да, это будет поражение российских интересов. Нам в настоящий момент, без, если с Александром Вучичем есть вопросики, то с Милорадом Додиком вопросов нет. Нахождение его у власти – это продолжение нашей деятельности в регионе, это продолжение нормального сотрудничества, продолжение двусторонней равноправной работы, которую мы предлагаем всем нашим партнерам.
0: Я слышал даже такую интересную оригинальную версию, что Милорад Додик мог бы выступить кандидатом в президенты от сербской прогрессивной партии в Сербии.
1: Не мог бы даже победить, поскольку он невероятно популярен в Сербии. И это, кстати, одна из причин значит, ревности между политиками. Вопрос в том, нужен ли такой президент премьеру Александру Вучичу. Все-таки Вучич – это достаточно авторитарный политик, это стрелок-одиночка, и он – это не тот человек, который будет терпеть вокруг себя равновеликого, равнозначного лидера, неизбежные конфликты. А зачем устраивать конфликт двух сербских лидеров, если можно спокойно царствовать в двух сербских государствах, находящихся рядом, сотрудничать, помогать друг другу и помогать в том числе на тех же самых выборах? Да, все либеральные СМИ, если ты сейчас мог видеть как раз в Белграде, взахлеб пишут о том, сколько значит, граждан Республики Сербской вдруг получают прописку в Сербии, как сейчас будет, какие жуткие будут нарушения в голосованиях и так далее, и так далее. В этом есть доля истины в том смысле, что очень много сербов имеют двойное гражданство. Гражданство Сербии и гражданство Республики Сербской.
0: Ну, то есть Босния и Герцеговина.
1: Ну, они воспринимают это, естественно.
0: Как... Ну, паспорта Республики Сербской просто нет.
1: Да, ну, личная карта, да, ну, это аналог паспорта. Дело в том, что вот эти обвинения в махинациях, это на самом деле просто сложившаяся ситуация, когда у людей есть двойное гражданство, и они голосуют и в одной, и во второй стране.
0: Ну, я думаю, в такой ситуации это все законно и легально.
1: Вполне, конечно.
0: Хорошо, переходим к ситуации выборов в Большой Сербии. Многим действительно показалось странным, как это так, зачем Вучич подает в отставку с поста президента, не дожидаясь окончания своего президентского мандата. В принципе, это ему ничто не мешало пересесть в кресло премьера, если его партия наберет большинством и в коалиции с кем-то из... своих партнеров сформирует правительство, он бы мог просто в один день одномоментно пересесть из кресла президента в кресло премьера, но нет. Он решил вот так вот пойти довольно откровенно с открытым забралом, что называется, да, не как он говорил, не используя свое административное положение, сняв, кстати говоря,

0: этом он большой мастер, сняв некоторое количество существовавших к нему вопросов со стороны вот последних протестов, которые в Сербии длятся последние вот уже скоро 2 года. Хотели Вучича в отставку? Пожалуйста, Вучич в отставке. То есть, собственно, формально все исполнено.
1: Он выполнил требования протестующих,
0: да. А тем самым выбил у них, в общем-то, определенный рычаг. Да, здесь ему не откажешь. Но что будет дальше? Кем бы ни был новый президент Сербии, понятно, его фамилия будет уже другая, не Вучич, это все равно будет президент Сербии. И я не помню такого президента Сербии, который бы был номинальным президентом. Значит, всегда все равно будет конкуренция, будет 2 центра силы, будет 2 персоны, премьер Вучич и президент, которого мы пока не знаем, что характерно. Можете себе представить, дорогие радиослушатели, значит, мы говорим о том, что в стране европейской, близкой нам, под названием Сербия, состоятся через 3,5 месяца, хочу это подчеркнуть, президентские выборы, и мы не знаем кандидатов на этих выборах ни со стороны власти, ни со стороны оппозиции. Да? Уникальная история.
1: Ну, она уникальная для президентской республики или президентской там формы власти, какой является, например, Россия, но вполне себе могла быть нормальной для Сербии, которая является парламентской республикой.
0: Парламентско-президентской.
1: Президент, она стала парламентско-президентской в момент, когда Вучич стал президентом. В принципе, должность президента, обязанности президента — это возлагать венки на торжественных мероприятиях и с официальными визитами.
0: Этого не было ни разу и никогда.
1: Путешествовать по миру.
0: Ни разу и никогда со времен Милошевича.
1: Естественно, что сам фенотип, скажем, балканского мужчины не предполагает того, чтобы он был таким послушным орудием в руках другого, несмотря на любые законы и требования. Президент, значит, главный. Премьер, значит, подчиняется. Тут, конечно, забавная роль вот этих привнесенных моделей демократии, которые не совсем как бы работают на балканской почве. Что касается вот предстоящих выборов и Вучича, почему эти выборы именно сейчас, почему он подал в отставку, я думаю, что я уже говорил, что Вучич — это стрелок-одиночка, да, но кроме того, что он стрелок-одиночка, он любит стрелять, убивать по 2-3 зайца сразу. Его, ну, как известно, шахматист, считает себя гроссмейстером, часто его подчиненные его называют гроссмейстером, шахматистом, то есть он действительно очень серьезно разбирается в этой игре. Так вот он, его ходы всегда отчасти шахматные. В его ходах всегда надо искать 2-3 интереса. Если только один интерес, значит, мы чего-то не видим. Либо, ну, это вынужденный какой-то ход. Помимо выполнения требований протестующих, который, безусловно, один из интересов этого хода, здесь есть еще и другой момент. Он заключается в том, что машина сербской экономики на жесткой сцепке привязана к машине европейской экономики. Ну, самый очевидный пример этого – это не меняющийся десятилетия уже, наверное, с 13-го года, уже порядка 13 лет, не меняется курс сербского динара к евро. Он занимает там 117,6, 118, вот постоянный курс, который это как бы политическая...
0: Может быть, это неплохо?
1: Политическая программа, с одной стороны, да, это было сделано для сербских вкладчиков, которые там брали кредиты, ипотеки в евро, и чтобы не скакал курс, чтобы они не попадали в беду, в проблемные ситуации. Это было одно из предвыборных обещаний Вучича еще на тех давних выборах, когда он пришел к власти. И сейчас это играет очень такую дурную шутку, сыграло с Сербией. Почему? Потому что Сербия лишена возможности за счет курса валют играть с ценой своих товаров. И она на этой жесткой сцепке тонет вместе с погружением в воду европейской экономики. И весь сербский кризис, обрати внимание, огромное количество наших соотечественников, которые после 22 года уехали в разные страны, начиная от Грузии, Армении и Турции, во всех странах пошел резкий экономический рост. Грузия в этом смысле лидер, там 12 до 15% был рост.

0: это огромное строительство, которое там, на огромную подготовку, которая там ведется. Это, опять же, ответственность Вучича, который он, ну, просто не может этим рисковать, поэтому он идет сейчас, когда его поддержка находится на вот этом осеннем пике, сбор урожая, продукты подешевели, жизнь стала чуть легче, жара спала, все хорошо. Вот сейчас надо голосовать, потому что начнется, как говорят сербы, зима, дождь, катастрофа, упадет настроение. Кто в этом будет виноват? Ну, естественно, Вучич, потому что дождь падает, и вообще солнца нет уже третий день. Как можно жить? Пойду проголосую против него. Поэтому это два вот повода, а я уверен, что есть еще третий и четвертый, но они просто не настолько на виду, как это обычно бывает.
1: Я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Павел Бушуев. Павел Бушуев, заведующий отделом Балканских исследований Института стран СНГ. А мы сейчас уйдем на небольшой перерыв на выпуск новостей. После выпуска новостей продолжим обсуждать ситуацию, как изменится отношение между Россией и Европой после выборов в Сербии. Будем рады вашим звонкам, сообщениям, вопросам. СМС-портал работает по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит Москобот. Телефон студии прямого эфира 8 495 7373 94 8. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, Рутюб и в Одноклассники, и в ВК, и вы ищите канал «Говорит Москва», и вы нас не только услышите, но и увидите. Оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Подмосковье на химическом заводе произошел пожар. Во время возгорания обрушились конструкции на предприятии в Краснозаводске. 40 человек эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, под завалами рухнувшего цеха могут находиться 4 сотрудника. На месте ЧП работают 5 бригад врачей. В оперативных службах добавили, что пожар имеет техногенный характер. Владимир Путин выступил за трехстороннюю встречу с лидерами США и Китая. Цитата. «Что касается возможной трехсторонней встречи, я знаю, что в СМИ об этом говорится. Мы только за», — сказал президент на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства добавил, что для начала необходимо сформировать потенциальную повестку. «О чем мы будем говорить? Но в любом случае диалог только на пользу», — добавил Путин. Ранее помощник президента Юрий Ушаков допустил, что председатель КНР, как хозяин предстоящего саммита АТС в Шэньчжэне, может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. ЕС отклонил просьбы Киева о выделении дополнительных 27 миллиардов евро. Украина настаивала на ускорении выплат в рамках финансирование кредита на 90 миллиардов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на европейские источники. Ранее издание Politico опубликовало материал, в котором говорилось, что премьер Украины Сергей Корецкий оценил дефицит финансирования в сфере обороны в этом году в 27 миллиардов евро. Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. Цитата. «Возможно, могу сыграть только за одну из медиакоманд в Кубке России для статистики, но это не точно», — сказал футболист. Об этом нападающий заявил в интервью ТАСС. Последним клубом 38-летнего форварда был тольяттинский «Акрон», за который он выступал с 2024 года. Контракт истек 30 июня. На протяжении карьеры Артем Дзюба играл за «Томи», «Ростов», «Тульский Арсенал», «Московский Спартак», «Локомотив», «Петербургский Зенит» и турецкий «Адана Демирспор». Артем Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола. Он забил 248 голов. Курс юаня на завтра 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. В Москве в эти минуты +10, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до +13. Атмосферное давление будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва 94,8.
4: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.

0: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Говорит Москва, 94,8.
1: «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
6: Продолжаем наш эфир. У нас в гостях Павел Бушуев, заведующий отделом Балканских исследований Института стран СНГ. Вот, кстати, у нас первый звонок есть, так что, как и обещал, давайте время вопросов. Олег, здравствуйте, говорите в эфире.
7: Добрый вечер. Скажите, вот вопрос, а кто в Республике Сербской, соответственно, и Сербии вот на предстоящих выборах, какие политические силы, партии, какие персонажи являются главными, так сказать, оппозиционерами, да, соответственно, вот, ну, скажем, Вучичу, да, и Додику, вот, что за политические силы и что за персонали?
6: Спасибо. Спасибо, хороший вопрос.
8: Что касается Сербии, то главная, конечно, оппозиция в Сербии – это то самое протестное движение, которое продолжается 23 месяца уже беспрерывно. И это самое забавное, что это движение студентов, которое, да, напомню, талибаны – это тоже студенты, да? Вот, такие параллели интересные. Так вот, эти студенты очень долго не имели никакой партийной организации. Они никак не были сформированы ни в какое сообщество. Это были просто какие-то студенческие совещания, которые они называли пленумами. На этих пленумах они чего-то там обсуждали, принимали какие-то декларации, выступали с ними. И никто не понимал, как вообще этим управлять, как с этой политической структурой работать, потому что она не являлась структурой. И, собственно, в момент отставки Вучича студенты вышли и организовали свое движение, которое, видимо, выбирая из двух названий, решили не мудрство, а лукаво объединить оба просто. И теперь они называются «Студенческий список. Точка. Студенты побеждают. Точка». Мог бы быть восклицательный знак, но, видимо, не докрутили. Им противостоит вучичевское объединение, которое называется «Объединенная Сербия». Туда входит целая коалиция партий, но, конечно, главную скрипку там играет сербская прогрессивная партия. Очень интересные прогнозы. Вот ситуация с прогнозами, вот это действительно паноптикум. Вот ты предлагал поудивляться тому, как забавно, что за три месяца до президентских выборов никто не знает имени кандидатов, фамилии кандидатов. Не менее забавно, что за сколько? 25 октября у нас за сколько? За 25 дней до выборов никто не знает реальных рейтингов партий. Эти рейтинги разнятся буквально, ну, в обратном направлении. Если «Фактор плюс» дает Вучичу 48,6%, а студентам 37,1%, то другое, очень авторитетное агентство, которое годами работает на Балканах, оно называется «ЦИРТА» или «ЧЕРТА», делало это исследование совместно с Стэнфордом. Так вот, они дают абсолютно обратный прогноз. Объединенная Сербия Вучича 35,7%, а студенты 44,9%. Вот такой ситуации я, честно говоря, за 10 лет работы в регионе не припоминаю, чтобы настолько авторитетные организации, профессионально занимающиеся, ну, то есть не вбрасывающие какую-то информацию, а именно профессионально занимающиеся опросами населения и специализирующиеся на выборах, чтобы они настолько противоречили друг другу. Это очень интересный фактор, который говорит о том, что, видимо, многие люди перестали быть готовыми отвечать на какие-то анкеты. Что вот этот телефонный опрос, который всегда работал в Сербии как часы, да, и который на еженедельной основе там появляется на столе у Вучича, люди перестали откровенно говорить, откровенно отвечать на эти вопросы. Это новая особенность сербской политики, которая, возможно, и привела к тем самым, как мы в прошлый раз с тобой говорили, да, серия автоголов Вучича. Почему вообще мы оказались в этой ситуации? Вучич, который набирал там по 60% минимум, а то и больше у него было, и серьезно больше, вдруг приходит к тому, что непонятно, у него 48 или 35. А пришло это к тому, собственно, в результате нового поколения, новых людей, которые идут голосовать, тех самых студентов, которые не привыкли искренне отвечать на различные соцопросы, и их мнение остается загадкой. Вот поэтому мы оказываемся в такой забавной очень ситуации.
6: Давай еще один вопрос примем. Здравствуйте, Вайс, говорите в эфире.
9: Хотел бы вот спросить, существует недостаточно пестрая палитра политических партий. Создается ли сейчас коалиция противовес Вучичу, и какие приоритеты на внешнем контуре своей политики? Я имею в виду дальнейшее сближение с Евросоюзом, к чему имеет отношение в своей прошлой деятельности, и в том числе, как ни странно, член прогрессивной партии Анна Брнабич. И вот ее, как вы видите ее политическую карьеру в дальнейшем, она поменяла ли свои взгляды? Или работая несколько лет, в том числе в агентстве международного развития США, либо она действительно убежденный соратник Вучича? Спасибо.
6: Спасибо.
8: Что касается вот этой оппозиции проевропейской, то она годами возвращалась Евросоюзом, но, опять же, ирония ситуации в том, что на предстоящих выборах они вряд ли могут претендовать больше, чем на 6%. Это все проевропейские партии, там, кропотливо созданные в различных европейских посольствах в Белграде, они не имеют серьезной поддержки у населения. Хотя собирают большое количество таких громких людей, которые много о себе говорят в соцсетях, и то есть шума от них много, а реальной народной поддержки не так много.
6: Да, но все-таки, мне кажется, есть, да, уже довольно весомая часть таких западников и европофилов, которые перетекли к студентам.
8: Собственно, есть огромная часть западников, которые перетекли в правящую партию. Собственно, Анна Брнабич является одним из таких западников. Дело в том, что сербская прогрессивная партия — это сейчас огромная организация, одна из самых крупных партийных организаций в Европе по количеству членов. Она сливалась, у нее такая история интересная. Она, казалось бы, вышла из сербской радикальной партии Воислава Шешеля, вот, и должна быть такой правой, радикальной, ультрапатриотической. Но постепенно она втягивала в себя очень много политических сил. И сейчас прогрессивная партия, в главе которой, собственно, выдвигается, от которой, кандидатом от которой станет Вучич на предстоящих выборах, это слияние различных течений. И западные течения там имеют огромное влияние, огромный вес. И очень интересно, что, например, именно женщины играют первую скрипку в западном течении. И вот, собственно, Анна Брнабич одна из этих прозападных людей, которые завязывают на себя большое количество прозападного электората. Изменила ли она свои убеждения? Да не думаю. Она ценна Вучичу именно своими прозападными убеждениями, поскольку ее в том числе сексуальная ориентация, да, и ее прозападные взгляды дают ему гарантию того, что она не будет ему конкурентом во главе государства, потому что это Балканы, это особый менталитет, женщина это, в принципе, не может быть во главе государства, а еще и женщина, как бы,
6: да, но при всем, в Сербии очень либеральное законодательство, и там, насколько я помню, квотируется представительство женщин во власти в законе, то есть там должно быть одинаковое количество женщин и мужчин на постах министров, например.
8: Не одинаковое количество, там две трети должно быть мужчин, 60 на 40 ввели правило, 60% мужчин, 40% женщин, но по факту это привело к сокращению фактическому скупщины, потому что женские места занимали абсолютно дежурные кандидатуры нужных людей, там фотомодели, какие-то королевы красоты местные и так далее, потому что это все делается в угоду требованиям Евросоюза в рамках движения в Евросоюз. Нужно согласовать законодательство Сербии с европейским? Пожалуйста, согласуем. По факту нам же проще. У нас будет в скупщине не 350 мужиков, а будет всего-навсего половина мужчин, которым будет проще сесть, договориться и меньше на ракию потратить.
6: Знаешь, Паш, вот интересный ты сейчас момент упомянул, я об этом давно знаю, к разговору о том, вступит ли когда-нибудь Сербия в ЕС. А мне кажется, что это вообще даже не нужно, физически не нужно будет никому, по одной простой причине. Через какое-то довольно уже короткое время настолько гармонизируется законодательство и все остальное между всеми странами, оставшимися вне Евросоюза, но которые находятся в Европе, да, и Евросоюзом, что вопрос членства формального в ЕС станет уже не принципиальным, потому что законы будут одинаковыми.
8: Тут вопрос в том, кому это будет не нужно. То, что это не нужно Сербии уже сейчас, это факт, потому что Сербия на пути в ЕС получила гораздо больше плюшек и поддержки от ЕС, вступая в ЕС. Когда она окажется в ЕС, у нее окажутся не только привилегии и финансирование из европейских фондов, но и обязательства. А Европейский Союз, собственно, готовит весь этот процесс ради последующих обязательств. Ну, наивно полагать, что Евросоюз вкладывает туда там, сотни миллионов евро в Сербию просто из любви к сербам. Естественно, после вступления в ЕС все эти миллионы надо будет отработать. И отработано это будет так же, как было с Болгарией, так же, как было с Польшей. Пострадают целые отрасли промышленности. Напомню, в Болгарии, когда Болгария вступила в ЕС, полностью исчезли болгарские помидоры, которые запрещено было выращивать фермерам, они должны были покупать польские помидоры, потому что по квоте их растят польские фермеры. Например, отрасль свиноводства болгарского уничтожили вообще прекрасным способом, заявив, что болгарские свиньи содержатся в нечеловеческих условиях, у них слишком маленькая площадь вольеров, эту площадь надо увеличить в четверо, а, естественно, чтобы увеличить площадь четверо, надо просто уничтожить 3/4 свиней. В итоге болгарское свиноводство было уничтожено. То же самое было с птицеводством. Болгары шутили, что они страна счастливых свиней и куриц, и страна несчастных людей. То же самое ждет Сербию. Ей придется какую-то
6: Если Сербию примут все-таки. Я считаю, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но это ладно. Еще один звонок. Здравствуйте, говорите в эфире.
10: Да, добрый вечер. Спасибо за передачу. Вы знаете, вот я в свое время помню Слава Клинтон, который сказал, что главная цель в России не допустить к власти коммунистов. Вот, наверное, у нас для этого там трехдневные там электронные голосования, так сказать, внедрили там постановление партии, так сказать, которые отнимают голоса у коммунистов на выборах, там, либеральные, там, допустим, или там новые люди, или там...
6: Давайте мы ближе к Сербии.
10: Ага. Скажите, пожалуйста, а вот вообще, как бы, шанс какой-то, или вообще, как бы, существует ли вот этот, так сказать, от народа вот, к политической силе, вот, допустим, коммунистической партии, которая представляет действительно там народ.
6: В Сербии коммунистов уже давно нет. Последний коммунист Сербии – это внук Иосифа Броза Тита, Йошка Броз, с, собственно, компартией, да, но мне кажется, она уже не фигурирует нигде.
8: Нет,
6: и он умер. Кроме всего прочего, год назад Йошка Броз умер.
8: И сама популярность коммунизма, да. Ну, мягко говоря, да. Под огромным вопросом Сербии, потому что...
6: Да, просто не под огромным вопросом, никто не любит. Ни Тита, ни коммунистов Тита. Это для сербов и для многих, для большей части Балканского полуострова, это тот период истории, куда никто не хочет возвращаться.
8: Ну, скажем так, это легко объяснимо на примере наших войн. Если бы у нас не было Второй мировой войны, то гражданская война была бы самым страшным событием России в 20 веке. Мы бы все о ней помнили, и это была бы незаживающая рана для нашего общества. Вот представьте, что гражданская война в Сербии была не после Первой мировой войны, а во время Второй мировой войны. Да, были партизаны, были четники, и те, и другие сражались с немцами, но яростнее всего они сражались друг с другом. И когда победили партизаны, коммунисты пришли к власти, сербское общество очень серьезно пострадало. Лилась кровь рекой со славянским размахом. Поэтому это действительно свежая, незаживающая рана, и говорить о коммунистах, об их каком-то надежде на политическую поддержку сейчас не приходится.
6: Давай вернемся к студентам. По сути, выборы носят референдумный характер.
8: Да.
6: И студенты... Да. Предложили политтехнологически, это блестящий ход, следующую концепцию. Сербия или мафия? Сейчас весь Белград завешен такими маленькими стикерами, наклейками. Сербия или мафия? Понятно, кого они имеют в виду под мафией. Под мафией они имеют в виду Александра Вучича и его партию. Намекая на уровень коррупции и все такое прочее, что, ну, как бы, это Балканы, да, там все есть. Как ты думаешь, насколько сербское общество, при этом мы понимаем настроение крупных городов, где, очевидно, может проиграть Вучич, да, и Белград, и Нови Сад, где случилась эта трагедия 23 месяца тому назад, как ты правильно подсчитал, упал железнодорожный козырек на вокзале железнодорожном, только недавно отремонтированный. Вот, китайская компания отремонтированный. Вот, как ты думаешь, вот этот референдумный характер, он поможет сохранить власть? Или скорее, он даст толчок объединиться всем? И, как мне кто-то рассказывал, я зажму нос, но я проголосую за студентов.
8: Ну, насчет блестящего хода у меня есть, как бы, мое филологическое образование намекает на некоторую интертекстуальность их решений. Была такая страна, и сейчас еще продолжает оставаться, в которой, помнится, на одних выборах власть объявили бандой, кричали «Банду геть!»
6: Вот. «Банду геть» — это под суд?
8: Нет, «Банду геть» — это имеется в виду Янукович.
6: Да.
8: Вот, и, собственно, весь Киев был обклеен точно такими же стикерами. Самое вот трагичное и самое, значит, наша большая потеря, наш проигрыш, что Западу в Сербии удалось, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, Западу удалось сместить фокус внимания сербского народа с выбора между Западом и Востоком, который еще недавно назревал, когда люди говорили о том, что ЕС нам не нужен, что БРИКС — это новое объединение, куда мы должны идти. Мы не должны выбирать там Россия, Китай, мы можем прийти в БРИКС, там будет и Россия, и Китай, и мы окажемся в совершенно новой среде. И напомню, были даже приглашения президенту Сербии на саммит БРИКС. Вот, в итоге туда приехал Александр Вулин вместо президента. То есть этот выбор вот-вот назревал и в обществе был невероятно популярен. И в этот момент, когда страна готова была чуть ли не на референдум выходить и голосовать за БРИКС, вдруг фокус политического внимания сербского народа смещается на выбор между пенсионерами и студентами. Вучич и кто угодно против Вучича. Мафия или мы студенты, да? Мафия или что-то благородное и прекрасное. То есть им удалось поменять дискуссию, бросить на стол дохлую кошку и заставить патриотов с одной и со второй стороны яростно сражаться между собой за судьбу Сербии, хотя и одни, и вторые являются патриотами, и с одной стороны, и с другой очень много русофилов, но они яростно борются между собой за то, чтобы в итоге в парламент пришло огромное количество проевропейских кадров, и правительство Сербии в ближайшем будущем, независимо от того, кто победит на выборах, станет самым проевропейским со времен 2001 года.
6: А что, на твой взгляд, произошло? Почему российский фактор, действительно, я с тобой соглашусь, на этих выборах так резко уменьшился и потерял свое влияние? Даже в сравнении с апрелем 2022 года, когда были предыдущие выборы.
8: Ну, я бы не сказал, что он уменьшился у обычного населения. Обычное население...
6: Ну, я говорю, имею в виду на выборах.
8: Ну,
6: где российский фактор на выборах сейчас?
8: Ну, а где он был раньше? Если
6: он
8: называть...
6: всегда вот в таком контексте, который ты озвучивал, он всегда
8: приезд
6: имел...
8: Вучича к Путину перед выборами, если это называть российским фактором.
6: Вот этот выбор за БРИКС или там, как блестяще наш автор проекта «Балканист», известный историк и товарищ Никита Бондарев писал, что обычные сербские выборы происходят следующим образом. А политики дубасят друг друга портретами Путина. И это была чистая правда. Да? Мы помним, тогда еще не было искусственного интеллекта, но некоторые политики делали как бы совместные портреты с Путиным, развешивали их по городам и весям Сербии, и это помогало им получить какие-то проценты голосов, кроме шуток. Было такое дело.
8: Ну, тут есть и субъективные, и объективные какие-то моменты. Естественно, когда сербы выходили в феврале 22 года на многотысячные, 10 тысяч, 50 с чем-то тысяч человек участвовало в акции поддержки России, которая начала спецоперацию, никто не думал, что спецоперация будет так долго. Естественно, любая затяжная война – это падение популярности. Естественно, они ждали, что Россия справится быстро, блестяще, эффектно. И то, что Россия воюет уже, получается, сколько, пятый год, это сербов, ну, конечно, не может не расстраивать. Это наводит, они понимают, насколько тяжелая ситуация. Они понимают, насколько сейчас... тяжелой России, но популярность собственной России, я бы не сказал, что это снизилась популярность, просто политики больше стараются работать прозападными лозунгами, меньше использовать Россию. Исчезли там майки с Путиным с улиц, исчезли чашки с Путиным с улиц, но люди, как смотрели 4 часа актуальности, это самая популярная передача в Сербии о ходе специальной военной операции, где бесконечные нарезки из России, из российских новостей, так и продолжают смотреть. Это самое популярное, значит, шоу, которое есть в Сербии. То есть сербы душой болеют за то, что у нас здесь происходит. Они переживают, они ждут этого. Ну и исторически сербы ждут, когда русские выйдут на Дунай. Выход русских на Дунай – это всегда подъем духа в Сербии. Русские на Дунае, сербы восстают, начинают сражаться против турок. Сейчас просто изменился, с их точки зрения, вот в глубинном сербском сознании, изменился захватчик. С турка, мусульманина, на европейца-безбожника. Когда русские выйдут на Дунай, возьмут Одессу и смогут по Дунаю перекинуть войска в Сербию, тут-то сербы и поднимутся. То есть все просто затаились, как бы чистят оружие, сушат порох и льют пули про запас.
6: Вот ты так, с одной стороны, оптимистично говоришь, вот и с одной стороны там русофилы, и с другой стороны русофилы. Но если посмотреть список, который, кстати, студенты опубликовали еще до отставки Вучича, то кого мы там найдем? Да, мы не найдем там политиков национально окрашенных, национально ориентированных, политиков, которые выступали как раз с правой такой патриотической стороны спектра, такого, например, профессора, как Мила Ломпар, мы там не найдем, да, зато...
8: Может оказаться, что Мила Ломпар станет кандидатом в президенты. Может быть, он молчит не случайно.
6: Посмотрим, я, честно сказать, так не думаю, посмотрим. А кого мы там найдем? Мы там найдем представителей перед этим такого лево-зеленого, абсолютно проевропейского движения, под номером один, да, Илья Сарданович. Еще один доктор, который, значит, выступает, доктор из Нови Сада, кардиолог, который возглавил этот студенческий список тоже. Почему кардиолог возглавляет студенческий список? Как бы, где здесь логика, я не понимаю.
8: Он чувствует человеческие сердца.
6: Да, вот. Ну, или там другие люди, которые в прошлом представляли партию демократов, бывшего президента Тадича, которые стояли и стоят сейчас за этим студенческим списком. То есть, собственно, где там русофилы-то?
8: Парирую. Есть профессор Радомир Сайчич, который тоже во главе студенческого списка. Один из первых лиц, первым номером. Является прямым потомком офицера Сайчича, черногорца, который являлся участником русско-японской войны, победил в знаменитом поединке японского самурая, выйдя на поединок добровольцем. И вот его прямой потомок сейчас является одним из лидеров списка. Если это не учет вот этой исторической сербской памяти по отношению к России, то что это?
6: Не знаю. Не знаю. Работает просто ли это так?
8: Работает. В Сербии работает. В Сербии нет человека, который не знал бы о подвиге Алекса Саича. Мы об этом мало что знаем. В Сербии это знает каждый мальчишка. Они рассказывают о офицере, добровольце, который поехал воевать на русско-японскую войну. И там в какой-то момент якобы какой-то самурай вышел перед рядами солдат и предложил на мечах сразиться с ним. А он был прославленный самурай, естественно. Все понимали, что это верная смерть. И тут вызвал вот тот самый серб-черногорец, сказал, что он с детства неплохо владеет мечом, ножом и саблей, и он вышел на этот бой и убил этого самурая вот в этом показательном поединке. Дальше у него трагическая судьба, он погиб, защищая, значит, монастырь Острог, но это великая легенда сербского народа. И то, что его прямой потомок сейчас участвует в выборах, причем от студентов, для обычного сербского человека говорит очень много.
6: Сегодня гостем программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру» был Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ. А время незаметно уже подошло к концу. Что будет после выборов совсем скоро, мы узнаем. И в этой студии продолжим вам рассказывать и следить за нашими балканскими новостями, новостями нашей Европы. С вами был Олег Бондаренко. Подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист», подписывайтесь на телеграм-канал «Вещи Бондаренко». Слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: В Москве 9 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о модернизации ядерных сил более чем на 98%. Такой тезис президент обозначил, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай». По словам главы государства, цитата, «такого уровня современности ни у одной ядерной державы нет», конец цитаты. Это планирующий блок, который уже несколько лет назад появился. Это новая совсем система преодоления ПРО, оружие средней дальности, высокотехнологичное, самое современное, сказал Владимир Путин. В центре Санкт-Петербурга загорелся особняк Миллера. Здание постройки второй половины 19 века расположено у Исаакиевского собора. Как сообщили в управлении МЧС по городу, сигнал о возгорании в доме номер 3 по Исаакиевской площади поступил в 20 часов 11 минут. Пожару присвоен второй ранг сложности, информации о пострадавших нет. На месте работают 40 спасателей и 8 единиц техники. Максим Орешкин заявил об абсолютной устойчивости экономики России. Уровень безработицы в нашей стране сейчас самый низкий среди крупнейших экономик мира, сказал замглавы администрации президента. Цитата. «Вы знаете, правительство внесло новый проект бюджета на трехлетку. Такой финансовой устойчивости, как в этом году, не было в России 5 лет», отметил Орешкин. По его словам, Центробанк проводит сбалансированную денежно-кредитную политику для достижения стабильной динамики инфляции. В Ассоциации туроператоров России заявили о росте продаж туров в Таиланд на зиму. Показатель вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Как сообщила Ассоциация, конкуренция с Вьетнамом за путешественников из нашей страны резко усилилась. За 8 месяцев года страна приняла более 1 000 000 российских туристов, что на 165,7% больше, чем за тот же период 2025-го. Тем не менее, Таиланд сохраняет лидерство по российскому турпотоку в Юго-Восточной Азии. Чаще всего россияне покупают туры на Пхукет, Као Лак, в Паттайю, на Самуи, Ко Чанг и в провинцию Краби. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. В Москве в эти минуты +10. Завтра ожидается переменная облачность без осадков и до +13. Атмосферное давление будет выше нормы 761 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Повтор лучшего.
2: Союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Киева.
3: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
14: Мы продолжаем программу «Умные парни». В этом часе четверг, 1 октября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин. Параллельно следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Вот, например, глава МИД Белоруссии в интервью РИА Новостям говорит, Минск готов принять у себя раунд переговоров России и Украины. Это с ленты агентства РИА Новости. Вот ТАСС в эти минуты пишет, что Володин и депутаты Государственной Думы на заседании поздравили китайский народ с 77-летием образования Китайской Народной Республики. Пробки, за ними тоже следим. Нам обещали 3-бальные пробки до 5 вечера, но они уже как минимум полчаса 4-бальные. Дальше прогноз выглядит так. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Следим за этим, следим за новостями и в рамках программы «Умные парни» начинаем разговор в прямом эфире о том, что можно назвать актуальными новостями последнего времени. Наш гость сегодня кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения в Московском государственном лингвистическом университете Дмитрий Сидоров. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Юрий.
14: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм или Макс пользователю говорит МСК-бот, пишите. Ну, а во второй части программы традиционно подключим и телефонные звонки. Мы начинаем, вы пишете, мы начинаем разговор. И мой первый вопрос, раз уж мы говорим о зарубежном регионоведении, сегодня предлагаю, что называется, о ближнем зарубежье поговорить в подробностях. Последнее время много новостей про Токаева. Причем, как правило, это довольно серьезные политические заявления. Ну вот, например, Токаев называет Путина наиболее приемлемой фигурой для Европы и Центральной Азии. Это достаточно значимое заявление, точно уж не уровня одного Казахстана. Как это объяснить?
15: Ну, давайте не забывать, что Касым Жомарт Кемелевич Токаев, во-первых, очень опытный государственный деятель и очень опытный дипломат. Он работал в системе Организации Объединенных Наций. Поэтому это заявление, про которое вы упомянули, он сделал, если я не ошибаюсь, в Германии, находясь в Германии, во время пресс-конференции с канцлером ФРГ. Это сигнал, в том числе европейским партнерам, да, где сегодня, к большому сожалению, зачастую демонизируют и нашу страну, и руководство нашей страны. И Токаев, сделая такое заявление, как бы призывает к диалогу в стороны, на мой взгляд. Это довольно символично. Ну и, естественно, те санкции, которые сегодня действуют в отношении нашей страны, в отношении наших партнеров, вводятся тоже вторичные санкции, они бьют по интересам Казахстана в том числе, поэтому здесь Казахстан отстаивает свои интересы.
14: отстаивает свои интересы, и в этом смысле его как можно охарактеризовать по отношению к Российской Федерации?
15: Ну, Казахстан — это наш очень близкий союзник, участник...
14: Союзник.
15: Союзник, союзник. Союзник и в части экономической интеграции. Без Казахстана и Беларуси было бы невозможно создание Евразийского экономического союза. Именно в партнерстве с этими тремя государствами мы смогли вывести экономическую интеграцию на постсоветском пространстве на новый уровень, качественно новый уровень. Казахстан является нашим союзником по организации договора коллективной безопасности. Это уже военно-политическое сотрудничество. То есть это очень близкий наш союзник, с которым мы имеем огромную сухопутную границу, делим Каспий, то есть это очень важная страна в регионе центральноазиатском и в Евразии в целом. Санкции, про которые я упомянул, естественно, бьют и по Казахстану, потому что санкции вводятся не только в отношении российских компаний, российских физических лиц, но и в отношении контрагентов, с которыми взаимодействуют наше государство, наш бизнес. И, естественно, здесь под удар попадают и компании, и физлица казахстанские. Соответственно, здесь для Казахстана очень важно, ну, не допустить, скажем так, дальнейшего усугубления ситуации, чтобы не ощущать последствия вот этого давления санкционного.
14: А когда в Кремле говорят о ценности стратегического партнерства с Казахстаном, что имеется в виду?
15: Ну, это имеется в виду комплексное развитие наших двухсторонних отношений и форматов, где мы с Казахстаном взаимодействуем на многосторонней основе. Я парочку форматов таких сегодня привел, да, но мы, например, взаимодействуем еще в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которая намного более глобальное значение имеет за счет размеров, да, вовлеченности государств, не относящихся к постсоветскому пространству. И, естественно, нам важно поддерживать тот позитивный импульс, который есть в отношениях с Казахстаном, ну, например, товарооборот, да, между нашими странами. Сейчас вот я цифры там, наверное, детально вспомнить не смогу, но по итогам 2025 года товарооборот вырос, и, естественно, эту динамику важно продолжать. Казахстан является очень важной страной для российских инвестиций. У нас сегодня более 170 совместных инвестиционных проектов действует с Республикой Казахстан в различных сферах. Да, то есть Россия вообще является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, несмотря на то, что Китай тоже очень активно здесь себя ведет.
14: Можно уточнить, когда вы говорите, Россия является инвестором? Россия как государство инвестор в Казахстане или физические лица или юридические лица из России там инвестор?
15: Ну, речь идет скорее о физических и юридических лицах, которые аффилированы с Российской Федерацией.
14: Все-таки аффилированы при этом. Хорошо, смотрите, наши слушатели продолжают писать, много пишут. Ну вот, к примеру, никакому диалогу Токаев не призывает, он на Америку играет. Пишет 838-й или вот, например, 724-й. К Армении же у нас есть вопросы насчет определиться и размежеваться. А почему от Казахстана этого не требует Россия?
15: Давайте по порядку ответим. На первый вопрос, он такой чуть-чуть провокационный, на мой взгляд, но нужно понимать, да, Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику. Это иногда может вызывать недопонимание, да, но мы должны понимать, что Казахстан, руководство Казахстана исходит из собственных национальных интересов. И проводя многовекторную внешнюю политику, Казахстан опирается на союзнические отношения с Москвой. Это означает, что Казахстан не всегда будет двигаться в фарватере наших интересов. Да? У нас возникали с Казахстаном некоторые спорные моменты. И в пример можно привести в первые годы существования Евразийского экономического союза, и мы в отношении казахстанского транзита и продукции вводили ограничения, и Казахстан ответные меры вводил, были трения, но, на мой взгляд, зрелость отношений между государствами, она проявляется в способности преодолевать какие-то шероховатости, какие-то спорные вопросы и умении договариваться. Ну, вот руководство России и Казахстана такую способность демонстрирует. И мы по сложным вопросам находим возможность договариваться. Вот это самое важное. Отвечая на второй вопрос, во-первых, Казахстан, ведь к Армении тоже претензий не было достаточно долго. Да? Они появились, когда Армения приняла закон о начале вступления, в начале процедуры вступления в Европейский Союз, и это был односторонний шаг, который даже явной поддержки в Европе не получил. Казахстан имеет тоже, естественно, отношения с Европейским Союзом, более того, имеет соглашение о продвинутом экономическом партнерстве и сотрудничестве, но не стремится к вступлению в Европейский Союз. И вот это принципиальная разница, да, то есть Казахстан является участником Евразийского экономического союза, очень ценным участником, и амбиций к вступлению в Европейский Союз не проявлял.
14: Дальше. Амбиции в Европейский Союз не... Хорошо. Казахстан, это тоже из последних новостей, Казахстан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты собираются прорабатывать железнодорожный путь к Пакистану. Как мы понимаем, мимо России. Серьезный путь, который, по которому пройдет довольно много путей. А это что?
15: Ну, смотрите, был такой концепт геополитический, его в США разработали в середине 2000-х, ближе к 2010 годам он получил уже какое-то распространение, так называемой Большой Центральной Азии, да, предполагающий усиление связанности центральноазиатских государств с южноазиатским регионом, к которому как раз относятся Индия, Пакистан. Да, этот концепт предполагал за счет вот развития этого концепта и усиления связанности Центральной Азии в южном направлении предполагалось бороться с влиянием России и Китая в этом регионе. Но несмотря на то, что этот концепт, он как-то ушел в тень, о нем в последнее время не говорят. Тем не менее, некоторые проекты, которые родились еще, когда этот концепт был на слуху и продвигался активно американской администрацией, некоторые проекты до сих пор актуальны. Они во многом предполагают строительство коммуникаций через территорию Афганистана на юг, в Пакистан, в Индию и к портам, которые находятся на юге Пакистана и, соответственно, в Индии. Были проекты прокладки электросетей разной мощности, КАСА-500, КАСА-1000, были проекты прокладки газопроводов, два таких проекта можно вспомнить, там один в Пакистане должен был заканчиваться, другой в Индию уходить, но во многом препятствием к реализации на практике этих проектов была очень сложная и, ну, в общем-то, долгое время непредсказуемая ситуация в Афганистане. Огромная территория, которая слабо контролировалась, ну, она не контролировалась центральными властями, да, различными группами вооруженными, и не было понятно, как вот при инвестициях, да, при строительстве объектов, как обеспечить безопасность персонала, как обеспечить сохранность объектов и инвестиций. После того, как талибы пришли к власти в Афганистане, в общем-то, ну, стало более реалистично договариваться с ними о подобного рода инициативах. И вы вопрос задали в контексте ущемление российских интересов.
14: Или уменьшение ее влияния на ситуацию?
15: В контексте российских интересов желание иметь выход к морям, к Персидскому заливу, к Индийскому океану просматривается. Да, у нас очень важное место в нашей внешней политике занимает проект так называемого коридора «Север-Юг». Есть часть этого коридора, которая уже вполне работоспособна, она проходит через территорию Азербайджана, в Иран и далее к побережью Ирана. Да. Это один маршрут, так называемый западный маршрут. И есть различные идеи о том, как его можно дополнить, этот западный маршрут, еще восточным маршрутом, который бы уже включал в себя территорию стран Центральной Азии, возможно, и Афганистан, и Пакистан. Поэтому даже велись переговоры на эту тему, да, с Туркменистаном, с Узбекистаном о возможной реализации такого проекта. Поэтому в наших интересах тоже связанность через страны Центральной Азии с открытым морем тоже просматриваются. Вот будем ли мы участвовать в реализации проекта, о котором вы сказали, да, вот это пока вопрос.
14: А такое тоже возможно, гипотетически.
15: Для этого нужно встречаться, разговаривать, да. Арабские Эмираты, конечно, здесь выступают как опытный партнер с возможностями инвестиций, с обладающими технологиями в логистике, да, опытом создания логистических маршрутов, но пока непонятно, можем ли мы также к такому проекту присоединиться.
14: Люди обычно задают вопросы, знаете, такие менее объемные, что ли, проще. Есть ли разница в контактах в нынешней зависимости Казахстана с Россией и Казахстана с Китаем, спрашивает 724.
15: Сложный вопрос, поскольку Казахстан находится между, да, Россией и Китаем. Скажу так. Китай очень активно себя ведет на протяжении последних лет, наверное, 20 в Центральноазиатском регионе. Обладает колоссальными возможностями инвестиций, обладает собственными технологиями. Но, как правило, инвестируют на достаточно жестких условиях, с требованием экономической целесообразности, с требованиями привлечения к реализации проектов собственных граждан, к требованиям использования собственных технологий, техники, оборудование. В этом отношении с Россией договариваться полегче. Но такой объем инвестиций, как наши китайские партнеры, конечно, Россия предложить не может.
14: Не получится ли в этой ситуации изменение ситуации взаимозависимостей в отношении вот этого китайского полюса, если мы говорим уже о многополярности, в результате чего Казахстан будет больше зависеть от Китая, чем от России?
15: Ну, такой риск есть, в экспертной среде обсуждается проблема возможной чрезмерной зависимости не только Казахстана, но и других центральноазиатских государств от Китая. Но на то Казахстан и проводит внешнеполитический курс в формате многовекторности, стараясь балансировать между Россией и Китаем, США и Европейским Союзом и другими региональными державами. Допустим, в Центральной Азии и Турция достаточно активную внешнюю политику проводят. Это тоже при определенных обстоятельствах может угрожать нашим интересам в регионе. Поэтому при курсе на многовекторную внешнюю политику с опорой на союзнические отношения с Россией наши отношения будут стабильные и развиваться будут по благоприятному сценарию.
14: Вообще, если, опять, ну, тут продолжает человек, а кому они больше союзники? Ладно, если вот в таких более простых определениях говорить, ну, вот Виталий, например, пишет, у нас из Центральной Азии много людей работает. Многие страны, как он пишет, буквально живут за счет московских курьеров. Не знаю уж, насколько это преувеличение, но все-таки. Но к нам дальше, есть такая оценка, но к нам Средняя Азия относится прохладно. С вашей точки зрения, насколько такие оценки уместны?
15: Ну, я не сторонник того, чтобы всех под одну гребенку грести. Я думаю, в каждой из стран Центральной Азии разные настроения есть. скорее всего, и люди в разной степени владеют информацией о том, что из себя представляет наша страна, да, те, кто был, более объективно, наверное, могут оценивать, те, кто ни разу в России не был, из каких источников они берут информацию, от этого, наверное, зависит их восприятие, но... Действительно, доходы в бюджет многих центральноазиатских государств очень сильно зависят от поступлений тех трудовых мигрантов, которые приезжают на работу в нашу страну. Наиболее ярко, наверное, эта зависимость проявляется в Таджикистане. Хотя и Кыргызстан, и Узбекистан значительную долю бюджетных поступлений имеют от переводов работающих в России мигрантов, своих граждан. Тут важно, что, наверное, подметить, качество этих трудовых мигрантов. Часто приезжают люди, которые плохо знают язык, которые слабо себе представляют иную среду, да, в которой они оказываются, которые зачастую не знают нюансов законодательства или не имеют четкого представления о том, где они будут работать, на каких условиях. Это вот большая проблема, она проблема обоюдная. Для России это проблема, потому что это неконтролируемая миграция практически получается. Да? Для центральноазиатских государств, для граждан центральноазиатских государств это проблема, связанная с тем, что есть прецеденты, там, когда громкие какие-то дела возникают, да, из-за действий мигрантов. Вот. Мы имеем достаточно обширную инфраструктуру со странами региона для того, чтобы регулировать эти процессы. И в рамках СНГ, да, и в рамках Евразийской экономической интеграции.
14: Но о прохладном отношении на уровне правительства этих стран говорить не приходится?
15: Нет, во-первых, три страны региона являются нашими союзниками по евразийской экономической, прошу прощения, по военно-политическому блоку ОДКБ. Да? Казахстан и Кыргызстан входят в Евразийский экономический союз. То есть, если мы смотрим на уровень отношений, то это страны, которые с нами создают вместе структуры для углубления интеграции. Узбекистан, он в разные периоды присоединялся, потом выходил из объединений многосторонних. Но на современном этапе компенсируется отсутствие Узбекистана в этих организациях, компенсируется наличием пакета двухсторонних соглашений, которые позволяют нам и торговли, и инвестиции развивать, то есть развивать сотрудничество в этих сферах. Таджикистан стоял у истоков создания Евразийского экономического союза, входил в Евразийское экономическое сообщество, но не дотягивал по ряду критериев для вступления в ЕАЭС. Но, тем не менее, в рамках СНГ мы очень активно взаимодействуем. В ОДКБ Таджикистан участвует там. По линии безопасности очень тесное сотрудничество, мы помогаем границу государственную Таджикистану охранять. Вот, поэтому я бы не согласился с тезисом о том, что лидеры стран региона прохладное отношение к нашей стране демонстрируют.
14: Про особое положение Узбекистана. Вот то, что они сейчас предлагают создавать какие-то специальные центры по отбору кандидатов на работу в Российскую Федерацию, это признание того, что без того, что называется трудовыми мигрантами в России, Узбекистан не может, или это движение навстречу России политическое?
15: Я бы сказал, что это движение, во-первых, с двух сторон, навстречу друг другу, а вот природа такой инициативы, вот здесь интересно было бы обсудить, потому что еще в 21-м году, если мне не изменяет память, похожий центр был создан на территории Узбекистана, в столице, в городе Ташкенте. Он был призван искать предложение о работе для граждан Узбекистана в Российской Федерации, проводить собеседование, помогать с подготовкой документов, Но несмотря на то, что такой центр был создан, все-таки Узбекистан продолжает инициировать, и в 25-м году инициатива от Узбекистана похожего плана звучала, и вот в этом году аналогичная инициатива была озвучена. О чем это может говорить? О том, что тот механизм, который был создан, ну, по всей видимости, не со всеми функциями своими справляется. Насколько я понимаю, в новой инициативе звучала также помощь в подготовке всего комплекта документов для мигрантов, да, гарантия места рабочего, проверка на отсутствие запретов на въезд, на трудоустройство в России, то есть расширение функционала этого центра. Но, на мой взгляд, такая инициатива и развитие этой инициативы, оно крайне важно. Узбекистан для Центрально-Азиатского региона, как и Казахстан, кстати, являются в региональном измерении тоже центрами притяжения мигрантов. Мигранты из Кыргызстана, из Таджикистана, часто именно Узбекистан и Казахстан рассматривают...
14: Как более богатые.
15: Как более богатые страны, где можно заработать, да.

0: оказывать. То есть это нам нужно, это нам выгодно?
1: Нам это нужно при определенных «но». Да, то есть,
0: к этому вот... вернемся во второй части программы. Дмитрий Сидоров, кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: Продолжаем. 1 октября, четверг, 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Умные парни» обсуждаем актуальные темы с гостем студии. Сегодня с нами кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения в Московском государственном лингвистическом университете Дмитрий Сидоров. Пробки в городе 4-бальные по-прежнему. Напомню, прогноз был 3 балла. 4 балла уже примерно час. Новости из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. Москва, это заявление Министерства иностранных дел России, Москва не получила ответа от Генсека ООН на письмо Лаврова об инсценировке в Буче. Формулировка с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты: в Армении создается государство в государстве благодаря маршруту Трампа. Заявление Совета Безопасности. Точнее, нет, это не заявление, это комментарий заместителя секретаря Совета Безопасности Алексея Шевцова. Срочное сообщение. Ну и вот еще Орешкин заявляет об абсолютной устойчивости экономики России. Орешкин, это Максим Орешкин, зам главы администрации президента Российской Федерации. Следим за новостями, следим за пробками и продолжаем беседу с Дмитрием Сидоровым. Выпишите через СМС-портал, через мессенджер или дозванивайтесь 7373948, код 495. Помните, до новостей мы обсуждали сообщение одного из слушателей, мол, Россия, это про Центральную Азию, Россия их кормит, детсады и школы строит, а где помощь с их стороны?
1: Вы знаете, в 90-е считалось, что, точнее, перед распадом еще Советского Союза, считалось, что вот сейчас мы так называемых нахлебников избавимся и счастливо заживем. Но потом практика показала, что все-таки это контрастирует с реальностью. Да? Я тоже не сторонник такого подхода, как в вопросе прозвучал. Мы действительно строим детские сады, школы, но мы заинтересованы в том, чтобы граждане этих стран знали нашу культуру, понимали наш менталитет, да? Знали нашу совместную историю, очень богатую, сложную, да, чтобы грамотно говорили по-русски. И мы с вами еще обсуждали трудовую миграцию из этих стран. Мы нуждаемся в этой миграции.
0: Обычно принято говорить на бытовом уровне, что мы не нуждаемся в миграции. И если мужику из Твери, образно говоря, заплатить те деньги, которые получают мигранты, он будет работать. Просто ему не заплатят, потому что мигранты этих денег то... Ну, вы знаете всю эту историю.

0: Проблемы есть в качестве миграционных потоков. Нашей экономике в перспективе мигранты нужны будут. Проблема в том, что нужны качественные миграционные ресурсы, да, то есть качественные специалисты с профилем, образованные.
1: Но если этот специалист качественный, с профилем и образованный, он дороже. И тогда это уже вступает в противоречие с ситуацией на нашем рынке.
0: Он дороже, он, скорее всего, будет более требователен к условиям труда, к своей социальной обеспеченности. Да, это проблема определенная на постсоветском пространстве, обеспечение именно качественных трудовых ресурсов. Но, на мой взгляд, та инициатива, которую мы в контексте российской, отношения России
1: Узбекистана обсуждали... Да, если кто забыл, Узбекистан создает центр для отбора кандидатов на работу в России.
0: Да, вот, на мой взгляд, развитие таких проектов как раз позволит более гармоничным сделать миграционное сотрудничество.
1: Теперь про Армению. Мы частично упоминали, пытались найти разницу между позицией Казахстана и Армении. Вот теперь чуть про, более подробно про Армению можете объяснить? Из новостей последнего времени Армения готовит национализацию российских компаний в ключевых отраслях параллельно. Россия предлагает Армении строить новую атомную электростанцию. В Армении говорят о приверженности углублению партнерства с Евросоюзом. Мы им навязываемся, что ли?
0: У нас сейчас не самый благоприятный период в отношениях с Арменией. Армения на протяжении многих лет являлась нашим самым близким союзником на Южном Кавказе, участвует и в организации договора о коллективной безопасности, ну, правда, приостановила свое членство в этой структуре, является членом Евразийского экономического союза. Но в 2025 году парламент Армении принял закон, согласно которому Армения начинает процедуру вступления в Европейский союз. Односторонний шаг был, но нынешнему руководству Армении важно было показать начало какое-то вот сближение с Европейским Союзом.
1: Погодите, вот вы даже сейчас говорите, это был односторонний шаг, но в любом случае каждая из стран на постсоветском пространстве, а в данном случае мы ведь это обсуждаем, каждая из стран на постсоветском пространстве страны суверенные, и по идее Армения не должна нас спрашивать, куда она пойдет, с кем она будет о чем-то договариваться? Или все-таки есть что-то, что не позволяет вот в этом направлении действовать, что называется, обычной суверенной стране?
0: Армения — суверенное государство. Каждое государство вправе определять самостоятельно основные направления своей внешней политики, да, но участвуя в многосторонних объединениях, где... существует наднациональность некоторых органов, а в Евразийском экономическом союзе этот элемент имеется, то есть страны берут на себя серьезные обязательства, формируют единую таможенную территорию, да, единый таможенный кодекс, убирают, устраняют барьеры внутри союза на передвижение товаров, людей, капитала, услуг, и в Европейском Союзе действует похожий режим.
1: Да, а? Но можно же выйти из одного союза в другой. Или Армения пытается использовать два стула?
0: Вот Армения заявляет планомерно в лице премьер-министра Никола Пашиняна, заявляет планомерно о необходимости своего сохранения своего присутствия в Евразийском экономическом союзе и говорит о том, что принимать решение о выходе из ЕАЭС будет народ тогда, когда мы...
1: сможем сравнить. Ну, так что ли получается?
0: Немножко по-другому там звучит, когда мы уже приступим, вот, подойдем к моменту, когда нужно будет выбирать или-или. Со стороны нашего руководства была озвучена позиция, что в Армении был принят закон о начале процедуры вступления в ЕС, и это является точкой, от которой мы ведем отчет, что Армения начала этот путь. было предложено провести референдум, спросить граждан, какой точки зрения, какого внешнеполитического курса они придерживаются, да, путь на Европу или остаться в Евразийском экономическом союзе. Руководство Армении отвергло эту инициативу, хотя ее поддержали наши партнеры по ЕАЭС, это важно. Это не только российская была идея, наши партнеры по евразийской интеграции эту идею поддержали, но руководство Армении проводить референдум не планирует. Поэтому отношения наши, да, они сейчас находятся в кризисе. Это сопровождается достаточно серьезными, не хочется говорить, гонениями, да, но притеснением оппозиционных сил, которые в Армении выступали за сохранение союзнических отношений с Россией.
1: Серьезная история с привлечением правоохранительных органов, заключением. Или это еще недостаточно серьезное гонение?
0: Уже достаточно серьезные, более того, гонением и церковь армянская апостольская подвергается, потому что она достаточно сильно вовлечена в политическую жизнь и организовывала протестные акции, и поддерживала оппозиционных политиков. Это такой мощный институт в армянском обществе. Сейчас идет все к тому, что армянское руководство нынешнее хочет все-таки какого-то видеть более удобную фигуру в лице Католикоса.
1: И вот смотрите, и на этом уровне Россия предлагает Армении строить новую атомную электростанцию. Это что? Это как понимать? Это как расценивать?
0: Давайте сейчас, наверное, я пару слов скажу про угрозу национализации активов, которые, можно сказать, российских компаний. Да, позиции нашего бизнеса, крупнейшего бизнеса в Армении очень сильные. За те годы, которые мы строили совместно Евразийский экономический союз и до этого, у «Газпрома» очень сильные позиции, потому что «Газпром» владеет и сетью, и газотранспортной системой Армении, и даже единственным подземным хранилищем газа на территории страны. «Росатом» обеспечивает работу атомной электростанции армянской. Российские железные дороги, компания РЖД владеет инфраструктурой, да, тоже на территории Армении. И компании наши вкладывали огромные средства в модернизацию этой инфраструктуры. Там и «Русал» присутствует с производством, и наш финансовый сектор, банк ВТБ, там достаточно серьезную роль играет на финансовом рынке Армении. И, в общем-то, этот список можно продолжить. Транспортные компании, там авиасообщения, тоже наша компания очень активно участвует в пассажироперевозках. И поэтому вот риск того, что сейчас армянское руководство может начать какие-то процедуры национализации этих активов, да, это, конечно, подрывает доверие, создает сложности в отношениях дополнительные. Изначально о национализации компаний говорили в разрезе электросетей. Это компания, которая Самвелу Карапетяну принадлежит, группе «Ташир», точнее, да, но который, головой которой является миллиардер и один из главных оппозиционеров и конкурентов нынешнего премьер-министра. Как раз его политические амбиции, наверное, стали причиной и того, что в отношении него завели уголовное дело. И далее было принято решение национализировать электросети компанию, да.
1: Ну вот по последним данным они собираются это сделать до 1 октября будущего года.
0: Да, сейчас будут ускорять этот процесс. То есть сначала речь шла о, скорее, внутриполитической борьбе и стремлении как-то ограничить ресурсную базу оппозиции. Но постепенно, значит, этот разговор перешел в плоскость того, что будет выставлен счет российским железным дорогам, там сумму называл Никола Пашинян, в районе $2 миллиардов, поднимался вопрос о целесообразности работы атомной электростанции, и даже Армения достигла договоренности с американскими партнерами о альтернативном проекте, о реализации альтернативного проекта, Но это такие договоренности не окончательные, не финализированные, да, то есть некое соглашение о намерениях, потому что реальной технологии, которую американцы могли бы реализовать на территории Армении, ее нету, да, то есть здесь довольно сложно найти альтернативу.
1: Опять это наш разговор, вот параллельно, пока мы с вами говорили, вот этот Алексей Шевцов, замсекретаря Совета Безопасности, его цитирует сейчас агентство, вот он рассказывает, у Армении ведь нет контрольного пакета в маршруте Трампа, и ее доля составит только 26%. Ну, это бы вот Шевцов рассказал тогда гражданам Армении, чтобы они тогда вот так или иначе это оценивали. Мы сколько угодно можем это обсуждать, но мы ведь в новостях-то видим, на этом фоне Россия Армении предлагает строить новую атомную электростанцию. Если у нас с ними проблемы, то почему мы делаем новые предложения? Эти деньги опять будут под вопросом?
0: Ну, наличие проблем в отношениях не значит, что нам стоит самоустраниться. Да? Мне кажется, что здесь наоборот очень хорошо, что Росатом выходит с такой инициативой. Сейчас речь идет о том, что атомная электростанция, которая еще в советские годы строилась в Армении, да, она обеспечивает порядка 40% электрогенерации, то есть покрывает, да, потребности Армении в серьезной мере. Ее срок службы, он уже неоднократно продлевался. Последний раз он был продлен до 2036 года, хотя есть предложение, согласно которым можно этот срок увеличить еще на 10 лет. Но, тем не менее, понятно, что за это время нужно альтернативную какую-то строить объект, который бы альтернативу обеспечил. И Росатом не хочет терять свои позиции в стране, с учетом нынешнего внешнеполитического вектора, даже, это очень важный момент, Росатом предлагает сформировать международный консорциум, привлечь другие страны к реализации проекта, нового проекта, среди которых называется Китай, например, да, Корея, Франция. То есть мы готовы даже с другими странами совместно работать.
1: Это все-таки бизнес или вот 724-й? Это СНГ хотят быть с Россией, или мы вот подобного рода предложениями покупаем хоть какую-то их лояльность?
0: Ну, я бы не сказал, что речь идет о покупке лояльности. Да? Для этого, для того, чтобы покупать лояльность, есть много разных других методов, менее затратных, менее рискованных. Речь идет о стратегических интересах и стратегических позициях в регионе.
1: То есть это все-таки больше нужно нам тогда получается?
0: Это нужно и нам, это нужно Армении, как государству. Да? Как-то с коллегами участвовали в круглом столе, где обсуждали, вот если Армения примет решение, да, законсервировать атомную электростанцию нынешнюю, которая работает, да, вот в какой ситуации окажется страна и регион в целом. Тем более, что Европейский Союз, в общем-то, намекает на то, что эту атомную электростанцию нужно консервировать. И с коллегами пришли к выводам, да, что Армения в очень сильную зависимость попадет для того, чтобы обеспечивать растущий спрос, да, на потребление. В частности, может попасть в критическую зависимость от поставок электроэнергии из Турции, с которой у Армении очень сложные отношения. И есть страницы истории, которые, ну, так скажем, еще до сих пор не могут перевернуть эти две страны. Вот. Поэтому это и в наших интересах. Росатом ведь, когда заходит в какую-то страну со строительством объекта, он не просто строит объект и даже не просто обеспечивает затем его работу. Да? Он практически создает с нуля целую отрасль. Поэтому это выгодно и нам, и Армении.
1: Дальше. Если столь сложные взаимоотношения с Арменией, то как расценивать на этом фоне новости буквально нескольких дней? Минобороны Азербайджана и России договорились о сотрудничестве. А вот это как новость отзовется, скажем, в Армении?
0: Ну, вполне может быть использовано как инфоповод для того, чтобы в адрес России сформулировать какие-то претензии, но это не первый раз. Мы с Азербайджаном не являемся союзниками де юре, хотя есть декларация о союзнических отношениях, но декларация — это намерение, да, это не юридически обязывающий документ. Но при этом у нас с Азербайджаном очень тесные связи. И торгово-экономические, и инвестиционные, и культурные. И Азербайджан является одним из серьезных покупателей российских вооружений. Вот к этому нашему формату сотрудничества у армянской стороны претензии были, вполне возможно, что остаются, просто имеют меньше остроту в связи с тем, что проблема Нагорного Карабаха сейчас, так скажем, да, уже немножко в другой плоскости лежит, это внутреннее дело Азербайджана. Но, тем не менее, Азербайджан у нас закупал вооружение, там контракты на несколько миллиардов долларов, да, подписывались, там 4-5 миллиардов долларов. Естественно, это не значит, что Азербайджан покупает вооружение только у Российской Федерации. А на этом рынке очень активно себя ведет Турция. Ну, Азербайджан с Турцией союзнические отношения имеет, и здесь логично все, да. Ну, например, Израиль очень активно поставлял вооружение Азербайджану. И даже в период обострения Нагорно-Карабахского конфликта. Вот. Нам, естественно, важно сохранить этот рынок. Насколько я понимаю, вот те договоренности, про которые вы упомянули, последние, шли в области обмена информацией, подготовки кадров. Ну, невозможно не сотрудничать в этой сфере, если страна проявляет интерес к нашим вооружениям в кооперации, в подготовке своих кадровых военных. Да, естественно, мы здесь должны находить точки соприкосновения.
1: Да, но когда между двумя странами, с каждой из которых мы должны найти точки соприкосновения, есть определенные сложности во взаимоотношениях. Вот если говорить про взаимоотношения между Арменией и Азербайджаном, вот так вот аккуратно, если сформулировать эту историю, то как вести себя России можно?
0: Мы тоже ведь суверенное государство.
1: Это правда.
0: Да, самостоятельно определяем свою внешнюю политику, исходим из своих национальных интересов. В сегодняшних реалиях отношения Армении и Азербайджана, ну, во всяком случае, в той внешнеполитической линии, которой придерживается кабинет Никола Пашиняна, да, он идет на нормализацию, на преодоление тех проблем, которые годами мешали развивать отношения. Более того, он из Турции хочет выстраивать отношения. Да, и здесь ключевая задача избавиться от блокады, в которой во многом Армения находится. Хотя нам удалось не так давно возобновить железнодорожное сообщение через территорию Грузии, да, и соединить вот транспортным коридором Армению с Россией таким образом. Но, тем не менее, остальные границы, скажем так, да, они заблокированы, и в интересах Армении добиться разблокировки этих транспортных путей, что, в общем, потихоньку имеет место быть. Проблемные вопросы все равно остаются. Да, Азербайджан требует изменения в Конституции, убрать оттуда упоминание Нагорного Карабаха. Есть некоторые требования территориального характера.
1: Но
0: еще.
1: Вот это вот движение в сторону Азербайджана, логичное, естественное в любой другой ситуации, не может ли привести к тому, что с Арменией совсем все плохо получится?
0: Ну, здесь нельзя ставить на чашу весов Армению, Азербайджан и взвешивать. Да? Мы должны развивать отношения с каждой из этих стран.
1: Это возможно.
0: Это возможно. Мы, в общем-то, и действовали таким образом на протяжении предыдущих лет и должны действовать таким же образом и в будущем. Мы не можем тормозить сотрудничество со своим близким партнером из-за недовольства какого-либо, да, третьей стороны. Есть чувствительные моменты, которые требуют очень осторожного подхода, как поставка вооружений, например, в момент обострения кризиса. Да? Но сейчас об этом не приходится говорить.
1: Еще один вопрос. У нас пара минут осталось. Если успеете, присылайте сообщение через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Вот учитывая совсем разные отношения с постсоветскими странами, вот этот запрет Путина им вывозить наличные деньги в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, ну, в общем, в принципе, за границу, в ближайшее зарубежье, хоть куда. А как он будет воспринят за границей?
0: Ну, как он будет воспринят у нас, как он будет воспринят за границей, да, тут два аспекта.
1: Тут скорее вот в нашем разговоре важен второй аспект. Угу. Так или иначе, это ведь очередное ограничение для тех, с кем мы хотели бы работать.
0: Ну, я думаю, что этот вопрос стоит рассматривать в контексте общего вектора на ужесточение контроля за наличными денежными средствами. Это видно и по некоторым решениям.
1: Но это внутриэкономическая внутри проблема, конечно. Но ведь она так или иначе может стать внешнеполитической или нет?
0: Ну, она имеет внешнеэкономический характер. Ее можно рассматривать в этом плане как борьбу с вывозом капитала за рубеж. Эта проблема острая. У нас порядка еще до начала специальной военной операции, еще несколько лет назад, соответственно, порядка 100-150 миллиардов долларов ежегодно утекало за рубеж. С санкционными ограничениями, наверное, многие подобные каналы перестали функционировать, да, вполне возможно, что пользуются тем, чтобы вывозить наличные средства, да, ну, вот этот канал сейчас прикручивают. Ну, есть варианты безналичных переводов, да, я думаю, что как раз здесь руководство России стремится вывести, так скажем, вот в какое-то правовое поле, из серой зоны те средства, которые переводятся за рубеж.
1: Ну и последний вопрос, если можно коротко, ваша оценка, постсоветское пространство, которое мы сегодня обсуждали для многих, это территория, почти принадлежащая, ну, так было в советское время, и вот почти принадлежащая нам, условно говорим в данном случае, не уточняя, гражданам Российской Федерации, вот этого пространства, постсоветское пространство перестает быть нашим или нет?
0: Постсоветское пространство является очень конкурентным. На этом пространстве огромное количество игроков имеет свой интерес и стремятся его реализовывать. Это и глобальные игроки, США, Китай, Европейский Союз, это региональные державы, Турция, Иран, Индия, Пакистан. Ну, Индия в меньшей степени заинтересована, а Турция, Иран очень активно работают на постсоветском пространстве. Поэтому здесь будет очень высокая конкуренция, и нам надо это учитывать.
1: Дмитрий Сидоров, кандидат политических наук, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения в Московском государственном лингвистическом университете. Программа «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. А также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, обязательно нажимайте на ракеты, сканируйте QR-код, переходите к нам в бота в мессенджере Макс, там еще и на новости на наши... Подпишитесь, они у нас в Телеграме, в Дзене и в Максе в качестве каналов присутствуют.

0: Павел пишет, конечно, предупреждение странам НАТО ядеркой, это очень хорошо, вот это наше время. Какая фраза еще лучше может его характеризировать? Вот, ну, конечно, предупреждение ядеркой странам НАТО, это очень хорошо. Вот, в такое время живем. Вот, но без демонстрации не поймут, сволочи. Но лучше сразу ударить по странам НАТО, предлагает Павел. Ну вот, да. 26-й год. Денис Девятиэтажник говорит, доброе утро. Сергей тоже здоровается. Здравствуйте. А вот есть сообщение, конечно, по поводу вчерашней. Мы вчера уходили с вами на... Я уходил из эфира на этой теме. И, честно говоря, ну, вот вчера кто-то писал, что вот, еще час, давайте там посидим, как раз обсудим, что там происходит. Но оказалось, что вчера надо было сидеть даже не час, а, видимо, надо было сидеть, да, честно говоря, еще до сих пор даже сейчас, спустя сутки, ситуация до конца не прояснилась. Я про самолет. Вчерашняя история с самолетом, рейс авиакомпании Fly Dubai, который, собственно, из Дубая летел в Тель-Авив, и с которым начали происходить какие-то странные вещи по ходу этого самого полета. Удивительная абсолютно история. Удивительная она сразу по нескольким причинам. Ну, давайте с вами обсудим вообще, что это было, и как вы видите, как вам кажется, что это такая за ситуация произошла. Наши уже действуют, наши латвийцы подожгли завод дронов в Эстонии, пишет Денис. Дело техники пишет, предлагаю объявить конкурс на письменное предупреждение стран НАТО. Вот Европа, Европушка удивится, а я думаю, что я уже знаю, кто победитель будет. Некий Дмитрий М. из Москвы. Вот, я думаю, выиграет. Там будут самые яркие эпитеты, самое жесткое, иногда даже жестокое сообщение. Скорее всего. Так кто его вернул в нормальное состояние полета, спрашивает Павел. Я вот сейчас, давайте вместе попробуем с вами восстановить хронологию. Честно, даже уже мне немножечко сложновато, потому что там происходило очень много всего. Значит, в начале появилась информация о том, что летит некий самолет, и он подает сигнал бедствия, сигнал о захвате подает, на секундочку. Это не сказать, что самый распространенный сигнал. А еще и воспринимается этот сигнал очень и очень однозначно. Бывали уже случаи, причем вот относительно недавно, да, была дата, бывали случаи трагические, когда происходило что-то такое. Начали сыпаться сообщения, что же происходит, действительно ли это захват или это не захват. На момент, когда я уходил из эфира, было предположение, что просто подрались пилоты, и каким-то образом кто-то там, то ли из экипажа, то ли они, случайно или просто перепутав, дали код вот этого, значит, того, что происходит захват. Там же еще в чем, я вчера смотрел и читал много людей из индустрии, они говорят, как это происходит вообще, да, как этот сигнал подается. Это не какая-то кнопка экстренная, которая нажимается. Это код, который надо дать диспетчеру. То есть диспетчер, у нас код такой-то, такой-то. Там, я не знаю, 1, 2, 3, 4 код. И это означает, что, там, я не знаю, вышел из строя двигатель. Или 1, 2, 3, 5, это вот захват. Ну, образно говоря, я сейчас код из головы этот беру. То есть кто-то из пилотов или из экипажа связался с землей и дал вот этот код о захвате. Потом появилась версия о том, что подрались пилоты уже точно. И пилоты друг с другом что-то не поделили. Потом появилась уже информация о том, что самолет поменял направление движения и полетел в сторону Саудовской Аравии. И достаточно быстро, на самом деле, этот самолет в итоге сел. Он приземлился уже где-то через час-полтора после того, как появились все сообщения о том, что с ним какие-то неполадки. То есть оказалось, что никакого теракта не произошло, люди живы. Все, кто был на борту, все, самолет посадили в Саудовской Аравии. И вот тут началось самое интересное, конечно. Появляется информация о том, что оба пилота, значит, один пилот был русским, второй пилот был украинцем, и они подрались друг с другом. Ты думаешь, ну, началось. Просто какая-то уже клоунада, взяли, что-то не поделили в воздухе, да кто берет вот так вот русского, сажает, значит, с украинцем, такие мысли я читал в интернете, такие мысли гуляют у тебя в голове. У меня, если что, не ёкнуло ничего в моменте, когда я прочитал новость о том, что рейс компании из Объединенных Арабских Эмиратов летит в Израиль, и там пилот русский и украинец. Почему? Да потому что это нормальная практика. Особенно в арабских странах, особенно в Эмиратах, нанимать наших пилотов. Они поднимают очень сильно им зарплаты, играют на этом. Переманивают, с удовольствием переманивают наших опытных пилотов. Украинских пилотов тоже, знаете, много ума не надо сейчас переманить, они особо на своих авиакомпаниях никуда не летают. Поэтому то, что они могли быть таким экипажем, на самолете у меня здесь никаких сомнений не было. Просто я видел вчера, знаете, много этих умников появилось в какой-то момент, которые начали говорить: «Вот вы какие лохи, дурачки, купились сразу на русского и на украинца». Да это же было очевидно, что это лажа. Нет, не очевидно. Я считаю, что в данном случае не очевидно. Понятное дело, что все это были... Это до сих пор, на самом деле, так. Это все были... какие-то догадки или сообщения средств массовой информации со ссылкой на источники. Нормального подтверждения какой-либо информации до сих пор нет ни от Израиля, ни от авиакомпании. Чуть-чуть есть, но я зачитаю вам в конце, в итоге, что говорит авиакомпания. В общем, появились русский и украинец, два пилота. Филиппос Лазору пишет: нет, чтобы передать код, не нужно связываться, его нужно установить на ответчике транспондера. Код захвата 7500. После его установки на земле сразу увидят. Вот, видите, вот есть еще такая история. Хорошо, ладно, я вам поверю. Правда, не знаю, как это делается в самолетах, поэтому я здесь на любую такую информацию буду ориентироваться. Это не суть важно, на самом деле. Дмитрий пишет, что там была полячка-проводница, бортпроводница. Мне рыбу тебе, курицу, нет рыбу тебе, курицу, и понеслась, в общем, пишет Александр Первый. И вот, это была первая версия. Вот, мне кажется, все думали именно так, что что-то такое, какой-то базовый конфликт человеческий произошел, бытовой, ну и вот сыграла роль русские и украинец, и они начали друг друга, значит, бить. Но потом вдруг начали появляться видеофрагменты того, что происходило на борту. И первое, что произошло, первый видеофрагмент, который прорвался, это мужчина, обычный пассажир самолета, который весь в крови. Вот он в такой серой футболке, каких-то серых штанах, и все у него заляпано кровью. И это не пилот, это просто пассажир самолета. И вот тут уже становится интересней. Потом вдруг появляется информация о том, что один пилот другого начал бить ножом. Появился нож в этом деле. Потом к ножу появилась история о том, что один из пилотов бил другого ножом, и кто-то из них пытался захватить управление самолетом и хотел этот самолет пустить вниз и совершить то ли теракт, то ли просто хотел взорвать самолет из-за каких-то своих проблем. Ну, то есть хотел этот хотел сотворить трагедию. При этом кто из них это делал, русский или украинец, тот, который бил ножом, тот, который защищался, по какой причине, такой информации нигде не было. Соответственно, пошли сразу слухи. Это украинец бил русского ножом, чтобы захватить управление самолетом, совершить теракт. Потому что он украинец и потому что Украина часто делает теракты. Значит, потом это... Была достаточно расхожая точка зрения. Естественно, на украинских ресурсах такой информации не было. Там была другая информация. Там была информация о том, что это русский, просто потому что он больной, хотел покончить с собой, и поэтому захватил управление самолетом. И он хотел покончить с собой и начал резать себя ножом. Там была такая версия. Начал резать себя ножом, но, значит, бодрый этот, хитрый, резкий, мощный и, главное, геройски настроенный украинский второй пилот. Он был, кстати, вторым пилотом. Он ворвался, отнял у него нож, обезвредил его и посадил в итоге самолет, не дав русскому сотворить вот эту вот жуткую историю. Летели в самолете русский, поляк и немец, пишет Александр Еременко. Да, как значит, я видел такую историю, что русский, украинец и араб летят в самолете, и потом еврей им говорит, да, ну, это правда, это какая-то, звучит все как анекдот. В итоге, долго достаточно муссировали историю с тем, что это русский и украинец, но в какой-то момент, когда начали появляться кадры, стало очевидно, что никакой не русский, не украинец, эти самые пилоты, и потом это подтвердилось уже из сливов средств массовой информации, что пилоты-то на самом деле арабы, и никаких русских и украинцев там не было, это просто арабы. И, ну, тут уже, Павел пишет, ну, это не соответствует нашему менталитету. Что конкретно не соответствует нашему менталитету? Что вы имеете в виду? Нилс Майкл пишет, потом появилась версия, что посадили. Да-да, сейчас мы дойдем до тех, кто посадил, конечно. Мы сейчас до всего дойдем. Там так все закрутилось, завертелось. Хотя звучит это уже на самом деле смешно. Ну, смешно, потому что так или иначе теракт-то не случился, да? Ну, так-то ситуация жуткая, на самом деле. И она может быть даже более жуткой, чем кажется на данный момент. Короче, русских и украинцев в пилотах там не оказалось. Потом появились арабы. В итоге оказалось, что один из них, из этих пилотов, он вообще индус. А второй вроде как араб. Но на этом вопросы с национальностями пилотов на данный момент вроде остановились. То есть там и был индус, точно. Это подтвердили в компании Fly Dubai. Что же происходило в моменте? Действительно, один пилот напал на другого, пока, по предварительным данным, для того, чтобы совершить теракт. И версия, которая распространена сейчас в Израиле, что они хотели там сделать новый 9 сентября. Хотели ворваться в здание на самолете, врезаться и устроить что-то подобное 9 сентября. Естественно, тот самый пилот, который захватил управление, он там выкрикивал какие-то террористические лозунги, еще что-то кричал там, да. Ну, в общем, понятно, что настроен был антисемитский. И если вам кажется, что вот Андрей пишет, это какой-то абсурдистан. Если вам кажется, что вот сейчас был абсурд, Василий пишет, не удивлюсь, что там еще был Джиган. Шуток про Джигана тоже было много. Сразу было, значит, что Джигана точно нет на самолете, поэтому он не имеет никакого к этому отношения. Вот таких вот шуток было много вчера. В итоге пошло все еще хуже. Абсурда добавилось, потому что оказалось, что на самолете были бывшие израильские спецназовцы, которые обезвредили этих самых пилотов, потому что они спецназовцы, и взяли управление самолетом и посадили этот самолет. Вот эти самые крутые израильские спецназовцы, бывшие в отставке, но бывших спецназовцев не бывает, они там бам-бам-бам, все, порешали. Ты думаешь, господи, ты боже мой, что это вообще происходит? Срочно, срочно пишем сценарий. Это фантастика просто какая-то. Но если вы вдруг соскучились, появились русские и украинец. Они все-таки там появились, потому что потом оказалось, что да, это были то ли арабы, то ли араб и индус. Но индус там точно в итоге был. Они друг с другом что-то не поделили. Один другого порезал. Хотел совершить теракт. Спецназовцы обезоружили их. И слава богу, на самолете были два человека. Русский и украинец. Бывшие или нынешние пилоты, которые были типа в отпуске, просто на гражданке, они просто летели. И они сели за штурвал и посадили этот самолет. Все-таки русский и украинец изначально, они были теми, кто этот теракт спровоцировал, а в конце оказались теми, кто всех спас. И сначала это была история о том, до чего доводит вот это вот накрученная там, вражда и настроение, которое витает в воздухе. А потом это все-таки стала история о том, о дружбе и братской любви, которую ничем не испортишь. И в критический момент все-таки братская выходит на первое место. Но абсурд, жуть какая-то. При этом, чтобы вы понимали, на самом деле история про русского и украинца, которые посадили самолет, она до сих пор не подтверждена. Компания Flight Dubai вообще говорит о том, что посадили дежурные пилоты, которые тоже были на борту самолета. Что за дежурные пилоты, какая у них была национальность, откуда они были в итоге, непонятно. В общем, клюква какая-то, пишет Павел. Да, все это какая-то... Горич позавидует, пишет Виталий. Да, все это какая-то мешанина жуткая. Но факт заключается в том, что это было вчера все. То есть точно существует самолет. Этот самолет действительно несколько раз менял свое положение в пространстве, поменял маршрут, он резко снижался, он, правда, есть кадры, жуткие кадры, ужасные, на самом деле, кадры с борта самолета, как люди там летели, как они паниковали, как женщины плакали, как он резко начинал лететь, снижаться, потому что тот, кто захватил управление самолетом, видимо, действительно собирался его разбивать. Я не знаю уж, об землю он это собирался делать или хотел там какой-то теракт восстановить, но, видимо, правда, это происходило. Самолет падал. В момент, когда показали самолет уже на земле, было видно, что он не до конца исправен, то есть у него там какие-то закрылки поломаны, еще что-то. То есть явно с этим самолетом что-то происходило. Это не так, что это просто на ровном месте выдуманная история. Выдуманная, видимо, большая часть наполнения. Из-за нехватки информации изначально, ну и на самом деле до сих пор этой информации не хватает. Но то, что с самолетом что-то происходило, и то, что там действительно была какая-то кровь на борту, там дрались пилоты, и там одному точно было очень плохо, потому что есть кадры с тем, как его, собственно, этим ножом порезали, он там лежит в проходе, ему оказали какую-то первую помощь, и он вроде как сейчас в больнице, этот пилот. Вот это все, да. Это все есть. Там действительно срочно нужен Тарантино. Ну да, Идрис Эльба еще нужен в главной роли, или Джейсон Стэтхэм, вот что-то такое, да, этой истории явно не хватает. По неподтвержденным данным, одним из пилотов был Джеффри Эпштейн, пишет 904-й. Да, вот шуток очень много таких. Но на самом деле, вот, да, кстати, забыл я, спасибо, Александр, что напомнили, что есть на Яндексе, вот он говорит, новость, что Трамп, есть заявление Трампа на этот счет. Да, Трамп, конечно же, не мог не присосаться к этому хайпу, и он сказал, что ему Нетаньяху передал, что это был сантехник, который всех спас. Это же уже название фильма. У Джейсона Стэтхэма есть же фильм, который называется «Механик». Ну вот, можно назвать еще и сантехник фильм. И да, сантехник, по мнению Трампа, всех спас, он там всех обезвредил и посадил этот самолет, ему так сказал Нетаньяху. На самом деле, был вообще ли разговор у Трампа с Нетаньяху, не факт. Но вот он сказал, что в итоге еще и был и сантехник, то есть добавил еще немножечко, немножечко детали. Самое интересное, что мне кажется, вообще не важно. Ну, точно абсолютно неважно. Русские, украинцы, и это русские и украинцы, граждане России и Украины, или, я так понимаю, что нет, это, если и были, то граждане Израиля, скорее всего, ну, видимо, которые приехали там откуда-то, или бы их вообще не было. Национальность, может быть, имеет какое-то влияние вот пилотов национальность, это да. Тут, может быть, и надо на это обратить внимание. Все остальное просто мишура. Вопрос в том, что это было вообще, в принципе. И тут начинается, в моем понимании, самое интересное. Теории заговора. Вот они. Вот оно пришло. У нас сейчас будут новости, а потом перейдем как раз к этим самым заговорам.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Повтор лучшего.

8:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 октября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, жмите на ракеты на Рутюбе, на колокольчики нажимайте обязательно, подписывайтесь, сканируйте QR-код, добавляйте себе бота в мессенджере Макс. Через него можно писать сообщения. Также подключайтесь к нашим каналам в Дзене, в Максе и в Телеграме, подписывайтесь, это новостные ресурсы.

Вот Вильгельм Кек пишет, что вчера летел рейсом ранее. Что значит летели рейсом ранее? Там же где-то? Флай Дубай в Израиль летели или что? По израильскому ТВ все разъяснили. Да, и по израильскому ТВ, конечно, все разъяснили. Вот эти все предыдущие байки, это тоже было израильское ТВ, если что. То есть это вся информация шла в первую очередь именно от израильских средств массовой информации. Это те еще разъяснятели. Значит, ну что вот по Вильгельму разъяснили на израильском ТВ? Оба пилота граждане ОАЭ, на борту были пилоты, которые просто летели на смену, обезвредили стоматолог и служащий банка, а не спецназ, и капитан борта хотел совершить теракт. Вот. Вот так вот. Еще раз. На самом деле официальной версии нормальной пока до сих пор нет. Полностью никто не вышел и хронологию событий нам не описал. Что там произошло? Как это было? Кто? Где? При чем здесь русский, украинец? Существовали ли они вообще? Потому что я вот вчера, например, читал, что у британского BBC иноагентского версия о том, что пилотом или тем, кто обезвредил, точно уже не помню, но не суть важно, был британец. Вот, все как будто в свою сторону немножко тянут. Но, вот Павел, пожалуйста, пишет, зачем вводите в недоразумение? Вводите в недоразумение. Первый раз вижу такое словосочетание. Ну ладно. Было заявление, что на борту не было ни одного русского. Я еще раз говорю, непонятно, кто там был. Граждане Израиля точно абсолютно были. Кто где там, кого обезвредил, на самом деле непонятно. Но теории заговора. Ну, во-первых, конечно, подсыпали вчера иранцы немножечко в эту историю пороха, потому что они сказали, что это спланированный абсолютно на 100%. Спланированная операция Моссада. Моссад планировал угнать самолет, врезаться в небоскреб и во всем обвинить Иран. После этого Израиль смог бы снова атаковать Тегеран, добиться новых санкций. По версии Израиля, один из пилотов хотел повторить теракт 11 сентября и врезаться в небоскреб в Тель-Авиве. Это основная версия расследования. Причем о том, что основная версия расследования, подтверждали многие. Очень многие, и британцы, и израильские, кто только не говорил, то есть такая версия расследования точно существует. Потом, естественно, начали говорить о том, что, о, Нетаньяху, видимо, какую-то книгу Джорджа Буша прочитал. Джордж Буш, видимо, да, видимо, Джордж Буш здесь где-то в чате. Я сразу вспомнил, я недавно смотрел, попался мне просто вдруг в интернете, помните, был такой фокусник Дэвид Блейн. Был еще прикол про него. Да, Дэвид Блейн, уличная магия, там, ноги в рот, там что-то какая-то такая была история. В общем, это настоящий фокусник, Дэвид Блейн. Причем фантастический, честно говоря. Просто бешеные вещи делает. И мне попался ролик, где он как раз Джорджа Буша младшего ему фокусы показывает. А он там показывает фокусы с картами и говорит, вот назовите число, любое число от 1 до 10, ну, из тех, которые там, от 2 до 10, из тех, которые есть здесь в колоде. Я вот вам даже специально открыл этот видеоролик, чтобы голословным не быть, чтобы вот эти вот комментарии почитать. Самые залайканные здесь комментарии. Это pick a number between 9 and 11. То есть выбери число между 9 и 11. Следующий, пожалуйста, вот подумайте о числе, написано. И Джордж Буш-младший думает 9-11. И тут все комментарии практически такие. Либо есть еще о том, что он туповатый, и либо о том, что вот 9-11, 9-11, теракт, теракт, теракт. То есть это президент, который ассоциируется с терактом, с этим. И он вообще больше практически ничем не ассоциируется. Только с тем, что произошло 11 сентября. И вот если вдруг, это я так, на всякий случай, да, что вот если вдруг

в эфир, сказал, там такая-то ситуация. Я залез в новости, и действительно, вот прям в ту самую секунду появились первые сообщения о том, что что-то происходит, какой-то самолет откуда-то летит и подает сигнал бедствия. Потом, когда начали появляться чуть-чуть подробности, откуда самолет, куда летит, что там на нем случилось и так далее, я, конечно, начал думать, что, ну, я вчера закончил эфир, да, этим, что, конечно, какое странное у нас интересное время. У нас все выглядит как какие-то сценарии дурных фильмов. То ли это постапокалипсис, то ли это фильмы с Лесли Нильсоном, то есть дурацкие комедии, то ли это какие-то ужастики или просто боевики, но все выглядит как сценарий, очень много таких киношных историй. И вот эта история тоже выглядела очень киношной. Ну, то есть это, конечно, надо умудриться. Именно вот сейчас должен лететь самолет, именно он должен лететь из Эмиратов в Израиль, и обязательно его именно должны были захватить и попытаться сделать там какой-то теракт с этим самолетом. Когда пошли следующие подробности, что самолет посадили, но при этом там была драка на ножах, там были типа спецназовцы или какие-то стоматологи, или еще кто-то, кто, естественно, так удачно всех там разоружил. Именно на этом самолете был второй экипаж пилотов. Он работал на эту авиакомпанию или не работал, но они там оказались, и они посадили этот самолет, конечно же. То есть это была попытка жуткого, жутчайшего теракта, ужасного. Но всех разобрали, спецназовцы и пилоты, которые там оказались, все это посадили. Это все выглядит, ну, очень странно. Сколько интересных совпадений. По факту мы с вами и так имеем повод практически масштаба 11 сентября. Потому что, ну, все знают, что такое 11 сентября. Недавно все посмотрели еще раз эти кадры, когда была дата. Всем известно, как выглядят подобные теракты, к сожалению. Не обязательно делать этот теракт. Можно его предотвратить героически. С кровью, с классной постановкой, в полете. Можно предотвратить. И сказать, что вы предотвратили жуткий теракт. И это тоже будет поводом обвинить, например, Иран. Это уже повод снова начать убивать. Потом можно сказать, мы страна, которая много раз сталкивалась с террором. И иногда этот террор был успешен, но мы всегда отвечали. И в этот раз, благодаря несгибаемому духу всех израильтян, теракт, жуткий теракт, самый ужасный теракт в нашей истории удалось предотвратить. Но просто смотреть, сидеть и смотреть, как против нас замысливают такие жуткие вещи, мы не будем. Мы объявляем операцию «Лев в пустыне контратакует 3». И начать эту самую операцию. Мне кажется, без жертв это не работает, пишет Владимир Бонд. Мне кажется, когда речь идет о самолете, который чуть не врезался в небоскреб, но не врезался, и там есть кровь, и есть поврежденный самолет, и все вот это, мне кажется, работает. Но это, я еще раз, это все теория заговора. Такая же, как вот у Ирана, официальная версия вроде как, да, они официально об этом говорят. Вот это тоже это такая теория заговора, что это все такая завлекуха. На самом деле никакого теракта не было. Иначе, ну, не, конечно, можно верить в совпадение. Если это был сценарий, то что-то пошло не так, спрашивает Сергей. Нет, в моем понимании, вот первое, о чем я подумал, я не утверждаю это. Надо быть немножечко, чтобы начать утверждать до каких-то официальных расследований. То есть, когда еще не на что опираться, данных недостаточно, чтобы что-то утверждать. Но это была первая мысль, которая мне пришла в голову, когда появилась хоть какая-то информация о том, что там произошло. Честно могу сказать, вот это была первая мысль. Очень все удобно. Как-то прям все супер складно сложилось в итоге. Ни одного погибло.

0: погибшего, при этом раненые, при этом захват самолета, но его предотвращение. Не жуткая картинка, но жуткая потенциальная картинка. Очень хорошее совпадение. Можно раскрутить. Я сначала подумал, что это как-то слишком уж удобно. Еще, понимаете, был бы, если самолет, например, который летел бы из какого-нибудь другого региона. Я не знаю, из Китая. Не дай бог, конечно, да, но вот просто из любой другой страны, не из Объединенных Арабских Эмиратов, не с Ближнего Востока, если бы еще летел самолет, то, может быть, это не играло бы так идеально, ну, идеально в рамках теории заговора. А здесь каждый элемент, он добавляет неопределенности, каждый. Ну и плюс, мы же с вами понимаем, что Бениамин Нетаньяху человек в этом смысле, мягко говоря, непростой. Могло что-то подобное быть спланировано на Ближнем Востоке? Конечно. Слушайте, в то, что они могут... вот расскажи кому. Что, представляете, они наводнили за несколько лет весь Ливан и всю Палестину пейджерами специально. И в каждом пейджере была бомба. И потом в один момент они взяли и взорвали все эти пейджеры и все бомбы. И потом надо было сказать, а вот теперь угадай, это из фильма или это произошло в жизни? Какой процент людей сказали бы, что это из фильма? Что это не настоящее? Да, пейджеры. Угу. В 20 каком-то году пейджеры взорвали, все эти пейджеры были с бомбами, они специально их закидывали на рынок и делали так, что у всех террористов, по их мнению, и не только на самом деле, но по их мнению, у всех террористов были пейджеры, и они всех этими пейджерами в итоге взорвали и победили всех. Да, да, да, да. Обязательно. А это было. Была реальность с пейджерами. Поэтому они, все что угодно может произойти. Дурное у нас время. 100%. Никита Эдуардович пишет, доброе утро. И пассажиры вдруг решили ничего не снимать в салоне. Нет, они вроде снимали. Другое дело, что все самое интересное, оно происходило в кабине пилотов. Там что-то доснимали. Есть видео. Еще не все. Я думаю, что еще появятся какие-то вот сегодня-завтра, но... Я не уверен, что кто-то прям снимал драку на ножах двух пилотов. Подкину конспирологии. Очень интересно, как умудрились самолет посадить без хвостового оперения. Малейший боковой ветерок на посадке, и самолет сдувает с глиссады без возможности подрулить хвостом. Это либо огромное везение, либо профессионализм пилота на уровне опытного летчика-испытателя, ну или стажера Моссада. Но я видел вчера, что пилоты, да, тоже рассуждали на эти темы, что это действительно сложно посадить самолет, а у него там действительно именно с хвостовым оперением проблемы были. Ну, либо действительно совпадение, либо герои, либо просто очень хорошие пилоты. Эх, жаль, не стюардесса самолет посадила. Ну, вот стюардессы нет, сантехник, версия есть. Помню, ЦРУ в соцлагере коров травили. Никогда бы не поверил, пишет Гермошлем, но вот признались. Есть такие, да, вещи, которые вроде всегда были теориями заговора, а потом оказываются реальностью. Ну вот, хорошо, давайте, верите вы во что? Во всей этой истории. Во что вы верили изначально, когда услышали? И во что начали верить после того, как появились детали? Вы сильно поменяли свою точку зрения? Или ваша точка зрения осталась примерно такой же, какой была? Даже несмотря на то, что несколько раз происходили замены в командах пилотов. Вместо русского и украинца выходили сначала арабы, потом арабы и индус. Потом снова где-то появлялись уже на бровке русский и украинец. Но они были призваны спасти всех. По итогу, а не погубить. Вот даже учитывая все это, Сильно ли менялась ваша точка зрения на все, что происходило? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Екатерина пишет, мутно все. Очень мутно. Невероятно мутно. Согласен. А может, все это постановка с актерами? Пишет Нилс Майкл. Может быть и так. Может, и все постановка с актерами. Я верю в версию с русским украинцем, везущим евреев на арабском самолете. Она самая прикольная, пишет Василий. Возможно, во всем этом участвовали спецслужбы Латвии, пишет Алибаба. Ну, без этих-то куда? Без этих-то, конечно, никуда. Они вчера в Латвии или в Литве? В Латвии, по-моему, да, вчера сказали, что хотим у себя ядерное оружие разместить. Они были заняты. Они вчера пили и принимали запрещенные какие-то вещества. Поэтому вчера им было не для того, чтобы принимать в этом участие. Эстония, пишет Конь Огонь. Нет, спецслужбы Эстонии послезавтра собираются принять в этом во всем участие. Доброе утро, и пассажиры... А, это я уже читал. Окажется, как в Саус-Парке, курица и корова за штурвалом, пишет Старбокс. Спамбокс. Если бы был трехчленный экипаж, как у наших самолетов, проблем бы таких не было. Там четырехчленный экипаж оказался. Еще лучше получилось. Флай Дубай... А, вот Вильгельм пишет. Да, Флай Дубаем летел, как раз на 30 минут ранее вылетел. Ну, я вам что могу сказать? Ну, слава богу, что на 30 минут раньше вы вылетели. Конечно, история была бы у вас на всю жизнь. Всем бы рассказывали. Но, наверное, лучше не иметь такой истории. Если есть выбор, я бы выбрал не иметь такой истории. Даже если бы знал концовку, все равно бы не имел. А вдруг Вильгельм бы посадил, пишет Владимир Бонд. Ну, может быть. Может быть и так, да. Вот в то, что русский и украинец, это я точно на 100%, пишет Андрей, решил, что вброс. И исключил это сразу. А вот арабы подраться и устроить конфликт могли. Прибалты бы после посадки бы захватывали самолет. Не, это не они точно, пишет Топочкис. Версия, что Тарас и Иван вместо поножовщины сплотились и спасали борт с кучей народу, очень красивая, пишет Хитрлис. Ну да, очень красивая. Но на самом деле любая версия очень красивая, что кто-то там где-то... А версия как полный самолет граждан Израиля тоже в едином порыве объединился и дал отпор террористам злобным, которые хотели повторить самое жуткое, что происходило со времен 11 сентября. И опять, кстати говоря, в начале октября. Так-то, по факту. Да, сегодня первое, но вчера был, по факту, было тоже начало октября. А это некрасивая история для Израиля. Несгибаемые люди там на борту находились. Вот точно кем не были пилоты, так это евреями. Нет такой версии вообще ни в каких средствах массовой информации. Евреев в пилотах не было. Евреи были в самолете, и все там были, по ходу, граждане Израиля. Там дети летели. Ужас, на самом деле, кошмар. И вот они в итоге всех объединили, все объединились, спецназ, стоматолог, сантехник, все, в общем, объединились, профессор, и пошли, и надрали задницу этим пилотам, всех связали, первую помощь они же тоже оказали, в общем, и посадили по итогу еще и самолет. Круто. Тоже классная версия. Летят как-то в самолете поляк, немец и русский. Да, да, да, это анекдот, анекдот. Затравка для анекдота отличная. Придумать красивую историю для кого угодно можно легко. Посмотрите, Израиль придумал красивую историю. Иран придумали красивую историю? Тоже придумали. Это же, конечно же, вот эти вот коварные наши враги, они все придумали, чтобы нас обвинить. Это что ж красиво? Красиво укладывается в логику того, что могло бы произойти в реальности. Да, здесь все версии могли бы произойти. Поэтому мы и с вами живем. Вот я поэтому и называю этот мир дурным. Потому что теоретически и русский с украинцем могли это устроить на борту. Могли, они могли там оказаться. огромное количество наших пилотов работает в таких авиакомпаниях, как Fly Dubai. Потому что они профессионалы. И потому что их можно перекупить. Можно заплатить больше. Поэтому они могли там оказаться. И любые другие пилоты могли там оказаться. И мог ли быть это теракт? Конечно, мог бы быть это теракт. 100% мог бы это быть теракт. А могла это быть инсценировка теракта? К сожалению, могла бы быть и она. Потому что в теракте я понимаю, какой смысл в теракте, да? Какая была бы задача у террористов. Какая задача была бы у тех, кто пытался инсценировать теракт, тоже понимаю. Здесь каждый смог бы из этой ситуации что-то свое вычленить. Ну, вот кроме... Кроме, я не знаю, там вот этой вот драки первой между русским и украинцем, что тут можно было бы вычленить, не знаю. Хотя, наверное, тоже бы как-то разрулили бы эту историю. Как-то бы нашли бы какой-то... Тоже подогнали бы факты под нужную реальность. Но эта тема уже точно отмелась. Там русских и украинцев среди тех пилотов, которые дрались на ножах, точно не было. Вот это уже вроде как гарантия. У нас новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
3: Тбилиси. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А также идут у нас прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходим, ставим лайки, подписываемся, обязательно нажимаем на колокольчики. На Рутюбе нажимаем на кнопку с ракетой, сканируем в нашей трансляции QR-код, он вас приведет на бота в мессенджере Макс. Ну и подписываемся на наши каналы. В Максе он есть у нас канал, также есть еще в Телеграме и в Дзене. Это новостные каналы, подписывайтесь.

0: Давид пишет, евреи отдыхали в Дубае, это тоже сюр. Ну, нет, это, кстати, никакой не сюр. По-моему, там особо таких предрассудков-то нету. У конкретно Израиля с Арабскими Эмиратами история хороших взаимоотношений, ну, таких приемлемых, она, конечно, достаточно свежая. Где-то, да, в районе 20-х годов как раз все это и началось. Там, может, после ковида, а может, до, чуть-чуть до ковида. Но то, что там они отдыхают, я как раз в этом-то ничего такого не вижу. Елена В. пишет, здесь дело в источнике. От драки русского и украинца пилот, у русских и украинских пилотов сообщило израильское агентство 12. Это первое, во что охотно поверил весь мир. Неужели верить в то, что два еврея или два араба подрались? Храбрые израильтяне закрыли свой аэропорт для посадки терпящего бедствия самолета. Герои, да. Ну, если мы с вами говорим о том, что здесь нету никакой теории заговора, действительно была попытка теракта, да, то есть если мы вот с вами без стараний найти какие-то потаенные смыслы будем к этому подходить, то здесь в этой ситуации, конечно, герои, причем героев сразу много. И те, кто те, кто обезвредил, и те, кто посадил, вот эти все люди стопроцентные герои. Тут неважно, откуда они, из какой страны, какой национальности, герои или там людей спасли. То, как отреагировала Саудовская Аравия достаточно на это, на все быстро, тоже, наверное, в какой-то степени герои. Как быстро там приняли самолет, все начали оказывать помощь. Там героического-то на самом деле, если еще раз мы с вами не относимся к этому как к постановке, то героического очень много там было. Как они в кабину попали? Двери вроде бронированные же ставят, пишет Алексей. Кто? Пилоты? Так они там, внутри кабины. В этом-то и проблема. Как я вчера в одном телеграм-канале прочитал такую мысль, что вроде защитили пилотов от неадекватных пассажиров достаточно. Теперь осталось защитить пассажиров от неадекватных пилотов. И тогда все, тогда будет уже, все вопросы будут решены. Но еще раз, вот самое интересное все-таки, вы верите в какую версию? Вам кажется, где правда? Это все действительно попытка теракта, причем теракта под эгидой, например, Ирана, ну или какой-нибудь соседней страны. Или вот это все не про Иран, а только там про Палестину, например. Или это инсценировка специально, чтобы обвинить как раз кого-нибудь из тех, кого пытаются как-то притянуть к этому теракту. Интересен момент, как руль, это вот хвостовое оперение, мог отвалиться. Это что, был крутой пике, даже если и был, то как он мог отвалиться? Конструкция прочности у Боинга высокая. Может, кто в теме из авиации может прокомментировать? Может, это израильский истребитель шмальнул? Не, еще израильского истребителя, который шмальнул, только не хватало. Слушаю вас, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте, я летчик как раз.
0: Да, здравствуйте.
1: Вот, поясню. Во-первых, значит, у Боинг, когда строится, коэффициент безопасности у них ниже, чем у наших самолетов. У нас 1.15, у них 1.05. Поэтому сама конструкция, в отличие от наших самолетов, у них более хлипкая. Значит, так. То, что находилось в кабине, вот, ну, еще там два летчика, это достаточно обычная практика авиакомпании, потому что летчики, то есть, там, ну, и делают там несколько вылетов в день, у них выходит стартовое время, к ним сажают еще двух летчиков пассажирами, те прилетают в другой город, эти выходят из кабины, эти садятся. Поэтому здесь это ничего необычного в этом нет. О том, как мог разрушиться руль направления, мне тоже, честно говоря, удивительно, потому что, то есть, на всех самолетах, то есть даже если это стремительное, ну, пикирование, значит, то есть там можно выйти за ограничение скоростей по скоростному потоку относительно воздуха, но в этом пикировании, как правило, ну, ты педалями не работаешь. Педали — это вот как раз руль направления.
0: Да.
1: У тебя элероны, это влево-вправо штурвал на себя, от себя. Вот, значит, ситуация вот такая. Поэтому, а то, что там действительно происходило, конспирология, то есть, ну, как вы говорите, ну, у меня, как у летчика, ну, достаточно много вопросов. Но, в принципе, вот то, что говорят, что без руля направление, во-вторых, можно, самолет невозможно посадить, это чушь все. Нас этому учат. Угу. Что если оно же может не просто разрушиться, его же может заклинить,
0: да.
1: И оно становится в режим флюгера. И ты, то есть, ну, он ориентируется по потоку и все. Ничего страшного, кренчиком прикрылся на посадке. Ну, на одну стоечку бабах, потом притер. То есть здесь, а так что, то есть, инсценировка теракта или этого, это, ну, действительно, вы говорите, действительно, тумана очень много. А вот то, что там находились, там, естественно, никакие не сантехники, это, скорее всего, летел экипаж, который должен был поменять этих летчиков. Вот все.
0: Угу. Да, спасибо. Спасибо. Вот такая вот изнутри история. Но с экипажем, предположим, понятно, все, это был экипаж, да. Дональд Трамп, скорее всего, опять сказал самую правдивую правду из всех правдивых правд. А я напомню, что он заявил о том, что самолет посадил сантехник, у которого вообще не было опыта пилотирования самолета. Дональд Трамп, это вот турбогений, суперинтеллект. Это он. Да, он просто вошел, значит, этот сантехник в кабину пилота, взял, оттеснил того, который нападал, сел за штурвал, догадался, как это делать, потому что он смотрел телепередачу про авиакатастрофы, сказал Дональд Трамп. Это бомба. Вот Дональд Трамп, как будто он самый главный зритель, на которого и направлены все самые лютые теории заговора. Вот кто-кто, а Дональд... Это Трамп посадил самолет, пишет Миша Николаев, да. Это было бы еще круче, если бы, да, это действительно был он. Представляете, вот этот вот момент, да, страшно, ужас. Что-то происходит в самолете, дерутся там эти пилоты. Вдруг самолет начинает пикировать, и ты видишь, вот смотришь в иллюминатор и видишь, как там подлетает что-то такое рыжее. Что-то к тебе летит. И раз, а это Дональд Трамп, он вот он в полете, миссия невыполнима, все, он там залетает, отрывает дверь самолета, как в кино она улетает, все, он туда заходит, всех раскидывает, сажает этот самолет. Да, я железный человек, сразу вспоминается. Так, вот как сантехник и стоматолог открыли дверь, пишет Алексей ТТ. А, вы это имеете в виду? Так, может быть, открыл тот, которому плохо было? Да не знаю. Может быть, как-то члены экипажа открыли. По идее, там же суперблокировка какая-то, да, внутри. То есть, если только из кабины пилота можно открыть дверь. Если пилоты так захотят. Не знаю, что вам на этот счет сказать. Как-то открыли, как-то получилось. Сантехника есть инструмент. Пишет В. Ужас. Тем самым Трамп сказал, что Боинг настолько хорош, что им может управлять даже кухарка. Пишет Руконога. А вы считаете, что это реклама для Боинга? То, что он, ну, там сломался, поломался, и все не могут понять, как он поломался, почему у него нет хвостового оперения, это вот никого не волнует. Не знаю, мне не кажется, это хорошая реклама для Боинга. Я думаю, что компания Боинг с удовольствием бы отказалась. И, может, или бы перекинула всех на какой-нибудь аэробус, если бы была такая возможность у них. Вот так, Миша Николаев. Миша Николаев, вы хорошо проснулись, я прям вижу. Да, вы в хорошем настроении. У меня друг, сантехник, раза три сажал Боинг. И пару раз летал на SpaceX, пишет Сергей Зет. Как, слушайте, круто. Молодец, ваш друг. Прям вот сколько всего успел поделать там. Так, версия, что Тарас и Иван вместо поножовщины сплотились, эта версия очень красивая. А, кстати, вот тоже, да? А как понять сходу, что вот тут русский, а тут украинец? Никто вот этим вопросом тоже не задавался? Как это поняли-то? Что это? Теоретически, понятно, их не было. Ну, как это понять? Один был с чубом, в вышиванке, танцевал гопак. Правильно? Пока дрался. А второй был что? У второго была балалайка, водка, медведь, татуировка с Путиным. Ну, еще что-то, да? Да? Что я забыл? А, и матрешка. Он матрешкой отбивался от него. Они сразу поняли. Вот это вот русский, а это украинец. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это Игорь из Москвы.
0: Здравствуйте.
2: У меня был случай такой. Мой дядька работал в аэропорту. Я и сам работаю.
0: Да.
2: Тоже в аэропорту. И в 99-м где-то, не помню точно, не буду врать, спецназовцы тоже залазили в самолет через люк, через пилоты, где сидели. И открыли дверь. И он влупил этому захватчику, террористу, можно так сказать, так, что он улетел. Вот.
0: Куда?
2: И насчет педалей, две у них есть. Одни тормоз, а одни не тормоз. И вот так вот.
0: Ладно. Хорошо. Две есть, одни тормоз, а одни не тормоз. Хорошо. Шапка-ушанка была у русского. А тот, значит, чубом в шароварах. Вот сразу понятно, был хохол. Да. Все просто, один на мове разговаривал. Джошуа пишет. Украинец со свастикой был, так поняли. Что это украинец. Да, ужас, ужас. Так, а может, как понять, у него одного из них было три пауэрбанка. Значит, точно украинец. Понял, ладно. Так, это шестиколесный звонил, пишет Фри, конь-огонь пишет, что он угорает. Это, видимо, про тормоз понравилось, и про не тормоз. Слушаю, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. По поводу русского и украинца.
0: Да.
3: Это проверка на доверчивость нашей уважаемой публики, когда сомнительные паблики пишут всякую чушь в своих постах. И все начинают обсуждать. Как могли допустить в одном экипаже русского украинца? Это просто полнейшая чушь. Это показывает, насколько наш народ доверчивый ко всякой...
0: Но не только наш. Это все-таки сообщения израильских информагентств были изначально.
3: Я читал только на российских пабликах.
0: Они все были со ссылкой на израильские информагентства.
3: Вот мое мнение такое. Это проверка на доверчивость.
0: А проверка на доверчивость... Для чего эта проверка нужна?
3: А просто, чтобы понимать, какую чушь можно втюхивать из сомнительных всяких новостных ресурсов нашей, так сказать, уважаемой публики. Проглотили, начали обсуждать. О, а давайте втюхаем еще большую чушь. Как еще иначе? Кому могло в голову прийти серьезно воспринять то, что там в кабине находились экипажи русские и украинцы? На арабских, на авиалиниях
0: флаги. Никаких проблем в этом нету. Я же с этого начинал. Там огромное количество работает наших пилотов.
3: Я понимаю, просто еще раз.
0: В чем проблема?
3: На фоне конфликта российско-украинского эту новость вбрасывают и начинают обсуждать. Это не бывает так, правда. Вы же сами понимаете прекрасно.
0: Да, слушайте, в наше время все что угодно бывает. Я говорю, как раз вот эта история, то, что там русский и украинец, она так-то легла, потому что это могло быть спокойно. У украинцев хорошая школа, хорошие пилоты. У нас хорошие пилоты. И нас, и их постоянно хантят во все эти авиакомпании. Они спокойно могли там работать. Как может такое быть, что в один экипаж? Да спокойно это может произойти. Вон, пожалуйста, в Пари Сен-Жермен играет, украинец в защите, русский на воротах. Это же может быть? Может. Изначально тоже говорили, что был конфликт, а потом как-то начали играть друг с другом. Поэтому это как раз могло быть спокойно. Это ложилось на реальность. И именно поэтому многие начали в это верить. Но все-таки, знаете, на мой взгляд, верили так, неподтвержденная же история. многие относились все-таки со скепсисом. Мне понравилось то, как вчера реагировал интернет на это, на все. На то, как на это реагировали люди, потому что до момента, пока не поступит какая-то хотя бы похожая на подтвержденную информацию, все, конечно, уже начали там что-то шутить, разгонять и так далее, но всегда оговаривались, что пока непонятно, пока по неподтвержденной информации все это происходит. Добавлю в поддержку слушателя, много русских и украинцев работают в СМИ в Израиле, вот там утка и родилась. Многие русских и украинцев, ну, работают, да, и чего? Это не... Если вы думаете, что именно это было тоже какой-то специальным вбросом, это, вот в эту теорию заговора я не верю. Просто вообще в ней нет вообще никакого смысла. Так. А вы не могли бы на мове говорить? А то я по-русски не понимаю, где тут автопилот? Да, это вот диалог такой произошел, его все услышали и как раз начали... сразу стало понятно, кто там кто на борту. Да, понял. В Африке сплошь и рядом тоже советские наши пилоты на транспортниках, так вообще через одного наши. Доброе утро, вот Людмила пишет, мой двоюродный брат работает по Африке, золотой рудник, у него в подчинении есть украинцы, спрашивал, как они общаются между собой, говорит, все хорошо, конфликта нет, политику стараются не затрагивать. Да, поэтому вот это как раз вопросов не вызвало. Это спокойно могло быть. И я думаю, что сейчас, вот прям в эту самую секунду, где-нибудь летят таким экипажем люди. Никаких проблем нет. Вопрос как раз о том, да как можно было посадить русского и украинца в один этот. Вот это вот вопрос, который у меня вызывает немножечко улыбку, потому что я ничего там такого не вижу. А то, что такой экипаж мог существовать, вообще спокойно. Новый поворот, пишет Нигматуллин. Нетаньяху он типа цитирует, да? Я не думаю, что это был захват. Похоже, что это была попытка самоубийства. Просто из-за того, что рассказал этот герой, Яниф, когда он вошел, этот человек пытался повредить оборудование между двумя креслами, креслами пилотов. Он не сидел на кресле пилота, пытаясь стабилизировать самолет. Он пытался повредить оборудование. Это, я бы сказал, достаточно весомые доказательства. Но этот пилот, совершивший нападение, сейчас допрашивается в Саудовской Аравии. Я предполагаю, что его очень скоро перевезут в Дубай. Он является гражданином Омана. Его будут расследовать и допрашивать. И мы присоединимся к допросу, чтобы выяснить, что именно там произошло. Ну, короче, нормально, ничего нет пока. Никакой нормальной версии. Согласен, не все русские и украинцы ненавидят друг друга, полно людей, не интересующихся политикой. Да, конечно, а огромное количество русских и украинцев, наоборот, даже друг с другом во всем согласны. Икс пишет, мы никогда не узнаем правды. Вот тоже люблю такое, вот это вот, никогда. Правда не будет доступна нам никогда в нашей жизни. Поэтому надо было еще добавить, зачем вообще тогда мы это с вами обсуждаем, ведь мы все равно никогда не узнаем правды. Если есть ли камера в кабине пилотов, пишет Давид, будет ли видео? Если есть камера и видео нам не покажут, то я поверю в инсценировку. Хороший вопрос. Я не знаю, кстати, есть ли там камера. Расскажите, пожалуйста, люди, которые шарят за то, как самолет современно устроен, есть ли там камера, которая постоянно все снимает в кабине пилотов. Ну, если, честно говоря, если она есть, я не думаю, что нам все покажут. Потому что она там не для того, чтобы устраивать реалити-шоу, эта камера. И всем публиковать видеосъемку. Конь-огонь пишет, что есть. Ладно. Так, полотенце с водой этому пилоту сейчас будут вручать, и он все расскажет. Ужас какой. Полотенце с водой. Правду от нас скрывают, пишет Майк. Ладно, так, вот. Здравствуйте еще раз. Вы про... Алло, вы про камеру, я так понимаю, хотите рассказать?
4: Ну, я камеру и про педали. Никаких двойных нет. Камера есть в кабине пилотов, и камера снимает салон. Все это пишется на черный ящик. Но это та информация, которая, она, естественно, в доступе не будет. Это будет расследование...
1: То есть просмотр камеры, слушают переговоры летчиков,
0: да.
1: Слушают, то есть, ну, эволюции потом самолета снимаются. И на основании это будет выдано какое-то, то есть, заключение. А по поводу педалей, то есть, если на земле на педали нажать, это тормоз. А если на себя от себя в воздухе, это руль направления.
0: Да, понятно. Хорошо, спасибо. Ну, короче, есть там камера. Ну, правильно вот написал кто-то. А, вот Сергей написал, что в маршрутках-то камеры есть. В самолетах тем более должны быть камеры. Ну, как будто логично, согласен. Камеры есть, но ждать, не ждите какой-то публикации этих видеозаписей. Такого не будет. Только если кто-то где-то сольет, ну, я сомневаюсь, что в данном конкретном случае это произойдет. Очень сильно вряд ли. Ну, легче не стало после Бениамина Нетаньяху и вот тех обновлений, которые нам сейчас Нигматуллин прислал, легче не стало. Все, как было мутно, так и осталось. Новость.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его что?
6: Тоже мне милит.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
9: Лейнел
8: Месси does it again, he's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также идут прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракету нажимайте на Рутюбе. Там у нас есть трансляция, QR-код, вы его можете отсканировать, он вас переведет на бота в мессенджере Макс. Там же в Максе у нас есть канал с новостями, такой же у нас есть в Дзене, в Телеграме, поэтому подписывайтесь.

0: Так Эдвард мне прислал ждуна. Почему-то... Ладно, хорошо. Сергей пишет, что самолет — это замкнутое пространство. Свидетелей немного, всех можно купить, нанять, происшествие срежиссировать. В самолете легко делать фейки. И он же добавляет, что мы сейчас живем в таком мире, где реальность можно подделывать, таких для возможностей для создания фейков никогда не существовало. Это правда. Таких возможностей для создания фейков точно никогда не существовало. Константин пишет, что все мы проснулись сегодня немного беднее, государство немного богаче. Почему-то вот у Константина такие настроения с утра. Конь-огонь пишет, что уникальное радио, никогда не думал, что буду слушать, и сейчас оторваться не могу. Вот почему-то его такая мысль накрыла. Хорошо, с утра это неплохо, мы не против. Слушайте с удовольствием, мы для этого и работаем. Но... я про ЖКХ, пишет Константин. Все, я понял. Ну нет, про ЖКХ, да, там же поднимают тарифы сегодня. Но пока же не прислали ничего. Поэтому что, пока вы еще остались при своих. Пока никто ничего не потерял, никто ничего не заработал. Чуть подождите. Вы скорее просто про будущее. Это радио еще и смотреть можно, пишет Эдвард. Правильно, да, можно еще и смотреть. Это не радио, а сект, пишет Миша Николаев. Во многом. Я во многом с вами соглашусь. Да, вы недалеки от истины. По поводу фейков. Это вот, конечно, на самом деле одна из главных таких вещей. Уважаемый Георгий, если возможно, смените, пожалуйста, вашу музыкальную заставку. Если честно, я думаю об этом. По чуть-чуть, но подумываю, да. По поводу того, что ничему нельзя верить. Вот это вообще один из главных выводов, который можно 100% сделать сейчас из этой передачи и не только из этой. 100%, да. Верить точно нельзя ничему. По крайней мере, до поры до времени. Повторить лишь не секта, а истинная религия. Денис Девятиэтажник передает сектантский привет Мише Николаеву. Пошли наши. Так, но не на пиндосские голоса. Что значит? При чем здесь опять пиндосы? Не понял я. Это вы к чему? Про музыку какую-то или что? Это про Месси и Роналду вы хотите заменить? Нет, про Месси и Роналду ничего менять не буду. Я про вот эту. Здесь может быть. Если так оно и сохранится все, то, может быть, да, что-нибудь и сделаем. Но что даст именно этот фейк, по мнению слушателя? Что за ним? Поднять бунты на Ближнем Востоке? Так вот видите, по мнению слушателей разное может быть. В моем понимании... Инсценировка, если это с точки зрения там, Израиля, инсценировка, она дает право тебе снова начинать удары там, по Ирану, например. Или можно таким образом воздействовать на одного человечка, который может эти удары возобновить. Кстати говоря, обратите внимание, воздействовать они воздействовали. Трампа впечатлил сантехник. Я сейчас видел кадры, кстати, как Нетаньяху с этим мужиком встречается. Это вот тот самый мужик, который был на всех кадрах окровавленный. Типа сейчас там генеральная линия такая, что он, этот сантехник, ворвался, обезвредил вот того самого нападающего пилота каким-то удушающим захватом, схватился за штурвал, потянул его на себя, выровнял, и только потом подоспели пилоты, которые уже посадили самолет. То есть он его, конечно, не сажал. Ну, опять же, это вот просто сейчас такая версия есть. Это вот тот самый мужик, который был на кадрах весь в крови. Если вы видели кадры, то вы наверняка понимаете, о ком я говорю. Есть уже кадры, как он встречается с Нетаньяху. Тот его обнимает, все и благодарит. Почему это могло быть выгодно для Нетаньяху, я, в принципе, понимаю. Могло бы быть выгодно. Кто-то считает, что это таким образом, видите, просто человечество греют. И просто смотрят, на какую еще чушь можно впарить. Миша Николаевич пишет, Рамбанович. Смешная. Вот Ирина пишет, что хорошая заставка. Привыкли уже. Ну, просто она уже везде получается одна и та же. Это вообще-то заставка к программам, которые на выходных идут. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Говорит Москва.
0: Да. Я вас слушаю. Вы в эфире уже.
1: Да. Я хотел бы опровергнуть мысль. Там у вас один пилот выступал. Я сам пару раз летал во сне. И на компьютере. Вот, на хорошем. Excel-27 называется. В общем, я хочу подсказать такую мысль, что без хвостового оперения самолет посадить очень тяжело. Это и фактически нереально. Потому что никаким креном прикрываться нельзя. Можно управлять только разностью тяги. То есть, допустим, если два двигателя, да, самолет должен находиться обязательно в горизонтальном положении. И только разность тяги увеличит двигатель левый или правый, да, соответственно, изменять положение самолета в полете. Первый. Вот. Был такой экипаж, знаменитый японский, в 80-х годах. Они 747-й Боинг без хвостового оперения хотели посадить. Продержались в воздухе очень долго, минут 15, наверное. Но в итоге это завершилось катастрофой. Uh-huh. Вот. На тренажерах, пилот говорит, да, я знаю, что на тренажерах тоже пилотов обучают управлять разностью тяги, а не прикрываться креном. Вот, поэтому, скорее всего, версия, это, скорее всего, фейк. То есть, это все надуманное.
0: Но про то, что с хвостовым оперением проблемы, это на кадрах просто видно. Самолет так выглядит. У него поврежденный хвост.
1: Ну, поврежденный хвост, значит, получается, руля направления нет. А без руля направления самолет только разности тяги можно.
0: Ну, то есть он тогда вообще, в принципе, не летел? Правильно?
1: Он может лететь, но он может управлять только в горизонтальном положении. Понимаете, креном нельзя прикрываться. Если креном начнешь прикрываться, он просто свалится в штопор и все. И дело закончится.
0: Да, ладно, это я понял. Тут как бы, если говорить про историю с управлением, да, и что там повреждено, что не повреждено, тут тогда только два варианта. Либо этот самолет уже сразу, докидываю я вот эти, люблю я теории заговора, ничего не могу с собой поделать, либо это сфотографировали самолет, который уже стоял на парковке, или его повредили уже на земле специально для того, чтобы сделать эти кадры, и он на самом деле никуда не летал. И все это вообще было снято просто в павильоне, а не в настоящем самолете. Либо просто как-то, значит, его все-таки посадили. Потому что он сел. И слава богу. Если повреждено хвостовое оперение, нужно переходить на управление голландским штурвалом, пишет Дэм. Не знаю, такие какие-то они отличаются, что ли, по странам как-то штурвалы. Ничего по этому поводу не слышал никогда. Когда самолет садился, почему снимали с одной стороны? И не было на кадрах видно номер или название этого самолета? Ага. Понятно, но все-таки вот видите, и здесь тоже что-то появилось. В общем, главный вывод — это то, что мы не можем. Мы, во-первых, привыкли уже не верить. И это нам, в моем понимании, хорошо. Потому что живем мы в таком мире, где верить никому нельзя. О, а я говорил, что Бабаян сам любит развивать теории рептилоидов. Да я люблю, а я что, отрицал когда-то? Я очень люблю, да. Заставку. Роман пишет, Андрей. Заставку оставьте хотя бы в передаче по выходным. Не, в выходные ничего трогать не собираюсь вообще. Бодрит, а вот от футбольной уже точно надо избавляться. Нет, не дождемся. Не дождетесь. А что касается симуляторщиков, с ними все понятно. Это диванные аналитики. Бортовые самописцы все пишут, но если запись вдруг потеряется, пишет Димитриус, ну, здесь как будто не должна потеряться, честно говоря. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро, Константин.
0: Доброе утро.
2: Позвонил вам. Ну, вот у меня мнение такое, что это фейк. Почему? Потому что все. Если это теракт, как его будут рассматривать, как теракт, так, то... Ну, кто-то готовил, они исключают все вот эти случайности, открытые двери. Там же надо было, я так понимаю, убрать этого командира корабля. Ну, что там, на средние века, что ли, там на ножах они сражаться начинают. Ну, это несерьезно, я думаю, как-то бы они
0: А что, они должны, дронами должны были, что ли, друг на друга охотиться? Причем здесь
2: Сергей? Ну, я не знаю, но я уж так утрирую, говорю, ткнул бы он там какое-то игло с ядом курара, и все. И дальше и лети куда хочешь. Ну, я так понимаю, но на ножах, ну, все это несерьезно, я считаю. Но я, мне кажется, что это вот перед выборами Нетаньяху там. Все это впечатляет там. Сантехник сбил самолет, конечно, там Трамп, о, все в этом удивляются. Ну, мне кажется, что это постановка. Вот да. Такое мое мнение.
0: Хорошо, ладно. Постановка. Так, через какое время, спрашивает Эдуард, Роналду вернется в сборную? После нескольких, я думаю, громких поражений и увольнений главного тренера, вот когда он вернется в сборную. Но я тоже, я с вами согласен, вернется. Мне тоже так кажется. Это мы так немножечко в сторону. Футбол. Самое смешное, что разгоняли, что... Это Алексей, видимо, только подключился, что это русский и украинец были на борту. Ну да, смешно. Слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Георгий Денис, девятиэтаж.
0: Здравствуйте, Денис.
3: Если здравствуйте. Это постановка и спецоперации, то всем двойка прям вот от начала до конца. То есть, ну, настолько, ну, так, таких плохих постановок не бывает. Это что, директор Дома культуры колхоза имени 8 марта, что ли, ставил постановку? Ну, что-то вообще какой-то дурдом. Скорее, вот я, знаете, во что поверю, что была какая-то бытовуха.
0: Да.
3: Может, самоубийца какой-то, дурак, я не знаю. Да чего угодно, обожравшийся человек чего-нибудь. Или какая-то, ну, кто-то, может, сознание потерял. Еще что-то. И вокруг этого уже начинаются разгоны. Со спецслужбами, террористами. Вот в это я готов поверить больше. Гораздо. Uh-huh. Вот. А вообще, это очень показательная история, в каком мире мы живем. Я сейчас без претензий, Георгий, вы просто другого мира не застали.
0: Да.
3: Где-то с конца 90-х, начала 2000-х, вот в этом, этот вот абсурд тогда начался.
0: Uh-huh.
3: Вот этот стёб, вот это вот все, куча версий и вот этого всего. Вот, знаете... Это вот, точка отсчета, это когда криминальное чтиво получило золотую пальмовую ветвь в Каннах.
0: Uh-huh.
3: Вот до этого вот такого не было. Это дело даже не в интернете. Вот не было такого, понимаете, мы готовы, мало того, да, что еще и аудитория как-то поменялась, мы готовы обстебать все. То есть сразу шуточки, прибауточки, анекдотики. Ну, да. Это вот прям вот мемасики, это прям вот сейчас нашинское. С первой секунды. Такой ни аудитории, ни СМИ таких не было, ничего. Все, гад испортил Тарантино. Вот, ну,
0: ну да.
3: Как-то сволочил, так получается.
0: Да. Получается, ну, так.
3: Это вот показать.
0: Но Тарантино, кстати говоря, может, действительно испортил. Это хорошее, такая вообще на будущее, на подумать. Что привело нас вот с точки зрения юмора и определенной вседозволенности этого юмора, по крайней мере, в интернете, как мы к этой точке пришли? Дело только в этом самом интернете или еще какие-то вещи этому способствовали? Как, я прям, да, прям надо будет порассуждать на эту тему. По поводу того, что там Тарантино на это повлиял, ну, мог действительно повлиять фильмом и уровнем его, когда вот этот, я уже не помню их там по цветам, а, нет, это же, подождите, это не криминальное чтиво, это «Бешеные псы». Криминальное чтиво там, когда они случайно мозги в машине выбивают. Вот эта вот сцена, например, хороша. Ну и в «Бешеных псах», когда он ухо резал. И вот на эту сцену хотел сослаться тоже. Вот такое, за гранью, с точки зрения дичи, которая происходит на экране. Ну и вот в итоге приучили нас ничему не верить, понимаете? В итоге никто ни во что не верит больше. И, наверное, в наше время правильно делают. Другое дело, верить во что-то неофициальное, в ваши какие-то подозрения и в теории заговора тоже не надо. В них тоже надо не верить. Лучше подождать, пока появится больше данных. Они появятся. Какие-то будут официальные, может быть, с вашей точки зрения тоже будут пытаться вас завести куда-то не туда и отвлечь вас от какой-то настоящей истины. Ну уж лучше не верить вообще ни во что. Мы тут шуточки траем, а Денис нас как водой холодной катил, философию погрузил. Да, да, есть такое. А если развить тему Омана? Вроде бы страна тихая и дружественная, но арабская, а пилот-зачинщик

Если это не инсценировка, соответственно, это может быть выгодно тем, кто считает, что таким образом могут добиться от Израиля и его союзников определенных понимания того, что они сдаваться не собираются ни при каких раскладах. И так видят свою месть. Мы же с вами понимаем, что террористы существуют, и террористы реально видят свою месть очень своеобразно. И они очень часто это делают. Не очень часто делают, но делают это. И вроде чего вы добились, а с другой стороны, ну вот, посеять страх и ужас – главная цель. Могло ли это быть, кстати говоря, вот просто попытка самоубийства? Да тоже, наверное, могла быть странная, но могла быть. Может быть такое. Посмотрим, я думаю, в кратчайшие сроки нам дадут результаты исследований, расследований. Тем более, что правильно здесь кто-то мне написал, что есть же действительно все эти черные ящики и записи, ее нам не показывают, а мы тут рассуждаем, фейк или не фейк. Да, кто-то уже наверняка эти черные ящики посмотрел и по нескольку раз. Помните, в Домодедове пилот посадил самолет с заклиненными рулями, управляя только рудами. А что такое руды? Расскажите мне, пожалуйста, люди из самолетного мира, что такое руды? Иран в самолете не участвовал. Иран говорит, что очень даже участвовал. Моссад, вот Алибаба пишет, круто, все сделали. Кстати, это газ. А, понятно. То есть только газом, да, туда-сюда, тягу, короче говоря, регулируя. По поводу, вот Денис сказал, что если это инсценировка, то она какая-то странная, эта инсценировка. Вот я тут, кстати, не могу согласиться. Мне кажется, что она как раз, если это инсценировка, то она очень крутая. Потому что она так тень на плетень накидывает, что так, как будто только жизнь может накидывать тень на плетень. Вроде только в жизни бывают такие странные совпадения, потому что даже для кино это перебор. Для сценария слишком много всего. В такой сценарий никто не поверит. В такой сценарий не будут смотреть. Это уже надо, правда, добавлять Железного Человека для того, чтобы это заиграла история. Понимаете, это уже супергеройское кино какое-то. Реальный сценарий про авиакатастрофу, он должен быть, как бы это сейчас забавно не звучало, приземленней. Он должен быть проще. Тогда в него поверят. А жизнь, она бывает страннее. Один вопрос. Зачем эта инсценировка? Чтобы обвинить своих врагов в очередной раз и начать новый виток конфликта. Возобновить его. Вот зачем. Это если говорить о том, что могла ли быть эта самая инсценировка. Сергей пишет, что он вообще после двух кадров понял, что это все инсценировка. Как это можно было сделать? Я не знаю. Крен и скольжение на крыло рудами можно немного подработать. Все правильно говорил пилот. Прикрыться креном, пишет спамбокс. Руд — это ручка управления двигателем. Все, понял. Вот, спасибо. А вот кто-то говорит, ручка управления дросселем. Ну, примерно то же самое. Понял вас, спасибо. А может, правда кино снимали? Может быть и так. Но вряд ли. Актеры известные же больно принимают участие в этом во всем. Будет забавно, если официальная версия будет причиной конфликта в пилот в том, что супруга зачинщика не накормила завтраком перед рейсом кого-то, и, может быть, даже и второго пилота. Да, ну, это была самая первая версия, просто обычная, банальная бытовуха. Что-то не поделили, и все. А Брэд Питт был на рейсе? Нет, Брэда Питта не было. Но была, возможно, это, которая, как она играла амазонку-то в фильмах про супергероев. Как ее зовут? Израильская актриса, известная. Забыл, как зовут эту актрису. Ну вот, теперь буду пытаться вспомнить. Ну-ка, быстренько напомните мне, как ее играли. Супер Wonder Woman, это супер-женщина. Как ее актрису эту звали? Ну, кто? Сара, Николаев пишет. Нет, не Сара. Галь Гадот. Вот, спасибо. Спасибо тебе, добрый человек. 909-й. Вы меня немножечко сейчас отправили в оставшийся день со спокойной душой, что мне не надо будет теперь лезть в Кинопоиск, искать это имя или пытаться добиться от своего интеллекта, от своего мозга. Это как-то самостоятельно. Нет, я теперь буду... Все, я выдохнул. И с удовольствием пойду в этот первый октябрьский день. И вам того же желаю.

0: Меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

назад. Вернешься ты вновь через тысячу тысячи лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей. Не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будешь всех исключением. Не исчезай в нас вовек.

исчезает невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, и у каждой есть тысячи свеч. Но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между нами.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Давайте негромко, давайте вполголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши. Твои очи, между прочим, очень

буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

рукой, на себя махнула рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

0: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94.8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Что со мною, я не знаю, ничего не понимаю. У меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно, очень даже интересно, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет.
0: Родные песни.

я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо. Ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Ты

0: черный.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

мужество знает цель. Родина или смерть, патрия о муэрте, солнцу свободы над Кубой гореть, родина или смерть.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не

из всего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

только не вы. К ним девушки украдкой не любуются. Не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна страна.

петроградской стороны. И в петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем стройный.

0: метро, он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла. Такими, что лишь в песнях и встречаем мы. Парню жизнь одно страдание, парень не свидания. До сих пор он ездит с той весны. Между Автовой и площадью восстания. Парень с Петроградской стороны.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва» 94.8.

не бывал. В нашем городе светло, над вечерней рекой, и мечтал до зари, с друзьями ты не бродил.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

ли при мне? Прощай, прощай, я один на земле. Прощай, прощай, любовь, не забыть мне твой взор дорогой.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет.

завидел диковинных мест. Я к тебе на минутку, объятия двери распахни предо мною подъезд. Здесь мое когда-то детство, вниз еще.

Здесь моя когда-то юность руку девичью сжимала и подъезд

юность мне рюкзак вручила, подвела меня к порогу и с подъездом разлучила. Сколько зим, сколько лет мне хотелось вновь увидеть тебя, мой подъезд. Я восстался, дружище, но ждет мою зрелость столько верст.

эта юность в этот вечер руку девичью сжимает. Ну, а мне дороги мерить, спать порой по часу в сутки. Распахни подъезд.

дороги мерить, спать порой по часу в сутки. Распахни подъезд мне.

0: О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: бим-бом, мелодия бим-бом, бим-бом, бим-бом, мелодия бим-бом.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Закаляйся, если хочешь.

0: Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Чайник.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой мальчик».

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно.

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

пишу тебя в скрижалях века, в руках любви звереющей тоски. Разбитый киль, уставший

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернул.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

знать. Только память кинопленкою завертится и устанет имена перебирать. Просто были мы случайными прохожими, увидавшими друг друга только раз. Мы не знаем, как все это время прожили и как дальше жить.

тобой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья. Деньги и друзей разделим, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография. Мы ее порвем на части, вот и вся история.

0: на любой.
1: Говорит Москва. 94.8 FM.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит